ума. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарне восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Если я вижу и слышу, что кто-то живет без скорби и благоденствует, во всем творя свою волю, то считаю, что Бог оставил его. Нас же да сопричислит Бог к страдающим, дабы имя наше было написано в книге жизни, и мы не остались вне божественного чертога Христова. Сколько бы ни было у нас скорбей, все они закончатся и забудутся в один день. Останется только добро или зло, которое последует за душой до самого судилища, где душа услышит великое решение о своей вечной участи. Это часто приводит меня в волнение, и я плачу. Что же отвечу на суде Христовом я, недостойный иерей? Молись обо мне, чтобы я не был осужден. Возлюбленный во Христе, брат мой, благодать Госпожи нашей Богородицы да сохранит тебя от всего того, что может запятнать твою душу. Аминь. Скорби и нужды обретоша мя, заповеди твоя, поучение мое. Скорби взаимно чередуются одна за другой, поэтому нам необходимо терпение. Поучая же в законе Божием, мы просвещаемся в том, как их терпеть, почему они приходят и для какой цели. А приходят они для того, чтобы мы стали выносливыми, искушенными подвижниками, последователями того, кто был распят ради нас, братьями всех святых, прошедших тернистым путем креста, мученики через мученичество, преподобные через подвиг, миряне хранением святых заповедей и различными искушениями, которые порождают мир, дьявол и плоть. Никто не спасся, живя в покое и без искушений. Стало быть, если мы терпим искушения, то должны радоваться, потому что таким путем шли те, кто спасся. Если и мы желаем спастись, то другого пути, кроме скорбей, не существует. Скорби приходят для того, чтобы приблизить нас к Богу, потому что скорби ранят, утесняют сердце, после чего оно смягчается и смиряется. Когда же оно смирится, Бог обращает на него свой взор. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И еще, на кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Скорби даруют свободу тому человеку, который терпит их с радостью и видением того, что они даны ему как епитимия за его грехи. У такого человека вырабатывается духовный характер. Он становится милостивым, смиренным, кротким. Не имеющий правильного знания об искушениях огорчается и предается печали, в то время как ему должно радоваться, ибо он шествует стезей священной Голгофы и святых. Благодать Божия, немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, да поможет всем нам сохранять терпение во всем, дабы сподобиться Царствие Божие. Аминь. Многими скорбями мы спасемся, чадо мое, ибо кто из людей освятился или был спасен, не пройдя сквозь печь различных огорчений? Если здесь мы вкусим горечи, то уповаем, что там, в другом мире, Господь наш Иисус Христос усладит нас своим прекрасным царством. Когда приходит к тебе скорбь, утешайся тем, что к тебе снова вернутся радость и тишина, непрестанно вспоминая о смерти. Эта память придаст тебе много мужества пред лицом печали этого суетного жития и наполнит твою душу утешением. Мучение этой жизни, чадо мое, однажды закончится, потому что проходит мир сей. И только то, что сотворит каждый человек для своей бедной души, вечно останется с ним либо к ее возвышению, либо к падению в бездну и к погибели. Разве ты не знаешь, чадо мое, что Бог спасает человека даром? Конечно, труды показывают произволение человека, но сами по себе они не могут освободить его от страстей. И чтобы мы научились уповать не на свои труды, а только на Бога, Он попускает нам после соделанных трудов на какое-то время прибыть беззащитными для зла. Потому в трудах своих будем говорить, что если Бог не сохранит человека, то дела его на ветер и летят в пустоту. Какое мы найдем себе оправдание, когда помыслим, что Христос претерпел такие страшные страдания, хотя не совершил ни одного греха, поскольку был Богом? Подумай только о столь непостижимом снисхождении бесконечного Бога, что Он стал человеком и претерпел такие позорные страсти ради нас, грешников, заслуживающих наказания и осужденных. Его заушали, бичевали, осыпали бранью. Наконец распяли, и он умер самой злой смертью. Проклят всяко висяй на древе. Он, будучи Богом, так много пострадал ради нас, грешников. Что же мы скажем в ответ, если ради его любви или за свои грехи не потерпим и одного искушения? Через скорби спасается человек. Никто не спасся без скорбей. Путь, ведущий к Богу, узок и тернист. Желающий пройти по нему испытывает трудности, истекает потом и кровью. Пойдем же этим путем, чтобы достигнуть вечной жизни. Не бойся, и да не устрашится сердце твое. Наш Христос невидимо поддерживает тебя своей сокровенную рукою. Он испытывает тебя, чтобы дать тебе свою благодать. Чем усерднее возделывается земля сердца, и чем глубже земледелец погружает в землю свой плуг, тем больший плод даст она в свое время. Так поступает с душой и великий земледелец, Бог. Он открывает к нам приток искушений, скорбей, боли и огорчений, чтобы они глубоко проникали в сердце и нередко загоняли нас в тупик, так что мы недоумеваем, как же нам справиться с этим или с тем искушением. И так человек страдает и мучается, но любящим его Бог помогает благополучно выйти из затруднений. Молю Бога дать нам терпение и душевные силы, дабы перенести и это испытание, которое святый Бог послал нам для нашей пользы. Терпите, ведь это сам Бог попускает своим истинным чадам искушения и скорби. Это тот путь, который совершенствует душу. Боль очищает ее, делает смиренной, отзывчивой, благой и таким образом подготавливает почву для божественного посещения. В искушениях не отчаивайтесь, ибо благодаря им мы преуспеваем в усвоении Бога. Искушение свидетельствует нам о том, что мы чада Божие и имеем стать Его наследниками. Плохие помыслы, чада мое, изгоняй, потому что дьявол никогда не желает человеку добра. Он представляет ему различные трудности, дабы убедить человека, что в монашестве он ничего не достигает. И это происходит от того, что дьявола пожигает черная ряса, которая отличает воина Христова. Пускай у нас будут искушения и скорби. И у Христа были скорби, и в страшных муках Он предал на кресте Свою святую душу. Господь наш Иисус Христос повешен на кресте, обнаженный, одинокий, покинутый, уничиженный тысячами людей и с радостью претерпевший множество скорбей ради нас, неблагодарных. А мы, чада мои, разве не потерпим небольшую скорбь и боль? Христос во время Своего второго пришествия покажет нам страдания своей плоти как доказательство любви к нам. Тогда и мы, чадо мое, покажем ему свое сердце, болезнующее и окровавленное скорбями, подъятыми ради его любви. Все святые в этой жизни изрядно страдали. Мученики же Христовы чего только не претерпели. Посему терпи и молись, и Бог не попустит нам страданий сверх наших сил. Очень утешительно, чадо мое, что каждый человек получит мзду согласно тем трудам, которые он понес ради любви Христовой. Требуется огромный труд для того, чтобы понести души людей нынешнего времени, которыми правят эгоизм и своеволие. Но не будем терять дерзновения, потому что нам невидимо предстоит Иисус, который запретит бушующему морю искушений и принесет благодатную тишину. Ратоборствуй же посреди пенящихся волн, призывай единого всесильного Бога. Господи, Господи, призри с небесе и вижь искушение мое, и научи душу мою творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Желаю Тебе, дабы наша пресладкая Богородица во всем укрепила Тебя, умалила дух Твоей печали и по благодати Святаго Духа переменила его на дух утешения. Все скорбное, безо всякого сомнения, посылается нам для исцеления нашей недугающей души, дабы скорбями она извергла из себя яд сладострастия и всякой иной страсти. Любовь Небесного Отца к своим чадам проявляется главным образом через ниспослание скорбей, чтобы через них они приобщились Его святости и приняли полноту вечной славы. Сколько бы ни терпели мы скорбей в этом приходящем мире, однажды все они прекратятся. А от скорби после смерти, от гиены и прочих мучений, да избавят нас совсем Христос и Божия Матерь, дабы и глаза наши не видели того. Ведь если страшна даже и мысль о вечной муке, то насколько же ужаснее быть навечно осужденным туда. Будем же просить у Бога смилостивиться над нами, просить, чтобы Он сподобил нас всегда со смирением искать Его милости и прощения, потому что через Своего Святого Сына Он сказал: «И вся еликаще воспросите в молитве верующие, приимите, и в другом месте просите, и дастся вам». Да, мы просим Его каждый день и каждый миг, чтобы Он помиловал нас и презрел совершенное нами в ведении и неведении. И мы верим Его божественным словам, что Он сотворит милость с нами немощными. Аминь. Слава единому премудрому Богу, который ведает, как из горечи производить сладость, и таким образом обогащать нас ведением о Его безмерной к нам любви. Он бичует нас скорбями и искушениями, дабы привлечь к себе, ибо знает, что лишь посредством скорбного нынешней жизни человек пребывает близ Него и спасается. Комфортная жизнь весьма опасна для вечного спасения, и, согласно изречению святых отцов, в людях, проводящих такую жизнь, живет не Дух Божий, а Дух Дьявола. А посему в скорбях нынешней жизни нам подобает терпеть и благодарить, ибо весьма благоугодны Богу обе эти добродетели. Да даст нам Господь многое терпение во всех наших жизненных невзгодах, дабы за все мы благодарили нашего благоподателя и промыслителя. А мучающие тебя печали, я много раз говорил тебе, что это твой крест, который дан тебе нашим Иисусом, дабы ты стал Его подражателем и не оказался чуждым любви к Нему. Ибо искренне любящий Бога восходит за Ним не только на гору Фавор, где была явлена слава Его Божества, то есть в то время, когда человека посещает усладительная благодать Божия и радость, но следует за ним и в восхождении на священную Голгофу, и доходит даже до его распятия, то есть когда отходит его благодать и приходят скорби, которые вызывают угнетенное состояние, боль, отчаяние, недоумение, труд и пот. Вот тогда и проверяется внутренний человек, что он из себя представляет. Лицемерный ли он или истинный подвижник? Опытный ли или невежда? Капитан ли он или всего лишь гребец? Именно тогда испытывается произволение каждого. Мужественный же и все претерпевший вознаграждается посещением Божиим и приращением благодати. Так настоящий христианин упражняется в борениях по Богу, доколе не достигнет он конца и не упокоится. Подвязайся с любомудрием, в терпении радостно подъемли свой крест, доколе не донесешь его до лобного места, до гроба, чтобы там наш Иисус даровал тебе воскресение. Претерпевший свой крест ради любви Христовой будет воскрешен Господом в последний день. Как долга наша жизнь, и час смерти неизвестен. Терпение же получит вечное вознаграждение. Этот крест печали уже столь много даровал тебе, да и сколько еще привлечет дарований. Но ты этого не видишь, потому что Бог по своему домостроительству скрыл это от тебя для твоей же пользы. Проси Бога, чтобы Он дал тебе терпение, и благодари Его сведением, и тогда терпеть будешь с радостью, ожидая через это своего спасения. С момента отпадения от истинного счастья жизнь человека на земле есть сплошное мучение. Теперь мы собираем плоды прислушания. Тернии и волчцы, возрастит тебе земля, то есть земля твоего сердца. Как нам узнать, что мы находимся в изгнании, если не посредством скорбей и мучений? Нет человека, у которого бы не было чего-то уязвляющего его. Скорби есть и у благочестивых христиан, но в глубине души они надеются, что однажды эти многие скорби станут причиной их блаженного упокоения. Без скорбей и мучений никто да не ожидает упокоения в загробной жизни. Оная блаженная жизнь принадлежит потрудившимся и понесшим тяготы настоящей жизни. Один преподобный отец был всегда болезненным. Когда ему случалось пребывать в здравии, и такое состояние задерживалось надолго, он говорил Богу: «Почему, Боже мой, ты оставил меня, и я живу в благополучии? Разве я не достоин твоей любви, чтобы ради нее немного пострадать?» Конечно, у святых была великая благодать, большая душевная сила, и они радовались в скорбях. А мы, и я самый первый, тяготимся ими и иногда теряем терпение. Но слава Богу, что Он нас просвещает, и мы каемся и исправляемся. Дух убо бодр, плоть же немощна. Печаль о грехах, которая щемит тебе душу, хороша и полезна. Но если она ведет тебя к отчаянию, то знай точно, что это печаль от бесов. Тотчас же обращай себя к надежде и говори: «Поскольку я каюсь во всем, то надеюсь, что все мне прощено. Нет такого греха, который бы мог победить Божие благоутробие. Сколь бы велики ни были грехи, они разрешаются покаянием. О, глубина смирения, незлобия и милосердия Господня! Пусть все приговоренные к тяжкому наказанию воспрянут духом, потому что есть Бог, который не вменяет нам зла, как бы тяжко мы ни согрешили пред Ним. Он прощает любой грех, лишь бы мы каялись чистосердечно. Потерпи, чадо мое, испытание, и благо тебе будет. Да, терпение и еще раз терпение. Оно отверзит нам двери рая. В скорбях присутствует сам Христос, а в покое дух дьявола. Как сильно чувствовал Христа мой старец Иосиф в переживаемых им страшных испытаниях. В то время как у других час приближения смерти вызывает страх и ужас, он во время своего исхода был упоен любовью ко Христу. Вот настоящее чудо. Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Скорбь — это некий инструмент, орудие, которое Бог удерживает в своей руке. И он действует им, как подсказывает ему безграничная его мудрость. Каждому человеку он применяет его по-разному, в соответствии с нуждой, которая у того есть. Скорбь во всем своем разнообразии освещает и делает непорочным того человека, который принимает ее с мудростью и ведением. Иначе говоря, любая скорбь христианина – это божественное посещение, которое, несмотря на то, что не нравится нашему естеству, как и больному не нравится лекарство, посылается для нашего спасения сладчайшей десницей нашего Небесного Отца. Если бы мы были непричастны скорбей, то непременно разделили бы участь денницы, который, находясь на высоте славы и покоя, забыл о величии Божием и о своей малости и бессилии. На небо взыду выше звезд небесных, поставлю престол мой, взыду выше облак, буду подобен Вышнему. И стоило ему так помыслить, Бог молниеносно низверг его. Так светлейший из ангелов стал демоном, сатаною, дьяволом, самым мерзким из всех творений Божиих. Мерзкий же он не по естеству, ибо Бог вся добро зело сотворил, а по произволению — лукавый и бунтовщик. Дьявол сеет в семьях ропот на судьбу, недовольство, зависть, упрямство и тому подобное. И потому так часто в семье есть один человек, который возмущает мир, тишину и семейную радость. Это злое семя обрелось и в священной семье Господа, то есть среди его святых учеников, собранных на земле ради грядущего спасения, Иуда Искариот, богоубийственное семя. Дьявол сеет свое семя среди пшеницы. Есть оно и в монашеских братствах. Не потому, что плох этот человек, в котором посевается оное семя, а потому, что, имея немощи, ропотливость, зависть и тому подобное, он становится орудием возмущения мира и спокойствия других братьев. Все это свидетельствует о том, что мы изгнаны из своей истинной родины и находимся в исправительном доме, где нас обучает Господь. И те, кто преуспеет в обучении, снова вводятся в небесное наследие Отца, получая утерянное ими сыновство, становясь достойными наследниками Бога. Оставшиеся же необученными, как я, и не признавшие обучение, но делами показавшие, что они незаконно рожденные, изгоняются, как недостойные усыновления, которое и являлось целью обучения Господня, и подлежат вечному осуждению. Благой наш Бог и Отец да сподобит нас оказаться с преуспевшими и принявшими усыновление во веки веков. Аминь. Чадо мое, все терпи, потому что велика награда. Не смотри на тяжесть скорбей, но взвешивай воздаяние. Малая скорбь готовит тебе на небесах полноту вечной славы. Посему тебе надлежит радоваться, а не скорбеть. За все благодари нашего благого Бога и не показывай врагу нетерпеливости, ибо из-за этого он еще больше нападет на тебя, чтобы в конце сокрушить стену твоего терпения». Ты спрашиваешь о своей внутренней печали и скорби. Полезны ли они тебе или нет? Да, они очень полезны, потому что удерживают тебя от греха, особенно от мирских пристрастий и наслаждений, которые чужды Богу. Но и здесь необходимо рассуждение, чтобы скорби не переходили определенные границы, ибо потом они наносят вред. И вот один признак того, что скорбь вышла из нормальных пределов, когда ты, помышляя о своих прежних согрешениях, доходишь до отчаяния и начинаешь представлять Бога неумолимым карателем, чего нет на самом деле. Ибо Бог наказывает как отец, и христианин это понимает, если не приступает к границе разумного. Посему рассуждение прежде всего, ибо оно освобождает нас и от чрезмерностей, и от упущений. Когда тебя охватывает отчаяние, перемени свои мысли и подумай. Если Господь повелел людям оставлять ближним при грешении их каждый день 7 раз по 70, то насколько вернее и сам Он, безграничный в милости Бог, оставит наши грехи? Кто покаялся и не был спасен? Кто сказал «согрешил» и не был прощен? Кто упал, попросил помощи и не был воздвигнут? Кто плакал и не был утешен Богом? «Аще убо вы, — говорит Господь, — лука висущий, умеете даяние блага даяти чадам вашим. Кальми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Наш Небесный Отец наказывает нас не для того, чтобы мы пришли в отчаяние, но чтобы покаялись и исправились. Когда мы неправильно понимаем смысл наказания Господня, тогда впадаем в уныние и считаем Небесного Отца немилостивым карателем, что на самом деле не так. Душа, погруженная в такое пагубное состояние, не способна обрести себе утешение. Но когда мы будем держаться здравого помысла о воспитании скорбями, то за этим последует богатое божественное утешение. Так что вот, чадо мое, каким образом печаль и скорбь могут приносить пользу или вред.
1: Вы слышали духовное слово. Это были наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Отеческие наставления. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург, гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства, 500 тысяч рублей, пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Далее в этом выпуске. 3 сентября 2026 года Казанский Богородицкий мужской монастырь посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков. По прибытии в обитель Александр Куренков возложил цветы к могиле преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Затем глава НЧС России поклонился чтимому казанскому образу Пресвятой Богородицы в Казанском соборе. Об истории обретения чудотворной казанской иконы Царицы Небесной, о святынях Богородицкой обители высокому гостю рассказал насельник монастыря иеромонах Платон Моисеев. После знакомства со святынями и историей монастыря Александр Куренков помолился за божественной литургией в пещерном храме. Богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Перед литургией архипастырь поприветствовал главу МЧС России. В ходе посещения Казанского Богородицкого монастыря Александра Куренкова сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко. И в завершении выпуска. На приходах храмов Челябинской епархии завершилась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Благодаря помощи прихожан, добровольцев и благотворителей более 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили школьные принадлежности. Для многих семей подготовка к 1 сентября становится серьезной финансовой нагрузкой. Благодаря акции родители смогли сократить расходы, а дети – начать учебный год со всем необходимым для занятий. Челябинская епархия благодарит всех, кто помогал в проведении акции, социальных работников и сотрудников приходов, сестер милосердия, добровольцев и жертвователей. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснимое тверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меня со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меня воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чеснегу белюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многу Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты будеси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла и си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от нежи живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 8 сентября по новому стилю или 26 по старому. И сегодня мы празднуем Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это торжество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году, а также память мученика Адриана и мученицы Наталии, пострадавших в начале IV века, преподобно-мученика Адриана Андрусовского XVI века, блаженной Марии Дивеевской Фединой, почившей в 1931 году, священномучеников XX века Петра Ивлева, Виктора Элланского пресвитера, священноисповедника Георгия Косова пресвитера, мучеников Дмитрия Морозова, Петра Бордена и священноисповедника Романа Медведя пресвитера. Празднуется обретение мощей священноисповедника Николая Могилевского, митрополита Алма-Атинского, в 2000 году. Также прославляются иконы Божией Матери Владимирская, Владимирская Елецкая и Умиление Псково-Печерское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к истинному исповеднику веры Христовой, протоиерею Георгию Алексеевичу Косову. Родился будущий святой 4 апреля 1855 года в селе Андросово Дмитровского уезда Орловской губернии. Родители Георгия Косова были очень благочестивыми и стремились дать Георгию хорошее образование. Отец был священником. Вначале мальчик учился в сельской школе, а затем в семинарии. Там Георгия Косова отличали усердие к учебе, душевная чистота, смирение и нелицемерная любовь к ближним. После семинарии он пошел учительствовать к себе на родину, в Дмитровский уезд, в земскую школу. Когда Георгий Косов стал заведовать школой, ярко проявился его педагогический талант. А в свободное время Георгия неудержимо тянуло в храм. Георгий сочетался браком с девицей простого звания, сиротой, бесприданницей, но благочестивой. И в 1884 году был рукоположен во священника и назначен на беднейший приход в Орловской епархии, село Спас-Чекряк Болховского уезда. И на этом месте Господь прославил его имя. Бедственное положение прихода из 14 дворов ужаснуло нового священника. И ему стало понятно, почему здесь не держался причт. В 2 верстах от деревни стояла ветхая и пустая церковь, где во время зимней службы даже святые дары в чаше замерзали. А сердца односельчан были так далеки от церкви и от Бога, что молодой священник сразу же впал в отчаяние. Ни одну бессонную ночь провел он в размышлениях, когда же ему стало невмоготу от безысходности, решил он пойти с вопросом в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Отец Георгий стоял в толпе, далеко от входа. Появился старец и стал манить его через толпу к себе, а ведь он никогда не видел и не слышал о Георгии Косове, который и в монастырь пришел без иерейской одежды. А старец заговорил: «Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать? Храм, вишь, у него стар, заваливаться стал. А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы в нем, чтоб были деревянные. Больных привозить будут, так им, чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай. Да дурь-то из головы выкинь, помни. Храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай, иерей, Бог тебя благословит». С великим недоумением воспринял отец Георгий повеление прозорливого старца. Вернувшись в Спас-Чекряк, отец Георгий решил продолжить свое служение при здешнем храме. В праздничные дни, особенно 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, отец Георгий долго и усердно совершал богослужение. И в этот день в Спас-Чекряк стали стремиться не только прихожане, но и паломники из других мест. А после службы, когда они подходили к отцу Георгию с вопросами, он отвечал обстоятельно и душеспасительно. Люди стали проявлять к нему большую благодарность и почитание. Быстро распространилась слава о подвижнической жизни и обильных добродетелях верного пастыря. Народ во множестве стекался в спасший кряк, желая узреть дивное житие батюшки, получить от него благословение, услышать слово назидания. Для приезжих у него был даже выстроен страннический дом, подобие гостиницы, построенный из кирпича, сделанного на своем кирпичном заводе. По дару благодати Божией отец Георгий исцелял людей. К нему привозили и бесноватых. Бывало не раз, что больного, расслабленного подносили к батюшке, а из спасчик река он шел бодро на своих ногах. Для тяжело страждущих и больных подвижник открыл в спасчик реке больницу. Ежедневно он в ней делал обходы больных. Подвижника так почитали и верили в его неустанное заступничество, что считали, что если батюшка помолится, Господь обязательно исполнит его прошение. В 1896 году началось строительство храма во исполнение повеления отца Амвросия. А в 1905 году уже красовался замечательный трехпрестольный храм во имя Преображения Господня. Отец Георгий начал устраивать в деревне детский приют. 22 октября 1903 года, в день празднования иконы Казанской Божией Матери, состоялось в Спасчик-реке освящение второклассной школы, которой не было даже в уезде. В приходе отца Георгия было построено еще несколько школ. На другой день после Октябрьского переворота отца Георгия в Спасчик-реке посетил орловско-севский епископ Серафим Остроумов, будущий новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами на глазах. Поручая себя промыслу Божьему, отец Георгий продолжал утешать свою паству, проживающую в столь мятежном мире. И благодаря его святым усилиям Спасчик-ряк был как бы островком посреди разбушевавшегося моря. Осенью 18 года красноармейцы приехали и за батюшкой в Спасчик-ряк, чтобы забрать его в тюрьму. В уездной тюрьме не ведали, что делать с новым знаменитым арестантом. Как же записывать его во враги народа, когда люди его любили и были за него стеной? Власти выпустили святого из тюрьмы, опасаясь гнева народного. Но в начале 20-х годов в Спасчик-ряк прибыла специальная комиссия по изъятию церковных ценностей и потребовала сдать все изделия из золота и серебра. Ценностей у священника не оказалось. Его обвинили в укрывательстве, арестовали, отправили уже не в уездную тюрьму, где могли бы к нему проявить какое-либо снисхождение, а в губернскую. Но власти и на этот раз не смогли предъявить батюшке улик его виновности и снова были вынуждены отпустить. Бог продолжал оберегать своего угодника, но жизненные невзгоды и неустанные пасторские труды ухудшили здоровье священника. Начались боли в желудке и печени. Но и на смертном одре не оставлял батюшка своей попечительности о ближних, не отказывал приходящим к нему людям, принимал их лежа. Умер святой праведный исповедник 26 августа 1928 года по старому стилю, на 74-м году жизни. Властям не удалось запретить поклонение усопшим. Гроб с телом в величественном крестном ходе обнесли вокруг церкви и похоронили святого около церкви, у алтаря. Прошли десятки лет, многое переменилось и в России, и в Спасчик-реке. Орловское духовенство обрело мощи священного исповедника Георгия Косова в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Святый священно-исповедниче Георгия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

новостей. В течение трех дней с 25 по 27 августа 2026 года педагоги, священники, юристы и общественные деятели обсуждали системный подход к искоренению сквернословия в школах и на приходах. Ключевым спикером всех секций выступил приглашенный эксперт из Москвы, ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве, иерей Симеон Тараканов. Первая секция прошла на площадке Уральского губернаторского лицея в рамках областного августовского совещания работников образования 25 августа 2026 года. Тема встречи – системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение, роль образовательной организации. Иерей Симеон Тараканов поделился с учителями многолетней практикой профилактики мата среди учащихся. Специально к уральской встрече священник разработал уникальный символ – значки с надписью «Урал от сквернословия устал». Кульминацией дня стало подписание манифеста «Чистое слово – основа будущего». Документ, поддержанный Министерством образования и Екатеринбургской епархией, призван объединить неравнодушных людей и дать школам прочную основу для системной работы с молодежью. Второй день работы отца Симеона в Екатеринбурге, 26 августа 2026 года, прошел в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии в рамках 22-го съезда православных законоучителей. Священник возглавил секцию «Единство светского и церковного образования в борьбе со сквернословием. От фрагментарных усилий к системной работе». В заключительный день визита, 27 августа, на городском педагогическом совете, который прошел на базе школы номер 41 города Екатеринбурга, для учителей был проведен мозговой штурм. Педагоги были разделены на команды, чтобы разработать новые практики работы с детьми и родителями, направленные на предотвращение сквернословия. Полученный опыт будет проанализирован уже в сентябре, чтобы начать системную работу в школах. Флагманским направлением станет Академический район Екатеринбурга. По совместному решению главы района Николая Сергеевича Смирнягина и благочинного Ивановского округа храмов города Екатеринбурга и иерея Даниила Рябинина, он объявлен проектным районом и должен получить статус территории чистой речи. И в завершение выпуска. Представители Казанского кафедрального собора и отряда особого назначения «Бастион» посетили раненых бойцов, проходящих лечение в Александровской больнице. Председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков передал воинам благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Варсонофии и пожелал скорейшего выздоровления. Бойцам вручили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Карат Плюс». Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его организовали Центр «Жизнь», епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Маршрут пошел через Северную гавань, залив Салак-Калахти, бухту Защитную и остров Двойник. Участниками стали семьи с детьми, которым рассказали об истории явления иконы и подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. И завершение выпуска. Завершилось 12-дневное пребывание ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской в Ульяновске. За это время почтить святую Матрону в Спасо-Вознесенский кафедральный собор прибыли более 15 500 человек. Православные следопыты храма святителей Луки Крымского города Челябинска осветили знамя своего отряда. Разделить эту радость приехали следопыты из других отрядов дружины «Росич». Ребят поздравил благочинный Северного благочиния иерей Андрей Кошевный. С напутственным словом выступил руководитель дружины «Росич» иерей Дионисий Кадомцев. Руководитель отряда иерей Александр Федоров совершил чин освящения знамени. Состоялось посвящение новичков в кадеты. Вы слушали выпуск новостей.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сение небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторвут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 по 7 стих. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил, и, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». А сейчас давайте с вами, дорогие братья и сестры, обратимся к словам назидания святителя Феофана Затворника. «Откуда сему сия, и что премудрость данна ему?» Так говорили назаретяне о Господе, знавшие прежнюю, незнатную его жизнь. То же бывает со всеми, которые истинно последуют Господу. Кто строго держится пути Господня, тот после трудов, когда преодолеет все неправое в себе, изменяется весь, во всем своем составе. Изменяется и взор, и походка, и речь, и держание себя. Все носит печать особенной стройности и достоинства, хотя бы являющийся таким прежде был из самого низкого состояния и нисколько не образован. И приходится слышать: откуда сему сия? И если же телесное и видимое так преобразуется, то что сказать о внутреннем и душевном, которое непосредственнее и ближе подлежит действию претворяющей благодати и в отношении которому внешнее служит только выражением и последствием? Как светлы о всем мысли, точны и определенны, как верно суждение о сущем и бывающем, взгляд его на все выше философского, о намерении, о действии, о предприятии. Все чисто, свято, отсвечивается небесной светлостью. Это поистине новый человек. Образования не получил, в академиях лекций не слушал и воспитания никакого не имел, а является благовоспитаннейшим и премудрым. Внимание к себе, труд над собой, молитва и к Богу приближение все переделали благодатью Божией, а как никто этого не видит. Оттого и вопрос: откуда сему сия?

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей.

авторами, презентации книжных новинок, профессиональные дискуссии, круглые столы, мероприятия для детской аудитории, показы кинофильмов. Издательство Московской Патриархии представило на 39-й Московской международной книжной ярмарке новинки духовно-просветительской православной литературы, книги для детской, отроческой и юношеской аудитории, учебные издания. Центральное место в экспозиции заняли издания трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Издательство знакомит читателей с новой книгой святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Война за пределами видимых причин и следствий». Книга предстоятеля посвящена метафизике войны. Такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа и другие, рассматриваются под особым углом духовного зрения. Издательство Московской Патриархии выпускает наиболее масштабную подборку трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Среди них собрание трудов святейшего патриарха Кирилла. Издание содержит слова и речи первосвятителя по актуальным вопросам церковной и общественной жизни. Издание, по сути, является церковной летописью наших дней, показывающей, как через преодоление нестроений в борениях и свершениях происходит возрождение Святой Руси. На форуме представлены тематические издания, посвященные отдельным сторонам первосвятительского служения. На основе глубокого знания и понимания важнейших проблем современности святейший Владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так и своего личного духовного опыта. В числе таких изданий книга его святейшества «Женское служение. Семья. Церковь. Общество». В книге рассказывается о служении женщин церкви, начиная с евангельских времен и до наших дней. Книга святейшего патриарха «Духовное поле русской культуры. Афоризмы и краткие изречения» имеет небольшой формат и неизменно привлекает внимание читателей. Русская культура – это самобытный способ и форма выражения духовных и нравственных ценностей, исторического опыта многонационального народа России. В книге представлены избранные изречения святейшего патриарха об уникальности русской культуры, о роли церкви в ее сохранении и развитии. На форуме представлена книга святейшего Владыки о смыслах. В издании собраны многие важные мысли его святейшества, которые затрагивают ключевые темы как церковной, так и светской жизни. При этом центральным для первосвятителя является вопрос о смыслах. Сегодня во многие явления и даже понятия вкладываются разные смыслы, и бывает нелегко пробиться к их подлинному значению. Издательство представляет большой выбор календарно-богослужебных изданий на предстоящий год. В их числе настольные календари различного формата, отрывные патриаршие календари, ежедневники, настенные подарочные издания крупного формата. Для воинов издательство Московской Патриархии предлагает молитвослов православного воина и Святое Евангелие от Марка на русском языке в синодальном переводе. Также представлен молитвослов матери, жены, сестры, молимся о воинах. В этой небольшой книге собраны молитвенные тексты, в которых нуждаются сегодня прежде всего те, кто ждут своих близких, призванных на фронт, и молятся о них. Эти книги выпущены в едином формате, размером с военный билет. Для детей патриаршее издательство представляет много ярких, прекрасно оформленных изданий. Книжную серию «Дедушкины сказки и истории» на форуме представляет новое издание русской народной сказки «Колобок», которое учит детей быть послушными, скромными и осторожными. Вы слушаете новости. Многотомное издание «Ветхий Завет. Новый Завет. Священные тексты в иллюстрациях современных художников в 30 томах», выпущенное петербургским издательством «Вита Нова», удостоилось главной награды национального конкурса «Книга года». Победителей поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Торжественная церемония награждения прошла в Электротеатре «Станиславский» в рамках открывшейся в гостином дворе 39-й Московской международной книги. Ярмарки. Конкурс проводился по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1500 книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов Российской Федерации. В шорт-лист по решению жюри конкурса вошло уже всего 53 издательства от 35 издательств из 5 городов. В прошлом году гран-при конкурса получила православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В номинации «Проза года» лучшими были названы два произведения. Роман «В начале было слово», «В конце будет цифра» Маргариты Симоньян и роман Сергея Шаргунова «Попович». Победителям книги года вручают бронзовые статуэтки «Идущий с книгой» скульптора Владимира Трулова.

Обладателю гран-при драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Андрея Ананова. Национальный конкурс «Книга года» учрежден в 1999 году и проводится регулярно с 2000 года для поддержки отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы встречаемся в нашей студии с Владимиром Сергеевичем Токаревым, руководителем книжного отдела Екатеринбургской епархии. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Уважаемая Евгения Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели православного радио.
1: Сегодня, Владимир Сергеевич, вы принесли к нам в студию совершенно замечательную книгу «Учение святителя Игнатия Брянчанинова о скорбях». И что хочется в самом начале нашей программы сказать, что составитель этой книги «Благозвонница», издательство «Благозвонница» или «Сибирская благозвонница», которую так хорошо знают уральцы. И, конечно, сегодня такое время, когда нам особенно необходимы творения святых отцов Церкви. Это очень и очень важно для нас, живущим сегодня, так как у нас и в духовном отношении время тоже очень непростое.
2: Ну, совершенно верно, Евгения Игоревна, все вы верно говорите. Вот про сложность времени, про необходимость для современных христиан, ищущих спасения, пользоваться на этом пути как раз творениями святых отцов. Вот данная книга, она называется «Слово утешения, находящемуся в скорби». Ну и второе название – «Учение святителя Игнатия Брянчанинова о скорбях». Вот идея составить данный сборник, вот выбрав все из трудов святителя Игнатия на тему скорбей, она возникла по той причине, вот что мы нынче переживаем действительно такой какой-то, может быть, поворотный момент, что ли, в истории вообще России даже, да, так глобально скажу, вот как бы, как будто бы оно так кажется, как будто бы оно навевает, что ли, внутри какие-то тучи густые, да, которые, ну, мы все сегодня наблюдаем, сталкиваемся, да, с этими сложностями, с трудностями и внешних каких-то скорбей, которые происходят сегодня в стране, да, вот сейчас мы разговариваем, а у нас объявили беспилотную опасность, да, в городе Екатеринбурге.
1: Практически каждый день, да, объявляется.
2: Да, ну, большая часть страны, у нас идут обстрелы, да, как бы идут, гибнут люди, происходят, ну, сложные очень времена, нам предрекают в будущем какие-то войны, об этом говорят первые лица государств, об этом говорят, ну, всякие аналитики серьезные, да, как бы обозреватели там, да, как бы.
1: Что война, она никак не закончится, да, с Украиной еще, ну, долгое время.
2: Ну, а дальше после
1: так
2: нее они предрекают, да, войны разные. Ну и вот в то же время, да, хочется сказать, что это внешние какие-то проблемы, да. Есть еще и внутренние проблемы у нас, современных христиан, ищущих, пытающихся искать спасение и сталкиваясь со многими трудностями на этом пути. Вот. И по этой причине возникла идея составить такой сборник по трудам святителя Игнатия, именно человека, который как раз вот важен и известен тем, что он адаптировал учение древних отцов к своему времени, так его скажем, да, адаптировал его практически, объяснив. И поэтому, вот, изучая многих святых отцов, вот, мы остановились именно на личности святителя Игнатия, кажется, человеке, который, ну, и более всего близок к нам, и человеке, который, что ли, подарил нам это учение, да, учение святых отцов, учение православной
1: потрудился
2: церкви.
1: Так.
2: Потрудился, да, много. Нас. И мы, вот как он пишет, называя свои труды духовным завещанием, да, которое нам он передал, да. Вот он так говорит, святитель Игнатий, что, приближаясь к концу земного странствования, я счел долгом моим составить духовное завещание, на духовные блага, которыми ущедрила меня десница моего, Бога моего. Завещанием называю душеспасительное слово. Исполнители этого слова вступают во владение духовными благами. Вот. И тема скорбей, она такое неотъемлемое достояние, ну, по учению православной церкви, по учению святых отцов, по учению того же святителя Игнатия, оно необходимое, что ли, да? От них никуда не убежать, от скорбей. И все мы, люди, живущие, мы все, большая часть нашей жизни сталкиваемся мы с этими скорбями, да? И очень важно человеку разобраться, ну, вот в этой жизни, чтобы правильно разобраться, для того, чтобы как раз правильно жить. И вот эти скорби, которые, с которыми мы все встречаемся, непрестанно, да, надо так сказать, чтобы мы, ну, правильно смогли этими скорбями воспользоваться. И вот данный сборник, он как раз и объясняет, он, как нам кажется, важен, необходим, очень потребен. И он объясняет учение православной церкви о земной жизни человека. Объясняет, почему, откуда берутся эти скорби. Да, мы все вспоминаем, что случилось грехопадение, первые люди были изгнаны из рая, да, вот сюда на землю, и земля – это ее доля изгнания, да, место скорбей, место плача, место, где нам дан шанс, дар такой, чтобы мы смогли здесь как раз правильно воспользоваться этим коротким отрезком времени, земной жизнью, принять как заслуженные эти скорби, понять их правильно, да. И переживая уже это время, неся там испытания, там, семейной жизни, супружества, да, там, рабочих многих обстоятельств, воспитания детей, многих-многих других обстоятельств земной жизни, да, чтобы мы уже не бегали от этих скорбей, не страшились их, не считали их несчастьями какими-то или... там, не повезло, там, говоря, да, вот мне не везет что-то, там, болею, там, или там, зарплата там невысокая, ну, и многие другие обстоятельства какие-то, там, земной жизни. А научившись у святых отцов, как правильно жить, как понимать эту жизнь, как пользоваться этими скорбями, чтобы мы уже действительно пользовались этим даром, да, учением святых отцов и... уже трудились в свое спасение. Вот данный сборник, он как раз...
1: Очень большая, объемная, красивая книга.
2: Современные христиане пугаются больших, объемных книг.
1: Очень просто написано, очень доступно, понятно. Письма здесь также есть.
2: Да, вообще книжка, она разделена на несколько тем, да, тем, которые касаются именно вот этих скорбей, да, их как бы классифицировали, что ли. Вот одна из первых тем – это тесный путь, да, тесный путь. И в эту главу включены выборки из трудов святителя Игнатия на тему тесного пути. Все мы знаем, что широкий путь – это когда люди... любят грехи, любят этот мир, любят страсти свои, идут широким путем, да, в погибель вечную, да, нам учит Священное Писание. А на небо, в рай вводит тесный путь, да, и вот святитель Игнатий прекрасно, да, вот в своих творениях изложил это направление, эту тему, да, как бы как... путь тесный, да, приводит ко спасению. Вот он сам пишет. Путь тесный имеет самое глубокое значение. Подъемлет с земли, выводит из омрачения суетою, возводит на небо, возводит в рай, возводит к Богу, поставляет пред лице его незаходимый свет для вечного блаженства. Вот, а наша задача современных христиан, сталкиваясь со многими проблемами на этом пути ко спасению, наша задача как раз вот пользуясь трудами святых отцов, как путеводной звездой, чем они на самом деле являются, изучать их и пытаться в своей жизни следовать этому учению с верою в Бога, с знанием, что Господь всем хочет спасения. И, конечно же, Он на этом пути обязательно нам помогает и будет помогать благодатью Своей, помощью Своей, ведя нас по этому пути. Самое главное, чтобы мы сами этого хотели и правильно уже вели борьбу, шли по этому пути, чтобы враг там нас не обманул, не увел с пути тесного, узкого, на широкий путь. Вот. Но так как у нас проблем очень много в духовной жизни, сложностей много на этом пути, да, вот как раз труды святых отцов нас и научают, как по этому пути нам идти. Вот «Тесный путь», первая глава, да, в этой книге рассказывает о тесном пути. Следующая глава в этой книге – это уже все те скорби, которые связаны с крестоношением, да, человека на этой земле. И здесь также у святителя Игнатия много, и не может быть по-другому, много сказано на эту тему, тему крестоношения, да, которая для нас, человеков, нас она нередко пугает, делает, как будто жизнь мрачная становится, да, вот о кресте слово, да, и вот а святые отцы, они говорят, что ключ к Царству Небесному – это крест, да, крест, крестоношение, да. Ну вот во вторую главу мы включили все то, что святитель Игнатий говорил о крестоношении, да, то есть тоже тема не маленькая, тема такая важная, тема серьезная, которую нужно глубоко-глубоко изучать, пока еще есть у нас силы, пока еще дается нам время для этого. Вот нужно нам озаботиться этим вопросом и, пользуясь трудами святителя Игнатия, может быть, трудами других святых отцов, изучать вот эту, может быть, пользуясь этой книгой «Слово утешения находящемуся в скорби». Вот. Вот что еще сказать вот про эту книжку? Вот как раз книга была нами и составлена, и подготовлена с целью, да, с целью, с пониманием в какой-то мере. Видите, мы же верующие люди, мы по долгу, что ли, своей веры, как учит нас Церковь Святая, да, мы должны быть просвещены светом Евангелия, да, светом истины. И смотреть на этот мир, что ли, чуть как бы подальше, чуть что нас ждет впереди. Вот, и в какой-то мере предчувствуя, что ли, или понимая, да, это все. Вот этот сборник, он был составлен в помощь тем людям, которые ищут спасения, чтобы с помощью этого Слова Божьего, да, Слова Святого Отца, да, мы могли укрепляться в вере, чтобы взять крест свой, пойти по тесному пути и с упованием на промысел Божий уже дальше искать этот путь, трудиться, потому что Царствие Небесное нудится. Только те люди, которые усиленно трудятся, вот если мы будем внимательно читать святых отцов, мы везде будем, у всех у них одинаково они все учат, что нужно усиленно трудиться, да, усиленно трудиться над своим сердцем, над своим умом, со своими страстями, да, проводя земную жизнь в покаянных трудах, да, правильно понимая, почему покаянные труды мне во время земной жизни-то, почему не радость, не веселье там, а потому что здесь не то место, здесь еще не рай, да, здесь труды, здесь скорби, здесь болезни, здесь немощи, здесь несение креста своего. А радость, которую мы все хотим здесь, это не удел, да, с земной жизни. Радоваться вот могли вот эти святые отцы в скорбях, да, вот если прочитать ту цитату апостола Павла, да, радуйтесь в скорбях, да, вот мы в скорбях обычно ропщим, отчаиваемся, руки опускаем, да. А вот если бы будем крепкими в вере, да, то будем радоваться, правильно радоваться, да, этим скорбям. А вот чтобы радоваться скорбям, нужна вера твердая, крепкая, нужно упование на Бога, на промысел Божий Его, о котором говорит третья глава этой книги. Промысел Божий и все ответвления, связанные с исполнением Божьей воли, с упованием на Бога, Иначе быть не может, иначе нам не понести все те сложности, трудности, будем бежать от них, бегать от них, и никуда мы там, известно куда, вернее, прибежим. Царство Небесного нам не достигнуть, бегая от скорбей, бегая от своего креста, от трудностей, сложностей к жизни, с которыми Господь нам попускает по любви своей, промыслам своим встречаться. Иначе не бывает, да? Потому что Господь хочет нас скорбями очистить от всего греховного, страстного, там, от всего того, что нас как раз отдаляет от Бога, от неба. Вот, и для этого и нужны нам эти трудности, скорби, сложности всякие, как учит святитель Игнатий в своих трудах. Вот. Ну и четвертая глава этой книги, она, как бы, мне кажется, такая уникальная, да. Вот это скорби, с которыми христиане сталкиваются, наверное, уже и будут сталкиваться, скорби последних времен, да, последних времен. И святитель Игнатий, он, к удивлению, вот к моему, изучая, составляя этот труд, он много говорит об этом. Как положено, наверное, духовному писателю, он говорит много о последних временах, о скорбях, которые будут для христиан перед пришествием Антихриста. И вот последняя часть этой книги называется «Скорби последних времен». Да? И здесь из трудов святителя Игнатия выбраны все статьи, цитаты, да, на эту тему, да, как бы, чтобы мы, внимательно читая, изучая, осматривались по сторонам, смотрели, а не похоже ли это на то, что учил святитель Игнатий. И, ну, вот, трудились, готовились, укреплялись в вере, да, чтобы, если уже действительно мы дошли до тех времен, да, чтобы мы могли с верой, мужественно, с упованием на Бога переживать все те беды, скорби, которые связаны с этим временем, да. Ну, вот, труды святителя Игнатия, статьи святителя Игнатия на эту тему нам в помощь. Они очень, как нам кажется, востребованы, нужны, необходимы, да, как бы. И нам не нужно бояться, да, там, как бы, этого учения, а наоборот, наоборот, пока еще есть силы, время пользоваться этим, изучать эти труды для того, чтобы как раз вот быть готовыми, да, к тому, что будет нам попущено Богом, да. Вот сегодня то, что уже нам Богом попущено, сложно, трудно, неприятно, да, как бы, ну, наверное, заслуженно.
1: Вот. Даже такая глава есть: «Скорби, справедливое наказание за грехи» у святителя Игнатия Брянчанинова. «Скорби, справедливое наказание за грехи». Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии Владимир Сергеевич Токарев, руководитель книжного отдела Екатеринбургской епархии. Владимир Сергеевич, вот вы сегодня сказали о том, что вы уже 21 год работаете в книжном отделе. Это же очень большой срок. А нашему радио, православному радиоканалу «Воскресенье» 23 года. То есть практически мы в одно и то же время с вами начали трудиться. И это все-таки книга. Это книга в первую очередь. Да, и вот у нас даже на столе вот лежат две вот такие книги святителя Игнатия, о которыми мы говорим, святителя Игнатия Брянчанинова. У меня вопрос следующий. Почему сегодня вот мы чувствуем, что идет как бы такое умаление трудов святых отцов? И мы это иногда очень хорошо как бы чувствуем, что вот такое вот отступление, что время у нас такое непростое, что это отступление тоже попущено Господом. И те истинно верующие христиане, они, конечно же, всегда на чеку. И они всегда очень бдят вот за этим отступлением и стараются предотвратить это. То есть вот то зло, которое будет увеличиваться в мире, его будет становиться все больше, но христианин должен тоже на это реагировать. Поэтому это мои как бы такие размышления. А вопрос такой, что вот именно отступление от святых отцов церкви, вот чувствуете ли вы это сегодня, Владимир Сергеевич? И с чем это вот может быть связано, по-вашему?
2: Евгения Игоревна, мы как бы это не чувствуем, мы это наблюдаем.
1: Мы это видим.
2: Мы это видим. Сегодня вот наши сотрудники, работающие в книжных лавках, да, в церковных лавках, они наблюдают, что крайне редко бывает, приходят люди, которым, ну, вообще
1: за духовной пищей
2: нужны, да, эти святые отцы.
1: Угу.
2: Вообще, вот работа вообще в церкви, работа в этих местах, она действительно связана со скорбями. И мы в какой-то мере, видите, являемся свидетелями вот этой ситуации, да, которая сложилась вот сегодня, да, в современной земной церкви, как думается, да, когда действительно вот это учение святых отцов настолько важнейшее. Это, как сам святитель Игнатий учил, что нам оставлены, да, вот как раз...
1: Как духовное завещание,
2: да,
1: как вы сказали.
2: Да, духовное завещание, но нам оставлены вот эти книги, это учение отцов, как раз они сегодня те орудия, средства, с помощью которых мы можем сегодня узнавать этот путь ко спасению, да, как бы, и он не нужен, да, он не нужен современным людям, да, как бы, он не нужен даже современным христианам, да, как бы. Видимо, может быть, сложилась какая-то прослойка современных христиан, которым вот не нужен этот путь узкий, да, тесный, не нужны святые отцы, как бы как-то они там,
1: да,
2: приспособились.
1: Да, я это наблюдаю, потому что мне тоже приходится разговаривать с достаточно молодыми людьми, которых воспитывают главным образом. Ну, молодежь, как говорят, они же находятся все и слушают батюшек в интернете. И когда речь заходит о святых отцах, то это совершенно, конечно, меня поражает до глубины души, что люди смотрят на тебя такими глазами, и это для них это что-то вообще непонятное, незнакомое, неслыханное. Неслыханное. Но тем не менее у нас, посмотрите, Россия идет крестными ходами, собираются очень много христиан, то есть как бы такие вот внешние проявления, то есть что-то все равно в человеке, ну, есть такая потребность, то есть понимают, что и страна в беде в такой, и жить нам, и все жить хотят, и спасаться, может быть, хотят по-своему. Но, тем не менее, да, святые отцы церкви в настоящий момент находятся сегодня в забвении.
2: Видите, спастись по-своему невозможно, да, спастись возможно только по учению святых отцов, да, вот как раз. И поэтому, может быть, все те скорби, которые есть в сегодняшней жизни, они как раз вот и связаны с тем, что нам святые отцы стали не нужны. И мы пожинаем плоды, да,
1: да,
2: так скажем, да,
1: да,
2: вот той ситуации, которая, ну вот, к сожалению, в которой вот во времени мы оказались. Вот. А мы наблюдаем, да, вот эту картину, да, когда действительно литература православная, а что такое православная литература? Это Слово Божие, да, это Слово Божие. Она в забвении, да, она не популяризируется, не продвигается, да, не призывается, да, как бы. И сегодня самые, кажется, ну, такие важные, нужные, необходимые, да, вот эти книжки, они у нас стоят на полках, да, как бы.
1: Как никому не нужные.
2: Как никому не нужные, к сожалению, да, как бы. Но есть же еще и такие моменты, и мы тоже, наверное, сами через них проходили, проходим, да, и знаем, что сейчас деньги у людей, слава Богу, есть, да, как бы мы еще можем купить эту литературу, ну и поставить ее на полку. Почему? Потому что, ну, некогда, да, потому что изучение святых отцов, оно требует действительно такого подхода, подготовки какой-то, да, это вообще борьба, да, чтобы изучать Слово Божие, изучать творение святых отцов, это борьба. Идет борьба между духами светлыми и темными. Да? Темные духи нас отвлекают, увлекают в суету, помрачают, да, мешают, да, всячески, помрачают. Да, да, не дают нам прикоснуться к этому учению, да, как бы, а светлые нам как-то там стучатся в нас там скорбями, да, чтобы мы начали задумываться, что там с детьми-то у нас происходит, что они в храм не хотят идти, да, или наколку там себе какую-то там хотят, или еще что-нибудь, или да, или сделали уже, да. Поэтому скорбей хватает, да, скорбей хватает, и вот при работе в церкви, и вообще в жизни у всех людей, то есть нет места бескорбного, как учит святитель Игнатий. И, конечно, глупая затея надеяться, что вот где-то там у кого-то они есть, да, такая счастливая, блаженная жизнь без скорбей. Нет, так не бывает. И святые отцы, они учат, что они и в царских палатах скорби, и у вельмож там, и их еще больше, да, чем у простых людей, у мирян там, да, нас. Поэтому мы должны этим учением правильно воспользоваться, чтобы уже и жить правильно, да, и переплывать это житейское море, которое вот всем нам предлежит.
1: Да, у него, у святителя Игнатия Брянчанинова, такое прямо образное понятие житейского моря. Владимир Сергеевич, ну, выход здесь тоже есть. Начни с себя. Вот батюшка Серафим Саровский нам дал такое завещание: спасей сам, и вокруг тебя тысячи спасутся. Так что вот вы пришли на радио, выпустили эту замечательную совершенно книгу «Слово утешения находящемуся в скорби». И потом, ведь не надо иметь много книг. Вот вы же сказали сегодня в начале нашей беседы, что очень многие читают Евангелие, как будто они его и не видят, и не понимают, читая каждый день. Поэтому зачем нам там огромная библиотека, да, когда она просто стоит, и это никак не применяется к твоей жизни?
2: Вот, Евгения Игоревна, хотел бы сказать, что это не я сказал, да, а сказал святитель Игнатий, что это его цитата, ему принадлежит, что многие ежедневно читают Евангелие, но в то же время его никогда не читали. Что он имел в виду, святитель Игнатий, да? Вот наше повреждение, оно так глубоко, так сильно, так тяжело, да, и вот это состояние нашего помрачения, мы вот, к сожалению, вот имеем это состояние, да, что когда человек, например, слышит слова, да, вот, например, ну, человеку Священное Писание учит, что широкий путь губит, да, и мы, идущие по широкому пути, мы по нему дальше идем, киваем головой, да-да, губит, и дальше продолжаем идти по этому широкому пути, да, то есть бегая от скорбей, это за какими-то радостями земными.
1: Самое удивительное, да, что мы это понимаем, но да, сами себя уничтожаем.
2: Да, а в то же время не понимаем. Вот в этом и вот это и объясняет святитель Игнатий, да, вот последствия вот этого повреждения, да, человека грехопадением, да, зараженной страстями, да, развитием их, и вот такое состояние, да, и когда человек пребывает в таком состоянии, без разницы, в каком он там чине находится на этой земле, да, как бы, он как бы слышит слова, вот святитель Игнатий прекрасно это объясняет, человек как будто мертвец, да, он слова слышит, а он их, они до него, до сердца не доходят, он их не понимает, человек, вот когда мы находимся, мы почти все, наверное, находимся в этом состоянии, мы все в нем рождаемся. И наша задача как раз для этого и нужны святые отцы, учения церкви, чтобы мы как раз вышли из этого состояния, вот этого повреждения, да, грехопадением.
1: У нас вот нет другого выхода у России. Мы вот как белка в колесе вот крутимся и не можем ничего сделать с этим. А вот дальше ситуация только усугубляется, становится. Ну, знаете, как говорят, для русского это единственно правильный выход. Русскому чем хуже, тем лучше для него. Ну, не хотелось бы, конечно, так. Но не может русский человек жить счастливо и свободно. Он обязательно начинает портиться.
2: Да, Евгения Игоревна, все верно. Вот что святитель Игнатий говорит про земную жизнь. Свирепы волны житейского моря. Свирепы волны житейского моря. Ну, вот земной жизни, то есть имеется в виду. На нем господствует мрак и мгла. Непрестанно возвязаются на нем бури, лютыми ветрами, духами отверженными. Корабли лишены кормчим, благонадежные гавани превратились в водовороты, в гибельные пучины. В общем, не доверять святителю Игнатию мы не можем, да? А наоборот, должны, изучая труды святых отцов, удобно делать это у святителя Игнатия, да, научаться этому пути ко спасению, да, ну и правильно понимать земную жизнь и те скорби, которые предлежат всем человекам во время их земной жизни, да, усиленно трудясь, Царство Небесное нудится, чтобы как раз нам выйти из состояния греховного, состояния погибели, да, и прийти к состоянию уже, у святителя Игнатия называется это, обновленного естества, да, которое доставляется человеку жизнью по Евангелию, да, по евангельским заповедям, да, вот этим мы должны быть всецело заняты, увлечены, это должно быть делом номер один нашей жизни. Вот об этом и труды святителя Игнатия, об этом и эта книга, да, которая имеет своей целью научить читателя правильно жить на этой земле, чтобы воспользоваться всем тем, что нам попущено Господом, да, и использовать это для своего спасения вечности. Ну, в чем и есть главная цель земной жизни человека. Для чего нам эта земная жизнь-то как раз и дана Господом, как уникальный дар. Вот, для того, чтобы мы разобрались в этой жизни правильно, прожили ее правильно, да, избежали ада, да, надо так говорить, наверное, точнее, унаследовав небо, да. Вот, ну, все это доставляется человеку как раз, когда он следует учению Церкви Святой, учением святых отцов. Вот, будем с упованием на Бога этим и заниматься, этим и трудиться, пользуясь в том числе, да, данным сборником слова утешения, находящемуся в скорби. А скорби находятся все, да? Учение святителя Игнатия Баринчанинова о скорбях, тесном пути, крестоношении, промыслом Божиим и последних временах. Данный сборник.
1: Да, здесь уже в заключение нашей передачи я хочу лишь сказать о том, что мы должны понимать, что святитель Игнатий Баринчанинов — это был уже практически последний святой отец. И как правильно вы сказали, что он адаптировал все вот эти вот святые труды древних отцов Церкви. И поэтому для нас это читается очень уже легко. То есть сложного здесь ничего нет для понимания. Вот Феофан Затворник, его читать гораздо сложнее. Он был до святителя Игнатия Баринчанинова. Но вот это как раз то, что современному человеку наиболее было бы понятно и просто для восприятия.
2: Ну, в заключение хотелось бы сказать, Евгения Игоревна, видите, многие-многие современные христиане, они, к сожалению, не могут так налегке или так просто. Вот вы 23 года здесь читаете труды святых отцов.
1: Ну, духовную литературу.
2: Духовную литературу, да. Святых отцов.
1: Читаем.
2: Есть
1: всё.
2: У святителя Игнатия есть такие отцы, они не святые, да, которых называют учениками святителя Игнатия, да. Это известный игумен Никон Воробьев, угу. Да, архимандрит Лазарь Абашидзе,
1: угу.
2: Владыка Аверки, Таушев, да, это те люди, которые впитали в себя учение святителя Игнатия, да, как он учил, да, игуменя Арсения Серебрякова, вот прославленная, да, несколько лет назад. Вот, и, конечно же, чтение этих отцов, от современных нам, близких к нам, учеников святителя Игнатия, оно подготавливает к чтению святителя Игнатия Баринчанинова. Вот стоит заметить, что в данном сборнике есть статья, важная статья, которая как раз объясняет, как нужно правильно изучать труды святителя Игнатия. Вот мы тут постарались, все прямо тут предложили для читателей, чтобы они воспользовались этим сборником, да, и вот она в самом конце идет, и прежде чем начинать изучать данную книгу, мы бы рекомендовали прежде также внимательно прочитать вот эту вот статью, которая объясняет, как...
1: Это которое называется «Приложение»?
2: Да, «Приложение»,
1: конце,
2: да,
1: да,
2: «Приложение».
1: Почему отвергаются,
2: да,
1: аскетические,
2: да,
1: труды святителя Игнатия?
2: Да, да.
1: И чем они ценны?
2: Да, вот это «Приложение».
1: Страница 599
2: в самом
1: конце.
2: Она уже написана совершенно простым языком, и она объясняет, почему бывает так, что люди не могут воспользоваться этими бесценными, этими уникальными, да, трудами святого отца, который так вот промыслом Божьим потрудился для нас, оставил нам это свое завещание, свои труды, чтобы мы могли этим воспользоваться. И сегодня, когда мы наблюдаем картину, когда ими не пользуются, когда они, ну, вообще как будто никому вообще не нужны уже, это очень скорбное зрелище. Вот. Поэтому в заключение, да, вот стоит добавить, что все-таки это работа, это труд. Видите, чтение святых отцов – это высокая добродетель вообще. И все добродетели, всем добродетелям противятся духи злобы, яростно не подпуская нас к ним, как бы не давая нам изучать святых отцов. Вот в чем проблема, когда мы начинаем изучать труды святых отцов. Вот наше падшее естество противится Слову Божьему, да, всякой истине. И поэтому здесь нужен труд. Это борьба. Борьба за то, чтобы человек нашел силы, времени внимательно, так как нужно, правильно изучать труды святых отцов. Да? Это борьба. И здесь нужно бороться, трудиться на пути к Царству Небесному. Много очень преткновений. В храм, в церковь прийти, это еще не значит, что все, мы спасены. Да? Это мы только пришли в то место, где вот мы найдем Слово Божие, учение святых отцов, как учил святитель Игнатий, да, как бы. Вот, и дальше мы должны уже на этом поле правильно проходить его, правильно проживать, правильно воспользоваться своим нахождением в земной церкви, чтобы не оказалось, что это время нам, оно еще послужит еще к большему осуждению, да, когда мы будем теплохладными, нерадивыми, худыми христианами, которые ничего не хотят знать, святые отцы не нужны, которые хотят радоваться там, как мирские люди.
1: В какой стране, следовательно, мы будем жить после всего этого?
2: Ну да, если еще после всего этого что-то еще будет.
1: Что-то еще останется.
2: Да. Кто его знает? Вот святитель Игнатий учит много о последних временах.
1: Владимир Сергеевич, спасибо вам за то, что вы рассказали о такой замечательной книге святителя Игнатия «Слово утешения, находящемуся в скорби». Будем эту книгу изучать, будем работать по ней. И святитель Игнатий, моли Бога о нас. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был Владимир Сергеевич Токарев, руководитель книжного отдела Екатеринбургской епархии. До встречи в эфире.
2: До свидания.
1: Спаси, Господи.
2: Аминь.

Празднуем собор святых Орловской митрополии. Память священномученика Петра Иевлева пресвитера, священноисповедника Георгия Коссова пресвитера, священномученика Виктора Элланского пресвитера, мучеников Дмитрия Морозова, Петра Бордена, священноисповедника Романа Медведя пресвитера. Празднуется обретение мощей священноисповедника Николая Могилевского, митрополита Алма-Атинского. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. А мы, дорогие друзья, желаем вам доброго, хорошего, мирного дня, помощи Божьей в ваших благих делах, здоровья вам и вашим близким. И настроимся на день сегодняшний мыслями святителя Феофана Затворника. «Откуда у него это, что за премудрость дана ему?» – так говорили назаретяне о Господе, знавшие прежнюю, незнатную его жизнь. То же бывает со всеми, которые истинно последуют Господу. Кто строго держится пути Господня, тот после трудов, когда преодолеет все неправое в себе, изменяется весь во всем своем составе. И взор, и походка, и речь, и держание себя – все носит печать особенной стройности и достоинства, хотя бы являющийся таким прежде был из самого низкого состояния и нисколько не образован. И приходится слышать, откуда у него это. Если же телесное видимое так преобразуется, то что сказать о внутреннем и душевном, которое непосредственнее и ближе подлежит действию претворяющей благодати и в отношении которому внешнее служит только выражением и последствием? Как светлы о всем мысли, точны и определенны, как верно суждение о сущем и бывающем, взгляд его на все выше философского, о намерении, о действии, о предприятии, все чисто, свято отсвечивается небесной светлостью, это поистине новый человек. Образования не получил, в академиях лекциях не слушал и воспитания никакого не имел, а является благовоспитаннейшим и премудрым. Внимание к себе, труд над собою, молитва и к Богу приближение – все переделали благодатью Божьей. А как? Никто этого не видит. Оттого и вопрос – откуда у него это? Напомню, дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Ну что ж, и сейчас время рассказать вам о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида», в 10 часов 10 минут «Евангелие дня», в 10 часов 30 минут «Разговор о вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Олег Герасимов. Тема беседы «Какой вопрос мы хотим задать Богу?» В 11 часов 10 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема беседы «Педагогическая кошка». В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» продолжим слушать отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге». Дорогие ребята, мы начнем слушать детскую Библию, библейские рассказы. 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. В 14 часов 5 минут в нашем эфире программа из цикла «Архипасты». Дорогие друзья, сегодня в передаче принимает участие митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, беседует Светлана Ладина. 15 часов 10 минут предлагаем вашему вниманию беседу Ирины Васильевич с поэтом из Луганской Народной Республики Александром Ткаленко. 15 часов 35 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Сердца Серебряного века». 16 часов 10 минут православный календарь, 16 часов 25 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут в рубрике «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию беседу с писателем-литературоведом Сергеем Арутюновым о христианстве в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В 18 часов 10 минут приглашаем наших юных слушателей послушать сказку «Королек и медведь». В 18 часов 35 минут программа «Встреча за кулисами», подготовленная Константином Еремеевым. В цикле о выдающихся музыкантах и композиторах речь пойдет о барочном композиторе Георгии Телемане. В 19

часов 15 минут Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. Продолжим разговор о консервации. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга», напомню, мы слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 8 сентября, во вторник. Доброго вам дня и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге продолжается работа над муралом с ликом государя-страстотерпца Николая II. На стене дома номер 23 на улице Толмачёва в Екатеринбурге, где располагается Управление Федеральной службы государственной статистики, продолжается создание масштабного мурала с ликом святого царя Николая II. Изображение, которое уже начинает проступать на фасаде, посвящено небесному покровителю Уральской столицы и всей России. Авторами проекта выступают телеканал «Спас» и смоленский художник Сергей Храмов, известный по работе над образом святого благоверного князя Михаила Тверского в Твери. Художник тщательно прорабатывает каждую деталь, от эскизов наград до элементов монаршей формы. Все этапы согласуются с историками и специалистами по эпохе, военному костюму и культуре того времени. По замыслу создателей, мурал станет визуальным напоминанием о достижениях России в годы правления Николая II, расцвете науки, рекордном росте населения, военных реформах, строительстве городов, школ и железных дорог, развитии энергетики, а также мировых первенствах промышленности, сельском хозяйстве и инновации, от бомбардировщиков до таблицы Менделеева. Образ святого царя Николая начинает не спеша проглядывать на Екатеринбургской стене. Мурал с ликом святого покровителя Екатеринбурга и всей России, который мы создаем всей страной за наши с вами пожертвования, рождается. Спаси Бог всех, кто совершает это действенное покаяние и преображение России, возвращение нам нашей памяти и правды о нашей истории, и жертвует средства на создание этого мурала, написал в своем Макс-канале Борис Вячеславович Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Напомним, проект «Муралы со святыми покровителями российских городов» уже реализован в Твери образом Михаила Тверского и священномучеников Фаддея, а также в Туапсе изображение апостола Симона Канонита и в Калининграде лик праведного Федора Ушакова. Теперь к списку присоединяется Екатеринбург. В конце августа 2026 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский совершил молебен на начало доброго дела у стены, где ныне ведутся работы по созданию мурала с ликом государя. В ближайшие полтора месяца мурал небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны будет завершен. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме вооруженных сил Российской Федерации, состоялось торжественное принесение чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, являющейся одной из древнейших и почитаемых святынь Русской Православной Церкви. Святой образ в пределы воинского собора сопровождал епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав. Торжественную встречу иконы и молебное пение перед ней возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невномысский Кирилл. В богослужении приняли участие представители военного духовенства, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, клирики и прихожане храма. По окончании молебного пения архипастыри обратились к молящимся со словами приветствия. В своем слове митрополит Кирилл выразил благодарность епископу Мстиславу за принесение святыни и напомнил об истории чудотворного образа. По преданию церкви, сия великая святыня была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при земной жизни Пречистой Девы. Долгие века она пребывала в Иерусалиме и Константинополе, а в 1383 году чудесным образом явилась над водами Ладожского озера, избрав своим уделом русскую землю. И в завершение выпуска. 5 сентября 2026 года, в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Троице-Никольском женском монастыре города Ташкента. Его Высокопреосвященству сослужили иерей Александр Балухатин, иерей Игорь Сладков, иерей Владислав Утибаев, диакон Рустик Ковалев, иеродиакон Дорофей Башко, диакон Сергий Матыцин и диакон Сергий Хон. Разделить радость совместной молитвы за архипастырским богослужением собрались настоятельница Свято-Троицы Никольского женского монастыря игуменья Екатерина Мальгина с сестрами святой обители, учащиеся катехизаторского и регенско-певческого отделений Ташкентской православной духовной семинарии, а также прихожане храма. Перед причастием святых христовых тайн со словами проповеди молящимся обратился иерей Александр Балухатин. В завершение божественной литургии митрополит Викентий обратился к духовенству, матушке игумении, сестрам и пастве, произнеся глубокое и подробное слово архипастырского назидания. Это был выпуск новостей на православной радиостанции «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 8 сентября по новому стилю или 26 по старому. И сегодня мы празднуем Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это торжество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году, а также память мученика Адриана и мученицы Наталии, пострадавших в начале IV века, преподобно-мученика Адриана Андрусовского XVI века, блаженной Марии Дивеевской Фединой, почившей в 1931 году, священномучеников XX века Петра Ивлева, Виктора Элланского пресвитера, священноисповедника Георгия Косова пресвитера, мучеников Дмитрия Морозова, Петра Бордона и священноисповедника Романа Медведя пресвитера. Празднуется обретение мощей священноисповедника Николая Могилевского, митрополита Алма-Атинского в 2000 году. Также прославляются иконы Божией Матери Владимирская, Владимирская Елецкая и Умиление Псково-Печерское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к истинному исповеднику веры Христовой, протоиерею Георгию Алексеевичу Косову. Родился будущий святой 4 апреля 1855 года в селе Андросово Дмитровского уезда Орловской губернии. Родители Георгия Косова были очень благочестивыми и стремились дать Георгию хорошее образование. Отец был священником. Вначале мальчик учился в сельской школе, а затем в семинарии. Там Георгия Косова отличали усердие к учебе, душевная чистота, смирение и нелицемерная любовь к ближним. После семинарии он пошел учительствовать к себе на родину, в Дмитровский уезд, в земскую школу. Когда Георгий Косов стал заведовать школой, ярко проявился его педагогический талант. А в свободное время Георгия неудержимо тянуло в храм. Георгий сочетался браком с девицей простого звания, сиротой, бесприданницей, но благочестивой. И в 1884 году был рукоположен во священника и назначен на беднейший приход в Орловской епархии, село Спас-Чекряк Болховского уезда. И на этом месте Господь прославил его имя. Бедственное положение прихода из 14 дворов ужаснуло нового священника. И ему стало понятно, почему здесь не держался причт. В 2 верстах от деревни стояла ветхая и пустая церковь, где во время зимней службы даже святые дары в чаше замерзали. А сердца односельчан были так далеки от церкви и от Бога, что молодой священник сразу же впал в отчаяние. Не одну бессонную ночь провел он в размышлениях, когда же ему стало невмоготу от безысходности, решил он пойти с вопросом в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Отец Георгий стоял в толпе, далеко от входа. Появился старец и стал манить его через толпу к себе, а ведь он никогда не видел и не слышал о Георгии Косове, который и в монастырь пришел без иерейской одежды. А старец заговорил: «Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать? Храм, вишь, у него стар, заваливаться стал. А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы в нем, чтоб были деревянные, больных привозить будут, так им, чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай. Да дурь-то из головы выкинь, помни, храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай, иерей, Бог тебя благословит». С великим недоумением воспринял отец Георгий повеление прозорливого старца. Вернувшись в Спас-Чекряк, отец Георгий решил продолжить свое служение при здешнем храме. В праздничные дни, особенно 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, отец Георгий долго и усердно совершал богослужение. И в этот день в Спас-Чекряк стали стремиться не только прихожане, но и паломники из других мест. А после службы, когда они подходили к отцу Георгию с вопросами, он отвечал обстоятельно и душеспасительно. Люди стали проявлять к нему большую благодарность и почитание. Быстро распространилась слава о подвижнической жизни и обильных добродетелях верного пастыря. Народ во множестве стекался в спасший кряг, желая узреть дивное житие батюшки, получить от него благословение, услышать слово назидания. Для приезжих у него был даже выстроен страннический дом, подобие гостиницы, построенный из кирпича, сделанного на своем кирпичном заводе. По дару благодати Божией отец Георгий исцелял людей. К нему привозили и бесноватых. Бывало не раз, что больного, расслабленного подносили к батюшке, а из спасчих река он шел бодро на своих ногах. Для тяжело страждущих и больных подвижник открыл в спасчих реке больницу. Ежедневно он в ней делал обходы больных. Подвижника так почитали и верили в его неустанное заступничество, что считали, что если батюшка помолится, Господь обязательно исполнит его прошение. В 1896 году началось строительство храма во исполнение повеления отца Амвросия. А в 1905 году уже красовался замечательный трехпрестольный храм во имя Преображения Господня. Отец Георгий начал устраивать в деревне детский приют. 22 октября 1903 года, в день празднования иконы Казанской Божией Матери, состоялось в Спасчик реке освящение второклассной школы, которой не было даже в уезде. В приходе отца Георгия было построено еще несколько школ. На другой день после Октябрьского переворота отца Георгия в Спасчик реке посетил Орловско-Севский епископ Серафим Остроумов, будущий новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами на глазах. Поручая себя промыслу Божьему, отец Георгий продолжал утешать свою паству, проживающую в столь мятежном мире. И благодаря его святым усилиям спасчий кряг был как бы островком посреди разбушевавшегося моря. Осенью 18 года красноармейцы приехали и за батюшкой в спасчий кряг, чтобы забрать его в тюрьму. В уездной тюрьме не ведали, что делать с новым знаменитым арестантом. Как же записывать его во враги народа, когда люди его любили и были за него стеной? Власти выпустили святого из тюрьмы, опасаясь гнева народного. Но в начале 20-х годов в спасчий кряг прибыла специальная комиссия по изъятию церковных ценностей и потребовала сдать все изделия из золота и серебра. Ценностей у священника не оказалось. Его обвинили в укрывательстве, арестовали, отправили уже не в уездную тюрьму, где могли бы к нему проявить какое-либо снисхождение, а в губернскую. Но власти и на этот раз не смогли предъявить батюшке улик его виновности и снова были вынуждены отпустить. Бог продолжал оберегать своего угодника, но жизненные невзгоды и неустанные пасторские труды ухудшили здоровье священника. Начались боли в желудке и печени. Но и на смертном одре не оставлял батюшка своей попечительности о ближних, не отказывал приходящим к нему людям, принимал их лежа. Умер святой праведный исповедник 26 августа 1928 года по старому стилю, на 74-м году жизни. Властям не удалось запретить поклонение усопшим. Гроб с телом в величественном крестном ходе обнесли вокруг церкви и похоронили святого около церкви, у алтаря. Прошли десятки лет, многое переменилось и в России, и в Спасчик реке. Орловское духовенство обрело мощи священно-исповедника Георгия Косова в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Святый священно-исповедничий Георгий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев. Спасибо.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Хафизма 20. «Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах, повянуй, люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познал сей сему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и смятеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта, избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, волови их толсти, не есть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери, Господь, и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде.
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух Его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления Его. Блажен Ему же Бог Иаковль, помощник Его, упование Его на Господа Бога Своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их. И считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не с числа. Приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщает Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза Его кто постоит, после слова Свое и истает Я, дыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холмы, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людие, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому Отца моего, пасох овцы Отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретения иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему. Елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, и аще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайно ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угрешского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения приняли участие в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. В беседе с сотрудниками ФСИН священнослужители не только ознакомили их с житием их небесного покровителя, но и рассказали о важности молитвы в тех или иных случаях, особенно на таком важном и ответственном служении в наше непростое время, как служение Федеральной службы исполнения наказания. Было рассказано о значении участия в церковных таинствах. Каждому сотруднику была подарена молитва для того, чтобы они молились перед выходом на службу и чаще поминали своего небесного покровителя, рассказал протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии.

0: тюрьмах обществах. До 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе, в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Напомним, в марте 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2004 году. В том же году была образована Федеральная служба исполнения наказаний России как самостоятельная служба из бывшего Главного управления исполнения наказаний ГУИН Минюста России. Далее в этом выпуске. 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона была совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Богослужение было совершено под открытым небом в стенах полуразрушенного здания бывшего порохового погреба. Традиционно литургии на этом месте совершаются в день памяти жертв Красного террора 5 сентября. Территория Ковалевского леса вокруг погреба свободна для посещения. Она не входит в действующую охраняемую зону полигона. От здания в лес уходит тропинка скорби, памяти, молитвы, любви к реке Лубье, роднику, зданию бывшей разрядной. Имена, покрытые Господом. Весной прошлого года были открыты первые имена погибших на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом в 1920 году. Недавно удалось узнать о судьбе одной из персоналей этого списка, Анастасии Орловой, и подготовлен для печати макет брошюры «Милая, дорогая Настенька», рассказывающий об этой удивительной женщине, чья жизнь была тесно переплетена с судьбой семьи великого князя Константина Константиновича. Ее жизненный путь – это путь служения, преданности и глубокой веры. А ее гибель в январе 1920 года стала одной из тысяч трагических страниц российской истории, когда в водовороте революции и гражданской войны гибли люди, чья главная вина заключалась лишь в их дворянском происхождении, служении императорской фамилии, верности присяге. И в завершении выпуска. В день поселка в Верхней Синячихе на базе спортцентра «Орион» прошли военно-спортивные игры «Предел прочности 2026». Масштабное событие объединило спортсменов разных категорий, от ветеранов и участников СВО до атлетов с особенностями здоровья, а также любителей командных и силовых дисциплин. Судейскую бригаду возглавил иеромонах Серафим Шанин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Верхняя Синячиха, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, а также руководитель миссионерского отдела епархии. Отец Серафим активно содействует развитию физкультуры в епархии и поддерживает инициативы, направленные на укрепление силы духа и тела. Главным итогом игр стали не только спортивные результаты, но и укрепление товарищества, взаимного уважения и силы духа. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 по 7 стих. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил, и, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». А сейчас давайте с вами, дорогие братья и сестры, обратимся к словам назидания святителя Феофана Затворника. «Откуда сему сия, и что премудрость дана ему?» Так говорили назаретяне о Господе, знавшие прежнюю, незнатную его жизнь. То же бывает со всеми, которые истинно последуют Господу. Кто строго держится пути Господня, тот после трудов, когда преодолеет все неправое в себе, изменяется весь, во всем своем составе. Изменяется и взор, и походка, и речь, и держание себя. Все носит печать особенной стройности и достоинства, хотя бы являющийся таким прежде был из самого низкого состояния и нисколько не образован. И приходится слышать: откуда сему сия? И если же телесное и видимое так преобразуется, то что сказать о внутреннем и душевном, которое непосредственнее и ближе подлежит действию претворяющей благодати и в отношении которому внешнее служит только выражением и последствием? Как светлы о всем мысли, точны и определенны, как верно суждение о сущем и бывающем, взгляд его на все выше философского, о намерении, о действии, от предприятия. Все чисто, свято, отсвечивается небесной светлостью. Это поистине новый человек. Образования не получил, в академиях лекций не слушал и воспитания никакого не имел, а является благовоспитаннейшим и премудрым. Внимание к себе, труд над собой, молитва и к Богу приближение все переделали благодатью Божией, а как никто этого не видит. Оттого и вопрос: откуда сему сия?

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз» со священником Олегом Герасимовым. Какой вопрос мы хотим задать Богу?
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Линский. Сегодня у нас в гостях священник Олег Герасимов, настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Кера. Здравствуйте, дорогой отец.
3: Здравствуйте, Олег. Глеб Борисович. Здравствуйте, наших... дорогие телезрители. Благослови вас Господь.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи интересная. Какой вопрос мы хотим задать Богу? Отец, я еще раз задам вопрос. То есть, вернее так, наша телезрительница из Гомеля Елизавета задаст свой вопрос. Елизавета, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер, батюшка Олег, и добрый вечер, ведущий наш Глеб Борисович.
3: Здравствуйте, Елизавета.
4: Я хочу немножко сказать о себе. Я постоянно прошу Бога от прощения моих грехов, не только моих грехов, но моих детей, внуков, правнуков. Ведь мы всегда грешим, и надо всегда, хочу, чтобы все больше укреплялись в вере, что Господь дал нам укреплять в здоровье и в вере больше. Это самое главное, чтобы это выше в моей жизни, если все будут больше стремиться к Богу. Главное, творить добрые дела, думаю, прощаться надо увечного. А главное, это благодарить постоянно, как говорится, чаще благодарить, чем дышать. И славить Бога. И это вот это то, что в основном я это прошу Бога. И Бога, когда прошу, куда мне помогает, потому что постоянно благодарю, славлю Бога. И прошу, если что не так у меня получается, потому что я все равно благодарю. Я знаю, что только нас Господь нас спасет, только нам надо самим думать, стремиться к жизни духовной. И славить и благодарить Бога за все. Вот я хотела немножко про это сказать.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам. Елизавета, ну да, все правильно вы сказали. Единственное, я хотел бы, ну, не совсем, может быть, и для вас, потому что вы, как бы, уже, судя по всему, жизнь долгую прожили, и вас учить-то в этом смысле не надо. Но вот для тех людей, которые, может быть, слушали сейчас вас и какие-то свои по этому поводу возражения могли представить, я хочу несколько таких ремарок. Прежде всего, да, я прошу прощения у Бога за свои грехи. Вот. И я прошу, чтобы Он вразумил там, моих детей, моих внуков и так далее. Потому что просить прощения за моих детей, за моих внуков я не могу. Потому что каждый должен покаяться в своих грехах, в своих, не в чужих. Вот. Это первое. Второе. К сожалению, мы не можем человека заставить полюбить Бога. Мы не можем заставить его полюбить церковь. Мы не можем заставить его благодарить Бога. Потому что ко всему этому человек должен прийти сам. Поэтому, когда к нам приходят, например, люди и притаскивают за руку, там, не знаю, внука там, или дочку, там, сына, и говорят, вот сейчас батюшка тебе что-то такое скажет, и прям ты сейчас прям уверуешь, вот сам посмотришь. Чаще всего последствием таких приводов, в кавычках, является то, что человек, ну, выстоит он службу с грехом пополам, ничего не понимая, потом выйдет, пожмет плечами и скажет, ну и что? Вот я сделал, как ты сказал, я пришел в этот храм, я поговорил с этим священником, ничего не понял, меня это совершенно не впечатлило. И все ваше недоумение, ну как же так, это же так здорово, это же так очевидно, что если Бога благодарить, что если Ему молиться, то так на душе тепло и хорошо. Это, к сожалению, очевидно для нас. Мы не можем это передать никому другому. Мы можем Бога попросить, чтобы Он сам выбрал время, выбрал возможность, выбрал место. И в нужный момент дернул бы за нужную струночку души человека, который нам дорог. Так, чтобы вот то, что мы ощутили, чтобы он как-то дал бы понять и вот человеку, который этого почему-то еще не знает. И вот молить о том, чтобы Господь вразумил нашего какого-нибудь не очень ревностного, скажем, родственника там, или близкого нам человека, который ну, почему-то никак не может понять, что с Богом так хорошо. Вот мы об этом можем. Но тащить его в храм и навязывать ему свое, ну смотри, как здорово, смотри, как в храме хорошо, он может нас не понимать. Все-таки это другой человек. Он видит по-своему. И поэтому мы молимся. Мы молимся не о прощении грехов других людей, а о том, чтобы Господь даровал им видение своих грехов и желание покаяться. И не навязывать человеку свой взгляд там, или какое-то мировоззрение, или там, взгляд на церковную жизнь, а опять же молить Бога, чтобы он вразумил человека, вразумил. Или, может быть, вразумил, наоборот, меня, если мне кажется, что я прям прав, а другой не прав. Вот, может оказаться ровно наоборот. Может, я был не прав в этой ситуации. Вразуми нас обоих, Господи, и дай нам понять, кто из нас ближе к Тебе, чем кто дальше, и чтобы тот, кто дальше, чтобы он одумался и пошел в Твою сторону. Вот об этом надо молить. Поэтому, слава Богу, что у вас есть такой опыт. Вот, молитесь за своих. Вот, но все-таки о своих грехах люди должны молиться сами. И каяться в них должны сами. Потому что это покаяние. А то, что за них болит душа у близких, ну, это тоже хорошо. Это означает, что есть любовь. Это очень важно. Вот.
2: Спасибо за такой развернутый, хороший ответ. Знаете, я почему-то вдруг сейчас вспомнил, вот когда вот мы приходим в музей, там в Эрмитаж, в Русский музей, там везде, где особенно важные вещи, там везде такая табличка «Не трогать, не трогать, не трогать». И знаете, вот мне иногда кажется, что у нас в храме бывает такая история повторяющаяся, когда вот мы приходим и все время возникает ощущение не трогать. Не потому, что Господь не обращается к нам, а потому, что мы внутри себя эту табличку выставляем. И мы не способны часто задать вопрос Господу только по той причине, что мы даже, в принципе, не умеем к Нему обращаться. Потому что ну, мы, может быть, часто произносим молитвы, иногда даже и не понимая их великого смысла, просто как бы произносим их. Но обращаться к Господу, вот у нас, наверное, часто не получается. Но все равно, вот, отче, может быть, я не прав, но уже хорошо то, что люди обращаются к Богу. Может быть, пока они еще не очень умеют выстраивать этот разговор, но, может быть, все-таки, если пытаться начать этот разговор, все-таки можно прийти к нему? Или что здесь происходит?
3: Мне, знаете, очень понравилась вот эта аналогия про табличку «не трогать». А? Потому что, как мне кажется, вот сейчас мысль такая прям посетила, как мне кажется, очень часто мы от Бога сами закрываемся. И вот по какой причине. Мы боимся того, что вот он войдет в нашу жизнь, и он же начнет наводить порядок. Поэтому мы вроде как молитву произносим, но при этом, вот, пожалуйста, Господи, вот как в какой-то было рекламе, налей и отойди, да. Не трогай меня, вот не трогай. Вот, поэтому молитва, да, то, что мы начинаем молиться, то, что мы потихонечку прикасаемся к ней и начинаем чувствовать ее благодатные действия в нашей душе, это, безусловно, хорошо. Просто не надо думать, что это вот то, как молимся мы, это прям вот
2: уже все,
3: это
2: уже
3: молитва, просто прям вот образец молитвы, и по-другому нельзя. Надо допустить мысль о том, что мы вот таким колпаком себя окружили, и мы боимся. Вот мы Бога вроде внешне призываем, там, приди и вселись в нас, сами, оп-оп-оп, нет, не надо, не вселяйся, потому что я знаю, ты придешь и начнешь же здесь порядок наводить, ты же здесь начнешь сейчас.
2: А у меня все на своих местах.
3: Да, не трогай, пожалуйста. И вот это вот, мне кажется, что, да, очень хорошая аналогия. Вот. Поэтому слава Богу, что вот есть, ну, Господь, Он другой, Он знает, когда, Он знает, как, в какую меру, угу. И все делать очень деликатно.
2: Отец, вот еще один, наверное, последний вопрос сегодня. Владимир из Курска до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Глеб Борисович. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот в моем случае, так как я человек уже больной, я часто вспоминаю Матрону Московскую, Матрону Анамнесянскую, и всегда поражаюсь их терпению, смирению. И вот думаю, а вот нам тоже надо ли вот мне, допустим, попросить у Бога смирения, или он сам дает, скажем, такую благодать, чтобы человек терпел? Ведь можно своими непонятными прошениями отойти от Бога. Вот в прошлое воскресенье читалось Евангелие, где два гадаринских бесноватых, и когда вышли бесы, вселясь в свиней, они просто прыгнули в море и утонули. И вот люди сказали: отойди от нас, Господи. То есть своими такими просьбами мы можем просто, скажем, отогнать Бога. Правильно, да? Спасибо.
3: Ну да, нет, Владимир, немножечко, может быть, не так. Дело в том, что мы своими просьбами оттолкнуть Бога точно не можем. Мы можем оттолкнуть себя от Бога. То есть вот этим боязнью Бога впустить в мою жизнь я могу сам себя от Бога отвернуть, потому что Господь никогда не отказывается от того, чтобы прийти к нам по первому нашему зову. Поэтому наша, вот как вы говорите, надо ли просить смирения? Безусловно, надо, потому что мы подчас вообще не понимаем, что это такое. Почему-то для нас смирение – это такая, знаете, это такой синоним покорности. Это, ой, ну ладно, Господи, если уж ты так решил, я, конечно, не согласен с этим, ты ж сильнее, поэтому, ну я смиряюсь. Это не смиряюсь, это я капитулирую. А на самом деле смирение – это точное, как вот у нас была одна из предыдущих передач, точное понимание своего места. Итак, я точно знаю, Господь Творец, я тварь. И только вот даже уже по этому основанию я смиряюсь перед Богом. Потому что тварь, создание, не может быть выше Творца. И поэтому смирение, которого у меня нет, его, да, я должен попросить у Бога. Но я должен при этом быть готовым к тому, что Господь очень своеобразно дает смирение.
2: Да.
3: Он не просто его дает, вот на, возьми, утром, да, ну, вечером ложишься спать строптивым, а утром проснулся кроткий, как овечка. Нет, смирение – это, я всегда сравниваю, это мышца, которой Господь дает возможность развиться. И поэтому все те неприятности, гадкие люди, которые встречаются на нашем пути, какие-то ситуации, которые нам не нравятся, кажутся нам несправедливыми или неправильными, это все гантели для нашей мышцы смирения. И вот как вот настолько, насколько мы готовы принять то, что все, что дает нам Господь, это только для нашей пользы. Вот настолько мы становимся еще там на миллиметр, на миллиграмм, на миллисекунду смирения.
2: Ну, Владимир, наверное, еще имеет в виду все-таки какое-то физическое испытание, которое посылает Господь, потому что часто мы не можем перенести, там, не знаю, слепоты, глухоты, каких-то вещей, которые нас очень сильно ограничивают в восприятии внешнего этого мира. И поэтому, если мы это воспринимаем как, наоборот, дар возможности видеть и больше посвящать свое время молитве, то это прям совсем не просто какое-то испытание, а наоборот, это благодатный дар, который нам дает Господь, а не испытание и не ограничение нас.
3: Здесь видите, в чем беда? В том, что мы можем путем логических каких-то умозаключений можем к этому прийти. Причем умом мы к этому приходим, а внутри, в душе у нас все равно все бунтует. Потому что, ну как же так? У других не так, а у нас так. И заставить себя увидеть в этом благодать Божию, увидеть и поблагодарить Бога за то, может быть, физическое недомогание там, или какую-то болезнь, которую Господь нам послал, это смирение, к которому мы должны стремиться. Вот для этого в этом плане очень показателен, например, преподобный Амбросий Оптинский, который с самого детства он практически не вставал с постели. Он, ну, был, что называется, обделен самыми простыми какими-то человеческими радостями, потому что он просто был болезненный человек. И он, ну, практически всю жизнь пролежал. Но при этом это величайший святой, величайшей силы духа. И я думаю, что в самом начале своего жизненного пути, наверное, у него были какие-то ропотные мысли о том, что как же так, почему вот все могут ходить и могут себе позволить там как-то активно в этой жизни участвовать, а я этого не могу. И что привело его от вот этого ропотного человека до величайшего святого, вот это вот то самое, на что, глядя, мы должны вот в этом брать у него пример. Потому что легче всего посмотреть и позавидовать. Вот кто-то делает лучше. Даже, знаете, вот до смешного доходит, когда человеку напоминаешь, когда он начинает там жаловаться на жизнь, все плохо там, и так далее, начинаешь напоминать, а подумай, сколько людей увечных, сколько людей не имеет и того, что имеешь ты. А у тебя руки, ноги целы, там, работа какая-никакая есть, там, семья есть и так далее. О чем ты скорбишь? Оказывается, он скорбит о том, что он смотрит на тех, у кого, как ему кажется, лучше, чем у него, и усматривает в этом несправедливость. И об этом начинает скорбеть. И в итоге он утрачивает вот эту способность радоваться тому, что есть. Потому что Господь дает, и, ну, оцени то, что тебе дал Господь. Оцени и порадуйся, и поблагодари. И сразу изменится твое отношение вообще ко всему окружающему.
2: Я недавно совсем... У нас мало времени осталось, но очень короткий пример. Угу. У меня есть знакомый человек, который на коляске прикован уже больше 30 лет. Вот, и так случилось, что у него осталось на руке только 3 пальца. И... Вот он абсолютно реально, без рисак и всякой рисовки, сказал, я, говорит, я понял, для чего мне Господь оставил 3 пальца. Для крестного знамени. Это правда.
3: Это прям вот пример. Причем мы, когда говорим про святых, мы говорим, это что-то там древнее. Да. Ну, они же святые. А вот так оглянуться вокруг, а вот они рядом. Очень просто. Это вот фильм был советский «Старый Новый год»,
2: да.
3: Когда там старик Адамыч бегал между этими самыми. Старенький алкоголик в исполнении
2: Евстигнеева.
3: И там был такой, знаете, пафосный вопрос от одного из героев. «Старик, а что тебе нужно вообще в этой жизни?» А он отвечает, а вот что есть, то и нужно. И герой Калягина говорит, он такой интеллигент, я понял, что есть, то и ладно. Он говорит, нет, что есть, то мне и нужно. И вот между что есть, то и ладно, то есть я смирился, ну, капитулировал, то есть подчинился чужой воле, хотя не хочу этого. И между что есть, то мне и нужно, когда я принимаю абсолютно добровольно. И говорю, да, вот это ты мне, Господи, дал, и я точно знаю, что ты мне дал ровно то, что мне нужно. Я не оглядываюсь по сторонам, я не сравниваю с тем, что есть у других. У меня есть ровно то, что нужно мне. Вот между этими двумя позициями просто пропасть. И, к сожалению, у нас под смирением часто понимают вот это, ну и ладно. Ну что ж поделать? Ну так Бог велел.
2: Угу.
3: И вроде как...
2: Или Бог терпел и нами.
3: Да, да, да. И вроде как ты смиряешься, а вроде как ты подспудно Бога обвиняешь. Ну что ж ты меня так обделил? Ну ладно, уже обделил, ну буду так уж и быть. Пойду я солнцем палимый, там, повторяю, суди его Бог, как у этого, как у Некрасова. Вот, поэтому... Вот понять добровольно, принять и, мало того, порадоваться этому и поблагодарить Бога. Вот это вот то, чему мы можем научиться далеко не у самых успешных с точки зрения там, человеческих мерок людей, а именно вот у таких вот вроде калека, вроде ничего у него нет, а на глаза сияют и на лице радость. Чему ты радуешься, старик, ты что? А у меня есть все, что мне нужно. И вот ты думаешь, ну и кто из нас богаче?
2: Да.
3: Да.
2: Ну вот и что же, отче, так вот прошла передача. И, конечно, каждый из нас в меру, в свою меру, так или иначе задает этот вопрос Господу. И мне кажется, что если мы зададим вопрос только один, Господи, что мне делать, чтобы спастись, то, наверное, это и самый...
3: Он в себя включает все. Да. Главное, правильно его понять.
2: Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
3: Бог благословит, дорогие наши. Спасибо, что все были все это время с нами.
2: Вот так и пролетела наша передача. И я, конечно, каждому, вообще каждый из вас наверняка задает себе этот вопрос. А о чем мы спрашиваем Господа? Но я знаю еще один ответ, потому что, то есть, вернее, так, в моем вопросе всегда есть радость, потому что если вы нас не бросаете, если вы имеете эту жертвенную любовь, которая спасает нас, и ваша забота о нас, это тоже такой действительно настоящий акт воли и свободной воли и любви, что я просто преклоняюсь перед вами за вашу заботу о нас. Не бросайте нас и оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
6: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прикоснуться сердцем к великой святыне. В уральской столице продолжается набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября 2026 года в 21:00 будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии приглашает вас стать частью этого события. Задача добровольцев – регулирование потоков людей и организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечают в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительная информация по телефону +7 343 200 07 04. +7 343 200 07 04. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в храме святого благоверного князя Александра Невского, Нижний Тагил, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон совершил молебен с акафистом перед чудотворным образом Божией Матери Знамение Верхнетагильское. За богослужением молились настоятельница Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, игуменья Домника Коробейникова, с сестрами обители. По окончании молебна

70-м году. Верхнетагильская икона знамения – местночтимый, чудотворный образ, исторически связанный с Верхней и Нижней Турой, Невьянском, окрестными приходами. В настоящее время, по благословению епископа Мелитона, эта святыня путешествует по храмам Нижнетагильской епархии, чтобы верующие разных городов и поселков могли ей поклониться. И в завершение выпуска. Санкт-Петербург. Второй Всероссийский фестиваль дивеевской глиняной игрушки «Радость наша» прошел 5 сентября в Просветительском центре Феодоровского собора. Игрушка зародилась в 1990-х в селе Дивееве Нижегородской области, где живет ее создательница Наталья Крушинская. За 35 лет творческих трудов и поисков дивеевская игрушка обрела самобытный стиль. В 2024 году в выставочном пространстве Феодоровского собора были представлены работы дивеевских мастериц. На следующий год было решено снова представить петербуржцам дивеевскую игрушку, но уже в формате фестиваля. В сентябре 2025 года в Просветительском центре Феодоровского собора с успехом прошел фестиваль «Радость твоя». Экскурсию по выставке работ провела мастерица и поэт Анжела Снежкова. Впервые прозвучал гимн дивеевской игрушки. Одна из мастериц сочинила на стихи Анжелы Снежковой музыку и записала аудио, другая сняла клип. Прошла творческая встреча с основоположницей дивеевской игрушки Натальей Крушинской. Она рассказала, с чего начинала, показала презентацию с деятелями различных школ. На заключительном этапе фестиваля под названием «Шире круг» мастера представили свои школы и студии. Прошла акция «Посмотрю с любовью сам и другому передам». Участники по кругу лепили солнышко, на каждом этапе передавая свою работу другому. В итоге получились коллективные работы. Такую методику можно использовать на занятиях с детьми. Фестиваль заинтересовал преподавателей воскресных школ. Мастера делились с ними опытом организации занятий. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! В нашем Никольском монастыре 8 монахов и штук 20 котов и кошек. Можно с уверенностью сказать, что это Свято-Никольский кошачий монастырь. И мы, монахи, здесь живем скорее как квартиранты из милости к главным хозяевам и законным владельцам этого святого места, нашим кошкам и котам, во главе с великим императором котом Мартыном и принцессой-кошкой Анфиской. Наблюдать за кошками – это для меня великая радость с самого детства. Удивительные существа, какие-то мифические, неисчерпаемые какое-то богатство в их жестах, в мягкости поступе, в этом удивительном создании, которое, кажется, Господь специально создал для того, чтобы его гладить и им любоваться. Мне даже кажется, что кошка урчит именно потому, что Господь, когда лепил это удивительное существо, Он тут же гладил кошку, и кошка вспоминает прикосновение рук Творца, Его нежности. И, может быть, всякий раз, когда человек гладит котенка, котенок вспоминает каким-то своим метафизическим чутьем, какой-то последней своей онтологической памятью прикосновение своего Создателя. Меня всегда удивляло, как красиво, как достойно смотрится кошка, принесшая котят. Сейчас у нас в монастыре кошка родила 4 котят, и это удивительное зрелище. Столько законной гордости в облике кошки, сколько благородного взгляда, даже, я бы сказал, что-то такое по-настоящему королевское видно в облике кошки, как родившей котят, потому что это законная гордость. Это гордость существа, которое выполнило свое предназначение, она принесла потомство. И сейчас это не просто какой-то котенок, а тот, кто дал жизнь другому существу, новому существу, которое проросло из его чрева. Это удивительно. И мне кажется, что Господь дает нам видеть такие образы не случайно, а как некое вразумление, как науку. Потому что здесь, в этой законной гордости родительницы, есть ключ к пониманию родительской тревоги, которая в наше время, в нашем христианском поколении иногда принимает болезненные гипертрофированные формы. Хотя, конечно же, можно сказать, что во всяком поколении такое случалось, но мне кажется, именно сейчас эта тревожность принимает какой-то особый оттенок ввиду такого высокого уровня благополучия среди наших современников. Чему нас учит кошка? Она нас учит тому, что здоровые и умные дети – это уже великая роскошь. Просто здоровые и умные дети. А что нам говорит тревога современного родителя? Надо, чтобы ребенок поступил в университет, чтобы у него была денежная профессия. Надо, чтобы он бегал к репетиторам. Надо, чтобы он обязательно ходил на теннис, потому что там собираются приличные дети, там завязываются связи. Надо, чтобы он, наверное, ходил на хоккей, потому что на хоккей ходят только обеспеченные родители. Не все они могут позволить себе такую экипировку. Там мы познакомимся, он будет в хорошем обществе. Надо, чтобы он встречался с правильной девушкой. Надо обеспечить его недвижимостью. Надо обязательно найти ему хорошее жилье, автомобиль, машину и так далее. И вот эти вот тревоги светские совершенно, законные на самом деле. Кто же хочет, чтобы его ребенок претерпел лишения. Все хотят, чтобы ребенок жил хорошо. Но рядом с ними для христианских родителей еще помещается такая психологическая и религиозная тревога. Особенно, когда речь заходит о подростках. Вот девочка достигла или мальчик подросткового возраста и уже начал дерзить. Родители, которые привыкли к осознанности, мучаются вечером на кухне и задаются вопросом, где мы ошиблись, что мы упустили, что мы сделали не так, мы должны что-то проговорить, мы должны проконтролировать, осознать. И все это на самом деле связано с гипертрофированным родительским контролем, с чувством того, что я могу проконтролировать абсолютно всю жизнь своего ребенка. Но посмотрите на кошку. Она сильно не переживает, на самом деле, что котенок свалился с яблони, куда он непонятно как забрался. Да, она ведет его, она его кормит, но то, что они куда-то балуются, она может даже встать и уйти куда-то. Она защищает котят, безусловно. Но она же их отпускает. Потому что то, что детки есть, и они здоровы, умны и уже могут потихонечку сами за себя постоять, это уже прекрасно и роскошно. И в такой гипертрофированной заботе о своих детях, особенно же о их духовном развитии, именно это составляет в большей степени тревогу православных родителей, проявляется что-то сродни тревоги и мнительности не очень хорошо обученного вокалиста, певца, который знает, что вот он сейчас поет романс Чайковского или же хотя бы арию Ленского. И там в конце, на каком-то 10-м такте, у него будет ля-бемоль. И вот он уже настроился, знаете, так хмуро и понимает, что надо как-то вот к этой ноте подойти. И вот уже пошла музыкальная фраза. И вот осталось 5 тактов до этого ля-бемоля. И вот осталось 4 такта. И он уже как-то весь цепенеет, напрягается. И когда приходит момент поставить ноточку, ему нечего ставить, потому что он настолько перенапрягся, что у него уже нету способности петь. Он не поет, он просто пугается этой высокой ноты. Вот нечто подобное, наверное, переживают те православные люди, которые пытаются контролировать духовный возраст своих детей, приводя их в церковь, видя, что что-то идет не по программе, и готовясь с ними поговорить о вере, готовясь, может быть, рассказать им какие основы духовной жизни, и самое главное, насилуя себя тем стереотипом, что я-то ведь православный человек, я родитель, я должен показывать пример. Кошка не собирается быть примером для своих котят. Она просто есть, такая, какая она есть. Своих котят она любит, она рада и счастлива поделиться тем, что у нее есть. На многое она не претендует. И, наверное, можно было бы сказать, что вам, монахам, легко о таких вещах разговаривать. И вы бы своим делом занимались, но мне кажется, что и апостол Павел, который тоже был монахом древности, человеком безбрачным, но тем не менее высказывался и на такие темы, понимая, может быть, даже всю комичность и неосновательность такой ситуации, он бы тоже сослался на такую христианскую простоту и доверие Господу в том, что касается и собственных детей, и своей судьбы, и самое главное, не надо себе предъявлять каких-то высоких стандартов относительно воспитания или статуса, а быть, может быть, благодарным Господу за самые простые вещи, за то, что у вас просто есть ребенок, он здоров, он разумен и уже может о себе позаботиться. И это величайшая роскошь даже в наше благополучное и благословенное время.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Люди в этом мире, чадо мое, условно делятся на хороших и плохих, на богатых и бедных, на образованных и безграмотных, на благородных и простолюдин, на умных и глупых. Но всех их объединяет одно – боль, ибо все люди без исключения претерпевают ее в этой жизни. Как говорит Господь, в мире скорбь не будете. Стало быть, все мы, человеки, живем в царстве боли. Мы знаем, что боль – это нечто личное, чему каждый должен противостоять сам. Это его крест, который он должен нести, подобно Спасителю мира Иисусу, подъявшему свой крест ради нас. Итак, чадо мое, доверься руке Отчей, которая совершает над тобой болезненную операцию, и успокойся. Прими как данность, что эту боль посылает тебе Бог. Примирись с ней, дабы ты смог ей противостоять. Я знаю, как это трудно, но и спасительно. Так и святые радовались в своих скорбях. Мы же хотя бы будем принимать их с терпением, и Бог не презрит нашего малого добровольного терпения пред Его волей, волей, которая выражается через боль. Чадо мое, когда тебе больно, собери свои душевные силы и постарайся понять смысл боли, через которую Бог открывает тебе небо. Ты сомневаешься, что тот, кто в точности знает количество волос на нашей голове, не ведает меры нашей боли? Нет, конечно, ведает. Итак, положись с доверием на нашего Небесного Отца. Не отчаивайся, и вместе со Христом ты все переживешь и станешь наследником безграничного достояния нашего Отца и Бога. Аминь. Можешь ли ты измерить милосердие Божие? Грехи самого лукавого человека пред милосердием Божиим, как горсть песка в океане. Нет греха, который мог бы победить его благоутробие. Любовь Божия подобна материнской. Разве могут проделки ребенка победить любовь матери? Если мать так любит своего ребенка, то как же безгранично любит нас Бог, который доказал свою любовь на деле, распявшись на кресте. Апостол Петр трижды отрекся от Господа, и покаяние вновь соделало его апостолом. Великий гонитель христиан апостол Павел через покаяние стал первоверховным апостолом. Покаяние осветило блудниц, разбойников, мытарей и многих других грешников. Посему отгоните сноту душевную и обличение совести. Исполнись надежды, прими дерзновение и отвергни всякий помысл отчаяния. Сколько бы мы ни страдали, грядет время, когда прекратятся все наши мучения, и каждый упокоится сообразно своим трудам. Скорбишь ли ты, терпишь боль, плачешь от засилия скорбей, выбиваешься из сил? Мужайся, ибо этим приобретается Царство Божие. Но если ты пребываешь во всяческом покое и не вспоминаешь Бога, тогда плачь, ибо шествуешь не по тому пути, который ведет к Богу. Но с нами не так, потому что нас всегда изнуряют скорби, болезни и мучения до такой степени, что этот мир становится нам противным, и мы желаем того мира, где херувимы и серафимы воспевают Бога, где находится истинное упокоение, день не вечерний, блаженный свет. А все нынешнее по сравнению с вечным есть мрак и мерзость. Да дарует нам благий Бог духовное благоразумие, чтобы мы всегда предпочитали то крайнее благо, что пребывает вечно, сладкого нашего Господа. О но как благодетельно воздействует через страдания Бог и Отец на свое чадо, человека. Если бы человек знал душевную пользу, которую приносят страдания, то молился бы всю жизнь, чтобы терпеть различные страдания, дабы поместить свое духовное золото, золото страданий, в Божий банк, в Вышний град, чтобы в то время, когда христианские души будут получать награду за свои труды, страдания и скорби, получить и ей сокровище своего блаженства. Терпи, чадо мое, в испытании, которое послано тебе благостью Божией для вящей пользы твоей души. Ты должен радоваться, потому что в этом проявляется забота Бога о твоем духовном преуспеянии, главным образом в смирении. Часто гордость человека становится причиной такой отеческой оплеухи от Бога, дабы мы с большей осторожностью шли путем смирения. Это лучший показатель попечения Божия о наших душах. Итак, чадо мое, терпение, это тоже крест. Неси его ради любви Господней, ибо сказано: имея заповеди моя и соблюдая их, то и есть любя имя. Одна из его заповедей состоит в послушании, восходящем даже до Голгофы, с крестом на раменах. Блажен тот, кто подъемлет искушение, потому что, будучи испытан, он примет венец вечной жизни. Чадо мое, сколькими бы терниями ни был усыпан путь нашей жизни, Христос зовет нас и ждет, чтобы мы прошли этим путем, как и Он прежде нас прошел его. В скорбях упокоивается Бог, а в удобствах дьявол, виновник всех зол. Сколько бы на нас ни обрушивались брани, однажды все они закончатся, и труд каждого будет вознагражден. «В мире скорбь не будете», — говорит нам Господь. И есть ли еще такой человек, который поднимался на Голгофу без труда, пота, не изнемогая много раз под тяжестью креста, данного ему Богом? Никто. Все, кто освятился и улучил спасение, все прошли сквозь печь скорбей. Один через болезни, другой через борьбу со страстями и прочее, через всевозможные печали по Богу, дабы стяжать себе право на вечное упокоение. Поэтому Бог и попускает нам претерпевать различные боли, иногда даже до отчаяния, чтобы и мы сподобились удела вечного покоя. Блаженны те, кто сподобится оного вечного упокоения. Там они навсегда воспримут отдых от мучений сей жизни. Как сказано в одном тропаре: «Сурова зима, да сладок рай». Мы наказываемся, чтобы стать достойными небес. По-разному наказывает нас Господь, чтобы сформировался в нас духовный характер, дабы мы уподобились своему небесному Отцу и стали истинными Его детьми. Мы должны иметь особые черты, которые являли бы наше родство с Богом. Мы должны отличаться терпением, кротостью, любовью, братолюбием и тому подобными качествами чад Божиих, которые вместе со Христом станут наследниками неисчерпаемого духовного богатства Небесного Отца. Мужайся же в подвиге, чадо мое. Только через многие скорби мы поднимемся на небо. Путь нашего спасения усеян терниями, отчего мы уязвляемся и истекаем кровью. Но храни терпение, и придет благословенный час, когда через боль и кровь впишутся наши имена в книге жизни. Тогда мы будем благословлять Бога, который по своей безграничной премудрости изыскал эти средства для нашего спасения, страдания и скорби. Не уставай призывать Христа, если желаешь, чтобы осветились твои уста. Об искушениях, которые ты видишь во сне, Не думай о них, а презирай, потому что в них нет ничего существенного. Когда ты научишься не внимать им, они сами перестанут приходить и искушать тебя. Благословенное мое чадо, радость и мир душе твоей. Искушения всегда приносят пользу, когда мы терпим их с благодушием. И когда искушения проходят, то искушенному они оставляют искус, опыт и некий плод, соразмерный терпению и искусности, которую он показал в обране. А раз не существует другого спасительного пути, кроме пути искушений, то что же мы должны делать? Терпеть до крови. Так подвязались наши отцы и освятились. И нам необходимо искушение, чтобы мы смирились, несмотря на то, что мы и так смиренны по естеству, то есть сотворены из брения, да и дела наши подобны мякине и соломе. Не забывай, чадо мое, то, что изрекли мироточивые уста Иисусовы. В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко ас, победих мир. Стало быть, кто вместе со Христом, тот победит мир своих страстей. Да не устрашает тебя великость искушений, но будь внимателен, дабы не быть коварно окрадываемым врагом в своих помыслах, когда ты не видишь наносимый ими вред и позволяешь злым помыслам угнетать тебя. Во всяком случае, есть только одна истина. Святое смирение — это спасительнейшее лекарство для души. Смиряйся во всем, и без всякого сомнения обязательно достигнешь совершенной или почти совершенной свободы от страстей. Терпи все приходящее к тебе. Произноси молитву и понуждай себя к духовному. Скорбями мы спасемся. Без труда не приобретаются блага. Сколько бы мы ни страдали, все это ничто перед вечными благами, которые уготовил нам Бог. Всегда держись надежды и никогда не отчаивайся в себе, каким бы неисправимым ты себе ни казался, потому что и видя раны свои, мы постепенно можем смириться. Но как же это труднее, если мнимо себе, будто мы нечто. Малая скорбь, чадо мое, которая возникает от добровольного лишения себя мирских наслаждений, соделывает полноту вечной славы. Сурова зима греховных помыслов, но сладок рай Божий. Крута тропа на Голгофу, но потом, когда мы достигнем живоносного гроба и увидим радостного ангела, который возвестит нам о воскресении нашей души, и когда веселыми ногами мы пройдем по небесам, где воспразднуем вечную Пасху непорочных душ в горнем Иерусалиме, тогда будем собирать бессмертные плоды сегодняшних трудов. Желаю, чадо мое, дабы у тебя был мир во всем, ибо что может быть прекраснее мира душевного и здравия телесного? Обе эти вещи делают жизнь человека приятной, а при их отсутствии разыгрывается жестокий шторм, и корабль бросают вздымающиеся волны. Какие только молитвы не высылаются тогда, и Господь во время своей земной жизни встретился с подобной бурей и запретил ветру и морю, и сделалась великая тишина. Поэтому, когда нас охватывает духовная буря, чадо мое, будем призывать миротворца и владыку Господа, и я верю, что если призовем его с верой, он поспешит нам на помощь и скажет: «Се приидох». Благословенная дочь моя, Господь да будет с тобою. Я получил твое письмецо. Не печалься так сильно, чадо мое. Во всем нужна мера, потому что от большого плача тебе станет только хуже, ибо нервы не выдерживают большой скорби и тесноты. Будь смиренной и внимательной, дабы не огорчать свою старицу. но чтобы она тебе не повелела, делай это с верой. И увидишь, как чудесным образом рука Божия будет окружать тебя своей лаской. Не сходи с прямого пути, чтобы не подвергаться мучительным обличениям совести. Постарайся, дорогое мое чадо, исправить себя немного, отсекая свою волю, и смотри, не делай ничего без благословения. Но о всех своих желаниях спрашивай старицу. И если она не разрешит тебе что-то, то потерпи, ибо тогда проявляется твоя истинная любовь ко Христу. Потому что если наши духовные руководители будут во всем следовать нашим желаниям, то где же тогда то, что называется отсечением воли? Да, чадо мое, понуждай себя. Знаю, от чего и сколько ты страдаешь, но необходимо терпение, потому что и Христос терпел, когда мы грешили пред Ним и ожидал нашего покаяния. Молюсь, чтобы Богородица всегда утешала тебя и орошала прохладой твою душу. Аминь. Благословенное мое чадо, Бог любви с тобою. Все претерпевай, потому что изо всего можно вынести пользу. Любит тебя Христос, почему и посещает тебя так часто и так надолго. Если бы Он тебя не любил, то оставил бы тебя, и ты бы погиб в то время, как сейчас ты живешь и подвязаешься. Не важно, что ты временно страдаешь. Помышляй о вечном и в нем поучайся. Это принесет тебе отраду и росит тебя в огне твоего жестокого испытания. Ты проходишь через печь, которая очищает души посвятивших себя Богу. Поэтому мужайся и будь весел, ибо в этой пещи очистится твоя душа, дабы принять чистейшего Господа. Смирись и люби всех ради любви Христовой, и так спасешься. Оставляю тебя в мире и любви Божией. С отеческой любовью, старец Ефрем. Бедное мое чадо, мир и тишину дарует Божия Матерь твоей дорогой душе. Получил твое письмо и сильно переживал за тебя. Потерпи, чадо мое. Бог не оставит тебя, но улучшит твое состояние. Это боль временна. Господь таким образом предначертал жизнь каждого человека, чтобы он страдал в этом мире, а в оном блаженном мире обрел упокоение и радость. Здесь, чадо мое, в терпении и стойкости мы оплачиваем наши греховные долги, а после смерти сподобимся всецелой свободы. Не тужи и не принимай все близко к сердцу. Нервы приводят тебя к такому расстройству, обманчиво внушая, что у тебя нет любви и так далее. Это пройдет, и тогда ты со слезами признаешь, как ошибался в своих суждениях. Молюсь, чтобы Бог даровал тебе терпение до конца. Благословенное мое чадо, да дарует тебе наш Небесный Отец рассуждение, дабы ты мог безошибочно отличать истину от дьявольской лжи. О первом помысле, описанном тобой, я отвечаю тебе. Разве Иов не был непорочен? Не засвидетельствовал ли это сам Бог? Почему же тогда он попустил такие искушения, что этот праведник дошел до такого состояния, что проклял день своего рождения? Господь попустил это, чтобы умудрить его, ибо так бывает у него в обычае, сначала испытывает, а потом являет свою любовь. Любовь Божия проявляется не только в ласке, но и в оплеухах. Если нас заушает Небесный Отец, то этим самым являет свою любовь к нам. В скорбящих обитает Божественный Дух, а в живущих в комфорте – дух дьявола. Бог наказывает нас временно, дабы упокоить вечно и даровать полноту вечной славы. Если бы Он не считал нас своими детьми, то и не насылал бы на нас искушений, но оставил бы так, как есть, духовно невозделанными, без всякой о нас заботы. И в мире же ином, зрелом душой и мудрым в духовных бранях, Господь сподобляет почетного места рядом с собой. Но поскольку Он любит и нас, несчастных, и желает оказать нам почесть, то посему воспитывает нас духовно здесь, в университете монашеской школы. Однако мы, будучи неопытными в разумении божественного промысла, ропщим на Бога, почему Он посылает нам искушение, и своим неведением вредим своему вечному счастью. Духовное образование состоит в освобождении от страстей, особенно же от эгоизма. Итак, чадо мое, будем подвязаться никого не осуждать, но говорить «благослови» и «буди благословенна». Поучимся иметь истинную любовь. А когда у нас есть истинная любовь? Когда другого человека мы не осуждаем, а оправдываем. Не теряй мужества, чадо мое. Лишения, которые претерпеваем, готовят нас к вечному наслаждению небом. Мы добровольно ради любви Христовой лишаем себя житейских увеселений. При желании мы могли бы свободно наслаждаться ими, но сознательно отвергаем их, дабы улучшить желанную любовь нашего сладчайшего Иисуса. У нас, дочь моя, есть жених, бессмертный и вечный, который особо соблюдает бессмертную славу девства. Мы призваны стать ангелами, возлюбленная дочь моя. И разве после этого мы не лишим себя всего приятного и греховного? Разве не стоит ради Иисуса и Его божественной любви лишить себя всего скверного? Посему подвязайся с мужеством и достойно своего призвания. Мученики пролили кровь ради любви Иисусовой. Не противостанем разве и мы гнусному и обманчивому наслаждению? Прославь Бога и в теле, и в душе. Подвиг до последнего. Будь здрава, дочь моя, твой отец Ефрем. Итак, блажен тот, чадо мое, кто скорби настоящей жизни переживает с терпением и благодарением Богу, который через эти скорби приуготавливает бессмертную душу, дабы соделать ее достойной вечных благ своего царства. Он наказывает нас для того, чтобы мы приобщились Его святости. Своим верным рабам, любящим Его, Он посредством различных скорбей накапливает полноту вечной славы. Для этого не нужно и не полезно роптать во время наказания Господня, но терпеть все со смирением и послушанием, потому что наказание Господне имеет целью даровать нам самое драгоценное для нашей души – ее здравие. Как врач истязует больного операциями, горькими лекарствами, отсечением членов тела и так далее, желая, конечно, вылечить больного, а не мучить его со злобой, так и Бог, как врач душ и телес наших, лечит нас всевозможными лекарствами, скорбями и болью, дабы даровать нам душевное здравие, которое является наибольшим из существующих благ. Но кто ропщит и не терпит, как и я, те теряют душевную пользу и зарабатывают себе только страдания. Поскольку Бог спасает нас таким чудесным образом, мы имеем непреложной обязанностью непрестанно благодарить Его и благословлять Его Пресвятое Имя. И это мы должны делать не только устами, но главным образом делами, чтобы никакое наше дело не оскорбляло Его божественного величия, ибо если устами мы Его благословляем, а делами своими хулим, то так мы только насмехаемся над Ним. Будем стараться не опечаливать Христа ни единым падением, дабы Его Святый Дух обрел покой в наших душах. Аминь. Здесь, в этом суетном мире, чадо мое, наш удел скорбеть, печалиться и переносить боль. Но все это лишь на определенный срок, временно. Только бы в отношении вечности не покинул нас Бог, ибо тогда, как мы это стерпим? Когда ты мучаешься и страдаешь, памятуй о распятом Христе и обретешь великое облегчение, ибо все, кто с верой взирает на распятого и помышляет о его страданиях, которые он претерпел ради нас, обретает в этом поучении целебный бальзам для своих ран, будь они душевными или телесными. Взирай ты, чадо, туда, ввысь, на Голгофу, туда, где Агнец одержал торжественную победу, дабы своей кровью омыть язвы наших грехов и страстей. Велико его милосердие. Никогда не теряй дерзновения пред тем, кто распялся за тебя. Желаю тебе провести эту великую четырёхдесятницу в цветущем здравии души и тела. Аминь. Не пщу его, яко недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитеся в нас. Радуйся, чадо мое, радостью великой, потому что благий Бог, на которого мы возлагаем надежду нашего спасения, сподобит нас быть всем вместе в небесном царстве и произносить слова святого Андрея, юродивого ради Христа. О, блаженная рука, сотворившая сие! Горний Иерусалим, нерукотворный град радости, ожидает в себе чад Божиих, которые в этой жизни страдают и мучаются, нося это многотрудное тело. Он ожидает их, чтобы взять их под свое крыло и доставить им великое отдохновение. Сам Агнец, закланный ради нашего спасения, домоет и нас всесвятой кровью своей, очистит скверну наших грехов и упокоит нас в вечности. Держи крепко, чадо мое, свой крест и поднимайся на спасительную Голгофу, которая приведет нас к живоносному воскресению, когда вострубит в последний день великая труба и будет явлено все сокровенное человеком. Какой же это будет великий и святой день для спасенных душ, потому что они вкусят в полноте благословение Божие. Тогда откроются духовные богатства бесконечного божества в безграничном и нескончаемом наслаждении во веки веков. Аминь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Впервые в России государственный хоспис передали благотворительной организации. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в управление фонда «Вера» государственный хоспис, который был до недавнего времени частью Выборгской центрально-районной больницы. Учредитель фонда Анна Федермессер сообщила в своем телеграм-канале, что это отдельное здание в поселке Советский. И подчеркнул, что это первый случай в стране, когда регион передает хоспис в благотворительную организацию. Анна Федермессер рассказала, что здание полностью отремонтировано и в нем есть необходимое оборудование и мебель. Государственное финансирование хосписа сохраняется. Конечно, мы будем привлекать дополнительные деньги, будем обучать врачей и медсестер, привлечем дополнительный немедицинский персонал. Мы уже начали выезжать с визитами на дом, чего не было в Выборгском районе, и начали выписывать рецепты на опиоидные анальгетики прямо у постели пациента, дома, облегчая жизнь родственникам и уменьшая нагрузку на скорую помощь, говорит Федермессер о том, как улучшится функционал хосписа. Кроме того, близкие смогут посещать пациентов круглосуточно. Для их отдыха появился уютный уголок с микроволновкой и чайником. Пациентов уже вывозят гулять, а одного из них даже свозили на долгожданную рыбалку. Анна Федермессер добавила, что местные власти и представители бизнеса обещали помочь хоспису. Будет отремонтирована дорога, появятся новые пандусы и забор. На территории проведут субботник. Пациенты будут получать сладости и цветы. Далее в этом выпуске. В Покровский храм села Большой Куяж привезли новый купол. В июне 2026 года ураган повредил купол малого храма в честь Рождества Христова на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяж Челябинской области. Настоятель храма иерей Игорь Марков и прихожане сразу начали ликвидировать последствия ЧП. Также заказали новый купол. Теперь он готов и доставлен из Алапаевска. Специалист по изготовлению купола Вячеслав Сергеевич Клещев трудился на

0: храме памятники на крови 5 сентября 2026 года. 11-й поток Академии государственной и казачьей службы завершил обучение. Финальным мероприятием стало торжественное вручение дипломов. В субботу в храм-памятник на крови приехали выпускники, прошедшие профессиональную переподготовку по направлениям «Экономика и управление организацией, казачий компонент», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» и «Военная психология». Благодарственный молебен совершил клирик храма на крови протоиерей Александр Салаутин. Выпускники получили дипломы государственного образца и знаки Академии, были присвоены казачьи чины. Начальник Академии государственной казачьей службы, почетный атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Иванович Романов вручил документы 7 выпускникам. Остальным, кто не смог присутствовать на церемонии, лично отправят документы по почте. После церемонии вручения дипломов для гостей была организована экскурсия по музею Святой Царской Семьи в культурно-просветительском центре «Царский». Новый курс обучения начнется 14 сентября 2026 года. Академия предлагает получить дополнительное профессиональное образование по 4 программам. Дистанционное обучение сроком 4 месяца. Экономика и управление организацией «Казачий компонент». Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Военная психология. Медиакоммуникации. Также открыты курсы повышения квалификации, дистанционное обучение сроком 2 месяца. Современное управление и искусственный интеллект в деятельности казачьих и общественных организаций. Казачья молодежная политика, управление и развитие. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 8 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. И время напомнить вам о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 12:30 в рубрике «Звучащая книга», роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». 13:10 детям о Боге. Дорогие ребята, мы начнем слушать детскую Библию, библейские рассказы. 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. В 14:05 в нашем эфире программа из цикла «Архипасты». Дорогие друзья, сегодня в передаче принимает участие митрополит Казанский, Татарстанский Кирилл, беседует Светлана Ладина. 15:10 предлагаем вашему вниманию беседу Ирины Васильевич с поэтом из Луганской Народной Республики Александром Ткаленко. 15:35 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Сердца Серебряного века». В 16:10 православный календарь, в 16:25 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 в рубрике «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию беседу с писателем, литературоведом Сергеем Арутюновым о христианстве в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В 18:10 приглашаем наших юных слушателей послушать сказку «Королек и медведь». В 18:35 программа «Встреча за кулисами», подготовленная Константином Еремеевым. В цикле о выдающихся музыкантах и композиторах речь пойдет о барочном композиторе Георгии Телемане. В 19:00

В 15 минут Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. Продолжим разговор о консервации. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» напомню, мы слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:05 в цикле «Архипастырь. Беседа с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом». В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22:30 в цикле «Духовное слово» предлагаем вашему вниманию отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, затем разговор о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Напомню, в программе принимает участие священник Олег Герасимов. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и да хранит вас Господь!

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. До 800 тысяч рублей увеличивают максимальный размер материнского капитала в Свердловской области. До сих пор региональные выплаты за рождение ребенка немногим превышали 182 тысячи рублей. Сумма поддержки ежегодно подрастала, но в среднем на 5-10%. Предстоящее с января 2027 года повышение – настоящий финансовый рывок. Чтобы его осуществить, в бюджете области уже предусмотрено более 2,5 миллиардов рублей. Правда, до максимальной поощрительной выплаты семье нужно заметить, расширится. Ставка на многодетность. Размер будет не только увеличен, но и дифференцирован в зависимости от количества детей. За рождение третьего из бюджета региона будет выплачиваться 500 000 рублей, за четвертого 600 тысяч, за пятого 700 тысяч, а за шестого и каждого последующего по 800 тысяч рублей, пояснил градацию поддержки губернатора региона Денис Паслер. А если мама успеет родить третьего и последующих детей до 29 лет, ей будет сразу выплачиваться максимальная сумма. Причем получить капитал можно будет либо сразу, и тогда использовать на цели, прописанные в законе, улучшение жилищных условий, покупка сада, образование детей, лечение и так далее. Список широкий, но все равно имеет границы. Поэтому впервые на Урале появился другой вариант выдачи капитала – своеобразная рассрочка для семьи. В течение 3 лет родители могут ежемесячно получать выплаты, пропорциональные положенному капиталу, и расходовать их на любые цели.
0: Спешим на помощь!
1: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. История 7. Белочкин сон. Белочка целый вечер делала уборку. Она перебирала школьные предметы и распределяла их в портфель по отделениям. Когда из портфеля ей удавалось извлекать игрушки или что-нибудь веселенькое, то Белочка забывала о своем серьезном деле и увлекалась игрой. Потом она вновь возвращалась к скучному занятию, но скоро ей это надоело. Она с раздражением бросила портфель и воскликнула: «Все, не хочу больше такого порядка. Пусть все будет как было. Мне так больше нравится». Повеселевшая от принятого решения, Белочка еще немного поиграла, полистала книжку с яркими картинками и легла спать. И снится нашей Белочке сон. Тихо и осторожно вылезает из портфеля карандаш и чихает.
2: Хи-хи-хи! Ну надо же было меня так далеко засунуть, что я чуть не задохнулся. На самое дно запрятала.
3: Это еще что? У меня один листочек в учебнике математики лежит, а другой в русском языке.
1: Пожаловалась тетрадка.
4: Ха! Удивили!
1: Воскликнул Ластик.
4: «Посмотрите на меня! Я весь липкий и грязный, но и с платья конфетку стирали!
5: А ведь портфель – это дом для школьных предметов!»
1: – проворчали учебники.
6: «Не ожидала, что буду рядом с такими соседями, как грибы и прочие безделушки!»
1: – простонала шариковая ручка.
4: «Ничего, терпите! Тоже мне школьные предметы!»
1: – ответил крупный сушеный гриб.
7: «Мы красивее и веселее вас, хоть и безделушки!»
1: С обидой пропищали бантики.
8: «Нас хозяйка больше любит!»
1: Продолжали орешки.
5: «Ах, это правда!» В один голос произнесли школьные предметы. «Если бы она нас любила, то по-другому бы к нам относилась!»
2: «Так, может быть, уйдем искать другую школьницу?»
9: «Или школьника, которые будут заботиться о нас!»
1: Предложил портфель.
5: «Наверное, это правильное решение. Собираемся в дорогу!»
1: Предложили учебники.
6: «Стойте! Возьмите и меня с собой!»
1: Взмолилось платье.
6: «Когда меня только купили, я Белочке нравилась. А сейчас...»
10: «И нас возьмите, пожалуйста!»
1: Попросили игрушки.
11: «Нас она тоже не любит! Мы сломаны и разбросаны!»
5: «В путь!»
1: Скомандовал портфель.
5: «Если мы не нужны Белочке...»
10: «Нужны! Нужны!»
1: Закричала Белочка, вскакивая с кровати.
10: «Прошу вас, останьтесь! Я буду заботиться о вас, любить вас! Простите меня, пожалуйста!»
1: В комнате было тихо. Все вещи были разбросаны по углам, портфель лежал на боку,
9: Из него вывалились тетрадки, учебники.
10: «Неужели мне это приснилось?»
9: – подумала Белочка.
10: «Или все произошло на самом деле?»
9: Белочка растерянно оглядывала свои вещи, а потом осторожно, нежно стала их убирать на свои места, шепча и приговаривая.
10: «Милые мои хорошие, останьтесь, я буду вас убирать, ухаживать. Мне без вас будет очень, очень плохо».
9: Закончив уборку, Белочка вернулась в кровать. Утром, когда мама Белочки вошла в детскую комнату, она очень удивилась. «Что произошло? Такого порядка я у тебя, доченька, никогда не видела».
10: «Мамочка, я поняла, что вещи надо тоже любить»,
9: — улыбаясь, произнесла Белочка. И ей показалось, что вместе с ней улыбался портфель со школьными предметами.

В еврейской автономии семьям, в которых родился малыш, начали выдавать подарки новорожденному. Первые комплекты уже получили мамы в родильном отделении областной больницы. В наборе 18 предметов – аптечка, радионяня, игрушки, пеленки, распашонки, ползунки и другая одежда. Текстиль для младенцев предложили производители. Он прошел все проверки качества. А чтобы позаботиться о безопасности семьи, в набор даже добавили датчик пожарного извещателя. Подарок новорожденному – часть мер поддержки в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. У многих, кому передали подарки, малыш уже не первый в семье. Это все на сегодня. До встречи!

жаждет прощения ради Христа, каявшись, пал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении, все от любви ему отче прощения.

все мы являемся частью греха, лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верного много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнулся, и без нажимов добро обращать.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения. Но вот брата увезли. Отец с матерью уехали. Мне понадобилось после того немало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемой ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером за ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. «Вздор, пустяки», — говорил он твердо. «Эко, подумаешь, важность. Ну, арестовали, ну, увезли. И, может, в Сибирь сошлют. Даже, наверное, сошлют. Да мало ли их нынче ссылают. И чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа? Да и вообще все вздоры пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский. Все пройдет». Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор. Но ведь этот вздор – моя жизнь. И зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки. Однако от того, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел. Стал огромным, бессмысленным. И мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его. Меж тем, как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили. И к ее великой радости выслали на трехлетнее жительство в Батурине под надзор полиции. Через год вышел на свободу и я. Бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мною. Это было уже начало юности, время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно. Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все 7 звезд в Плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле. Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе. Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная и счастливая. Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым, особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки, и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. И там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень, и опять, еще раз совершается диво. Дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулась крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь. Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни. Когда в таинственных долинах весной при кликах лебединых близ вод сиявших в тишине, являться стала муза мне. Ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку промотавшихся отцов, в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость всех впечатлений бытия, но долины всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой, все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, расцветал я, очень не походило на царско-сельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них. Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее. Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу. Как в старинных стихах: «Мне возвращен был кров родимый, дарован мир степной глуши, привычный быт и круг любимый, и жар восторженной души». Почему я возвратился под этот кров? Почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого, на первый взгляд, ничтожного события? Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным, в своей неожиданности и нелепости, просто по вольности дворянства, как он любил выражаться. Бронил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но он говорил и другое. Суждения его всегда были крайне противоречивы. То, что я поступил, вполне логично. Он произносил это слово очень точно и изысканно. Сделал так, как требовала моя натура. «Нет», — говорил он, — «призвание Алексея не гражданское поприще, не мундиры, не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да, и хозяйствовать-то, слава богу, уже не над чем. А тут кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет». В самом деле, многое сложилось против моего казенного учения. И та вольность, которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству, и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание к поэзии души и жизни, уже ясно определившиеся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино. Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские. Его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То весьма в сущности неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав. Нельзя жить плакучей ивой, что жизнь все-таки великолепная вещь, как говорил он порой в хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо чудесное словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать вторым Пушкиным или Лермонтовым, Жуковским, Боротынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел, как на фамильные. Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, в смысле, прежде всего, телесного развития. Как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава богу, ни в чем не проявилось даже и в ту пору. Но пушок уже золотился, глаза засинели и ярче, и лицо, черты которого стали определенней, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены похожими на страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по 3-4 часа, по утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне даже в аористах, выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести и передать куда следует стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость. Ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы везти меня в Батурино, а только прислали за мной, как за взрослым, тарантас пары, который правил молодой и смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещичьими усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами. Все уже цвело, зеленело, и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек уже как юноша, с чувственной полнотой и силой. Летом женился брат Николай, натуре которого, самый все-таки трезвый из всех наших натур, наскучило, наконец, безделье. Взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины, тоже способствовали моему развитию. А вскоре после того неожиданно явился в Батурине брат Георгий. Был июньский вечер. Во дворе уже пахло холодеющей травой. В задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей. Все сидели в саду на балконе за чаем, как вдруг в наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное. Городской извозчик. До сих пор помню ту особенную осторожную бледность, которая меня поразила, знакомое и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира благополучия, которое в последний раз воцарилось в нем на целых 3 года перед ее концом рассеянием. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте Васильевская, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам, среди все густеющих ржей, кукование кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов. Вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его исп, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие подмывающие звуки Аристона, на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках. Все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся родственную близость к нам, той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушке, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи и уже говорила мне «ты». Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне, когда я, затянутый в новый блестящий мундир в белых перчатках с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу в шелковом скользком чулке. А потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в знамени. Каждый день шли дожди, лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи. Тучные, присыщенные влагой ржи клонили на дорогу мокро-серые зеленые колосья. Низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень. Это говорили к счастливому браку. Алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты. В ее коробке было тесно. Я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула. Глядел в ее заплаканные глаза. Неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее благословили.

А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви, под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно громкие ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же то новое, как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия, и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию

Осенью я воротился в город, опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито-вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по слободам. В Заречье встречал и провожал поезда на станции в толкотне и суете приезжающих и уезжающих. Завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны дальнего следования. Замирал, когда огромный швейцар в длинной ливрее, выйдя на середину зала, пел зычным, величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, строгой грустью, куда и какой поезд отправляется. Так дожил я до святок. А как только получил отпуск, сломя голову, прибежал домой, в 5 минут собрался, едва простился с Ростовцевыми и Глебочкой. Он еще должен был дожидаться лошадей из деревни, а я ехал по железной дороге через Васильевское. Схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью: «Навсегда прощай, гимназия!» Шершавая кляча его подхватила со всех ног. Санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах. Морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, осыпая лицо острым снегом. Город тонул в мрачных вьюжных сумерках, а у меня захватывало дух от радости. По случаю заносов целых 2 часа сидел я, ждал на вокзале. Наконец дождался. Ах, эти заносы, Россия, ночь, метели, железная дорога. Какое это счастье, этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядные вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видной из-за крутящегося снизу из крыш снежного дыма. А там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль, в неизвестность. И первый толчок вновь двинувшегося вагона, по мерзлым играющим бриллиантами окнам которого проходит удаляющийся свет платформы. И снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе, а у тебя покой, тепло, полусвет фонаря за синей занавеской. И все растущий, качающий, убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающиеся на вешалке перед дремотными глазами шуба. От нашей станции до Васильевского было 10 верст, а приехал я на станцию уже ночью. И на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом, с красными коптящими фонарями в руках кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий кипящий шум паровоза, с открытым огнедышащим поддувалом, стоявшего под окнами. И очнулся. Вскочил при розовом свете спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью. Через час я был уже в Васильевском, сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, не зная, куда девать руки и глаза от счастливого смущения. Кофе наливала Анхин, его молоденькая племянница из Ревеля. Беру твою руку и долго смотрю на нее. Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело. Вот в этой руке все твое бытие. Я всю тебя чувствую. Душу и тело. Что надо еще? Возможно ли блаженнее быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя,
летящий над миром, чтоб смертную страстью губить, уж мчится над нами.

В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Торжественным построением на площади перед храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге завершился первый этап обучения на курсах для руководителей отрядов братства православных следопытов Уральского федерального округа. Мероприятие, состоявшееся 6 сентября 2026 года, объединило опытных наставников и новичков, ознаменовав начало нового учебного года для крупнейшего православного скаутского движения «УРФО». Для отряда «Флотилия Ковчег» это построение стало знаковым вдвойне. Вместе с ветеранами движения в строй впервые встали новобранцы набора 2026-27 годов. Такая практика является неотъемлемой частью обучающей программы. Пока взрослые курсанты отрабатывают протокол и церемониал братства, самые юные следопыты получают уникальную возможность наблюдать за слаженной работой старших товарищей, впитывая дух и устав организации. Осенний слет УРФО-БПС – это ежегодное ключевое событие для всех следопытов Уральского федерального округа. Оно выполняет сразу несколько важнейших функций, служит площадкой для подведения итогов летней работы, позволяет отрядам соревноваться в мастерстве, обмениваться накопленным опытом и просто обрести друзей из разных уголков огромного региона. Традиционно слет собирает делегации из Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также других территорий, входящих в состав Уральского федерального округа. Напомним, первый большой осенний слет отрядов УРФО состоялся в ноябре 2022 года на территории храма во имя святителя Пантелеймона в Екатеринбурге. Тогда он собрал более 180 участников. Именно на том форуме было принято судьбоносное решение о консолидации всех региональных отделений и создании координационного центра БПС УРФО. Это событие положило начало официальному оформлению округа как единой сплоченной структуры братства православных следопытов. Далее в этом выпуске. 6 сентября 2026 года, в неделю 14 по Пятидесятнице, праздник собора московских святых. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил общемосковский крестный ход с молебным пением Пресвятой Богородицы и московским святым. Во время шествия верующие несли смоленскую икону Божией Матери, ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского и икону московских святых. По историческому маршруту вместе со святейшим владыкой прошли архиереи и духовенство, монашествующие, члены общественных организаций, многочисленные верующие. В молебном пении участвовали архиереи и духовенство,

московским святым. Завершение общемосковского крестного хода святейший патриарх Кирилл вновь обратился к пастве. Общемосковский крестный ход в Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых в истории Русской Православной Церкви. История крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с перенесением Смоленской иконы Пресвятой Богородицы 28 июля по новому стилю 10 августа 1525 года. Традиция совершения Смоленского хода не прерывалась на протяжении почти 4 столетий. До эпохи Петра I процессию неизменно возглавляли российские государи и патриархи, а потом, до 1917 года, московские митрополиты. Это событие имело особое значение для москвичей, сочетавших религиозное торжество с народными гуляниями на Девичьем поле. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. И завершение выпуска. В ночь на 7 сентября 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат попал в купол храма святителя Николая Мирликийского в селе Машково-Сурены Никифоровского муниципального округа Тамбовской области, Мичуринская епархия. Были повреждены главка и окна колокольни, а также световые окна барабана центрального купола храма. На место происшествия привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет. Все святыни храма в сохранности. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Аудиокнига представлена библейским порталом «Экзегет». Детская Библия. Ветхий Завет. Сотворение мира. Начало. Вы знаете, как все погружается во мрак в ночное время, когда выключены все лампы. В такой темноте был когда-то весь мир. Тогда не было ни травы, ни деревьев, ни прекрасных цветов, ни птиц, ни даже неба и земли. Но вся Вселенная была тьмой и хаосом. Однако Бог не хотел, чтобы все оставалось так, и Он сотворил этот чудесный мир. Мы знаем, что само собой ничего не создается. Окружающий нас мир, наполненный гармонией и красотой, свидетельствует о Его великом и мудром Творце. В священной книге Библии описано сотворение мира по слову Бога. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Первая книга Моисеева, Бытие, глава 1, стихи с 1 по 13. Сотворение мира. Продолжение. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы, да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. И увидел Бог, что это хорошо. Вся земля, сотворенная словом всемогущего Создателя, озаренная сиянием ласкового солнца, дышала покоем и дивной красотой. Но это не было еще концом творения. Бог решил создать людей, чтобы они жили в этом прекрасном мире и имели общение со своим Творцом. Бытие, глава 1, стихи с 14 по 25. Сотворение первых людей. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Почему Бог сказал «сотворим»? Потому что Бог един в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Поэтому в первой книге Моисеевой при сотворении человека Бог говорит во множественном числе «сотворим». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. Имя мужчины было Адам, а женщины — Ева. Господь создал их красивыми и счастливыми. Они очень любили своего Творца, и Бог любил их. Господь отдал им всю созданную тварь, чтобы они заботились о ней. Благословив Адама и Еву, посадил Господь рай в Едеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. Господь поручил им возделывать и хранить этот сад. Адам и Ева постоянно пребывали в общении со своим Создателем. На картинке вы видите, что их глаза обращены к Богу, поэтому они счастливы. Когда наши глаза и сердца устремляются к Господу, мы тоже становимся счастливыми. Бытие, глава 1, стихи с 26 по 31, глава 2, стихи с 7 по 22. Изгнание Адама и Евы из рая. Но однажды Адам и Ева ослушались Бога, и Он изгнал их из рая. Это случилось так. Господь разрешил им есть плоды от всякого дерева в саду, кроме плодов от дерева, которое называлось «деревом познания добра и зла». Бог сказал, что если они ослушаются этой заповеди, то умрут. Но сатана, враг Бога и людей, решил погубить Адама и Еву. Однажды он подошел к Еве в облике змея и сказал: «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ответила: «Плоды от всех деревьев мы можем есть, но только плодов с дерева, которое находится посреди рая, Бог не велел нам есть, чтобы нам не умереть». Тогда змей, желая посеять в сердце Евы сомнение в искренности Божьей любви, стал обманывать ее, говоря: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Когда Ева после слов змея посмотрела на дерево, оно показалось ей хорошим для пищи, приятным для глаз и вожделенным, потому что давало знание. Она сорвала с него плод и съела его, и дала есть также мужу своему Адаму. И сказал Бог Адаму: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, то проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Господь изгнал Адама и Еву из прекрасного сада, и они не могли больше возвратиться. Поэтому они так печальны на этой картинке. Так произошло грехопадение первых людей. По слову Бога, они умерли духовной смертью, а затем и физической. Духовная смерть значит, что прерывается духовное общение с Богом-творцом. Но Бог уже тогда обещает спасение всему человечеству от греха через своего Сына Иисуса Христа. Об этом вы прочитаете позже в этой же книге. Бытие, глава 3, стихи с 1 по 23. Каин и Авель. Эти два юноши — дети Адама и Евы. Один из них, Авель, пас овец, а брат его, Каин, был земледельцем. Однажды Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных овец своих и от тука их. И презрел Господь на Авеля и дар его, а на Каина и дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Тогда сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Однако Каин не преодолел греха и продолжал завидовать брату. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. кровь первого умершего на земле человека обогрела землю. Господь наказал Каина за грех и сделал его изгнанником и скитальцем на земле. Какому ужасному греху может привести таящаяся в сердце зависть? Поэтому, чтобы избежать греха, нужно бодрствовать, молиться и побеждать грех силой Господа. Бытие, глава 4, стихи со 2 по 12. Потоп. Ной строит ковчег. Прошло много столетий, и на земле появилось множество людей, потомков Адама и Евы. Вначале многие из них боялись Бога и служили Ему, но постепенно все стали поступать против воли Бога. Только один человек по имени Ной оставался верным своему Создателю и исполнял его волю. Апостол Петр назвал его «проповедником правды». Второе послание апостола Петра, глава 2, стих 5. «Дух Божий обитал в сердце Ноя. Он очень любил Бога». Господь увидел, что велико развращение людей на земле, что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Каждый извратил путь свой на земле. Тогда Бог сказал: «Истреблю с лица земли всех людей, которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бог обратился к нему и сказал: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в нем и осмоли его смолою внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть под небесами, в которой есть дух жизни. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и ты войдешь в ковчег, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Услышав это повеление Божие, Ной начал строить ковчег. Ковчег — это большой корабль. Он часто говорил окружающим людям, что скоро начнется потоп и истребит весь мир, и призывал их к покаянию от злых дел и к обращению к Богу. Но никто не хотел слушать его. Бытие, глава 6, стихи с 5 по 18. Начало потопа. Долго строился ковчег. И когда Ной сделал все, что повелел ему Бог, и ковчег был готов, Господь сказал Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого — по два, мужского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли». Ной поступил так, как Господь повелел ему. Он вошел в ковчег с женой, сыновьями и их женами. Туда же Ной взял по 7 пар чистых и по 2 пары нечистых животных. Когда все вошли, сам Господь закрыл за ними дверь ковчега. Через 7 дней начался ливень и не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода умножилась и подняла ковчег так, что он плавал по поверхности воды. Наводнение было таким сильным, что скрылись все высокие горы, и все, что имело дыхание жизни на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Бытие, глава 7, стихи с 1 по 23. Конец потопа. Через 150 дней кончилось наводнение, и вода стала постепенно убывать. Ковчег Ноя остановился на горе Арарат. Через 40 дней Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, чтобы узнать, исчезла ли вода. Ворон, вылетев, отлетал и возвращался до тех пор, пока обсохла земля. Потом Ной выпустил голубя. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, так как вода была еще на поверхности всей земли. Через 7 дней Ной опять выпустил голубя из ковчега. Вечером голубь возвратился к нему, держа в клюве свежий масличный лист. Так Ной узнал, что вода сошла с земли. Подождав еще 7 дней, Ной опять выпустил голубя, и он уже больше не возвратился к нему. Тогда Ной открыл крышу ковчега и увидел, что поверхность земли высохла. Бог сказал Ною: «Выйди из ковчега ты, жена твоя, сыновья и их жены. Выведи с собою всех животных, которые с тобою. И пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются». Бытие, глава 8.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
3: Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

Мы продолжаем читать книгу, ну и заканчиваем, по всей видимости, сегодня книгу пророка Иезекииля. Снова погружаемся в апокалиптическое свидетельство 38-39 главы. В прошлый раз мы, читая внимательно, разобрали, что Израиль, на который идет великое полчище Гога и Магога, он не есть ни исторический Израиль пророка Иезекииля, ни политический Израиль современной эпохи, ибо ни тот, ни другой не были настолько глубоко, чисто и светло в завете с Богом. Израиль исторически состоял из одного народа и был настолько в таком состоянии, что Богу приходилось его всегда наказывать за отступление. И всю историческую эпоху мы видим, что этот Израиль наказывается тем, что на него посылается полчище. Единственный раз, два раза, если не считать нашествие войска Сенахерима, вот, когда приходит большое полчище, оно сокрушается у ног народа Божия, это как раз история Гога и Магог. Вот. А все остальные как раз народы прекрасно наказывали Израиль за то, что он завет этот нарушал. А здесь мы видим Израиль, который верен завету, который чист и светел, мирен и безопасен под покровом Всевышнего. И при этом этот Израиль не моноэтническое образование, а полиэтническое. Это Израиль, как тут дважды говорится, собранный из других народов. Мы уже много раз опирались на пророчество о том, что приведутся многие народы, свет во откровении языков, когда воссияет и будет народ Божий, собранный из разных народов, и Бог будет в завете с этим, с новым Израилем. И вот об этом новом Израиле и пророчествует здесь Иезекииль, заглядывая в какие-то совершенно непонятные нам даже сейчас непонятные нам горизонты крайнего, предельного исторического бытия. Так что же это за народы, о которых говорится в 38-39 главе книги пророка Иезекииля? Магог, в общем-то, узнаваемый, мы, по крайней мере, встречаемся с ним в 10 главе книги «Бытия». Он нарисован нам, вставлен на это имя, как второго из потомков Иофета. Первый Гомер, второй Магог. Там вставлены родоначальники разных народов, великих народов, каких мы не знаем. В толкованиях всех там современных библеистов, святых отцов, даже, скажем, еще дохристианскую эпоху разных толкователей иудейских, они все основаны на созвучии имен. Примерно как это называется, если это Гомер, то речь идет о кемерийцах, потому что слово созвучно, значит, это про них. Из разных языков, собирая те или иные фонетические похожести, можно рассуждать о том, пытаются люди рассуждать о том, что это есть вот этот самый народ. Никаких доказательств, что речь идет именно об этом народе, что Гомер – это кемерийцы или какой другой народ, там скифы или сарматы, или готы, или гунны, что только не пытались в разную эпоху назвать тем или иным образом. Это все можно предположить, доказать нельзя. И поэтому легче сказать, что мы не знаем. Но даже при таких исследованиях, Гог и Магог никак не идентифицируются. Ни одного
народа с именем Магог, хоть сколько-нибудь созвучно, хоть как-то угадывающегося в каком-то реально-историческом народе. Нет, это не значит, что нет никакого Магога. Есть. И народ этот великий. Но что он? Кто он? Неизвестно. Народ, который явится в последние дни мира, а до этого, как сказано здесь, жил спокойно, тихо, никем никогда не промеченный в истории. Ну, скажем, вот там все народы захватывают какую-то территорию. Когда-то у них начинается пассионарность. Они бурлят, кипят и что-то там вот пытаются проявить. Монголы, гунны, там, скажем, англичане, испанцы, французы, немцы. Все когда-то выплескивались за границы своей терра. Вот, и шли куда-то, что-то там осваивать, захватывать, русские. Вот, этот народ никуда не идет. Он как жил в пределах очерченной ему земли, так и живет тысячелетиями. Никому не ведомый, никакой агрессии не проявляющий, но большой, могучий и сильный народ, вся задача которого – выплеснуться за пределы своей земли в последние дни этого мира. Что это за народ? Мы не знаем. Мы можем гадать, ну, скажем, предположить, что это может быть и либо Индия, либо Китай, у которых история, собственно говоря, позволяет так думать. Но это говорит только о том, что мы примеряем современные политические представления к тому, что находится на границе истории. Это говорит только о том, что мы считаем, что вот конец истории уже приблизился, и натягиваем на этот конец истории наши современные политические одежды. Мы не знаем. Мы знаем только одно, что этот огромный народ, он придет с пределов севера. С этим согласны все, начиная от Иезекииля. Вот с какого севера? С крайнего севера, с дальнего севера, с Камчатки, с Чукотки, с там, Баренцева моря. Неизвестно. Мы не знаем. Вот, просто по отношению к Израилю это будет северный народ, неведомый северный народ. Но важно, что это не с запада, как Рим, и не с востока, как современный Иран. Это то, что придет с севера. А отсюда, что, собственно, нас, по большому счету, и волнует, ну, по крайней мере, всех всегда волновал, это то, что начало главы читается так. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу». Он представляется вождем из земли Магог, то есть некий вождь в земле Магог, который является при этом князем Роша, Мешеха и Фувала. И что за князь Рош? Вот. Ну, в общем-то, ничего особенного. Роша и Роша. Чем нам Роша ближе или дальше, чем Мешах? Ну, это для иностранцев Раша. Вот как-то хоть похоже, для нас ничего. Но у греков это не так все просто. У греков звучит хуже, страшнее, печальнее. Архонта Рос. Рос, ни больше, ни меньше. Септуагинта, 70 переводчиков, перевели почему-то так. Вот. Как оно было на самом деле в первоначальном тексте, нам остается только догадываться, но они привели Архонтос, князья Роса. Рос стоит категорически, вот так вот печатает слово. Наши переводчики так перевести не дерзнули, перевели Роша, чтобы не так бросалось в глаза. И вот это Роша, которое Рос, оно, конечно, не раз и не два привлекало внимание разных толкователей. Они пытались понять, о чем идет речь. Тем более, что как бы там ни было, кто бы там ни означался, но путь с севера на израильские горы,
однозначно как-то связан с ныне русскими землями. Что там будет в последние времена, Бог знает. Но как-то это связано. Вот, это ничего еще не значит. Я не собираюсь предлагать здесь какое-то толкование о том, что Россия или русские придут под водительством князя Гога из земли Магог, потому что в этом нет никакого смысла. Речь идет о последних временах и событиях, а мы будем мерить это современными политическими реальностями, ибо мы далеко не пророки. И нам все кажется, вот только что надо современную реальность политическую вообразить, и все мы объяснили. Нет, все не так. Но по то, как это не так, можно немножко пофантазировать. Вернее, не пофантазировать, а процитировать. Есть письмо святителя Игнатия Брянчанинова к своему другу близкому. Они были даже в несколько в родственных отношениях. Вот своему другу, генералу, очень уважаемому человеку, Муравьеву Карскому, Николаю Николаевичу Муравьеву Карскому. Они переписывались очень долго, много-много лет. И вот в одном из этих писем, конкретно 29-е письмо, оно целиком посвящено как раз размышлению о будущем России. И вот размышление о будущем России святитель Игнатий почему-то вставляет отрывок из 38 главы, 38-39 главы книги пророка Иезекииля. Не буду приводить все письмо, каждый может его найти на сайте, скажем, Азбука.ру. 29-е письмо святителя Игнатия Брянчанина генералу Николаю Николаевичу Муравьеву Карскому. В 38-39 главах пророка Иезекииля описано могущество, многочисленность северного народа, названного Россом. Этот народ должен достичь огромного вещественного развития перед концом мира и заключить концом своим историю странствования на земле человеческого рода. На упомянутые главы Иезекииля делается ссылка в 20 главе Апокалипсиса. Многочисленность войска, которое будет в государстве, подоблена песку морскому. Святой Андрей Критский, церковный писатель 7 века, объясняя 20 главу Апокалипсиса и находя пророчество ее тождественным с пророчеством Иезекииля, говорит: «Есть на севере народ, скрываемый от многих народов рукою Божьей, народ самый многочисленный и воинственный. Перед концом мира он внезапно откроется, преодолеет все народы. Враги разбудят, потрясут Россию, произведут в ней невольное развитие силы, но не унизят России, а не возвысят ее, таково ее предопределение». Замечательные слова во всех смыслах, замечательные без всякой, скажем так, без всякого сарказма, без всякой, ну действительно, кто, какой русский не порадуется этим словам, особенно в наше время. Очевидно, что сам святитель Игнатий, переживая историю России в середине 19 века, когда, по нашему мнению, Россия была великой, и мы гордимся той Россией и с тоской смотрим на то изобилие и богатство, которое было у той России. Но, по твоему мнению, это все недостаточно в письме. Он делает замечательную ссылку, особенно интересную. Он говорит о том, что вот его изумляет численность населения русского. 100 миллионов. Он потрясен этой цифрой. 100 миллионов человек. Дмитрий Иванович Менделеев, которому дали задание просчитать возможности увеличения роста народонаселения, он посчитал, что к середине 20 века население
России должно быть 500 миллионов человек. Да, мы знаем, что все это не получилось. Всего этого не случилось, потому что произошли страшные вещи, события которых мы не будем сейчас говорить, я про другое. Вот 100 миллионов потрясает святителя Игнатия. 500 миллионов потрясает Менделеева. Он просто сам, он взволнован этой цифрой. Это же данные, это научные. То есть он все это просчитал, как будет при тех темпах роста населения, что будет. А сейчас население Индии и Китая за миллиард человек. Никто не потрясается. Никто не впадает ни в какую эйфорию. Вот, а что такое 500 миллионов и 1,5 миллиарда? Или, скажем, как на две эти страны, 2 с лишним миллиарда человек. Половина населения земного шара – это индусы и китайцы. Вот так все меняется очень быстро. Но когда человек живет в истории, он видит все только вот очень коротко, очень просто. Святитель Игнатий, как и каждый, наверное, русский православный человек, видит Россию и мечтает о ее величии. Он не знает о революции 17-го года. Он не знает о гражданской войне. Он не знает ничего о Второй мировой войне. Он не знает ничего о ГУЛАГе, когда все мы истребляли друг друга, русских, по каким-то совершенно непонятным причинам, воодушевленные какими-то совершенно непонятными идеями и смыслами. Много чего не знает, он мечтает, он верит в величие России, так как Паисий Святогорец, грек, настоящий грек, верит в величие греческого народа, как верит в величие английского, Рейдьярд, Киплинг. Всегда великий человек верит в великое будущее своего народа. Но ведь он совсем не о том говорит. Он настолько воодушевлен верой в величие русского народа, что вставляет это в контекст совершенно неверный. Потому что с точки зрения книги пророка Иезекииля народ рос, если бы он действительно был русским народом. Он-то ведь здесь на стороне зла. Святитель Игнатий этого не видит. Он воодушевлен другим. Вот это и бывает, когда мы современные нам ситуации, современные нам политические переживания, политические события, какие-то страшности или радости, которые мы сейчас переживаем, пытаемся втиснуть в апокалиптическую картину. Мы пытаемся сказать, что вот то, что реально сейчас у нас есть на душе и в нашей, вот тот момент истории, в которой есть, это и будет апокалиптических событий, потому что мы очень хотим втиснуть наше сейчас в контекст последнего времени. Это не то, чтобы, скажем, ну совсем так, уж такое заблуждение несусветное, ведь апостол Павел вставляет переживаемые им события в контекст последних событий. И апостол Петр так делает. Так делает Василий Великий. Так делает святитель Фотий. Так делали на Руси постоянно и неоднократно. Так делают святители XIX века. Так делает Иоанн Кронштадтский, так делают современные старцы, даже настоящие подлинные старцы, потому что они любят наш народ. Они любят нашу страну. И им кажется, что все так плохо. И хочется, чтобы это плохо ушло и стало все хорошо. Чтобы снова народ, в котором они живут, стал великим. Страна,
которым принадлежат, стала великой, и они размышляют о величии, которое им желаемо, привлекая для этого те или иные места Священного Писания, не очень-то задумываясь о том, что в Священном Писании все говорится совсем иначе. И поэтому, когда мы, скажем, думаем, размышляем, вот увидели эту историю о народе Роши, вот, возможно, да, вполне теоретически представить, что русский народ стал частью какого-то великого народа Магога, Мешеха, Фувала, вот, какой-то князь захватил все эти огромные просторы, вобрал, всосал в себя все эти полчища и двинулся на Израиль. Возможно, это так. Но надо понимать, что Израиль совсем не тот Израиль, который мы сейчас видим. Что Израиль – это церковь, частью которой является и православный русский народ, естественно. Вот. И эти полчища, которые придут, может быть, они придут из земли, называемой Россией, но это будет совсем не та Россия и совсем не тот народ, который придет в величии и торжестве, и в конце концов будет истреблен на равнинах палестинских, сами истребят друг друга и погибнут от землетрясения, огненной серы и камня. Это будет совсем другое. Это значит, произойдут такие события, и будет так все не похоже на нынешнюю современную жизнь, что какой смысл об этом гадать? Те, кто будут жить в эти последние дни мира, они поймут, о чем была речь. А мы только пытаемся примерить нашу политическую ситуацию и вписать ее в апокалиптическую рамку. Не получится, не пройдет. Это не работает. Пророк Духом Святым заглянул в последние дни этого мира. Мы не можем, мы не пророки. У нас нет такого дара. Но мы можем, как святитель Игнатий, верить в великое будущее и должны верить в великое будущее нашего народа, великое будущее нашей страны, в торжество нашей церкви, в торжество света Христова, потому что это пророчество 38 главы о том говорит, что наступит такое время, когда церковь будет жить светло, безопасно, торжествуй, и Бог будет нас охранять от всех наших врагов. И для этого вовсе не нужно изменять или как-то иначе перетолковывать пророчество книги пророка Иезекииля.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угрешского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения приняли участие в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. В беседе с сотрудниками ФСИН священнослужители не только ознакомили их с житием их небесного покровителя, но и рассказали о важности молитвы в тех или иных случаях, особенно на таком важном и ответственном служении в наше непростое время, как служение Федеральной службы исполнения наказания. Было рассказано о значении участия в церковных таинствах. Каждому сотруднику была подарена молитва для того, чтобы они молились перед выходом на службу и чаще поминали своего небесного покровителя, рассказал протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии. По данным Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в уголовно-исполнительной системе действует 21 отдельно стоящий православный храм. Тюремное служение в Русской Православной Церкви, как отдельное направление пастырства, стало складываться в XIX веке. После учреждения в 1819 году попечительного о тюрьмах общества, до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Напомним, в марте 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2004 году. В том же году была образована Федеральная служба исполнения наказаний России как самостоятельная служба из бывшего Главного управления исполнения наказаний ГУИН Минюста России. Далее в этом выпуске. 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона была совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Богослужение было совершено под открытым небом. В стенах полуразрушенного здания были

0: Петербургом в 1920 году. Недавно удалось узнать о судьбе одной из персоналей этого списка, Анастасии Орловой, и подготовлен для печати макет брошюры «Милая, дорогая Настенька», рассказывающий об этой удивительной женщине, чья жизнь была тесно переплетена с судьбой семьи великого князя Константина Константиновича. Ее жизненный путь – это путь служения, преданности и глубокой веры. А ее гибель в январе 1920 года стала одной из тысяч трагических страниц российской истории, когда в водовороте революции и гражданской войны гибли люди, чья главная вина заключалась лишь в их дворянском происхождении, служении императорской фамилии, верности присяге. И в завершении выпуска. В день поселка в Верхней Синячихе на базе спортцентра «Орион» прошли военно-спортивные игры «Предел прочности 2026». Масштабное событие объединило спортсменов разных категорий, от ветеранов и участников СВО до атлетов с особенностями здоровья, а также любителей командных и силовых дисциплин. Судейскую бригаду возглавил иеромонах Серафим Шанин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Верхняя Синячиха, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, а также руководитель миссионерского отдела епархии. Отец Серафим активно содействует развитию физкультуры в епархии и поддерживает инициативы, направленные на укрепление силы духа и тела. Главным итогом игр стали не только спортивные результаты, но и укрепление товарищества, взаимного уважения и силы духа. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, каждый вторник в 16:15 в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

0: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в SMS-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в SMS-сообщении.
1: Архипастырь.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию программу из цикла «Архипастырь». Сегодня в ней принимает участие митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, беседует Светлана Ладина. Программа записана в Казани.
3: Я дерзну сказать, что в этот раз нас в Казань позвала и заступница усердная рода христианского, и батюшка Спиридон Тримифунский, и ваше благословение, за которое спасибо еще раз.
4: Слава Богу, слава Богу.
3: В эфир-то мы выйдем позже, а записываемся-то в знаковый для вас день.

0: Тулкская икона Пресвятой Богородицы. Вы много лет были на Ярославской кафедре, и Тулга восстанавливалась как раз вот с вашим участием, да, как обитель на ваших глазах. Вы так улыбаетесь. Неправильно говорю? Поправьте.
1: Тулга восстановилась задолго до моего, как бы, да, прибытия, потому что началось это еще при владыке Платоне. Для вас это должно быть понятно, что владыка Платон был до этого свердловским архиепископом, потом его перевели в Ярославль, и вот тут начались какие-то общие изменения в стране. И в 1987 году в декабре месяце официально открыли Тулский монастырь. Вот, и уже с 88 года он начал как бы восстанавливаться. И там появилась игуменья Варвара, которая, слава Богу, до сих пор как бы является игуменьей монастыря. Она вот провела эти гигантские работы, которые сегодня, результат которых сегодня можно видеть в Тулском монастыре. И это был первый женский монастырь, открытый в Советском Союзе на тот период времени. И вообще там думали открыть дом престарелых для духовенства. То есть сначала же, ведь, вы знаете, это же я как бы был невольным даже участником этих, начала этого процесса, то есть не Тулского монастыря, а вообще открытия храмов, потому что там, например, есть насущная необходимость в открытии храмов. И в то время я служил в Кишиневе, и вот второй город после Кишинева, Тирасполь, не было храма. И это была постоянная такая боль и заноза. И обращались к советской власти, естественно, и естественно было нельзя, такой город там специфический, в общем. И вот потом было принято решение как раз к тысячелетию крещения Руси, с празднования тысячелетия крещения Руси, было принято решение, что вот можно открыть в Молдавии еще там 12 приходов, в том числе, например, в Тирасполе. И каждый приход оговаривался, вот почему, для чего, почему именно здесь, ну и так далее. То есть это был такой, не вот так вот, что как потом пошло, раз и открыли. А это было вот прямо, ну, упорная, длительная такая работа с документами, хождение по кабинетам, где тебя из одного в другой, и так, ну, как вот, как обычно это бывает. И вот и Тулский монастырь, для того, чтобы его открыть, не как женский монастырь, а как территория, в которой будут находиться престарелое духовенство. Вот, потому что, как бы, видимо, другого варианта для открытия монастыря не было, как такового. Вот это так. А уже потом, конечно, процесс пошел, что называется, пошли еще монастыри и храмы, и тысячи, и тысячи. Ну, вот, но Тулга и сегодня является таким, знаете, я не знаю, как в раю, конечно, мы читаем, у нас, ну, по нашей греховности Господь не открывает нам много чего. Но вот когда попадаешь на Тулгу, ты понимаешь, что если вот на земле так красиво, то как же должно быть там? Потому что там, конечно, сестры сделали прямо вот у кусочек края такой. И цветы, и порядок, и вообще все восстановлено. То, что там гигантские труды, которые приложил сама игуменья, ее и сестры обители, которые за эти годы, конечно, скоро приближается 40-летие открытия обители. Это, конечно, ну, кто был на Тулге, он, конечно, может себе представить.
0: А какова роль в этом самой Божьей Матери?
1: Так Матерь Божия-то и ведет всем, она же все делает. Она находит в себе послушников или послушниц, вот, которые, соответственно, выполняют, молятся ее, и она им способствует для того, чтобы вот... Потому что сначала была предназначена другая игуменья для этого обители, но получилось так, что стала именно мать Варвара. А у нее талант такой хозяйственный прямо. И когда-то в мое время губернатор говорил: матушка, вот сейчас вы доделаете Тулгу, вы что будете теперь жить подземный ход под Волгой к администрации области, чтобы там дежурить и выбивать еще какие-то средства на что-то. Потому что она же при мне приезжал Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он был президентом. и ходит, а уже реально все настольное. Говорит, матушка, как у вас хорошо, как у вас красиво, Дмитрий Анатольевич, вам же ничего не показывают. Это же так для виду. У нас же кругом разруха, а он смотрит, там не то, что там до разрухи, там просто это не может быть. Как же так, где? А вот там, вот там уголок есть, там у нас еще здание недостроено. Говорит, сколько надо? Вот столько-то. И все, были выделены средства там каким-то другим, там благодетелям, какой-то благодетель. Вот, а я потом с благодетелем встречался, говорю, чего вы нам не помогаете? Да я вам дал там сколько, куда, ничего не получил. Да вот туда-то. Потому что Ярославская, она же земля, она очень интересная, очень богатая как бы духовно и богатая огромными памятниками. И, естественно, этой разрухи там просто очень много. И везде нужно что-то восстанавливать. То есть это такое прям... Храм на храме, памятник на памятнике, это просто кругом 17 век, там в основном по всем, это вот Ростов, Углич, Переславль, Ярославль, один 17 век, фрески вообще, все это, все живое такое там, все, и везде надо, ты заходишь в сельский храм какой-нибудь, там три дома, которым живут еще как-то более-менее люди, и все, а... Храм разрушенный почти там без крыши, без, а фрески сохранились по храме там 17 века. Чистейшие вообще просто. И это такого очень много, и, конечно, нужды очень много. И постоянно как бы ездили и там просили ко всяких с благодетелями. Это, конечно, да, это то есть люди, то, что очень многие москвичи просто там за зарплату, грубо говоря, восстанавливали эти храмы. У нас был один священник, монах. Я лично подсчитал, он восстановил 52 храма. Но это, как бы, может, громко сказано на тот период времени, потом, в епархии. А просто он через, со своими друзьями по этим селам, по этим, вот этим беднейшим совершенно местам приезжал, они перекрывали крыши, делали просто из нержавейки эту крышу.
0: То есть они их консервировали?
1: Консервировали. Угу. Делали эти рамы, окна, угу. Пол простой делали. И, в принципе, храм как бы... И я ему говорю, у тебя же монастырь. Батюшка, вам же надо монастырь восстановить. Но я же вот езжу, восстанавливаю, очень хорошо. Но люди приезжают в монастырь, а монастырь просто разруха. И вот угу. Я вам это просто не благословляю, запрещаю. Делайте паузу, восстановите хоть что-то здесь в монастыре. Угу. Приезжаю через 3 месяца в монастырь, там все другое вообще. Ну теперь это можно. И теперь потом опять начал. Такой прям подвижники. И таких очень много людей, которые там живут, потому что уже много что сделано, и ты приезжаешь иногда, там не видно было храма, сейчас храм виден.
0: Владыка, а вы сегодня служили на Арском кладбище?
1: Да.
0: Почему там? Потому что
1: Ярославский чудотворцев, потому что там Толстская икона Божией Матери, такая чтимая. Поэтому, а где еще? Ну, на Толгу не получилось поехать, поэтому там.
0: И Толгская икона Божией Матери, она такая очень нежная, это же умиление, и она как Федоровская, да, только зеркальная.
1: Да,
0: правильно?
1: Да, да, да.
0: А вот Казанская, хоть она вроде бы и строгая кажется, но она все равно тоже очень нежная.
1: Да это же разные виды, разный подход как бы к одному и тому же. Потому что мы же кланяемся ведь не доске и не изображению, мы кланяемся и молимся первого образа, то есть мы смотрим на Богородицу, а Богородица в том или в той виде была написана икона, и в том или в другом виде изображения. Мы к Божьей Матери обращаемся, это как бы вопль нашей души к Царице Небесной. А уже как бы это, ну вот, многовековые иконы, конечно, они намоленные. То есть сколько людей обращалось, сколько какие-то иконы же известны, потому что около них происходили какие-то исцеления, то есть по молитвам этих икон происходили какая-то божественная помощь, поэтому они стали более известны. Так ведь очень много икон. У нас же есть икона Божией Матери семистрельная, угу. Так это же фотокарточка. Извините, с которой прямо идет мира, прямо вот из нее идет. Это же такая икона. Или это.
0: Это где здесь, в Казани?
1: Нет, в Москве. Вот есть же знаменитая икона семистрельная. Угу. Там вот сейчас ее и вот к ребятам возят туда на линию боевых столкновений. И по местам она и у нас бывала, по-моему, в Екатеринбурге она бывала. Из нее вот мира прямо льется такое все. А это как бы это же даже не писанная икона. Или точно так же икона, по-моему, Иверская, Монреальская такая же.
0: Иверская, Монреальская была писанная на Афоне, а вот государя Николая II,
1: да, тоже.
0: Она литография.
1: Да. То, что вот, то есть это удивительное проявление милости Божией через какие-то образы, они совершенно могут быть, ну, как бы такие для кого-то сначала неизвестными, а вот сейчас они проявляются, поэтому мы обращаемся к Царице Небесной.
0: Владыка, вы сказали, что, ну, напомнили, что мы кланяемся не доске и не краскам, а первообразу, ну и точно так же с мощами. Я просто хочу перейти к теме принесения в Россию мощей святителя Спиридона Тримифонского. Я знаю о человеке, который в день батюшки Спиридона мог в результате автомобильной катастрофы перейти в жизнь вечную. Это вы.
1: Ага.
0: Можно об этом рассказать?
1: Да ну, нет, ну, это был давным-давно случай такой, как бы была авария такая, ну, причем напротив поста ГАИ. Вообще-то это удивительно, там, как там это получилось. Ну и все, и вот мы остались живы, слава Богу, хотя там была как бы почти стопроцентная ситуация, которая мы бы, ну, в общем, сколько-то сантиметров вправо-влево, и как бы, ну, у нас бы никого не было.
0: Но вы это относите к святителю Спиридону, что все-таки...
1: Да, потом стало соотносить, да, конечно. Сначала-то я не подумал. Но это такое, это личное. Я знаю другие случаи, когда от святителя Спиридона люди получали то, что они не могли получить как бы долгое время. То есть люди, многие молятся, спрашивают, ездят туда именно. Я вот сколько раз не ездил, я ни разу не ездил на Корфу, как на отдых. Вот, мы все время ездили именно к святителю Спиридону. Что получалось иногда так, что мы утром прилетаем, там, а во второй половине дня улетаем оттуда, когда раньше можно было улететь. Вот, приезжали мы только к святителю Спиридону. И вот ездили с одним человеком, у него была большая проблема, очень большая проблема. И житейская. И мы говорим, давай полетим к святителю Спиридону. Вот мы полетели туда вдвоем. Идем, значит, я там попросил облачения, стал читать там молебен, служить, читать акафист. И вот у человека обычно телефон всегда на беззвуке стоит. А тут у него звонит телефон во время. И он уходит, и почти весь молебен, он там где-то с кем-то по телефону разговаривает. А я так, ну, продолжаю, думаю, я же для него все это делаю. А что он, значит, другое время не мог найти, поговорить, перезвонил бы. Угу. Заканчивается, молебен заканчивается, ну, ты знаешь, говорит, а у меня все решилось. Вот, извини, ты, наверное, сейчас ругался там при себе что-то, что я ушел там, все, а вот а мы сейчас вот прямо позвонил человек, который вот эту проблему разрешил, которую до этого, за сколько-то там времени, месяц или два, категорически отказался решать, принципиально. А это такие люди большие, они там, это сложности, поэтому это реально, и вот человек очень почитает святителя Спиридона, ну и не он один, там многие почитают.
0: Вот эта его простота, она выражается и в той ситуации, о которой вы рассказали, да? Просто ты приехал, мне не надо даже твоего вот этого молебна, да? Сердце-то открыто, вот тебе
1: он
0: утешение.
1: Он приехал конкретно к нему.
0: То есть можно было сразу уже и благодарить.
1: Приехал конкретно, он уже молился, и ехал, молился, как бы сам, ну, не словами там, какой молитв, или там сердце его, как бы было обращено святителю Спиридону, ну и вот получи результат. Я думаю, что слава Богу, что если сегодня эти мощи привезены, и очень многие люди, которым нужно утешение, поддержка, какой-то видимый знак вот этой божественной помощи, вот это, я думаю, что святитель Спиридон как раз таким знаком для нас является сегодня. И его десница, которая по преданию, что на Первом Вселенском Соборе участвовал, хотя кто-то сомневается, вот, ну, что вот эта, которая совершила это чудо, показав как бы триединство Святой Троицы, вот это она будет как раз здесь пребывать.
0: То есть он в этой руке, предположительно,
1: это
0: держал...
1: Этот это же десница он.
0: Да. Этот глиняный кирпич, да. Из которого и шел огонь, да. И вода.
1: Вода и вот, песок.
0: Да.
1: Да. Ну, да, и слава Богу за все.
0: Остров Корфу – это же остров, очень-очень связанный с историей России. Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой праведный, конечно. Который освободил
1: создал греческую республику.
0: От захватчиков, да, написал
1: конституцию. Да, конечно, как что же еще? Республика, конституция. Да.
0: Наверное, поэтому вот в столь непростое время удается вот это принесение. Потому что настолько все закручено какими-то проблемами, мягко я скажу, что это прямо как вот нечаянная радость.
1: Но Господь же показывает, что Он близко. Что, ребята, не только не унывайте. Угу. Все рядом. Все. И вот вам, пожалуйста, поддержка. Вот вы устали, унываете, вот вам поддержка. И так неожиданно, конечно, тоже что-то будет, что мощи будут принесены тут раз так.
0: Это вообще возможно сейчас?
1: Это возможно, но и слава Богу, что владыка Нектарий, а митрополит Киркерский, который вот эти мощи сейчас приводит, он занимает принципиальную христианскую позицию. Для него не политическую, а именно такую, подлинно христианскую. Что для него нет никаких этих тех или иных, для него есть просто люди, которые нуждаются в помощи.

0: Такой праздник сегодня, правда, в дни преображения Господня, по благословению нашего святейшего патриарха Московской Всея Руси Кирилла, началось путешествие святых, удивительных, судьбоносных мощей святителей чудотворца Спиридона по территории нашей страны.
1: Οι Άγιοι δεν είναι ούτε σαν τους εφευρέτες, ούτε σαν τους μεγάλους επιστήμονες, ούτε σαν τους μεγάλους βασιλιάδες, ούτε σαν τους μεγάλους αυτοκράτορες. Οι Άγιοι είναι ταπεινοί, αλλά είναι όργανα του Θεού.
2: Святые не похожи на великих изобретателей, великих ученых, великих царей или императоров. Ну, а они являются смиренными.
1: Пэрасан апо ти ги анарифмити мегали андрес, пу ихан ке аксиомата ке исхин космикин.
2: На земле когда-то жили великие мужи, которые обладали мирской властью.
1: Μπορεί τότε όλοι να τους φοβόντουσαν και με την ισχύ τους και τη δύναμή τους να υπέτασαν τους ανθρώπους.
2: И люди в те времена, когда они жили, возможно, боялись их и подчинялись им из-за страха.
1: Οι άνθρωποι τότε φοβόντουσαν αυτούς όλους οι οποίοι είχαν εξουσία.
2: И люди боялись тогда этих людей, которые обладали вот такой огромной властью.
1: Πέθαναν. Όπως και όλοι μας θα πεθάνουμε.
2: Но умерли они, как умрем и все мы.
1: Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα κράτησε το όνομά τους γνωστό στην Οικουμένη.
2: И память об этих людях держалась весьма недолго после их отшествия в мир иной.
1: Οι Άγιοι όμως του Θεού μπορεί να είναι ταπεινοί, μπορεί να είναι φτωχοί όπως ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ήταν και φτωχός και ταπεινός.
2: Святые, они на самом деле смиренные люди были, и бедные, таковым бедняком и смиренным был и необразованным святитель Спиридон.
1: Είχε τη σοφία όμως του Θεού.
2: Но они были мудры по Богу.
1: Και ως σοφός εν Χριστώ ήταν χαριτωμένος από την χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ολόκληρη η ύπαρξή του.
2: Но мудрый о Боге, в частности, святитель Спиридон, он был облагодатствован Святым Духом весь, полностью, вся его жизнь, все его существо.
1: Όταν λέμε στη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος στο Συναξάριστο, στο τέλος λέμε «Χέρις Πάτερ Παγκόσμιε».
2: И в Синаксарии, то есть в житии святителя Спиридона, мы читаем буквально такие слова «Радуйся, Отче Всемирный».
1: Γνωρίζοντας ότι είναι παγκόσμιος Άγιος ο Άγιος Σπυρίδωνας.
2: Зная то, что действительно святитель Спиридон был всемирным таким вот человеком.
1: Γι' αυτό δεν περικλείεται ούτε στα όρη των εθνών, ούτε σε έναν τόπο. Ο Άγιος είναι παντού σε όλο τον κόσμο.
2: Поэтому он не может быть заключен в какие-то одни рамки, в какие-то границы, но он принадлежит всему миру.
1: Αλλά επειδή εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε την δύναμη την πνευματική να βλέπουμε τους Αγίους στη δόξα τους, έχουμε όμως το ορατόν σημείο που είναι τα Ιερά Λειψανά τους.
2: Но поскольку мы люди по своей немощи не можем видеть их святых в их духовной силе, Господь нам дает возможность видеть эту благодать в их честных мощах.
1: Και επειδή έχουμε το ορατόν σημείο των Αγίων Λειψάνων τους, που και αυτά είναι χαριτόβρητα από την χάρη του Θεού, γι' αυτό τα σπαζόμαστε και ο Άγιος αντιλαμβάνεται την ευλαβιά μας και ο ίδιος ανταποκρίνεται και απαντάει στα αιτήματά μας.
2: И вот мы имеем возможность прикоснуться к святым целебоносным мощам, и святой, ощущая наше благоговение, слышит наши молитвы и исполняет наши просьбы.
1: Εύχομαι σε όλη τη Ρωσία ο Άγιος μας να απαντήσει σε όλους τους ανθρώπους στα αιτήματά τους και στις προσευχές τους.
2: Я желаю, чтобы святитель Спиридон ответил на молитвенные прошения всех приходящих к нему, всех людей России.
1: На сас ευλογεί ο Θεός.
2: Господь да благословит всех вас.
3: Аминь. Он очень сильный человек, духовно очень сильный, очень мощный. Его старец, духовный отец, архиепископ Христодул, покойный ныне афинский, Епсея Аллады, который был предстоятелем Элладской церкви до нынешнего владыки Иеронима. Он такой же был очень мощный, то есть он собирал там, говорят, что он собирал там миллион, мог собрать людей на площади, потому что обладал невероятной харизмой такой, умел общаться, был таким любимцем народным и с очень силой духа, то есть не конформистом, то есть мог прямо что-то говорить любому, вышестоящему и простому человеку, мог сказать правду в глаза, то есть то, что думал, то говорил, но... И говорил очень красиво.
4: С любовью, наверное.
3: Проповедник, конечно.
4: Владык, не знаю, видели вы или нет, институт Максима Грека, греческий, выпустил потрясающий художественный игровой сериал «Святой Паисий из Фароса на небеса».
3: Игровой? А, ну, в смысле, 21 серию? Да, конечно.
4: Вы посмотрели?
3: Мощнейший фильм.
4: Давайте поделимся впечатлением, потому что это тоже... Под таким воздействием это хочется просто... Вот он заканчивается, и хочется опять начать сначала.
3: Актер главный – это просто чудо. В принципе, он прямо... Его нашли, и он прям вот это... То есть там нет игры. То есть когда ты немножко знаешь эту систему, эту жизнь, и ты прям там... Ну, может, он как 21 серию затянут, чуть-чуть там перебор с детством, там еще, наверное, может быть, но это так. Но вот то, что касается уже монашеской жизни, его подвигов, его борьбы, конечно, это очень сильно. И я помню эти пенечки, на которых он принимал.
4: Вы приезжали туда?
3: Я один раз был у преподобного Паисия.
4: Ну,
3: это была поездка, это был 89-й год, это была поездка на Святую гору Афон. Так и тогда было... Когда русская церковь еще вот до вот этого времени, когда все открылось, отправляла две делегации. Одну делегацию отправляла на Афон раз в году, и от всей церкви. И другую делегацию на Афон отправляли в районе великомученика Пантелеймона, чтобы они попали. И другую делегацию отправляли на Троицу в Иерусалим. То есть это примерно около 2 недель было время, и все. И попасть в эту группу, конечно, было, ну, не просто, скажем так. Потому что из разных епархий, там, священники, монахи, даже кто-то, может, миряне какие-то были. И вот у нас была эта группа, которая поехала на Афон. Но была задержка с визами, и мы не попали на великомученика Пантелеймона, приехали позже. Ну и, естественно, там спрашиваем, да, а есть сейчас там старцы какие-то, там еще там что-то такое. Есть, вот такой-то человек есть, интересно. Если он на месте, то можно пройти. Ну типа идти надо. Ну вот у нас группа разделилась, часть групп устали же, там все, там сказали, мы никуда не пойдем, ну там эти, все эти сказки рассказывать. И там немножко мы пошли туда к нему. Подходим вот к этому домику, туда все, нас довели. И там 2 дедушки копаются там в огороде. Вот. Один, вот, у одного борода большая такой, там волосы падают, а у другого поменьше. Но сразу к тому, у кого большая борода, там Герон-то, Эвлагита, все там. И все, у меня он это старец другой был. И он так все бросил сразу, стал
4: отец
3: с нами.
4: Паисий.
3: Отец Паисий стал с нами общаться.
4: Вы через переводчика, да?
3: Конечно, да, через переводчика. С любовью. Часа, больше 2 часов, наверное. Мы там пообщались до вечера уже совсем, до позднего.
4: Вот было что-то, что тогда прозвучало, а до сих пор где-то там помнится?
3: Конечно, было.
4: Не скажете?
3: Ну, он очень много говорил о России, о том, что это вот Россия переживает сейчас такую сложность. А это был 89-й год. Вот, и мы говорим, что вот у нас наступает, там нет еще никакого рассвета еще нет, конечно, у вас. Но все такое. Ну, в общем, как-то так вот. Про Украину говорил тоже, что надо. Вот такое уже, ну так, какие-то слова. Вот так вот. Потом каждый, кто спрашивал, кто хотел, подходил к нему. С конкретным вопросом, по одному вопросу задавали. Вот.
4: У меня был детский совершенно восторг в конце фильма, когда отца Паисия навещает на тот момент уже владыка Дамиан, игумен Синайской горы.
3: Да.
4: И тут я понимаю, что вот этот синайский монах с фотоаппаратом, это тот самый архиепископ Дамиан, которого мы снимали в фильме про святую Екатерину. Вот, восторгу моему не было предела. Так это же он, это вот он, значит, ходил, фотографировал, отец Паисий его мягко так наставил, что ты монах, и потом вот с такой любовью они общаются. Там есть такая формула молитвы, которая, мне кажется, лучше всего иллюстрирует вот преподобный Паисий же, он нередко говорит о благородстве, да? О духовном благородстве, вообще он употребляет это слово, как молится его мама: «Пресвятая моя, помилуй всех детей и моих тоже».
3: Ну, да-да.
4: Вот прям такой образ, да?
3: Ну, там много интересного.
4: Ну, что вам еще запомнилось? Владык, что вам особенно понравилось? Вот это его, конечно, будет благословенно. Так, начинаешь спокойнее, да, извините, да, за жаргон, да, реагировать на какие-то вещи после того, как смотришь, как он на все это будет благословенно. Думаешь, да.
3: Не, вы знаете, ну, потому что ты попадаешь, как бы вот мы уже давно на Афон не ездили, к сожалению. А так попадаешь в эту среду, вот как ты знаешь ее. Это прямо вот дыхание такое настоящее. И он, вот этот актер, который играет, я уж не помню, как его зовут, но это просто гениальное совпадение. И внешнее, и внутреннее, как он молится, и как по-человечески вообще просто. Это, ну, просто сильно. Тем более, что когда ты, это, ну, вот как вы говорите, что представляешь, знаешь человека, какой он есть. Потому что когда не знаешь, то ну и не знаешь, что там было, как было. А когда ты это видел как бы своими глазами и какие-то вот в этой среде ты побывал и неоднократно, то это вот прямо это, да, совпадение прямо стопроцентное вообще.
4: А старец его, отец Тихон, он же из России был.
3: Да, да. Но он и как бы воспитал в нем эту любовь к России, потому что, ну, везде же как бы свои особенности. У греков свои особенности, у нас свои особенности. То есть каждая национальная церковь, она имеет какие-то свои особенности, в том числе и как бы в таких каких-то традициях, которые есть. А это иногда может совершенно не совпадать как бы с нашим представлением, угу, о мире, и о жизни церкви. И раз это не совпадает, это может как бы, так сказать, создать некое средостение. Поэтому старец Тихон, он его как бы воспитал так, чтобы не было этого средостения, чтобы не было предубеждения по отношению к русским, к России. Мы же другие, мы по-другому воспитаны, мы по-другому живем. У нас там были революции, гонения, там все было. У них тоже там своего хватало. Там как бы церковь немножко по-другому живет.
4: Владыка, мне в этом году довелось записать интервью с Аталаханной.
3: С кем?
4: Епископ Севастийский Феодосий.
3: А.
4: Он на интервью был в Панагии, которую вы подарили.
3: Вот такой прям борец за святое православие.
4: Да. И вообще они там все борцы за Христа, и чем дальше, тем сложнее.
3: Жизнь, она везде осложняется. Ну, человечество же идет к своему как бы завершению, так или иначе. Поэтому эти вот как бы апокалиптические эти моменты, они так или иначе нет-нет, да и как-то так вот дохнут так вот с этой стороны. Но как бы все же в руках Божьих. Вы знаете, я скажу тоже, христианину на самом деле в этом мире вообще как бы так жить непросто. Христиане живут, они противоречат этому миру. Это для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Это вот наша христианская жизнь. Поэтому для нас это понимание, оно так и должно быть. Это ненормально, когда у нас все хорошо. Это вот этот момент. Поэтому мы, к сожалению, как бы слишком рафинированные сейчас стали такие. А еще совсем недавно же, для того, чтобы быть христианином, надо было бороться в этой жизни. Ну, что, спросите у своих родителей, или если у тебя остались бабушки, дедушки, у кого, как они там на Пасху пробирались, или просто в воскресенье пойти на службу, или так далее. Там. что не праздник, обязательно субботник какой-нибудь. То есть, если там какой-то знают, что будет праздник, или все, обязательно будет дежурство какое-нибудь. Если ты христианин, тебя обязательно заставят. Ну и так далее. Это же тоже было. Это вот было вот-вот. Вот совсем недавно. То, что мы сейчас имеем, это вообще не наша заслуга, и нисколько это вот выстрадали эти поколения людей, которые молились там тихо, скромно, но свою веру содержали в чистоте. Поэтому то, что сегодня мы это имеем, благодаря этому. Но это, скажем так, не совсем нормальное явление. Если говорить сегодня, если так уже философски рассуждать, то потому что христианин, он все равно это противоречие миру. Мир хочет комфорта, вообще удовольствий, ну и все. Меньше что-то делать, больше что-то получать. А христианин говорит, нельзя, надо работать над собой. Это, ну, как-то, то есть люди не понимают. Мы-то живем как бы в литургическом вот этом состоянии. То есть у нас от праздника до праздника, вот эти дни, они не распределены именно настолько, насколько нам позволяет церковный календарь. Вот. А люди живут как бы в своем измерении в целом. Это, ну, тоже так же. Может, не так вот как бы, ну, резко открыто, как в Палестине, там, на Святой Земле, но тоже есть сложности.
4: Мы как раз о человеке, который тот период прожил максимально достойно. Вот небольшое отступление. Я 7 июня в Храме на Крови заказывала 40-уст. И мне выдали бумажку, что будут читать с 8 по 17 июля. И тут я говорю, точно, 8 июня – это день упокоения архиепископа Мелхиседека Лебедева, Царство ему небесное. Я просто помню, как мы в 2016 году с коллегами, когда вели вот эти ночные прямые эфиры с божественной литургии, с царского крестного хода от храма на крови до Ганиной ямы, мы прямо подчеркивали этот факт. Вот сегодня 40 дней владыки Мелхиседека. И это же вот насколько промыслительно, что человек, столько сделавший для прославления государя, его семьи в лике святых, так им послуживший, храм на крови-то он закладывал. Это же тоже было героическое деяние. У него уже было только разрешение на установку памятного знака, а он там нескольких архиереев собрал и храм заложил. Да? И как местно чтимых их прославил тоже первым. И что 40-й это день у него был, 17 июля.
3: Не задумался по этому поводу. Но старец, он был Божий человек, прямо такой.
4: Вы его лично знали?
3: Конечно. Жизнь его, конечно, так сказать, сильно побила, если так можно, там так он. Очень непростая жизнь. Из семейных священников. Он дружил с моим владыкой. Почему я его познал?
4: Владыкой Серапионом.
3: Да. Они дружили еще там, еще со студенческой поры, то есть учились вместе. И владыка любил, когда он был, владыка мой, когда был Владимирским и Суздальским, у нас там было одно любимое место, там в свое время, где сейчас владыка как бы упокоился, в это село Пятница там.
4: Где упокоился владыка Серапион?
3: Да. А там это место было одного святого, праведного отца Петра Чельцова, который там прослужил до 29. Ну, мы тогда, мы знали, конечно, он еще не был канонизирован. И владыка очень часто приезжал. И вот они договорились с владыкой Мелхиседеком там встретиться. Оказалось, что отец Петр Чельцов, вот этот, который там погребен, который сейчас в лике святых прославлен в 1000 году как исповедник, потому что много пострадал вот в известные эти времена. Его святейший патриарх Тихон любил ему. Крест с украшениями давал еще святейший патриарх Тихон в ту пору. А он оказался духовным отцом владыки Мелхиседека. И вот они решили там встретиться с ним. И он сказал, иди сейчас, владыка, привет, встречай его. Я и подяконом был. Я пошел встречать. Жду черную Волгу, естественно, архиерейская машина там должна приехать. Не едет. Там приехал какие-то «Жигули», вышел какой-то «Батюшок», пробежал туда, уходит, ну ладно, с кем там еще. Сижу, жду. Тут меня посылают, ну что ты не идешь? Владыка тебя зовет, уже там они сидят, уже чай пьют. Я говорю, так я еще встречаю, так он уже приехал. И для меня на тот период времени такое было открытие, что, оказывается, владыка может приехать запросто там на «Жигулях», вот так вот, без панаги, там, подряснички, все, пройти туда. И все, я же просто, ну, я так не очень хорошо вижу, но так все равно, то не разглядел. Так вот я с ним тогда познакомился, такой человек. Вот они, это была первая встреча, это был где-то 80-й, 81-й год, примерно так вот. С тех пор, как бы, мы вот немножко так знакомы.
4: Вот удивительно, что он выбрал путь священства, несмотря на то, что вот у них в семье было 11 человек детей, половина умерла от голода, потому что родители в колхоз не вступали, значит, соответственно, были лишены всего. Храм у них был там за несколько километров, где вот тогда Василий Лебедев, да, был и алтарником, и чтецом. И когда ему было 10 лет, батюшку арестовывают, храм закрывают. И вот выбрать все равно путь служения церкви, не глядя на все это, а живя вот во всем этом, это надо было, конечно, быть
3: христовым человеком. Но не одинок такой, это почти все так, почти все то поколение именно такое и было. Там же никто не пришел просто так, ему сказали, вот теперь иди, пожалуйста, в архимандриты и дальше. Нет, ничего подобного. То есть все они прошли путь больших испытаний, о чем я и говорю, что это было. Быть христианином, это было, ну, мягко выражаясь, непросто. А вот вспомнили, что он, вот, его отношение к царской семье, к его подвигу. Мне люди рассказывали, когда я уже был в Екатеринбурге, они рассказывали, что это эти крестные ходы, которые он пошел на ту Ганину яму, никаких дорог не было, даже тропок еще никаких не было. Вот они пошли, и вот говорит, что он, когда ноги у него болели, он босиком, он снял обувь, шел босиком. Вот это вот момент такой. Да, удивительно.
4: Вот так, а вы помните в Екатеринбурге памятник Георгию Константиновичу Жукову? Да, ну, вы помните, конечно, вот ему всегда цветы возлагали. Вот автор Константин Васильевич Грюнберг мне рассказывал, как вообще сама идея родилась. Ему нужно было образ найти, и он пошел его искать к владыке Мелхиседеку. Дождался приема, что-то там уже ночь-полночь, и владыка с ним поговорил, и нашли они образ, что Георгий Победоносец. Поэтому наш Жуков такой там мощный, на коне Георгий.
3: Да, и эти два георгиевских креста у него еще там в основании. То есть он не убрал георгиевские кресты, Константин Васильевич. То есть он обязательно их туда, там четыре звезды как героя.
4: Надо же, а я вот не замечала, я посмотрю
3: креста,
4: теперь.
3: Посмотрите там, да. Это вот тоже по тем, то всем же привыкли, что он там самый-самый герой. А то, что он еще дважды награжден Георгиевским крестом.
4: Это Первая мировая.
3: Это унтер-офицер он был. Да. Да. То, что это, да, это тоже такой показатель связи времен.
4: Ну, я вот тоже помню рассказы Грюнберга о том, что выбирали же из нескольких версий и Мария Георгиевна Жукова, и внук Георгия Константиновича, его тезка Егор, и водитель Георгия Константиновича, который на тот момент был жив и тоже приехал в Екатеринбург, они все указали именно вот на этого Георгия на коне.
3: Нет, я деталей таких не знаю, но памятник удачный очень. Прямо удачный, конечно.
4: Так что вот и в этом тоже владыка Мелхиседек.
3: Да вообще, слава Богу, нет, Господь нас любит. Он дает нам такие знаки, такие, так как бы как-то вот, иногда так щелкнет, конечно, это по носу, но в принципе всегда по головке погладит, поэтому надо просто доверять Богу и жить, стараться как бы как-то стараться жить правильно. Будешь стараться, тебе Бог даст поддержку какую-то обязательно.
4: Мне кажется, вот такой период наступил, ну все равно же многое поменялось, да, вот за эти несколько последних лет, когда Господь тебе дает по сердцу твоему как-то очень быстро и явно.
3: Да. Время очень быстрое.
4: А вот что у тебя в сердце, это уже важный вопрос. Более важный становится, чем когда было все более расслаблено, скажем так.
3: Прошло всего там 5 лет с ковида, с ковидных времен. Оказалось, что это когда это было вообще? Было ли вообще?
4: Было-было, вот. Надо помнить.
3: Да. Я просто говорю о том, что какие-то такие эти события, конечно, мы. Поэтому время очень такое стремительное, и нужно пытаться находить для себя какие-то эти места, чтобы так не улететь куда-то в этом вихре, в этом, чтобы как-то устоять. Поэтому мы получаем, как мощи святителя Спиридона, чтобы мы постояли, подумали, чтобы немножко и утешение, и радость, и все, и вот, и какая надежда на то, что Бог с тобой. Вот тебе рука от святителя Спиридона, она тебя протянута, вот держись.
4: Так про время можно еще спрошу? Про годы. В этом году у вас был юбилей.
3: Нет, юбилея не было. Юбилей был 15 лет назад.
4: А, простите, правильно, да. А вот как ощущается 65?
3: Никак. Это человек, ну, конечно, там болячки дают о себе знать, но это ты человек потом... Я смотрю на вас, на всех, и у меня... Я со всеми с вами ровесник. Немножко так, чуть-чуть. Потом только начинаешь понимать, что ты это... Надо, потому что ты не ровесник. Намного. Не-не-не. Доживете, увидите. Понимаете. Прочувствуете. Не, все слава Богу. У людей... Вот даже вот тот же старец Паисий, он скончался в возрасте 70 лет. А энергия у него была абсолютно молодого человека. Вот даже по этому фильму видно, что когда он уже как бы вот, ну, взрослеет такой все, а все равно у него такое это, прямо вот как он был там в начале своего там жизненного пути, так и тогда такой же живой, энергичный и как бы ощущение его жизни такое же. Потому что он нет. Когда монах приснаён. И всегда благодушен.
4: Ну, так, знаете, вот там возникает вопрос. В принципе, там один из героев, Сотириус, задает этот вопрос. А потом у меня же этот вопрос возникает в самом конце фильма. Ты же такой верный раб Божий. Почему же ты не можешь попросить, чтобы тебе избежать этих страданий? И когда вот он так сильно вот в самом конце, да, страдает вот от этих болей онкологических, да, а он еще и отказывается принимать, да, обезболивающие препараты, то вопрос: Господи, а зачем? Неужели он и так-то был нехорош? Ну вот неужели он и так-то не уготовил себя к Царству Небесному, что надо ему еще вот это посылать? Я прошу прощения за вопрос, но вот он у меня правда есть.
3: Есть предположение, что сам себе эту болезнь как бы попросил у Бога.
4: Ну да, что ты, да, у них забери, а мне, да, отдай, да, что, да, пусть, да, я страдаю.
3: Да, поэтому его так и получил. Вот
4: честный договор такой, честный, да?
3: Да, да. Если что касается его. А так, конечно, человек должен пройти все от и до. И Христос прошел от и до. И тоже... будучи абсолютно невинным, страдал на кресте за всех нас. Тут как бы что нам говорить про это? Вот дается. Там, вон отец, старец Амвросий лежал, сколько прямо не мог. Ну и сколько там. А блаженная Матрона, что она там? Вообще инвалид просто полный. Ну если так говорить с человеческой точки зрения. Ну и так далее. То есть мы найдем там массу примеров, которые могут нам показать как бы святых людей, которые реально страдали там всю жизнь, болели там. У Иоанна Златоуста там желудок всю жизнь болел.
4: Это помимо всего, что ему, да, довелось испытать?
3: Да, да, да, да, да, он же там. Одно из обвинений было в том, что он сразу после литургии начинает что-то там жевать. Угу. Что он какие-то там пастилу какую-то там это. Ну тогда какие были средства, что там. Угу. Начало пятого века, четвертый век, что там, какие там лекарства. Ну, что-то такое. Ну, тут что об этом говорить? Что есть, то есть. Но надо стараться вести здоровый образ жизни.
4: Духовно и телесно.
3: Духовно и телесно. Бог есть любовь. Это то, что мы знаем. Тот, кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. Тот человек, который изгоняет из своего сердца ненависть, злобу, раздражение, обиды, просто вот все, счастливый человек, просто реально, что у него нет вот этого, то есть он с любовью воспринимает этот мир. Потому что мир этот дан человеку, и вот живите, пожалуйста, делать и все. Все, что мы тут изгадили за это время, то есть это уже от нас, это не от Творца. А вот то, что у нас есть сегодня, это можно любоваться и жить вообще, и как бы в каждом дне находить для себя какое-то утешение. Сегодня мы находим утешение. Вот идет Успенский пост, праздник Преображения, мощи святителя Спиридона. Ну что нам надо, как верующим людям?
4: Успение Божьей Матери.
3: Впереди Успение. Мы живем, как бы Бога благодарим. Но летают над нами сегодня всякое вот это вот. Сложно стало, сложнее стало жить. Люди у нас постоянно кто-то, кого-то мы хороним. Вот это беда и сложность. Но мы же и не молимся, чтобы это прекратилось, если уж на то пошло.
4: Читаем молитву.
3: Где-то читают, а где-то не читают, между прочим. И я даже не о молитве говорю, а говорю о том, что если бы мы вот так вот все, вы, я, там, все вот, кто нас окружает, прямо реально стали молиться, вот просто вот, Господи, дай нам мир, дай нам, пошли нам вот это вот, прекращение вот этого кровопролития. Думаете, Бог бы не услышал бы. У нас же как бы мимоходом все. Чуть-чуть там, да, прочитали молитву, и на этом как бы все. А ведь молитва немножко, она другая, это другое состояние. Это прямо вот вопль души должен быть у каждого из нас. И чтобы мы все возопили. Представляете, сколько людей страдают сейчас. Поэтому это вот через одного там как так чуть-чуть иногда. И уже привыкли уже к этому, уже какой-то уже апатия там возникает, и все. Но это от этого горя и становится меньше. Поэтому нам вот это ощущение, оно должно быть вот с одной стороны вот этого общности нашей задачи перед Богом, чтобы народ молился, не читал молитву, а молился. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, благодарность Богу за то, что Он дает нам еще жизнь на исправление и вообще на возможность что-то вот изменить в лучшую сторону. Ну, слава Богу, будем Бога благодарить за все. Ну и все-таки стараться думать о том, что если бы мы захотели реально, то вымаливали бы у Бога этот мир, который нам так очень нужен сегодня, чтобы кровопролитие прекратилось, чтобы наши дети не погибали, чтобы будущее было. Потому что дай Бог здоровья, терпения и все-таки ощущение радости от каждого прожитого дня.
5: В цикле «Архипастырь» принимал участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, беседовала Светлана Ладина.
6: В Екатеринбурге 15 часов.
7: Новости.
8: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прикоснуться сердцем к великой святыне. В уральской столице продолжается набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября 2026 года в 21:00 будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии приглашает вас стать частью этого события. Задача добровольцев – регулирование потоков людей и организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечают в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительная информация по телефону +7 343 200 07 04. +7 343 200 07 04. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в храме святого благоверного князя Александра Невского, Нижний Тагил, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон совершил молебен с акафистом перед чудотворным образом Божией Матери Знамение Верхнетагильское. За богослужением молились настоятельница Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, игуменья Домника Коробейникова, с сестрами обители. По окончании молебна владыка Мелитон преподнес дар игумени список иконы Божьей Матери Знамение Верхнетагильское в память о совместной молитве у чудотворного образа. Икона Божией Матери Знамение – один из древнейших и наиболее почитаемых в русской церкви образов. На нем Пресвятая Богородица изображена с воздетыми в молитве руками, а на ее груди – благословляющий младенец Христос в круглом медальоне. Название «Знамение» связано с чудесным заступничеством Богородицы за Великий Новгород в 1170 году. Верхнетагильская икона «Знамение» – местночтимый чудотворный образ, исторически связанный с Верхней и Нижней Турой, Невьянском, окрестными приходами. В настоящее время, по благословению епископа Мелитона, эта святыня путешествует по храмам Нижнетагильской епархии, чтобы верующие разных городов и поселков могли ей поклониться. И в завершение выпуска. Санкт-Петербург. Второй Всероссийский фестиваль дивеевской глиняной игрушки «Радость наша» прошел 5 сентября в просветительском центре Феодоровского собора. Игрушка зародилась в 1990-х в селе Дивееве Нижегородской области, где живет ее создательница Наталья Крушинская. За 35 лет творческих трудов и поисков дивеевская игрушка обрела самобытный стиль. В 2024 году в выставочном пространстве Феодоровского собора были представлены работы дивеевских мастериц. На следующий год было решено снова представить петербуржцам дивеевскую игрушку, но уже в формате фестиваля. В сентябре 2025 года в просветительском центре Феодоровского собора с успехом прошел фестиваль «Радость твоя». Экскурсию по выставке работ провела мастерица и поэт Анжела Снежкова. Впервые прозвучал гимн дивеевской игрушки. Одна из мастериц сочинила на стихи Анжелы Снежковой музыку и записала аудио, другая сняла клип. Прошла творческая встреча с основоположницей дивеевской игрушки Натальей Крушинской. Она рассказала, с чего начинала, показала презентацию с идеями различных школ. На заключительном этапе фестиваля под названием

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в студии гость из города Антрацит Луганской Народной Республики Александр Ткаленко. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно.
0: Есть

0: Такие люди, чья жизнь похожа на удивительный роман, где каждый абзац пишется под диктовку судьбы и веры. Александр, вас знают как искусного мастера-оружейника. Ваши руки превращают холодный металл в шедевры искусства. Но одновременно с этим вы тонкий поэт, способный облечь в искренние стихи самые потаенные движения человеческой души, в чем я убедилась в очередной раз на фестивале «Русское поле». Что для вас участие на фестивале?
1: Это очередная моя ступень. Я очень горд этим, кстати. Стихи я пишу с детства. То есть, ну, вероятно, я родился уже, у меня был этот дар писать стихи. Но все же, как я его не осуществлял. Не осуществлял и не развивал, а работал как мастер. Но в один прекрасный день мой дядя услышал, я ему прислал свои стихи, и он сказал: «Александр, ты должен это показать людям».
0: Что для вас участие на фестивале «Русское поле»?
1: Фестиваль – это очередная ступень, очень, очень высоко ее ценю. И стараюсь изложить в своих произведениях именно духовные стихи, патриотического обязательного воспитания молодежи, патриотического направления, духовного воспитания. И, конечно, пишу их от всей души. Это уже второй фестиваль, в котором я принимаю участие, выхожу в финал, и чем очень горд.
0: Сегодня предлагаю поговорить с вами о трех главных столпах вашей жизни – о металле, слове и вере. Александр, расскажите, пожалуйста, когда вы начали писать стихи?
1: В раннем детстве, с 6 лет, у меня уже были первые стихи, я слагал. И это послужило тренировкой. Мы с отцом и семьей играли в рифмы. И таким образом развивалась вот именно склад. Рифмоплёдство, вот так вот, как говорят поэты, да, и была тренировка довольно-таки серьезная. Потом я начал их складывать уже и описывать. У меня первый стих был, я писал свою комнату в стихах.
0: Помните стихотворение?
1: Вот сижу один на кухне, бросил только молоток. На столе лежит сосиска и стоит пустая мистра. Под столом сидит маркизка, смотрит грустно на лоток. Две трубы, как два атланта, подпирают потолок. Вот такие стишки.
0: Но для 6-летнего ребенка это довольно утонченная концовка. Про атлантов откуда?
1: Дело в том, что у нас мама моя учитель, да, а она нас развивала с детства, и у нас была в детстве детская энциклопедия.
0: А она преподавала что?
1: Биология. Биология, она биолог. Ну, потом она стала директором экологического центра. И до сих пор, у нее уже там 60 лет стажа работы, она до сих пор директор экологического натуралистического центра детского. И она нас развивала, вот меня и брата, в разном направлении. Детская энциклопедия, там было все, но доступно для детей. И вот эти атланты, мускулистые, они мне очень нравились, я хотел быть на них похож. Да. А отец у меня очень хорошо пел, играл под гитару, песни. Сам он песни не писал, он не был поэтом, но ему очень нравились барды, особенно Высоцкий Владимир. Я вырос на этих песнях и всегда мечтал тоже писать, кстати, стихи. И вот эти первые пробы детских стихов, которые, опять же, отец развил вот путем рифмы в нас. Но брат не стал, хотя брат тоже в рифмы играл, и у него тоже неплохо получалось, но я никогда не сдавался. Вот это упорство мне, я все равно я думал, но придумывал эту рифму, на мне никогда игра не заканчивалась. И потом уже дальше, больше, в школе начал писать стихи, и потихоньку мне как бы это нравилось. А когда я уже чуть подрос, я начал писать стихи по случаям, там, к дню рождения, там, кому-то красивые стихи написать. Это была необходимость такая, знаете, написать, чтобы... Всем было интересно. Во-первых, у меня всегда стихи добрые. Всегда стихи немножко с юморком. Вот такие. Это если я поздравляю кого-то на день рождения. Люди обычно говорили там два слова, тост и все.
0: А помните свой первый юношеский стих? Может быть, он какой-то романтический?
1: Романтический, но... Вот сразу не скажу, но надо просто чуть-чуть подумать. Шумный дождь сейчас идет за окном моим. Может, так же он идет где-то за твоим. Думаю я о тебе, вот который день. И писать мне эти строки прямо сейчас не лень. Вот напильник пролетел, на восток, наверное. там напильники в цене. Это очень скверно. Ну вот так, так у меня пошло.
0: Вы юморист. Да, так вас юморист. И тянуло к металлу с детства.
1: Да, скорее всего, потому что также в 6-летнем возрасте когда-то я взял и сделал первую кузнечную работу свою. Я отковал гвоздь, раскалил его в печке, в домашней печи, и на куске рельса отковал, сделал кузнечную работу. А часть гвоздя, то есть я отковал клинок, а часть гвоздя я оставил под рукоять и оплел проволокой. И у меня получился вот такой кинжальчик, можно сказать, и с рукоятью, и с клинком.
0: Что появилось в вашей жизни раньше? Тяга к созданию оружия или потребность писать стихи?
1: Я думаю, что одновременно. Я думаю все-таки, потому что в рифму мы точно играли еще до оружия, а это уже тренировка к стихам.
0: Как в одном человеке уживаются тяжелый молот кузнеца и невесомое поэтическое перо?
1: Для меня это тоже удивительно. Я думаю, что гены и, опять же, Божья благодать вот такая. Просто это, как и дядя мой говорил, это дар, говорит Саша, это не всем дано. Одни, говорит, или пишут, или не пишут. Но в тебе, говорит, совместилось каких два несовмещаемых. У тебя грубейшая работа, горн, кузня, то есть это куча просто металла, искры, все летит.
0: И такое утонченное состояние души.
1: А, и утонченное состояние души. Слагать стихи, и, ну, мне нравится, мне очень нравится. Сейчас я начал действительно думать о более серьезном, то есть о сборниках, и хочется через свои стихи донести людям.
0: Поэзия для вас – это способ отдохнуть от шума мастерской или это продолжение того же созидательного процесса?
1: Поэзия… Ну, нужно время еще, кстати, писать стихи, нужно время, необходимо. У меня иногда прям за столом, за работой, то есть за верстаком, за наждаком, прям рождаются стихи. И я оставляю работу, если у меня пошли стихи, я их сразу записываю. Я записываю и могу бросить работу и начать писать, потому что вот как озарение какое-то произошло, и у меня пошла рифма интересная.
0: И то есть стук наковальня.
1: Да, да, да. Вот набивает ритм буквально, и у меня идут стихи. Буквально я хватаю вот первое там четверостишье, и все, оно уже далось. А потом у меня само думается, само придумывается, знаете, я даже не сильно не ломаю голову. Потом
0: то есть идет, от ритма, который, видимо, мозг воспринимает, вы переходите к рифме, потому что в мозгу это как-то ассоциируется.
1: Я это
0: сразу
1: не осознавал. Может так и есть. Mm-hmm. Потому что за работой у меня часто рождаются стихи. Вот такое необычное явление, как бы для кузнеца.
0: Это не удивительно, потому что я знаю такое состояние, когда ты занимаешься уборкой по дому, особенно глажкой.
1: А,
0: и
1: да.
0: Многие актеры пользуются этим и говорят, что вот когда ты разутюживаешь эти вот уголочки, ты продумываешь свою роль. Это удивительно.
1: Да, да. Я согласен, потому что идет. Ты занимаешься одновременно двумя любимыми своими делами в жизни. Я даже больше не знаю, что я люблю. Или делать вот художественное оружие, что я делаю, или писать стихи.
0: Одно другое поддерживает.
1: Поддерживает, да, согласен полностью.
0: Питает,
1: да.
0: Влияет ли суровая обстановка и история родного Донбасса на сюжеты и ритм ваших стихотворений?
1: Обязательно, конечно, влияет. Я очень люблю свой край, я очень люблю малую родину. И вот в своих стихах я стараюсь это донести, да, просто как можно больше количества людей. Естественно, все только в положительном русле, обязательно с воспитанием молодежи, чтобы привить это им любовь вот, и к родному краю, к отчизне, к родине. Называется «Солдат СВО». Вдали от дома и спокойной мирной жизни, где всюду свет и быстрый интернет, шел в бой солдат, который жизнь свою отдать отчизне с отряда «Шторм» подразделения «Z». А рядом с ним и ураган, и грады, сплошная непогода для врага, и смерч гремит, сметая все преграды, и санцепёк с эффектом утюга. Уже прошел солдат Авдеевку и бахнул, прошел Рубежное и Северодонецк, из Мариуполя он гнал фашистских гадов, ответил враг и за Луганск, и за Донецк. В боях терял друзей, солдат и офицеров. Ведь не в кино пошел, пошел на СВО. Спасти свою страну от нечисти набегов, чтоб их останки в пепел ветром разнесло. Рукой подать до вражеских позиций. Шторм в бой идет, подразделение Z. Без лишней суеты, без страха и амбиций. Несет он смерть врагам, а нас спасет от бед.
0: Александр, если бы вам предложили оставить только одно ремесло, металл или слово, что бы вы выбрали?
1: Очень, очень тяжело, конечно. Очень. Я бы не смог. Я бы не смог ни одно, ни другое. Я бы не согласился с этим предложением, потому что я стихи не заброшу никогда. И свое ремесло я тоже не заброшу никогда. То есть...
0: Есть ли у вас такое ощущение, что ваша жизнь как по Божьему провидению?
1: Конечно. Конечно. Конечно. То есть я каждую работу, так оно и есть, я каждую работу начинаю с «Помоги, Господи», я обязательно с Божьего благословения. И я уверен просто, что все это Божий промысел. Всегда благодарю Бога. И я просто чувствую Его поддержку по всей по жизни. И Он действительно мне помогает. И когда я достигаю определенной вершины, определенного своего вот результата, вот, я всегда благодарю Господа. Спасибо, Господи, что Ты мне помог, что Ты мне вот помогаешь это придумывать и делать это, вот, чтобы это было уже наяву.
0: Многие мастера приходят к вере через осознание того, что истинный Творец один. Первый поэт – это Господь Бог.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Я полностью согласен, потому что Бог – это начало. Начало всех начал. И стараюсь я и своих детей, у меня 5 дочерей, и я их прививаю, да, я прививаю их к вере обязательно. Ну, мы посещаем храм, конечно же, и чтобы они жили именно по заветам Божьим. Именно вот по тем заветам, которые Иисус всем, они очень вот такие человеческие, очень хорошие. И когда кто-то со мной начинает просто спорить, а вот почему так? А я говорю, потому что так это хорошо. Потому что так учил Господь. Ходим в храмы, поддерживаем христианские традиции, стараемся, чтобы слово вот, и мать для них, честь, все это было именно по заповедям Божьим, как это очень важно.
0: А немножко подробнее можно, каким был ваш личный путь к Богу, когда вы крестились?
1: Покрестила меня мама в 18 лет перед армией. Перед армией. Вот когда, знаете, жареным запахло, вот именно. Мама меня тогда вот говорит, сын, я тебя не отпущу некрещенного, говорит, то, что там у нас было в Советском Союзе, там крестные, все это свидетели называется, это все не то, говорит. Надо обязательно в церкви покреститься, чтобы батюшка покрестил, и чтобы ты был при кресте, то есть носил себе нательный крестик, и это будет помощь Господня. И всегда в трудных ситуациях просто говори, помоги Господи, и все будет хорошо. Вот это не раз помогало. Не раз помогал.
0: Как вера изменила ваше отношение к своей работе и к создаваемому вами оружию?
1: Полностью изменила. Все оружие, но, во-первых, белое оружие у меня тоже, потому что я не занимаюсь, вот многие говорят, там огнестрельное. Нет, это все у меня белое оружие, оно честное всегда оружие, потому что все, когда в истории это была необходимость суровая, все это решалось честно, то есть издалека никто не мог победить. Все должны были сойтись в бою, а там уже как тоже все зависело и от Божьей помощи, и от владения этим оружием. Я же как мастер вдохновляюсь, ну, у меня идеи всегда эти, сделать что-то красивое, очень красивое, и чтобы это нравилось людям.
0: Помогает ли молитва в минуты, когда работа над сложным изделием не ладится или заходит в тупик?
1: Всегда помогает. Если, опять же, я не читаю молитву полностью, допустим, у меня если трудность, если что-то, у меня бывает такое, что я не могу найти какой-то или нужный мне вот инструмент, и все. Я просто говорю, Господи, помоги мне, пожалуйста, вот. Сейчас мне нужно, необходимо в эту секунду решить какую-то проблему. И помогает.
0: В вашем творчестве и в «Металле», и в стихах отчетливо видны христианские мотивы. Это ваша проповедь миру?
1: Да, да. Таким образом я стараюсь и через свои изделия, и через свои стихи достучаться до людей, чтобы были люди добрее, чтобы они открывались с чистой, с хорошей стороны, чтобы не было никакого злого умысла. Опять же, чем будет больше добра, у меня даже был клинок подписан «Пишите творить добро». Было золотом гравюра. «Добро побеждает зло». И вот такая у меня была шашка.
0: Интересно, что на холодном оружии обычно пишут, кто с оружием придет, тот от него
1: да,
0: и погибнет.
1: Это необычный был клинок. Кстати, он тоже понравился человеку с такими же вот чистыми помыслами, и у меня его приобрели, этот клинок.
0: Александр, как вы восприняли переворот в Киеве, захват бесовской власти?
1: Сразу был большой протест, и сразу я, вот тогда я бросил мастерскую, реально, это еще начиная с ноября 2013 года, и начал призывать людей выходить на протесты, на митинги. Мы стали за православную веру, мы стали за подвиги своих дедов, мы стали за их победу, за наши праздники, мы стали за свою историю, за историю своих поколений, из поколения в поколение. И когда мы поняли, что те бесовские силы хотят это все у нас забрать, перечеркнуть, я начал поднимать народ. И, кстати, в храме, когда я пошел в храм, сбор людей у нас был именно по набату в церкви местной Антрацитовской. И люди собрались. Потом, когда уже пошла, это потом назвали «Русской весной», на одном из митингов меня выбрали народным мэром. И мне пришлось целый год руководить городом. Собирал, проводил митинги. Ну, это есть все в интернете, это вся информация. И митинги мои есть, и мои речи. И вот тот именно призыв сохранить веру и сохранить свое прошлое, свою память, свои памятники. Вот это было очень важно, и самое главное, чтобы не переписали историю вот эти западные силы. Это было очень важно.
0: Что для вас победа?
1: Победа для меня вообще все, и самый первый и главный праздник вообще, не знаю, он буквально главнее, чем день рождения. Дед воевал, и, конечно, у меня есть замечательные стихи, которые посвящены Дню Победы. Называется «Обязаны мы не забыть». Обязаны мы не забыть, какой ценой досталась им победа. Как много книг прочел я о войне, и много знаю из рассказов деда. Он мне рассказывал об ужасах войны, когда земля горела под ногами, когда в атаку без патронов шли они. Весь героизм не описать словами, я знаю точно, если б не они, простые люди, такие, как мы с вами, сегодня бы не праздновали мы, нарядные и, как всегда, с цветами. Пусть той весны прошло немало лет, и несколько сменилось поколений, за подвиг их нам всем держать ответ, без колебаний, а тем более сомнений.
0: Александр, как оставаться человеком верующим и сохранять внутренний мир, живя в непростых исторических условиях?
1: Вот для меня это очень просто. Надо просто, я всем объясняю. Да, надо слышать душу, надо исполнять Божьи заповеди, и надо идти дорогой своих предков. Не надо поворачивать, не надо менять какие-то, вот я называю такие бесовские отклонения. Вот этот люди, которые купились за какую-то американскую мечту, они совершают большую ошибку. У нас славянские корни, у нас свои абсолютно чистейшие предки, которые всегда творили добро. Мы – это белая сторона, они – это сторона зла, с которой, ну, к сожалению, нам на сегодняшний момент это тяжелый бой и трудный. И я очень верю, конечно, в победу, и что добро таки победит зло. те люди, которые нам пытаются навязать и свою веру, и свой язык, и свои праздники, а нам в разные стороны. Нам просто в разные. Пусть они живут своей жизнью, если они хотят. Пусть нам не навязывают своих героев. Вот сейчас все говорят «Украина», даже по телевизору «Украина, Украина». Я говорю, в 14-м Украины не стало году, когда люди, часть украинцев, решили взять западные флаги, западную веру, а потом и оружие из рук наших врагов, кровных врагов наших предков, даже вот по всем вот заповедям Божьим, они согрешили, они сделали грех, и мы так и остались жить, как жили наши деды. Они захотели какой-то сладкой жизни. Это грех, и я считаю, что правда на нашей стороне.
0: Это и есть тот самый главный духовный урок, которым вы хотели бы поделиться с молодым поколением.
1: Совершенно верно, да. Меня приглашают на всевозможные встречи с молодежью и в школы, и в техникумы, и Я рассказываю, как дед у меня, дед же Вадим Яковлевич, там, у меня целый квартал назван в честь деда. Симонов его взял прототипом к своей повести «Дни и ночи» под Сталинградом. Да, и я рассказываю, как он защищал вот всех нас, нашу жизнь. Он вот свою кровь, кровь бойцов, там, к сожалению, погибло очень много наших людей, русских людей. Отдали свои жизни за нас, чтобы мы жили. И на сегодняшний момент, когда дети, слушая мои вот лекции вот такие вот, и учителя мне говорят, у нас после ваших встреч дети становятся другими. Они более добры, они более послушны, они становятся управляемы, они слушают нас, говорят сейчас, и почаще говорят, приезжайте к нам в гости, пожалуйста.
0: В каких еще конкурсах или фестивалях и других проектах вы принимали участие?
1: Ну, как поэт я принял участие в конкурсе, который назывался «Русь моя». Это был конкурс, посвящен Сергею Есенину. И тогда высоко тоже оценили мои стихи и наградили меня в Москве Союз писателей России. Наградил медалью Есенина, что очень для меня почетно, конечно, и с большой гордостью я присутствовал на награждении. За стихи, посвященные Сергею Есенину, за стихи. Также принял участие в фестивале в городе Сочи, в микрорайоне Лазаревской, который назывался «За нами Русь», и написал туда стихи, они тоже прошли финал, которые называются, так и называются, «Русь». «О, наша Русь! Великая держава, и не сломать ее врагам, и даже не согнуть, а нашим воинам, что берегут ее, вовеки слава и смерть всем тем рискнувшим посягнуть, кто к нам с мечом пришел, тот от меча погибнет, и полетит, как мячик голова, орда врагов без компромиссов сгинет, не дрогнет русская народная рука, Русь будет жить и процветать веками, на зло врагам, завистникам на зло. И будем мы, как сталь, крепки с годами. Мы русские, нам в этом повезло».
0: Александр, какие у вас творческие планы? Есть ли в планах создать книгу или сборник стихов?
1: Да, конечно, творческие планы, можно сказать, грандиозные. Очень мечтаю о сборнике. Собираю сейчас стихи, у меня сейчас около 200 уже стихов. И есть довольно-таки, в принципе, интересные стихи.
0: Почитайте что-нибудь о вере.
1: С удовольствием. У меня есть стих, называется «Христос воскрес». Мечтаю я о том, что в жизни очень сложно, чтоб в каждом из людей Иисус Христос воскрес и с чистой, как кристалл, душой, так просто и надежно мы жили, как и Он, сошедший к нам с небес.
0: Александр, спасибо вам за этот глубокий, честный и по-настоящему вдохновляющий разговор. Ваша жизнь – это яркий пример того, как человеческий талант, соединенный с верой и преданностью родной земле, способен творить настоящие чудеса. Вы укрощаете сталь и дарите крылья слову. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
1: Спасибо за теплые слова. Слушателям я желаю, ну, прежде всего, здоровья, чтобы все чувствовали себя хорошо. И доброта, я вам говорю, его прибавит. Доброта, чистые помыслы обязательно. И отдавать вот как можно больше людям. Не брать себе, а если делаете, знаете, как есть поговорка, творите добро и бросайте его в воду. Вот это мой принцип. И это правильно. Не ждать чего-то, не ждать какой-то там суперблагодарности. Просто от души, от чистой души, от чистого сердца. И тогда у вас будет все хорошо.
0: Я вам скажу, что даже в других языках, например, в армянском, тоже есть такая поговорка или пословица «сделай добро, брось в море». Мне она очень нравится. Дорогие слушатели, сегодня мы убедились, что даже в самом твердом металле можно зажечь искру божественной красоты, если к нему прикасаются руки мастера с чистым сердцем. С вами были Александр Ткаленко и Ирина Василевич.
2: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. Сегодня мы продолжаем наш цикл по стихам серебряного века под названием «Сердце к сердцу».

чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных, странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разбежался ковыль, слушает крики стрибожьи, чуя старинную быль. С остановившимся взглядом здесь проходил печенек. Сыростью пахнет и гадом возле мелеющих рек. Вот уже он и с котомкой, путь оглашая лесной, песней протяжной, негромкой, но озорной, озорной. Путь этот светы и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки в страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу входит он, Боже, спаси! Обворожает царицу необозримой Руси взглядом, улыбкою детской, речью такой озорной. И на груди молодецкой крест просиял золотой. Как не погнулись, о горе, как не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест. Над потрясенной столицей выстрелы, крики, набат. Город ощерился львицей, обороняющий львят. Что ж, православные, жгите! Труп мой на темном мосту, пепел по ветру пустите, кто защитит сироту? В диком краю и убогом много таких мужиков. Слышен по вашим дорогам радостный гул их шагов.

вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова.

радостные, белые, белые цветы. Сердце наше, Господи, сердце знаешь ты, в сердце наше бедное, в сердце загляни. Близких наших, Господи, близких сохрани. Есть такое трудное, такое стыдное, почти невозможное, такое трудное. Это поднять ресницы и взглянуть в лицо матери, у которой убили сына. Но не надо говорить об этом.

Блевотина войны, октябрьское веселье. От этого зловонного вина как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ, безумствуя, убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь.

Страшно от того, что не живется, спится. И все двоится, и все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда мне замолить грехи мои? Ведь я на последнем склоне круга. А самые страшные, невыносимые, это то, что никто не любит друг друга.

Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна.

Нынче праздник, пахнет мята, все в цвету, и трава еще не смята, все в цвету. У ручья с волною звонкой на горе скачут, резвятся козлята, все в цвету. Скалы сад мой ограждают, стужи нет, а леса-то, а поля-то, все в цвету. Утром вышел я из дома на крыльцо, сердце трепетом объято, все в цвету. Я не помню, отчего я полюбил, что случается, то свято, все в цвету.

Я вижу, в дворовом окошке склонилась к ребенку мать, а он раскинул ножки, хочет их ртом поймать. Как день ему будет долог, ночам конца словно нет, а год — это дивный сколок будущих долгих лет. Вот улыбнулся сонно с прелестью милых котят, ведь каждая мать — Мадонна, и всякий ребенок свят. Потом настанут сурово труды, волнения и страсть, и где найти тогда слово, чтоб не дало упасть? Мудры старики да дети, взрослым мудрости нет. Одни еще будто в свете, другие уж видят свет, но в сумрачном бездорожье утешься сквозь страстный плен. Увидишь, мы дети Божьи, у теплых родных колен.

На полях черно и плоско, вновь я Божий и ничей. Завтра Пасха, запах воска, запах теплых куличей. Прежде жизнь моя текла так, светлой сменой точных дней, а теперь один остаток, как-то радостно больней. Ведь зима, весна и лето, Пасха, пост и Рождество, если сможешь вникнуть в это, в капле малой божество. Пусть и мелко, пусть и глупо, пусть мы волею горды, но в глотке грибного супа радость той же череды. Что запомнил сердцем милым, то забвением не позорь. Слаще нам постом унылым сладкий яд весенних зорь. Будут трепетные зорки бегать пары по росе, и на красные-красные горки обвенчаются, как все. Пироги на именины, дети, солнце, мирно жить. Чтобы в доски домовины тело милое сложить, в этой жизни Божья ласка словно вышивка видна. А теперь ты, Пасха, Пасха, нам осталась одна. Уж ее не позабудешь, как умом ты не мудри. Сердце теплое остудишь, разогреют звонари. И поют светлыни строги, дили-бом, дили-бом. Ты запутался в дороге, так вернись в родимый дом.

В очередном выпуске нашей поэтической страницы, в продолжении цикла под названием «Сердце к сердцу» по мотивам поэтических произведений Серебряного века, для вас прозвучали стихи поэтов Николая Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходосевича, Михаила Кузьмина в исполнении актера, художественного руководителя Верхотурского духовного театра «Град» Дмитрия Вершинина. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Храни всех Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Впервые в России государственный хоспис передали благотворительной организации. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в управление фонда «Вера» государственный хоспис, который был до недавнего времени частью Выборгской центрально-районной больницы. Учредитель фонда Анна Федермейстер сообщила в своем телеграм-канале, что это отдельное здание в поселке Советский. И подчеркнула, что это первый случай в стране, когда регион передает хоспис в благотворительную организацию. Анна Федермейстер рассказала, что здание полностью отремонтировано и в нем есть необходимое оборудование и мебель. Государственное финансирование хосписа сохраняется. Конечно, мы будем привлекать дополнительные деньги, будем обучать врачей и медсестер, привлечем дополнительный немедицинский персонал. Мы уже начали выезжать с визитами на дом, чего не было в Выборгском районе, и начали выписывать рецепты на опиоидные анальгетики прямо у постели пациента, дома, облегчая жизнь родственникам и уменьшая нагрузку на скорую помощь, говорит Федермейстер о том, как улучшится функционал хосписа. Кроме того, близкие смогут посещать пациентов круглосуточно. Для их отдыха появился уютный уголок с микроволновкой и чайником. Пациентов уже вывозят гулять, а одного из них даже свозили на долгожданную рыбалку. Анна Федермейстер добавила, что местные власти и представители бизнеса обещали помочь хоспису. Будет отремонтирована дорога, появятся новые пандусы и забор. На территории проведут субботник. Пациенты будут получать сладости и цветы. Далее в этом выпуске. В Покровский храм села Большой Куяш привезли новый купол. В июне 2026 года ураган повредил купол малого храма в честь Рождества Христова на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Челябинской области. Настоятель храма иерей Игорь Марков и прихожане сразу начали ликвидировать последствия ЧП. Также заказали новый купол. Теперь он готов и доставлен из Алапаевска. Специалист по изготовлению купола Вячеслав Сергеевич Клещев трудился над ним целый месяц. В ближайшее время состоится его освящение и установка на храм. Мы выражаем огромную благодарность всем причастным в этом благом деле, всем неравнодушным жертвователям, кто поддержал наш приход, сообщил настоятель храма иерей Игорь Марков. И в заключение выпуска. 33 новых специалиста получили диплом Академии государственной и казачьей службы. Торжественный выпуск 11-го потока слушателей Академии прошел в Екатеринбурге, в главном храме Оренбургского войскового казачьего общества, храме «Памятники на крови» 5 сентября 2026 года. 11-й поток Академии государственной и казачьей службы завершил обучение. Финальным мероприятием стало торжественное вручение дипломов. В субботу в храм «Памятник на крови» приехали выпускники, прошедшие профессиональную переподготовку по направлениям «Экономика и управление организацией, казачий компонент», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» и «Военная психология». Благодарственный молебен совершил клирик храма на крови протоиерей Александр Салаутин. Выпускники получили дипломы государственного образца и знаки Академии, были присвоены казачьи чины. Начальник Академии государственной казачьей службы, почетный атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Иванович Романов вручил документы 7 выпускникам. Остальным, кто не смог присутствовать на церемонии, лично отправят документы по почте. После церемонии и вручения дипломов для гостей была организована экскурсия по музею Святой Царской Семьи в культурно-просветительском центре «Царский». Новый курс обучения начнется 14 сентября 2026 года. Академия предлагает получить дополнительное профессиональное образование по 4 программам. Дистанционное обучение сроком 4 месяца. Экономика и управление организацией «Казачий компонент». Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Военная психология, медиакоммуникации. Также открыты курсы повышения квалификации, дистанционное обучение сроком 2 месяца. Современное управление и искусственный интеллект в деятельности казачьих и общественных организаций. Казачьи

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 8 сентября по новому стилю или 26 по старому. И сегодня мы празднуем Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это торжество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году, а также память мученика Адриана и мученицы Наталии, пострадавших в начале IV века. Преподобный мученик

0: Адриана Андрусовского XVI века, блаженной Марии Дивеевской Фединой, почившей в 1931 году, священномучеников XX века Петра Ивлева, Виктора Элланского пресвитера, священноисповедника Георгия Косова пресвитера, мучеников Дмитрия Морозова, Петра Бордена и священноисповедника Романа Медведя пресвитера. Празднуется обретение мощей священноисповедника Николая Могилевского, митрополита Алма-Атинского, в 2000 году. Также прославляются иконы Божией Матери Владимирская, Владимирская Елецкая и Умиление Псково-Печерское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к истинному исповеднику веры Христовой, протоиерею Георгию Алексеевичу Косову. Родился будущий святой 4 апреля 1855 года в селе Андросово Дмитровского уезда Орловской губернии. Родители Георгия Косова были очень благочестивыми и стремились дать Георгию хорошее образование. Отец был священником. Вначале мальчик учился в сельской школе, а затем в семинарии. Там Георгия Косова отличали усердие к учебе, душевная чистота, смирение и нелицемерная любовь к ближним. После семинарии он пошел учительствовать к себе на родину, в Дмитровский уезд, в земскую школу. Когда Георгий Косов стал заведовать школой, ярко проявился его педагогический талант. А в свободное время Георгия неудержимо тянуло в храм. Георгий сочетался браком с девицей простого звания, сиротой, бесприданницей, но благочестивой. И в 1884 году был рукоположен во священника и назначен на беднейший приход в Орловской епархии, село Спас-Чекряк Болховского уезда. И на этом месте Господь прославил его имя. Бедственное положение прихода из 14 дворов ужаснуло нового священника. И ему стало понятно, почему здесь не держался причт. В двух верстах от деревни стояла ветхая и пустая церковь, где во время зимней службы даже святые дары в чаше замерзали. А сердца односельчан были так далеки от церкви и от Бога, что молодой священник сразу же впал в отчаяние. Ни одну бессонную ночь провел он в размышлениях, когда же ему стало невмоготу от безысходности, решил он пойти с вопросом в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Отец Георгий стоял в толпе, далеко от входа. Появился старец и стал манить его через толпу к себе, а ведь он никогда не видел и не слышал о Георгии Косове, который и в монастырь пришел без иерейской одежды. А старец заговорил: «Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать? Храм, вишь, у него стар, заваливаться стал. А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы в нем, чтоб были деревянные. Больных привозить будут, так им, чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай, да дурь ты из головы выкинь. Помни, храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай, иерей, Бог тебя благословит». С великим недоумением воспринял отец Георгий повеление прозорливого старца. Вернувшись в Спас-Чекряк, отец Георгий решил продолжить свое служение при здешнем храме. В праздничные дни, особенно 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, отец Георгий долго и усердно совершал богослужение. И в этот день в Спас-Чекряк стали стремиться не только прихожане, но и паломники из других мест. А после службы, когда они подходили к отцу Георгию с вопросами, он отвечал обстоятельно и душеспасительно. Люди стали проявлять к нему большую благодарность и почитание. Быстро распространилась слава о подвижнической жизни и обильных добродетелях верного пастыря. Народ во множестве стекался в Спас-Чекряк, желая узреть дивное житие батюшки, получить от него благословение, услышать слово назидания. Для приезжих у него был даже выстроен страннический дом, подобие гостиницы, построенный из кирпича, сделанного на своем кирпичном заводе. По дару благодати Божией отец Георгий исцелял людей. К нему привозили и бесноватых, Бывало не раз, что больного, расслабленного подносили к батюшке, а из Спас Чегрека он шел бодро на своих ногах. Для тяжело страждущих и больных подвижник открыл в Спас Чегреке больницу. Ежедневно он в ней делал обходы больных. Подвижника так почитали и верили в его неустанное заступничество, что считали, что если батюшка помолится, Господь обязательно исполнит его прошение. В 1896 году началось строительство храма во исполнение повеления отца Амвросия. А в 1905 году уже красовался замечательный трехпрестольный храм во имя Преображения Господня. Отец Георгий начал устраивать в деревне детский приют. 22 октября 1903 года, в день празднования иконы Казанской Божией Матери, состоялось в Спас-Чегреке освящение второклассной школы, которой не было даже в уезде. В приходе отца Георгия было построено еще несколько школ. На другой день после Октябрьского переворота отца Георгия в Спас-Чегреке посетил Орловско-Севский епископ Серафим Остроумов, будущий новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами на глазах. Поручая себя промыслу Божьему, отец Георгий продолжал утешать свою паству, проживающую в столь мятежном мире. И благодаря его святым усилиям Спас-Чегрек был как бы островком посреди разбушевавшегося моря. Осенью 18 года красноармейцы приехали и за батюшкой в Спас-Чегрек, чтобы забрать его в тюрьму. В уездной тюрьме не ведали, что делать с новым знаменитым арестантом. Как же записывать его во враги народа, когда люди его любили и были за него стеной? Власти выпустили святого из тюрьмы, опасаясь гнева народного. Но в начале 20-х годов в Спас-Чегрек прибыла специальная комиссия по изъятию церковных ценностей и потребовала сдать все изделия из золота и серебра. Ценностей у священника не оказалось. Его обвинили в укрывательстве, арестовали, отправили уже не в уездную тюрьму, где могли бы к нему проявить какое-либо снисхождение, а в губернскую. Но власти и на этот раз не смогли предъявить батюшке улик его виновности и снова были вынуждены отпустить. Бог продолжал оберегать своего угодника, но жизненные невзгоды и неустанные пасторские труды ухудшили здоровье священника. Начались боли в желудке и печени. Но и на смертном одре не оставлял батюшка своей попечительности о ближних, не отказывал приходящим к нему людям, принимал их лежа. Умер святой праведный исповедник 26 августа 1928 года по старому стилю, на 74-м году жизни. Властям не удалось запретить поклонение усопшим. Гроб с телом в величественном крестном ходе обнесли вокруг церкви и похоронили святого около церкви, у алтаря. Прошли десятки лет, многое переменилось и в России, и в Спас-Чегреке. Орловское духовенство обрело мощи священно-исповедника Георгия Косова в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Святый священно-исповедничий Георгий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы. Позвольте мне извиниться и поделиться своими переживаниями. После каждой передачи, анализируя ответы на вопросы, достаточно часто вижу, что в них нет, может быть, какой-то глубины, индивидуальности, по одной простой причине, что, к сожалению, в рамках радиопередачи, в рамках ответа на вопросы, не зная конкретной ситуации, возраста, истории заболевания, многих других факторов, достаточно сложно дать глубокую индивидуальную рекомендацию. Поэтому надеюсь на ваше понимание в разделе ответов на вопросы. Надеюсь, что наши ответы помогают сориентироваться по тем или иным медицинским аспектам. И надеюсь, что наши ответы и передача будут интересны в дальнейшем. Сегодня хотелось бы поговорить об осеннем обострении хронических заболеваний. С научной точки зрения, обострение осенью хронических заболеваний не всегда подтверждается. Есть исследования, которые говорят, что нет такого обострения. Есть исследования, которые наблюдают это обострение. То есть вопрос до настоящего времени активно изучается, и ученые спорят об этом. На практике врачи, большинство врачей видят обострение хронических заболеваний. Правда, причины этих обострений совершенно разные. И почему это происходит в каждом конкретном случае, безусловно, набор факторов свой, сугубо индивидуальный. Тем более, что термин хронических заболеваний включает в себя перечень, огромный перечень заболевания различных органов и систем, и по каждому конкретному заболеванию, безусловно, параметры обострения, условия обострения могут быть разные, но говоря о наиболее распространенных заболеваниях, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, органы дыхания, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит, воспалительные заболевания кишечника, хронические заболевания почек. Если говорить об этом перечне заболеваний, то на самом деле, как правило, факторы обострения достаточно близки, но вместе с тем еще раз хочется подчеркнуть индивидуальность или особенность. Почему в общем происходит, по мнению практических врачей, обострение хронических заболеваний осенью? В первую очередь рассматриваются изменения погоды. Понижение температуры, очевидно, вызывает сужение, спазм сосудов, изменение кровоснабжения органов, перепады атмосферного давления встречаются чаще, высокая влажность вносят дополнительные изменения. Все это создает нагрузку в первую очередь на сердечно-сосудистую систему, суставы, органы дыхания. А естественно, кровоснабжение – это важный фактор, который играет роль в развитии или обострении любого состояния, любого заболевания. Немаловажное обсуждение вносит и фактор сокращения светового дня. Очевидно, что недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, ряда других гормонов, участвующих в том числе в регуляции сна. Многие гормоны, витамин D, влияют на работу иммунной системы, и это может ухудшать и иммунную систему, влиять на функцию центральной нервной системы, изменяя настроение, изменяя уровень тонуса. Может появляться тревожность, апатия. Те признаки, которые мы с вами в одной из предыдущих передач разбирали в рамках такого состояния, как осенняя хандра, Хочется еще раз напомнить, у значительного количества людей осенью настроение может понижаться. Важный параметр, если изменение настроения связано с адаптацией нервной системы и длятся не более 2 недель, это ситуация допустимая, не являющаяся тревожной и требующей дополнительного внимания, но если пониженное настроение длится больше 2 недель, достаточно глубокое, связанное с потерей смысла жизни, с более тяжелыми мыслями о жизни, безусловно, это повод для обращения к медицинскому специалисту за психологической, психотерапевтической, психиатрической, возможно, помощью, так как нередко сезонные изменения настроения могут быть связаны с более серьезными изменениями работы нервной системы. Важным аспектом, безусловно, является и начало трудовой, учебной деятельности, начало посещения детского садика, школы, университета. Все это, безусловно, достаточно непростое испытание для нервной системы. Стресс, недосып, плотный график, тревожность, перебои со сном снижают стрессоустойчивость организма, негативно влияет на иммунную систему. Изменения в питании – очень важный момент, который важно помнить. После летнего особенности питания люди нередко переходят на достаточно быстро другой тип питания. Пища может быть с большим количеством соли, жирная. Может быть и ситуация связана с нерегулярным питанием из-за перехода на рабочий график. Может быть ситуация связана с тем, что и осенние продукты, осенние урожаи также влияют негативно на некоторые заболевания. В частности, избыточное количество употребления томатов, имеющих кислый характер, может влиять на функцию желудка, функцию пищевода. Важно учитывать и помнить, что, безусловно, перестройка в питании должна быть мягкой, медленной, независимо от сезона, независимо от изобилия тех или иных продуктов. Даже в рамках питания летнего можно достаточно серьезно нагрузить желудочно-кишечный тракт и спровоцировать обострение. Нередко врачи видят и обострение таких заболеваний, как дивертикулярная болезнь, потому что люди достаточно большое количество употребляют продуктов, содержащих косточки. При дивертикулярной болезни это крайне нежелательно. Люди могут употреблять избыточное количество соли в маринадах, копченостях, как элемент подготовки, заготовки продуктов осенью к зиме. Поэтому обратить внимание на резкую перестройку питания, безусловно, очень важно. Ряд других факторов имеет индивидуальное значение в зависимости от сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Возвращаясь к вопросу, какие заболевания чаще всего обостряются, то, безусловно, в первую очередь нужно рассмотреть заболевания сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца требует внимания. Дыхательная система, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Перестраивается спектр аллергенов, которые могут спровоцировать обострение бронхиальной астмы. Изменение климата, влажности, увеличение риска простудных заболеваний из-за того, что люди находятся в закрытых помещениях, из-за того, что скученность людей увеличивается, из-за того, что многие люди после путешествий привозят те или иные вирусы или бактерии из других регионов. Все это приводит к волнам простудных состояний и заболеваний, которые неизбежно плохо влияют на работу дыхательной системы. Также важно учитывать и то, что желудочно-кишечный тракт, такие заболевания, как функциональные заболевания желудка, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника, заболевания желчного пузыря нередко обостряются в осенний период из-за перестройки питания, из-за других факторов. Хотя, безусловно, после того, как современная наука нашла в качестве причины гастрита и язва инфекцию геликобактерную, риск осеннего обострения, если человек вылечил свой гастрит, вылечил свою язву, значительно снижается, но, к сожалению, остаются другие факторы, такие как прием ряда лекарственных препаратов. Важно помнить, что желудок достаточно остро реагирует на ряд лекарственных препаратов, в том числе и снимающих боль из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. И осенью, если происходит обострение других заболеваний, простудные заболевания, прием этих препаратов влияет плохо, в том числе и на здоровье желудка. Ревматологические заболевания, артрит, артроз, остеохондроз испытывают повышенную нагрузку. Кожные заболевания, экзема, псориаз из-за изменения влажности, из-за ряд других состояний. Ну и, безусловно, психические заболевания, тревожные расстройства, депрессивные расстройства плохо реагируют на изменения светового дня, ряд других параметров. Поэтому, безусловно, очень важно соблюдать меры профилактики. Комплекс мер профилактики в идеале должен начинаться с прохождения диспансерного осмотра, прохождения профилактического осмотра у медицинского специалиста еще до сезона, когда предполагается обострение заболевания. Важно обсудить необходимость или дополнительных мер обследования, например, человеку с гипертонической болезнью целесообразно, если и раньше наблюдались осенние обострения, пройти в этот период более строгий мониторинг артериального давления, дополнительные исследования в виде электрокардиограммы, УЗИ сердца, человека, страдающего заболеваниями легких, дополнительно оценить функцию легких, пройти флюорографию, если не проходил человек в предыдущий длительный период. И, безусловно, обсудить меры коррекции лечения, дополнительные препараты, увеличение дозы, увеличение кратности препарата. Все это достаточно индивидуальный параметр, который важно и нужно обсудить с медицинским специалистом. Из общих мер, безусловно, на первом месте стоит соблюдение режима. Полноценный сон 7-8 часов. Стабильный распорядок дня, независимо от выходного, независимо от другого какого-то графика жизненного, очень важно соблюдать, так как многие ритмы работы внутренних органов подчиняются определенной периодичности, биологическим часам. И когда человек нарушает эти биологические часы, естественно, внутренним системам организма достаточно сложно подстраиваться, уходят дополнительные параметры на регуляцию сдвига этих биологических часов и страдают многие внутренние системы. Немаловажное значение имеет и, конечно же, баланс питания. Причем здесь важно мягко перейти к особенностям питания осенью. С одной стороны, безусловно, изобилие количества растительных продуктов считается правильным, но когда употребляется избыточное количество томатов, большое количество косточковых различных фруктов, это не может не сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Если есть хронические заболевания, это может, безусловно, сдвинуть функцию внутренних органов в сторону, где симптомы могут обостриться. Поэтому очень важно, конечно же, мягкие переходы. Да, здоровый рацион питания включает в себя пятикратное питание, 400-500 грамм овощей, достаточное количество фруктов, достаточное количество с каждым приемом пищи, белка. Баланс должен быть 50/50 растительного и животного белка, особенно у людей старшей возрастной группы. Очень важно ограничить соль, жирные продукты, острые, копчености, свободный сахар. Еще раз хочется напомнить, что одной из проблем питания современного человека, конечно же, является избыточное употребление сахара. 100 лет назад человек употреблял около 2 килограммов сахара в год. Сейчас человек употребляет больше 30 килограммов сахара в год, и это избыточное количество сладкого сказывается на весе, на болезнях, которые связаны с весом, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни суставов. Поэтому питание, независимо от сезона, должно стремиться к рациональной, идеальной середине по фруктам, овощам, пищевым волокнам, витаминам и ограничению жиров, сладкого, избыточного количества продуктов, которые приводят к избыточной массе тела, ожирению. К общим параметрам, безусловно, относится и двигательная активность. Несмотря на то, что при переходе от лета к осени на работе больше суеты, человеку кажется, что он постоянно двигается, но, к сожалению, движение в течение работы не заменяет двигательную, так называемую, осознанную необходимость, осознанную двигательную активность, когда человек ходит, плавает, занимается физической нагрузкой в спокойном состоянии, дополнительно, осознанно. Замечено, что как бы человек на работе много не двигался, не суетился, если у него нет дополнительной физической активности, ходьбы вечером и в любое другое время, когда это позволяет дополнительно, ходьбы, направленные не просто на выполнение каких-то рабочих задач, а ходьбы, связанные с необходимостью поддержания двигательного тонуса. Ведь ходьба – это и очень важная регуляция стресса. Во время ходьбы у человека снижается уровень гормонов стресса, улучшается кровообращение, нормализуется тонус. А когда человек по работе постоянно, может быть, даже и бегает, он, к сожалению, не имеет того позитивного вклада движения в здоровый тонус организма. Поэтому нельзя заменять умеренную активность, связанную с необходимостью вне работы дополнительно ходить. Кто-то, может быть, любит велосипед, кто-то, может быть, любит плавание, другие виды физической активности. Очень важно движение, очень важно двигаться. И если человек начинает новые физические нагрузки, важно проконсультироваться, безусловно, с врачом. Одна из мер профилактики – это одежда по погоде. Мы достаточно часто с вами видим типичную картину. Люди приехали с юга и вот разгуливают в футболке, в шортах. Вроде бы и погода достаточно теплая, может быть, в средней полосе нашей страны. Но вместе с тем погода, температура, влажность существенным образом отличаются. Погода очень быстро меняется в зависимости от того, что есть солнышко или тучки налетели. Очень быстро происходит снижение температуры в пасмурную погоду. Поэтому осень – это всегда очень важный параметр перестройки одежды. Одеваться важно по погоде, строго следить за параметрами погоды, за прогнозом погоды. Или, к сожалению, легкое даже переохлаждение всегда может быть фактором риска развития простудных заболеваний. Отдельная ситуация – это управление стрессом. Безусловно, весь комплекс мер, направленных на управление стрессом, который мы с вами разбирали в передаче, посвященной осенней хандре, требует и предыдущих аспектов мер профилактики: режим, двигательная активность. Вместе с тем важно помнить и об ограничении информационного потока. Современный человек испытывает огромную нагрузку из-за огромного количества информации на работе, в семье, в средствах массовой информации. Поэтому, если человек чувствительный, очень важно ограничить количество информации, ее лимитировать, следить за источниками информации, применять дополнительно меры, которые снижают напряжение, дыхательные упражнения, двигательная активность. Если недостаточно общих мер, не забывать, что, безусловно, психологическая помощь, психотерапевтическая помощь, они в современном мире требуют достаточно большого внимания, имеют огромное значение. Не забывать и о социальной поддержки, об общении с людьми, видеть позитивные стороны в общении, активнее участвовать в некоторых проектах и аспектах социальной активности. Следующие меры – это защита от инфекции. Безусловно, на первом месте это прививка, прививка от гриппа, прививка от пневмокока. Если есть хронические заболевания дыхательных путей, она особенно важна и нужна. Соблюдать гигиенические мероприятия, мыть руки, избегать близких контактов, особенно если у человека есть признаки простудного заболевания. В местах, где большое количество людей человек вынужден посещать, у него есть хронические заболевания, помнить о необходимости и правильных параметрах ношения маски. Все это вместе, безусловно, важно, так как любая инфекция, к сожалению, это один из наиболее главных факторов, приводящих к обострению хронических заболеваний, независимо от болезни сердца, легких, суставов, желудочно-кишечного тракта. В период простуды огромное количество сил организма уходит на борьбу с инфекцией, и, естественно, те весы равновесия между болезнью и внутренними резервами, они сдвигаются, и после любого простудного заболевания, вирусного или бактериального, хронические заболевания, к сожалению, обостряются. Об этом важно помнить, как и о пункте четкого соблюдения выполнения рекомендаций медицинского специалиста. Нередко, к сожалению, обострение хронических заболеваний происходит после того, как летом из-за хорошего самочувствия, хорошего настроения происходит прекращение лечения. Человек достаточно часто предполагает, что болезнь не вернется, но гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, многие заболевания желудочно-кишечного тракта, позвоночника, суставов, к сожалению, невозможно вылечить полностью. В подавляющем большинстве случаев можно их контролировать при выполнении медицинских рекомендаций, при выполнении параметров лечения. Поэтому ни в коем случае нельзя прекращать лечение, если это не согласовано с медицинским специалистом, даже если самочувствие улучшилось. Очень важно помнить о том, что нельзя менять схему лечения без согласования с медицинским специалистом. Это важный параметр профилактики обострения хронических заболеваний осенью. Краткая инструкция вышесказанного. Краткая инструкция по мерам профилактики включает в себя прохождение диспансеризации или комплексного осмотра до осени или в начале осени, обсуждение с медицинским специалистом мер профилактики с учетом индивидуальности конкретного заболевания, соблюдение режима сна и питания, сохранение умеренной физической активности, одеваться по погоде, привиться от гриппа и других инфекций, в том числе и пневмококковой инфекции, при появлении тревожных симптомов не откладывать визит к специалисту, не прекращать лечение, если не согласовано с медицинским специалистом окончание терапии. Самое главное, безусловно, не ждать обострения, действовать на опережение. Если какие-то конкретные есть вопросы по хроническому заболеванию непосредственно у вас, пожалуйста, напишите, мы обязательно обсудим нюансы по профилактике, на что нужно обратить внимание. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: «Моя родственница больна онкологией, сейчас стала пребывать в весе, на что ей нужно обратить внимание?» Уважаемые радиослушатели, изменение веса при лечении онкологических заболеваний достаточно нередкая проблема, и медицинский специалист поможет понять, за счет чего идет прибавка веса. За счет жира, если вес растет постепенно, стабильно, увеличивается подкожно-жировая клетчатка, это накопление жировой ткани при изменении обмена веществ. За счет жидкости это тоже может быть причина скачков веса. Нужно обратить внимание на отеки, опухшие лодыжки, запястья, вздутый живот и проанализировать лечение. Это может только медицинский специалист. Ряд препаратов могут изменять аппетит, вызывать перераспределение жира. Лунообразное лицо, жир на шее и животе – одна ситуация. Может применяться гормональная терапия, которая меняет обмен веществ в мышечной массе, он снижается, увеличивает накапливание жировой ткани. Врач подскажет, что это нежелательное или допустимое явление на фоне терапии. Иногда лекарственная терапия может провоцировать раннюю менопаузу, это приводит к замедлению обмена веществ. Иногда на фоне лечения может снижаться активность за счет усталости, слабости, что меняет физическую активность. Поэтому очень важно оценить это в комплексе. Есть ли одышка, есть ли слабость, есть ли утомляемость, что сделать? Обсудить эту ситуацию, безусловно, с лечащим врачом. Он решит, нужно, не нужно делать дообследование. Не пытаться резко менять рацион и резко снижать вес. Только врач сочтет, нужно или не нужно ограничивать тот или иной компонент питания. В любом случае, при лечении онкологического заболевания всегда важно следить за достаточным количеством белка в рационе. Курица, рыба, кисломолочные продукты, орехи. Важно обсудить с врачом и режим активности, быть внимательным к дополнительным симптомам, отеки, одышка. Изменение веса достаточно часто встречаемый параметр в рамках лечения онкологического заболевания. Важна, безусловно, совместная работа со специалистом, который помогут найти верное решение. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: после употребления хлебобулочных изделий появляется сыпь, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. С чем это может быть связано и какие анализы сдать? Уважаемые радиослушатели, точный план обследования может составить только врач, так как на самом деле ему придется проводить дифференциальный диагноз между такими состояниями, как аллергия на глютен, компонент злаков, реакция на другие компоненты. Проблемы могут быть связаны не только с глютеном, но и другие составляющие, дрожжи, различные добавки. Могут быть и хронические заболевания, связанные с нарушением пищеварения. И поэтому только врач может выписать анализ крови на специфические иммуноглобулины Е-антитела, глютену, глиодину, генетические тесты, кожные пробы, тесты на заболевания целиакия, отдельное состояние. Что можно сделать самостоятельно? Первое. Не садиться на строгую безглютеновую диету, если нет неотложных состояний. Вести пищевой дневник. Записывать, что съели, отмечать, какие симптомы. Обратиться к специалисту. Только врач сможет понять, какое из состояний и заболеваний лежит в основе этих симптомов. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Алапаевска. Она спрашивает, как отличить проявление артрита от артроза. Болят колени, плечевые суставы, запястья, мелкие суставы пальцев. С чего начать обследование? Уважаемые радиослушатели, артроз – это заболевание, связанное с нарушением питания, условно говоря, изнашиванием хряща. Артрит – это воспалительное заболевание, при котором возникает воспаление. Есть некоторые состояния, которые помогают отличить артроз от артрита, хотя нередко при артрозе вторично может формироваться воспаление. Поэтому, безусловно, это искусство специалиста, который занимается этой проблемой. Но вместе с тем, при артрите боль носит так называемый характер воспалительный, усиливается в покое, ночью, под утро, есть утренняя скованность. При артрозе чаще всего боль механическая, она проявляется или усиливается при нагрузке. ходьба, подъем по лестнице, длительное стояние, а после отдыха при артрозе она стихает. Внешние признаки. При артрите выражены признаки воспаления. Отек, покраснение кожи над суставом, локальное повышение температуры. При артрозе признаки воспаления отсутствуют или они минимально представлены. Другие признаки, такие как повышение температуры, они могут встречаться чаще при артрите. Как и поражение нескольких суставов, чаще является проявлением состояний и заболеваний, в основе которых лежит воспаление сустава. С чего начать обследование? Идеально с консультации специалиста. На первом этапе общий анализ крови, биохимические исследования, исследование иммунологических маркеров на такие иммуноопосредованные заболевания суставов, которые уже врач считает целесообразным или нецелесообразным, и в том числе направление на инструментальные методы диагностики. Современными методами исследования являются магнитно-резонансная томография или на первом этапе рентгенография, ультразвуковые исследования, которые помогают врачу получить информацию, все-таки это артроз или артрит. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Торжественным построением на площади перед храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге завершился первый этап обучения на курсах для руководителей отрядов братства православных следопытов Уральского федерального округа. Мероприятие, состоявшееся 6 сентября 2026 года, объединило опытных наставников и новичков, ознаменовав начало нового учебного года для крупнейшего православного скаутского движения «УРФО». Для отряда «Флотилия Ковчег» это построение стало знаковым вдвойне. Вместе с ветеранами движения в строй впервые встали новобранцы набора 2026-27 годов. Такая практика является неотъемлемой частью обучающей программы. Пока взрослые курсанты отрабатывают протокол и церемониал братства, самые юные следопыты получают уникальную возможность наблюдать за слаженной работой старших товарищей, впитывая дух и устав организации. Осенний слет УРФО БПС – это ежегодное ключевое событие для всех следопытов Уральского федерального округа. Оно выполняет сразу несколько важнейших функций, служит площадкой для подведения итогов летней работы, позволяет отрядам соревноваться в мастерстве, обмениваться накопленным опытом и просто обрести друзей из разных уголков огромного региона. Традиционно слет собирает делегации из Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также других территорий, входящих в состав Уральского федерального округа. Напомним, первый большой осенний слет отрядов УРФО состоялся в ноябре 2022 года на территории храма во имя святителя Пантелеймона в Екатеринбурге. Тогда он собрал более 180 участников. Именно на том форуме было принято судьбоносное решение о консолидации всех региональных отделений и создании координационного центра БПС УРФО. Это событие положило начало официальному оформлению округа как единой сплоченной структуры братства православных следопытов. Далее в этом выпуске. 6 сентября 2026 года, в неделю 14 по Пятидесятнице, праздник собора московских святых. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил общемосковский крестный ход с молебным пением Пресвятой Богородицы и московским святым. Во время шествия верующие несли смоленскую икону Божией Матери, ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского и икону московских святых. По историческому маршруту вместе со святейшим владыкой прошли архиереи и духовенство, монашествующие, члены общественных организаций, многочисленные верующие. В молебном пении участвовали архиереи и духовенство, заслужившие его святейшеству за божественной литургией в храме Христа Спасителя. По прибытии процессии на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнического вала на специально установленном помосте святейший патриарх, преосвященные архиереи и духовенство совершили молебное пение Божией Матери и благоверному князю Дмитрию Донскому. По окончании молебна святейший владыка обратился к верующим с первосвятительским словом. Затем крестный ход продолжился. По прибытии к стенам Новодевичьего монастыря было совершено молебное пение московским святым. В завершение общемосковского крестного хода святейший патриарх Кирилл вновь обратился к пастве. Общемосковский крестный ход в Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых в истории Русской Православной Церкви. История крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с перенесением смоленской иконы Пресвятой Богородицы 28 июля по новому стилю 10 августа 1525 года. Традиция совершения смоленского хода не прерывалась на протяжении почти 4 столетий. До эпохи Петра I процессию неизменно возглавляли российские государи и патриархи, а потом до 1917 года московские митрополиты. Это событие имело особое значение для москвичей, зачитавших религиозное торжество с народными гуляниями на Девичьем поле. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. И завершение выпуска. В ночь на 7 сентября 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат попал в купол храма святителя Николая Мирликийского в селе Машково-Сурены Никифоровского муниципального округа Тамбовской области, Мичуринская епархия. Были повреждены главка и окна колокольни, а также световые окна барабана центрального купола храма. На место происшествия привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет. Все святыни храма в сохранности. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9,

Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин – признанное солнце нашей поэзии, но траектория его духовных исканий до сих пор вызывает ожесточенные споры. Кем он был? Вольнодумцем, скрывающим иронию, или глубоко верующим человеком, прошедшим путь от юношеского бунта к зрелому христианскому смирению? Сегодня о религиозных смыслах пушкинского текста, о промысле в судьбе художника и о том, как христианство формирует русскую поэтическую матрицу, мы побеседуем с известным поэтом, публицистом, доцентом Литературного института имени Горького и главным редактором портала «Прав чтения» Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В юности Пушкин отдал дань светскому скепсису, но на закате жизни создал великое переложение молитвы Ефрема Сирина «Отцы, пустынники и жены непорочны». Сергей Сергеевич, как вы считаете, был ли переход Пушкина к зрелому христианскому мировоззрению закономерной эволюцией или это результат глубоких личных кризисов?
2: Ну, в вашем вопросе огромное количество иных вопросов. То есть, что значит закономерный от какого-то закона? Этот закон мы формулируем иногда, что примерно таким образом, что в юности человек обязательно радикал, искатель от добра добра, хотя народная мудрость и запрещает прямо это делать. А в зрелости он эдакий охранитель. Наверное, закон этот носит в какой-то мере характер всеобщего, поскольку множество примеров, которые нам достались из отечественной истории, да, собственно, не только отечественной, они говорят именно о таком отношении к жизни, что поначалу ее хочется перестроить на началах более разумных, более вечных. А к старости человек складывает руки и убеждается в том, что это невозможно. Разочаровывается, впадает в уныние. Или просто, как в церкви иногда говорят, смиряется. Вы знаете, в некоторой графике, особенно в гражданской, то есть освободившей себя от, как ей кажется, от влияния высших сил, от влияния провидения, такую вот конфигурацию судьбы назвали бы просто позорной сдачей. Как же так? Человек набирается опыта, знаний, причем опыта не только там, эмпирического, а чувственного, духовного опыта. И почему же этот опыт должен привести его к абсолютному безволию, бессилию? Разве человек создан для того, чтобы в конец осиротеть? Да и Пушкин не был стар. К чему нам сейчас прорисовывать графику его судьбы, эволюцию его взглядов именно вот таким образом? Тем не менее, к тому, что называется поэт-государственник, христианский поэт, он все-таки постарался прийти. Это не было каким-то великим пришествием. Как и у многих его современников, товарищей, братьев по лицейскому сообществу, у него были духовные стихи. Они не носят характер какой-то окончательности. Если бы он прожил еще лет, ну хотя бы 20-30, мы бы, может быть, увидели Пушкина настолько умудренного, насколько это только возможно в России. Но эти несколько попыток и то оцениваются нами по высшей планке. Обратился, раскаялся, пережил нравственный переворот. Но это очень сложная история, ведь его какое-то преображение связано с тем, что в 1826 году, если мне не изменяет память, его вызвал к себе император. И имел с ним всего-навсего двухчасовую беседу, после чего сказал, что он беседовал с умнейшим человеком в России – Воодушевленный Пушкин отправляется писать сразу несколько больших таких произведений. Одно из них часто цитируется, другое менее часто. Но ведь император запряг его буквально, да, писать вот, историю Пугачевского бунта по его собственной просьбе. Записку о народном воспитании, которое цитируется, соответственно, менее часто. И он потрудился, и эта записка был принят все-таки труд Уварова Сергея, более соответствующий нравам и чувствам той бюрократической верхушки. И так далее, и так далее. То есть вот это консервативное мышление свершилось с великим поэтом буквально за 2 часа. Он вдруг осознал, что ему 26-27, да, вот примерно в эту пору, и он вовсе не создан для того, чтобы иметь постоянные неприятности от своих, как это в русском и советском, особенно литературоведении, называется, вольнолюбивых стихов. Вообще, зачем? В угоду кому? В угоду друзьям, вы знаете, той ужаснейшей совершенно лицейской атмосфере, которая подразумевала именно противоборство тому, что эти молодые совсем люди видели. А вы знаете, что лицей соединен с царским дворцом просто одним переходом. Узким переходом. Если кто-то был в Царскосельском лицее, вот это самое здание лицея, где они постоянно на казарменном положении находились, всего в одном переходе крытом на уровне, например, 3-го этажа или 4-го, от царского дворца. Представляете, чего они там насмотрелись? Какие там были балы, какие там были, как бы это сказали в простом народе, шуры-муры, какие блестящие кавалеры гнались там по аллеям за дамами. И вообще, как делается государственная политика, эти молодые люди, конечно, 12-13 лет видели собственными глазами. Как же можно было не противоборствовать этому? Как можно было не считать это легкомысленной деспотией первые годы царствования Александра Павловича Благословенного, хоть и победителя, конечно же, Наполеона. Поэтому, отдавая должное вот этому гигантскому придворному театру, они, конечно, вырастали оппозиционерами. Лицей должен был быть скрыт в глубине царскосельских садов, парка вот этого, да, огромного. Он должен был быть отдаленным 3 км, чтобы они не создались вот такими, молодыми революционерами. Но, тем не менее, оттуда вышли государственники и так далее, и мы все знаем их имена, и государственные служащие высокого ранга, и царскосельский лицей довольно долго вообще просуществовал, как кузница элитарных таких, дворян. Но, тем не менее, это закономерно отречение от ереси, которая одолевает человека в глубокой молодости. Поэтому, конечно же, характер закона вот в этом преображении есть, но назвать пушкинский путь универсальной моделью взросления русского поэта, я бы, наверное, затруднился бы. Почему? Потому что, вы знаете, вот эти ереси и это отчаяние может одолевать человека и в зрелые годы, и даже в годы, близкие к совершенной старости. В нем вдруг возникает вот в слабой, беззащитной душе какое-то бесовское наваждение, и человек становится знаменитым именно бунтарскими строками. И такие примеры тоже есть.
1: То есть через отрицание к Богу?
2: Через отрицание к Богу приходят, но бывает, что к нему приходит и через приятие. По-разному образуется вот это чувство в душе. Для того, чтобы понять, во что ты веришь, это нужно хотя бы один раз ощутить. То есть приобрести какой-либо духовный опыт. И не, может быть, даже молитвы такой вот в окружении своих же гимназических друзей в той крохотной церкушке немецкого вида, которая стоит подле Царскосельского лицея, а опыт молитвы одинокой, может быть, даже ночной.
1: Говоря о пророке и природе поэтического дара, Произведение посвящено теме высокого предназначения поэта. Истинный поэт – избранник Бога, призванный нести людям высшую истину глаголом «Жги сердца людей». Цитата «Господь, читатель совершенный» подчеркивает высшую вертикаль в творчестве. Пушкинский пророк напрямую отсылает к книге пророка Исаии, где для вас в пророке заканчивается ветхозаветная метафора и начинается реальный духовный опыт самого Александра Сергеевича.
2: Я бы затруднился провести границу. Дело в том, что пророк, стихотворение «Пророк» содержит некие очень близкие Ветхому Завету метафоры довольно физиологического плана. То есть, на самом деле, это очень ветхозаветная картина. Пришелец, вестник, от которого мы ждем, ну, мы, обычные люди, ждем чего-то благого. Ведь вестники, как мы ощущаем даже по Ветхому Завету, приходят с тем, чтобы объявить о чем-то поворотном в судьбе человека и даже целых народов особенно. Да, вестник приходит с благой вестью. Мы его ждем, как вот того самого голубя Ной дождался, да, вот этого вестника, белого голубя, что земля вновь проступила и так далее, чтобы представить что-то радостное. В пророке происходит, перечтите его, и вы поймете, что в пророке происходит далеко не радостное, в принципе. Да? То есть происходит взрезание груди человеческой, вынимание из него живого трепещущего сердца, ну, полностью садистский акт какой-то, изуверский, и вкладывание в эту рассеченную грудь пылающего угля. Ну, такая нормальная вообще казнь. Происходит далее чуть ли не вырывание глаз, там, да, вырывание языка, то есть всех органов в жизни человека. Наверняка это сопровождается ужасной болью, если переложить это на себя. Неужели это благой вестник? Оказывается, да. В логике Ветхого Завета это вот та самая благая весть. Оказывается, человек, отпавший от Господа, настолько испорчен, что лжет ему все. И глаза, и сердце. Лжет даже его лживый, как во многих пророческих произведениях, язык. И все это нуждается в замене. Картина ужасающая. Но почему-то после вот этой вивисекции буквально, этой лоботомии, вдруг происходит разрежение воздухов. Благорастворение, как говорят в церкви. Удивительная, странная картина. Я не знаю, где здесь опыт самого Пушкина, но муки, которые он испытывал, вполне возможно, вылились вот в эту каноническую картину, которую он осмыслил своими словами.
3: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы им моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводных от, и дольние лозы прозябания, и он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык. И празднословый, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк! И вижть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
1: Как христианское понимание таланта как веренного дара уживается с неизбежным эгоцентризмом, присущим любому литератору?
2: С Знаете, они настолько не уживаются, что дальше некуда. У меня, например, вот товарищ по элит-институту, который я закончил, где я уже 20 лет преподаю, испытывал совершенно нормальное трение с церковью, где он тоже потом начал служить. Сперва обычным пономарем, потом он сделался священником. Но когда он был пономарем, ему его старшие коллеги, архипастыри, не советовали писать стихов. То есть настоятельно не советовали писать стихов. Ему говорили, что это тебя как-то развинчивает. Не пиши. Лучше всего смирись и не отвечай на эти импульсы, вот когда там, пока не требует поэта к священной жертве, не отзывайся на эту священную жертву. Это все может быть от вовсе не от Бога. Это твоя гордыня. Вот. А эти вот священники такого старого воспитания просили его не писать стихов, чтобы ему было полегче, заботясь о его духовной пользе. Вы знаете, мой товарищ не смирился. И не знаю, насколько его сейчас можно назвать известным, но он, прекращая даже писать стихи, становясь священником, он все равно ощущает себя не только священником, а человеком, которому дано говорить. И он говорит по эту пору. Он до сих пор поэт. И я думаю, что он не перестанет быть поэтом. Несмотря на то, что как священник он прекрасно знает, что да, стихи могут быть порождением какого-то внутреннего желания сказаться. И это, да, это может быть не продиктовано ни Господом, ни какими-либо ангелами. Это просто внутреннее человеческое желание. Может быть, даже слишком человеческое. Но что это меняет?
1: Говоря о христианских архетипах, пушкинских героях, в русской литературе святость и этический выбор часто становятся ядром сюжета. Яркий пример – верность присяге и браку Татьяны Лариной и кротость Маши Мироновой. Является ли Татьяна Ларина идеалом именно христианской праведности в русской культуре, или ее молитвы глубже и сложнее?
2: Я думаю, да, она является. Почему она и обратила на себя такое внимание? Вот недалеко, как сегодня, я читал в одном из еще не вышедших в свет изданий об одном из прототипов Татьяны Лариной. И что же вы думаете? Это одна из жен декабристов, да, которая поехала за своим мужем в Сибирь на каторгу. Не случайно в «Евгении Онегине», уже в финальной главе, совсем близко к завершению поэмы, говорится не только слова о том, что там, другому отдана, я буду век ему верна, а еще и акцентируется на том, что муж Татьяны Лариной, первый и единственный, видимо, судя по ее таким намерениям, это старый воин, старый русский солдат. Так и было в браке у Волконских. Ему было 54, ей было едва-едва, там что-то, 17, 18, 19, тире, или там, до 21 года. Юная девушка, которая в браке знала не особенно много вот каких-то, да, вот, наслаждений. Они были женаты недавно. Но она отправилась за мужем и была счастлива всю дорогу. И если бы, может быть, поэма продолжалась бы, там, может быть, проступили бы и другие черты. Разумеется, именно вот такое поведение, не простонародное вот куда нитка, туда и иголка, а именно верность заключенному святому союзу и характеризует Ларину, может быть, да, предваренную Волконской, реальной, как женщину истинно христианских убеждений. Потому что чем еще женщина может доказать свою веру? Судьбой, как и мужчина. Что здесь сложного? У тебя муж в опале арестован, следуй за ним. Это так просто, казалось бы, да? Но порой некоторым людям вообще недоступно. Мы же знаем, вот, что уже в 30-е годы, когда арестовывали людей, некоторые жены здесь, в Москве и в Ленинграде тогдашнем, Они предпочитали развестись с арестованными, опасаясь не только за себя, а за жизнь детей. За жизнь детей. А между прочим, у Волконской остался младенец. Она ведь поехала одна в Сибирь, не взяла его с собой на попечение сестры. И ей говорили: «Ну как же так? Ты бросаешь своего ребенка?» Но она точно знает, что подразумевалось христианским пониманием брака – верность мужу. И никакие соображения здесь не могут быть иными, не могут быть пересмотренными. Куда муж, туда и жена.
1: Как в «Капитанской дочке» раскрывается евангельский тезис о милосердии, которое оказывается выше человеческого закона и справедливости?
2: Собственно, милосердие там одно, если вспомнить. Милосердие великой императрицы Екатерины II в отношении несчастного Гринёва Петруши. Мы все его преданно любим, мы понимаем, насколько он в невыносимых условиях сохранял верность этой самой Екатерине II. Так что же бы его не пожалеть, несмотря на наветы какого-нибудь Швабрина, кстати, казненного, если кто-то помнит. Ну, чтобы не проявить это милосердие, ну, проявили. Такая христианнейшая императрица. Мне достоверно известно о том, что Пушкин ее не жаловал. Несмотря на то, что это 18-е столетие, это его преддверие, это век героев настоящих. А вот он почему-то не жаловал императрицу. Это несмотря на завоевание Крыма, несмотря на вот эти блестящие победы русского оружия. Не было в сердце какой-то, в его сердце не было какой-то особенной теплоты в отношении к ней. Хотя он, да, признавал ее заслуги, он понимал, что это великая женщина не просто так, а Божьим еще попущением стала во главе великой страны. Но, ну, проявила милосердие. Я думаю, что не стоит как-то вот так вот брать и преувеличивать это все, раздувать, гиперболизировать. Ну, оказала милость. Но в конце концов, кто был этот мальчик? Петруша Гринёв. По своеволию же самозванца неказненного. Ну, кем он был? Маленькая песчинка вот в этой громадной истории Пугачевской войны, которая длилась не один год. А так ли уж были там возвеличены герои подавления вот этого Пугачевского восстания? Знаете, что его подавлял не только Державин и Суворов великий, а его подавлял, кстати говоря, знаете кто? Отец Крылова. Да. Иван Андреевич Крылова, батюшка, был в этих Оренбургских степях и подавлял там восстание Пугачева. И что же, все эти офицеры, которые в этих морозных степях, продуваемых, Державин вообще там скакал на конях в одиночку, без сопровождения и по дворянским усадьбам, и организовал партизанское буквально сопротивление вот этим ватагам, да, что они под заслугам были вознаграждены? Эпоха была жестокой. И помиловать одного, это, вы знаете, это не конец истории вообще. Это не конец истории. И мало ли, чем ему потом вспомянут его участие вот в этом бунте. И мало ли, какие письма еще посыплются. И жизнь Петруши Гринёва в покое, осужденному уже один раз, наверное, доживать не придется. И у них будет с Машей сложная жизнь. И не слишком богатая. Поэтому, ну, говорить о каком-то милосердии я бы не стал. Обычное административное решение. Но вот через призму этой конкретной судьбы мы, конечно, понимаем, что иногда административная машина может сработать в нормальную сторону. То есть верного ей человека не осудить. Хотя обычно первыми как раз летят головы именно верных. Вот в чем чудовищность этого положения. Именно верных. Вот она-то их как раз первыми и стремится уничтожить, потому что не верит сама, не верит в себя и не верит в эту самую верность. Вот в этом-то и суть, собственно, да. Ну, казалось бы, прокуратор Иудеи, римлянин, просвещенный человек, он прекрасно же понимает, что Христос не преступник. Но осуждает его. Почему? Потому что такова чудовищность власти.
1: Пушкин и церковь. Мифы и реальность. Историки литературы часто вспоминают пушкинские эпиграммы на духовенство, Гавриилиаду или сказку о попе. Притом поэт восхищался Библией и дружил со святителем Филаретом Дроздовым. Как современному читателю разделять бытовой антиклерикализм XIX века и подлинную глубокую веру Пушкина в провидение?
2: Я думаю, что вот этот самый бытовой антиклерикализм 19 столетия – это поветрие, которое было достаточно всеобщим для того, чтобы поэту путаться в нем, как в какой-то липкой паутине. То есть это бытовое поветрие дворян. Никакого, конечно, антицерковного настроя в народе в первой трети 19 столетия не было. Народ веровал, народ был в этом воспитан. В дворянстве эти течения, конечно же, были просто обессиливающими. Это не просто подтачивало единство общества. Вы поймите, что это не просто какой-то социальный фактор, ведущий там, я не знаю, к безбожию, к революции. Это не просто какие-то социальные мотивы. Это отражение неспособности дворянского сословия к служению. Я это слово пишу с прописной буквы внутренне. Почему? Потому что служение – это не только служба, не только армейская служба, не только служба гражданская. Служение – это понятие. И если дворянство было рождено на славу России, на великое служение своей стране, то уже в 19 столетии оно с каким-то обезоруживающим отчаянием, оно чувствует, что оно не может. И с тех пор, как Екатерина II освободила дворянство от непременной военной службы, начинает искать пути освободиться еще и от любой службы вообще. И вот просит, наверное, во всей великой русской литературе Золотого века, молит о том, чтобы ему предоставили еще какое-нибудь третье поприще. А ничего другого нет. Либо ты служишь, либо ты живешь в имении. И скучаешь, конечно, да. В 23 года или в 24, выйдя в отставку. Конечно, скучаешь. Нет никакого третьего поприща. Либо ты служишь своей стране, либо ты служишь своей земле. Появляется огромное количество лишних людей в 19 столетии. Они об этом пишут сами, потому что вся великая русская литература 19 века – это автопортрет дворянского сословия. Автопортрет со всеми своими минусами, скажем так. Это не просто Онегины и Печорины. Это не просто какие-то тургеневские типы. Там уже пошли разночинцы и так далее. То есть в эту антиверу включается еще и третье сословие, действительно третье сословие – разночинцы. И постепенно вся эта вот чума охватывает все русское общество и начинает действительно серьезно лихорадить его. Что же сказать о бытовом антиклерикализме? Это первое зернышко сомнений, которое было брошено в русскую землю. А вот вера Пушкина, терпевшая многие кризисы, стихотворение «Безверие», если вспомнить, она, в общем, оказывалась в критические минуты рядом с ним и не изменяла ему. Можно было позволить себе вольности, когда скука, когда ссылка, когда сидение холерное, Болдина. Можно было позволить себе эти минуты слабости, но в целом человек, обремененный и таким семейством, и такими долгами, просто не мог себе позволить последние 7 лет расслабиться и пребывать без веры. И вот когда он внутренне сконцентрировался и собрался, и понял, насколько... последний год он понял, что его предприятие, журнал «Современник», тоже не слишком выгоден, и 2/3 тиража пылятся на складах, и долгов не отдать... Он хотел их отдать, эти великие долги, которые ему потом после смерти списал император Николай. Когда он все это понял, он осознал, что надеяться, кроме Бога, ему не на кого.
4: Знаменитый стихотворный диалог Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» и митрополита Филарета «Не напрасно, не случайно, что это было? Смирение гения перед пастырем или спор равных мыслителей?»
2: Ну, надо понимать, наверное, атмосферу вот, первой трети 19-го столетия, когда митрополит мог ответить поэту практически в его размере, на его же рифмы. Я не думаю, что это был спор. Я думаю, что со стороны митрополита Филарета это было приободрение. Он давал понять Александру Сергеевичу о том, что он овца не паршивая, не отпавшая всего-навсего. Ему было и самому, наверное, забавно поучаствовать вот, вот в этом диалоге. Но это не был спор, конечно. И когда Пушкин ответил уже Филарету стихами полными веры, я думаю, что архипастырь добился своего. Вот, он приободрил человека и придал ему сил в тот момент, когда увидел в нем отчаяние, печаль глубокую и тревогу. Собственно, архипастырь поступил, как поступают все архипастыри. Он приводит контраргументы, не сокрушительные, а мягкие, успокаивающие, даже в чем-то убаюкивающие. Вот. И, конечно, Пушкин, воодушевленный этим, все-таки это ведь архипастырь, это первый человек церкви русской. Конечно, о таком диалоге мы сейчас можем только мечтать. Этот такой небольшой, маленький стихотворный диалог имеет огромное значение для и Пушкина, ну, наверное, и для нас, поскольку где-нибудь в неопределенном будущем, возможно, архипастыри будут разговаривать со своими чадами, даже поэтами. Я, по крайней мере, такой возможности не исключаю.
4: Сергей Сергеевич, вы часто общаетесь со студентами, исследуете координаты постхристианства в поэзии и не боитесь обсуждать даже рэп-культуру. Возможен ли пушкинский глагол, жгущий сердца людей в эпоху клипового мышления и тотальной десакрализации слова?
2: Пушкинская стилистика сегодня невозможна. Она создана на рубеже 18 и 19 столетия именно такой, поскольку таков был возвышенный язык той поры. Теперь у нас иной язык бытовой и иная речь, которая претендует на звание возвышенной. Все настолько поменялось, что теперь стилизация под Александра Сергеевича, вот одна из них стоит на моем столе, в таком большом футляре, вот написано хорошим каллиграфом, выведено. Один человек вот, как бы следует пушкинскому глаголу. Но выглядит это не то, чтобы даже смешно. Нет, я при всем желании не могу свысока посмотреть на вот эти попытки. Да, там глагольные рифмы, там восклицания, там старообразные слова, там тот же любимый Пушкиным четырехстопный ям, которым написан не только Евгений Онегин. Но читать это сегодня можно в координатах, наверное, постмодернистской такой, да, словесности, переворачивающей символы, разоблачающей сакральные понятия, только с глубокой печалью, потому что иное время, иной век, иные пристрастия и язык иной. Нельзя с тем же наивным выражением лица говорить в 2026 году, так же, как это было в 1826 году. Никак нельзя. Это стилистика, она меняется, и у нее есть свои совершенно необсуждаемые никем и никем не пересматриваемые законы. Стилистика зависит от бытия народного в его огромном большинстве. И она только потому и дрейфует, и только поэтому она такова сегодня, что такова народная жизнь.
4: Что бы Пушкин, по-вашему, сказал сегодняшним молодым авторам, ищущим смыслы в нетрадиционной христианской культуре?
2: Я думаю, что бы он вообще сегодня сказал молодым авторам. И мне, честно говоря, страшно. Нет, он бы не стал, наверное, читая рукописи молодых, а может быть и не молодых, да, вот, живущих ныне поэтов, он бы не стал, наверное, он бы не прибег к брани какой-либо. Он вряд ли бы выстигал их таким бичом презрения. Он, может быть, ощутил бы все-таки ту же боль, ту же тревогу о настоящем и будущем, и даже прошлом, что владело когда-то и им. Потому что все-таки в свои 35-37 лет он был в состоянии уже не писать какие-то, знаете, такие бичующие эпиграммы, а понимать текст. Но сегодняшний текст написан таким языком, в который бы ему нужно было бы очень сильно вчитываться и различать, точно так же, как мы пробуем различить его намеки, да, вот в застрочном пространстве, между строчным, ему бы пришлось различать наше застрочное пространство, не зная реалий, подразумеваний, вообще вот, не чувствуя вот этой семиотической системы, которая стоит за любым стихотворением, ну, кроме бездарного, конечно, да, примитивного. Он вынужден был бы предпринять над собой огромный душевный труд. И аналитический тоже. И только после него он был бы способен судить, хорошо это или плохо, как это исполнено, с полной ли отдачей вот всех душевных сил языку, или придерживая эти силы, болтая, как часто болтали в светских салонах. Побалтывая, знаете так, от скуки, от лени, от какого-то внутреннего раздражения, я думаю, что он бы различил. Все-таки он был поразительно проницателен.
4: Сергей Сергеевич, огромное спасибо за этот глубокий, честный и лишенный академического официоза разговор. Вы удивительно точно показали, что Пушкин для нас – это не застывший мраморный памятник, а живой пример человека, который смог преодолеть собственный хаос и выйти к свету. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
2: Знаете, я бы пожелал им той же проницательности. И вот что я бы хотел сказать в заключение. Современная поэзия в каких-то своих частях не хуже, чем то, что переиздано тысячи раз. Но для того, чтобы это понимать, что она тоже трудится, ее нужно находить, отыскивать. Вы будете счастливейшими из людей, когда найдете современную поэзию, высота которой соприродна высоте Золотого века. Я убежден, что это сделать можно и сегодня. Но для этого нужно употребить какие-то усилия. Когда молодой человек пытается отыскать что-то в интернете при помощи Гугла или Яндекса, неважно, ему всегда выпадают порочные результаты. Первыми всегда выпадают поэты-иноагенты, которые прокляли Россию и уехали из нашей страны навсегда, может быть. Если ничего не переменится, они там навсегда, они прокляли наш народ. Так устроены поисковые системы. Это я наблюдал и вчера при собеседовании абитуриентов на место студентов литературного института. Они называют одни и те же имена, 5-6 имен. Половина из них иноагенты, а половина еще, может быть, ждут своей очереди. Это люди, проклинающие нашу страну, денно и ночно, живущие ненавистью. Но стоит предпринять усилия, отыскать по каким-то зарубкам на стволах деревьев, в ночном лесу, людей, которые не предавали свою страну, но не кичились этим, а просто делали свое дело всю жизнь. И некоторые погибли в своей стране, здесь, сражаясь за то будущее, которое, ну, у нас волей-неволей наступит. Вот когда вы отыщете этих людей, когда вы насладитесь их строками, потому что это строки честных людей, честных и любящих свою страну, тогда вы будете блаженнейшими. Я вам желаю этого.
4: Дорогие друзья, читайте классику, ищите скрытые духовные смыслы. С вами были Сергей Сергеевич Арутюнов и Ирина Василевич.
3: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой, владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои. О Боже, прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживить.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 8 сентября. Хорошего и доброго вечера вам в кругу родных и близких вам людей. А я сейчас расскажу вам о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку «Королек и медведь». 18:35 программа «Встреча за кулисами», подготовленная Константином Еремеевым. В цикле о выдающихся музыкантах и композиторах речь пойдет о барочном композиторе Георгии Телемане. В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. Продолжим разговор о консервации. В 19:30 в цикле «Звучащая книга», напомню, мы слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:05 в цикле «Архипастырь. Беседа с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом». В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22:30 в цикле «Духовное слово» предлагаем вашему вниманию отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, затем разговор о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Напомню, в программе принимает участие священник Олег Герасимов. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко, в 01:30 звучащая книга, в 02:05 цикл «Архипастырь», в 03:20 медицинский городок с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым, в 04:20 псалмы царя Давида, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на среду, 9 сентября. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра повторим беседу с гостем нашей студии, литературоведом Сергеем Арутюновым, о христианстве в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие друзья, такие передачи для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угрешского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения приняли участие в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. В беседе с сотрудниками ФСИН священнослужители не только ознакомили их с житием их небесного покровителя, но и рассказали о важности молитвы в тех или иных случаях, особенно на таком важном и ответственном служении в наше непростое время, как служение Федеральной службы исполнения наказания. Было рассказано о значении участия в церковных таинствах. Каждому сотруднику была подарена молитва для того, чтобы они молились перед выходом на службу и чаще поминали своего небесного покровителя, рассказал протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии. По данным Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в уголовно-исполнительной системе действует 21 отдельно стоящий православный храм. Тюремное служение в Русской Православной Церкви, как отдельное направление пастырства, стало складываться в XIX веке. После учреждения в 1819 году попечительного о тюрьмах общества, до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Напомним, в марте 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2004 году. В том же году была образована Федеральная служба исполнения наказаний России как самостоятельная служба из бывшего Главного управления исполнения наказаний ГУИН Минюста России. Далее в этом выпуске. 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона была совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Богослужение было совершено под открытым небом в стенах полуразрушенного здания бывшего порохового погреба. Традиционно литургии на этом месте совершаются в день памяти жертв Красного террора 5 сентября. Территория Ковалевского леса вокруг погреба свободна для посещения. Она не входит в действующую охраняемую зону полигона. От здания в лес уходит тропинка скорби, памяти, молитвы, любви к реке Лубье, роднику, зданию бывшей разрядной. Имена, покрытые Господом. Весной прошлого года были открыты первые имена погибших на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом в 1920 году. Недавно удалось узнать о судьбе одной из персоналей этого списка, Анастасии Орловой, и подготовлен для печати макет брошюры «Милая, дорогая Настенька», рассказывающий об этой удивительной женщине, чья жизнь была тесно переплетена с судьбой семьи великого князя Константина Константиновича. Ее жизненный путь – это путь служения, преданности и глубокой веры. А ее гибель в январе 1920 года стала одной из тысяч трагических страниц российской истории, когда в водовороте революции и гражданской войны гибли люди, чья главная вина заключалась лишь в их дворянском происхождении, служении императорской фамилии, верности присяге. И в завершении выпуска. В день поселка в Верхней Синячихе на базе спортцентра «Орион» прошли военно-спортивные игры «Предел прочности 2026». Масштабное событие объединило спортсменов разных категорий, от ветеранов и участников СВО до атлетов с особенностями здоровья, а также любителей командных и силовых дисциплин. Судейскую бригаду возглавил иеромонах Серафим Шанин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Верхняя Синячиха, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, а также руководитель миссионерского отдела епархии. Отец Серафим активно содействует развитию физкультуры в епархии и поддерживает инициативы, направленные на укрепление силы духа и тела. Главным итогом игр стали не только спортивные результаты, но и укрепление товарищества, взаимного уважения и силы духа. Это был выпуск новостей на православном радио.

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, для вас сказка «Королек и медведь».
1: Королек

0: Однажды летней порою пошли медведь и волк в лес погулять. Услыхал медведь прекрасное пение какой-то птицы и говорит: «Братец волк, что это за птица, которая так прекрасно поет?»
1: «Тише, тише, это король всех птиц, перед ним мы все должны преклоняться».
2: А птица была королек.
0: «Если это так, мне хотелось бы поглядеть на его королевский дворец. Проводи меня туда».
1: «И это не так просто, как ты думаешь. Надо подождать, пока прибудет госпожа королева».
2: А вскоре явилась и госпожа королева. Принесла в клюве корм. Потом явился и сам король. И стали они кормить своих птенчиков.
0: Захотелось медведю поскорее подкрасться.
2: Но волк схватил его за рукав и говорит:
1: «Не-не-не, надо будет подождать, пока король и госпожа королева уйдут».
0: Заприметили волк с медведем хорошо ту впадину, где находилось гнездо, а

0: потом убежали оттуда. Но не было медведю покоя. Хотелось ему посмотреть на королевский дворец. Вскоре он пошел туда опять. А в это время король и королева далеко улетели. Заглянул медведь в гнездо. Видит, лежат в нем 5 или 6 птенцов. Вот это и есть королевский дворец. Хе-хе-хе. Ну и неказистый же дворец. А вы и вовсе не королевские дети, а подкидыши.
1: Ой.
0: Услыхали это молодые крольки, страшно рассердились и как запищат.
1: Нет, мы вовсе не подкидыши.
2: Не подкидыши.
1: Наши родители люди честные.
2: Да.
1: Медведь, ты за это еще поплатишься.
2: Поплатишься.
0: Стало медведю и волку страшно. Они вернулись и засели в своих норах. А молодые крольки продолжали шуметь и кричать во все горло. Вот родители принесли им опять корм, а они говорят:
1: не станем мы есть мышиных ножек.
2: Не станем.
1: Даже к ним не притронемся.
2: Правильно.
1: Лучше с голоду пропадем, пока не будет решено, законные мы дети или нет.
2: Да.
1: Был тут медведь и нас оскорбил.
0: Сказал тогда старый король:
3: ну успокойтесь, мы с этим делом покончим.
0: И он полетел с госпожой королевой к медвежьей берлоге и закричал у самого лаза:
3: эй, старый ворчун-медведь, ты зачем оскорбил моих детей? Плохо тебе за это придется. Надо дело решать кровавой войной.
0: Так была объявлена медведю война, и призваны были им все четвероногие звери: бык, осел, корова, олень, косуля и все остальное зверье, что населяет землю. А королек призвал всех и все, что летает в воздухе. Не только птиц больших и малых, но и комаров, шершней, пчел и мух. Все должны были слететь. Подошло время, когда должна была начаться война. И выслал тогда королек разведчиков узнать, кто у врагов главный генерал-командир. Комар, самый хитрый из всех, стал летать по лесу, где собирались враги, и, наконец, уселся на дерево под листком, там, где давали боевой пароль. Вот поднялся медведь, кликнул лиса и говорит: лис, ты самый хитрый из всех зверей. Ты должен быть генералом и вести нас на войну.
3: Хорошо, но какие же знаки отличия вы мне дадите?
0: Но никто этого не знал. Тогда сказал лис:
3: у меня красивый длинный пушистый хвост, и он похож точь-в-точь на рыжий султан. Если я хвост буду держать вверх, то значит дело идет хорошо, и вы маршируете прямо за мной. А если я хвост опущу вниз, то бегите со всех ног, куда глаза глядят.
0: Услыхал это комар, прилетел домой и передал корольку обо всем в точности. Вот наступил день, когда должно было начаться сражение. И топ-топ-топ-топ прибежало, позбежалось шумом четвероногое зверье, аж земля дрожала. Прилетел и королек по воздуху со своим войском, и жужжал, и вопил, и гудел воздух. Ай, страшно! Ой, как страшно становилось всякому! Они двинулись с двух сторон друг на друга. Выслал королек вниз шмеля. Тот должен был сесть лису под хвост и укусить его изо всех сил. Получил лис первый укус, вздрогнул, ой, поднял ногу, но все-таки вытерпел и продолжал держать хвост высоко. Но при втором укусе, ой, пришлось ему хвост в раз опустить, а третьего не мог он выдержать. Ой. Закричал и поджал хвост между ног. Увидели это звери, подумали, что все пропало, и пустились бежать наутек, каждый в свою нору.

0: и птицы выиграли сражение. Полетели тогда король и госпожа королева домой к своим деткам и закричали:
1: «Радуйтесь, дети, ешьте, пейте в свое удовольствие, мы на войне победили!»
0: Но молодые корольки сказали:
2: «Нет, не станем мы есть до тех пор, пока медведь не придет к гнезду и не скажет, что мы законные дети!»
0: И полетел королек, подлетел к самому лазу медвежьей берлоги и как крикнет:
1: «Эй, медведь ворчун, ступай к гнезду моих деток просить у них прощения и сказать, что они законные дети, а не то все ребра тебе переломаю!»
0: И пополз медведь в великом страхе и попросил прощения. Только тогда и успокоились молодые корольки, уселись все рядышком, стали и есть, и пить, и веселились до самой глубокой ночи.

Ребята слушали сказку «Королек и медведь», но сейчас самым юным слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с выдающимися музыкантами и композиторами. Кому мы посвятим сегодняшнюю программу?
1: Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить об очень интересном барочном композиторе Георге Филиппе Телемане. Имя сейчас немножко подзабытое, хотя, опять же, история распоряжается не всегда правильно и не всегда справедливо. В свое время он был гораздо более успешен, чем Бах и чем даже Гендель. А сейчас найти исполнителей, который имеет в своем репертуаре хотя бы несколько произведений Телемана, очень сложно. Вот Георг Филипп Телеман развеивает тот миф, что музыканты — это народ бедный, и что, чтобы, так скажем, быть музыкантом, нужно отказаться от всех радостей жизни и вот трудиться только во имя искусства. Есть несколько все же удивительных, приятных исключений, когда композиторы умели своим творчеством, своим вдохновением еще и зарабатывать себе на жизнь, причем быть очень успешными. Телеман в их числе. Еще могу назвать Феликса Мендельсона и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Такие примеры есть и существуют до сих пор, но я назвала только наиболее известных, наверное, композиторов. Вы знаете, список этого человека, который прожил 86 лет, очень сильно впечатляет. У него только кантат около 1700, тогда как у Баха их около 300. Ну, почему такая разница? Во-первых, Бах прожил 65 лет, а Телеман прожил 86, то есть все же он успел захватить гораздо больше временной период. Вот. Но и обстоятельства жизненные у Телемана все же были гораздо более благоприятными, нежели у Баха, хотя ему приходилось очень много трудиться. Когда читаешь автобиографию самого Телемана и труды, посвященные его творчеству, удивляешься, как эта биография просто пестрит различными подробностями, сколько он занимал должностей, сколько он написал музыки. Возвращаясь к списку его произведений, 1700 кантат, чтобы наши слушатели понимали, что это за объем музыки, кантата — это, в принципе, небольшое сочинение для вокалистов, может быть, небольшой хор, оркестр. Были кантаты духовные, были кантаты светские. У Баха их, значит, около 300, причем ряд сочинений потерян, ряд был приписан его старшим сыном, то есть авторство некоторых не подтверждено. Кантаты — это было нормой для музыкантов того времени, писали по две на каждое воскресенье. То есть вообразите такой объем музыки, это помимо всего должен был создавать человек, и, естественно, не обходилось без компиляции. Это тоже было нормально и в ходу, когда тебе нужно написать примерно на 30 страниц музыки, два раза по 30, а также отдать переписчику, чтобы он размножил это, откопировал, так скажем, для всех исполнителей, вольно или невольно ты начинаешь брать целые фрагменты музыки из своих же или чужих сочинений. То есть не все кантаты Телемана и Баха и так далее, они художественно, так скажем, идентичны, что ли. То есть совершенно нормально, что они берут свою же музыку и ставят из одного сочинения в другое. Это было в ходу, это было нормально, потому что писать нужно было очень много. Однако Телеман успешно работал во всех жанрах, в которых, например, Бах не работал принципиально. Это опера. Бах не писал, он все-таки испытывал некое презрение к этому жанру, к этому виду творчества, хотя отдельные его кантаты и даже, может, это богохульно, но тем не менее страшно сказать, «Страсти по Матфею» написаны очень по оперным законам. Между прочим, «Страсти по Матфею» Баха очень удивляли прихожан своей смелостью музыкальной, своим светским, не церковным звучанием. Так вот, у Телемана Романа 40 опер, которые были написаны в самых различных жанрах, вплоть до комических. У него 170 концертов для различных сольных инструментов и множество другой музыки, камерной, сольной, вокальной, больше 700 песен. То есть здесь он даже Шуберта, так скажем, превзошел. У Шуберта свыше 600, у Тельмана более 700. Кроме того, Георг Тельман оказал очень большое влияние на культуру своего времени, музыкальное образование. Он был критиком, он говорил и писал на нескольких языках, в том числе французском, латинском, помимо немецкого. Он издавал свои сочинения не только музыкальные, но и поэтические. Интересно, как могла бы сложиться судьба этого человека, чей род восходил к уважаемым семьям Магдебурга, и в его роду были потомственные, так скажем, деятели науки, но не музыки. Только его прадед был священником, кантором, который имел дело хоть какое-то с музыкой, все остальные нет. А если бы не воля случая, мать совершенно не хотела, чтобы ее сын в этом браке с отцом Тельмана, у нее умерло очень много детей, в живых осталось, по-моему, только двое или трое. И мать очень не хотела, чтобы Тельман посвящал себя этому, как считали все-таки в то время, ну и сейчас, наверное, считают, не очень доходному занятию музыки. И Тельман уже к 10 годам проявлял недюжий интерес к музыке. Впоследствии он научился играть на 12 инструментах, в их числе лютня, цитра, естественно, скрипка, цимбалы, орган, клавесин, фортепиано, флейта, блок-флейта. То есть он мог один заменить собой целый оркестр. Собственно, так иногда и получалось. Исходя из писем в автобиографии Тельмана, он иногда жалуется, что из-за недостатка музыкантов ему часто приходится играть самому на различных инструментах. Так вот, мать совершенно не хотела, чтобы ее сын, он был одним из старших, посвящал себя музыке. И поэтому она настояла, чтобы он уехал из Магдебурга, отправился в школу близ Целлерфельда и поступил туда на совершенно не музыкальную специальность. Однако она не могла предполагать, видимо, это воля провидения все же, что его будущий учитель Каспар Кальвер, он, кроме того, что был богословом, учителем гуманитарных наук и землемером, очень серьезно занимался музыкой. И вот эта встреча, она была определяющей в судьбе Тельмана. Именно благодаря этому учителю он, так скажем, систематизировал, упорядочил свои музыкальные знания. Он обучался у него несколько лет, выучился играть еще на нескольких инструментах. Хотя вот он, по примеру Баха, в тот период, когда ему запрещали заниматься музыкой дома, даже прятали инструменты от него, он переписывал по ночам ноты, он занимал у друзей инструменты и играл где-нибудь там, где его не могли найти и увидеть. Все-таки вот это огромное желание и способность его к музыке, она давала о себе знать. В 12 лет Тельман сочинил свою первую оперу, естественно, в жанре серия. Это тогда было модно, это было даже не то, что модно, это было необходимо. Все писали оперы серия, то есть на исторический, мифологический сюжет, на итальянском языке, и нельзя никак было иначе. Конечно, если ты был настолько смел, как два английских композитора Гей и Пепуш, которые создали оперу-баллада, оперу-пародия на все оперы серия, таким образом они завершили страницу, огромную страницу мировой истории оперы серия, то ты можешь себе позволить сделать такую оперу-пародию. Но Тельман в 12 лет еще такой смелостью не обладал, и он сделал оперу по всем канонам этого жанра. То есть в основном в опере серия, в основном опера серия состояла из череды арий, практически не было дуэтов, практически не было хоров. То есть это была композиция для солистов, так скажем. Мы видим яркий пример образца оперы серия в фильме «Фаринелли», вот, про итальянского певца, который действительно жил, но у него немножко была другая история, не такая драматичная, как нам показали в фильме, но тем не менее она была. Тельмана связывала также дружба с Георгом Фридрихом Генделем. Он познакомился с ним, когда Генделю было 16, а Тельману было около 20. И эта дружба связывала их много лет. Они обменивались музыкальными идеями. Они вместе пережили расцвет и упадок Гамбургской оперы. Много лет Телеман работал в Гамбурге достаточно успешно, и он даже предпочел этот город Лейпцигскому посту. Между прочим, вот стать кантором школы Святой Фомы мог совершенно не Бах в 1723 году, а как раз Телеман. Он был одним из 6 претендентов и был фаворитом среди этих претендентов. Но его не устраивало одно условие. Он не хотел преподавать богословие на латинском языке. Я так и не поняла из биографии, почему. Потому что он в совершенстве владел этим языком и писал тексты на этом языке, но почему-то он не хотел его преподавать. И тогда он запросил в Гамбурге, где уже много лет жил и работал, разрешение на возвращение и увеличение заработной платы. А такое разрешение ему дали. В 1722 году он уехал, а меньше чем через год на этот пост заступил Иоганн Себастьян Бах. Кстати, о двух гениях. Телемана, в принципе, тоже можно причислить к гениям. У него очень красивая, качественная музыка. В ней очень много музыкальных идей. Он в совершенстве владеет полифонической техникой. Конечно, это не музыкальное приношение Баха и не искусство фуги тоже Иоганна Себастьяна Баха, но, тем не менее, это действительно на высшем уровне. Телеман общался с Бахом, предположительно, они встречались тоже в Гамбурге, хотя Телеман жил много лет в родном городе Баха Эйзенахе и тоже там поднимал музыкальную культуру. Телеман, можно сказать, был в родственных отношениях с Бахом. Каким образом? Он стал крестником одного из его старших сыновей, Филиппа Эммануэля Баха, который впоследствии стал крупным композитором и был при жизни даже более популярен, чем его отец, Иоганн Себастьян Бах. Поэтому судьбы вот этих двух композиторов, так же, как и судьба Телемана и Георга Фридриха Генделя, они волей или неволей пересекаются. Возвращаясь немножко назад, стоит отметить, что Телеман был настолько выдающихся способностей в разных гуманитарных сферах наук, что вот одну из школ, одно из учебных заведений он закончил среди 150 учеников третьим по счету. То есть это действительно очень высокий уровень интеллекта и способностей. Также Телеману можно запомнить, кроме его многочисленных произведений, тем, что он был одним из первых, наверное, в истории известных европейских музыкантов, кто боролся за свои авторские права и право издавать музыку в тех изданиях, в которых издательствах, которые ему хочется, и получать именно те гонорары, которые ему видятся. Согласитесь, это не просто смело для того времени, это и сейчас довольно сложно сделать. То есть, когда композитор, неважно, известный он или нет, приходит в издательство, он все равно подчиняется издательским законам. Эта борьба Телемана с издательствами продолжалась достаточно долго, около 20 лет, и все-таки он одержал победу. Он получал те гонорары, которые хотел, и имел несколько бесплатных экземпляров со своих изданий. Издавал он не только свои произведения многочисленные музыкальные, но и, как я уже говорила, критические статьи, а также сборники стихов. Также Телеману нужно обязательно помнить как создателя еще на заре своих юношеских лет, так скажем, знаменитого любительского оркестра «Collegium Musicum» при Лейпциге, которым потом, через много лет, руководил Иоганн Себастьян Бах. Опять пересечение нескольких вот этих двух творческих судеб. И Телеман несколько раз возвращался к руководству этим оркестром, пополняя репертуар, расширяя его, выводя этот оркестр на различные концертные площадки. Его же силами в 1723 году в Гамбурге был открыт первый в Германии концертный зал. Он сначала базировался на квартире самого Телемана, так скажем, а затем уже стал приобретать другие помещения, более большие. Билеты на свои концерты он продавал, что тоже не нравилось церковным властям, уже был прежде всего все-таки церковным композитором. Такое стремление, как считали церковные власти, к наживе, оно не способствовало духовности. И в автобиографии Телемана мы встречаем множество официальных писем с упреками подобного рода. Тем не менее, как я глубоко убеждена, всякий труд должен быть оплачен. И труд музыканта в том числе. Это большая работа. Только даже если мы попробуем повторить подвиг Телемана или Баха и просто от руки переписать все их произведения, мне кажется, нам не хватит даже тех лет, которые были отмерены вот этим композиторам. Ни 65, ни 86. А они это все сочиняли. Да, конечно, как я уже говорила вначале, они компилировали иногда свои произведения, заимствовали. Но все равно чисто физически вот это написать, это было трудно. У Телемана было несколько браков. В основном он женился по расчету. Второй брак точно был по расчету. Это была фрейлина его господина. Таким образом, он стал гражданином Франкфурта. В браке родилось 9 детей, ни один из них не стал композитором. В этом, ну, как бы идет отличие от Баха. У него, так скажем, 50% детей стали композиторами либо вот для себя, либо на публику. Четверо его детей были очень, ну, мощными композиторами своего времени и были известны более, чем он. Интересно перекликается с нашей страной творчество Телемана. Так же, как в биографии Баха, Моцарта, Гайдна, Берлиоза, Вагнера, других зарубежных композиторов, Листа. Периодически встречается, так скажем, приглашение от нашей страны этих композиторов приехать. Кто-то поддерживает это приглашение, как, например, Лист, Берлиоз, Вагнер. Кто-то не поддерживает силу различных обстоятельств, как, например, Телеман, как потом Моцарт, не смог поддержать. У Телемана была возможность уехать в нашу страну в 1729 году и стать придворным композитором. По ряду обстоятельств, наверное, по большей части, что он, ну, не нуждался, собственно, в перемене места жительства, он получал около 2000 флоринов в год. А жалование, вот как руководить, как музыкальный руководитель, он был директором 5 церквей, вот, был музыкальным директором, был распорядителем концертов, руководил коллегиум мюзикум, имел издательство. Ну, согласитесь, зачем ему все это оставлять и ехать в другую страну? Но, тем не менее, вот эта вот удочка, закинутая нашей страной, в его адрес, она проявилась через поколение. Внук Телемана, который унаследовал музыкальные способности своего деда, поехал в нашу страну и стал там композитором. До конца жизни Телеман оставался бодрым, так скажем, и физически, и умственно. Он продолжал работать, выпускал теоретические произведения. У нас некоторые есть в фонде. По досадному недоразумению, у нас нет в фонде монографии, так скажем, и его автобиографии. Мы посмотрели по каталогу, оказывается, они на руках, ну, когда-то были выданы, еще не вернулись к нам. Мы надеемся, что они все-таки вернутся. А произведений в нашем фонде Телемана достаточно много. И для самых различных инструментов, и для фагота, и для флейты, и для валторны, и для трубы. Слушая все эти произведения, понимаешь, что, может быть, они не столь стилистически идентичны. Например, их можно спутать с произведениями Баха, с произведениями Генделя, но все же особая стилистическая краска у них имеется. И это демонстрирует тот неимоверно высокий уровень музыки эпохи барокко, когда, в принципе, все развитые композиторы писали, ну, действительно, на одном уровне, примерно вот рядом с Бахом. Конечно, никто его не превзошел в полифонической мысли, но стилистически вот очень многие музыканты писали очень близко к нему. И Телеман, вот исследуя его творчество, даже более поздние композиторы, вплоть до Гайдна, Моцарта, Шуберта и даже Шумана, они упоминают в своих биографиях о том, что они знакомились с Телеманом, восхищались красотой его музыки, восхищались его оркестровкой, его музыкальными находками и, так скажем, чему-то учились у этого человека. Как писал один из исследователей, это был очень известный музыкальный критик, очень злой музыкальный критик своего времени, Иоганн Матезон. При жизни слава Телемана не уступала славе Генделя. Его ставили гораздо выше Иоганна Себастьяна Баха, который тогда был известен главным образом как органист. И Матезон далее приводит такой, ну, полустих, полувирш. «Карели хвалят все, люли у славы в храме. Один лишь Телеман взнесен над похвалами». И в завершении нашего разговора о Георге Телемане мы послушаем замечательное его сочинение «Сольную фантазию для флейты», которая будет исполнена студенткой преподавателя училища Чайковского Яны Моревой, Марии Чесноковой. Надо сказать, что Маша совсем недавно прошла конкурс, и теперь она будет стажироваться во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре под управлением Башмета. А пока Маша от нас не уехала, мы имеем такую замечательную возможность послушать в ее исполнении вот эту фантазию Телемана. Кто знает, может быть, со временем Мы будем слушать ее только из Москвы. Мы желаем Маше огромных успехов. Благодарим ее преподавателя Яну Мореву за возможность записать это замечательное сочинение. И надеемся, что музыка Телемана не канет в лету. Она была популярна при жизни, она очень красива, интересна, и хочется, чтобы ее больше играли.
0: Да, друзья, мы с удовольствием послушаем сейчас музыкальный фрагмент. Анна, я благодарю вас за наш интересный разговор. Мы, дорогие друзья, сегодня познакомились с творчеством композитора Георга Филиппа Телемана. На этом наша программа подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прикоснуться сердцем к великой святыне. В уральской столице продолжается набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября 2026 года в 21:00 будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии приглашает вас стать частью этого события. Задача добровольцев – регулирование потоков людей и организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечают в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительная информация по телефону +7 343 200 07 04. +7 343 200 07 04. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в храме святого благоверного князя Александра Невского, Нижний Тагил, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон совершил молебен с акафистом перед чудотворным образом Божией Матери Знамение Верхнетагильское. За богослужением молились настоятельница Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, игуменья Домника Коробейникова, с сестрами обители. По окончании молебна владыка Мелитон преподнес дар игумени список иконы Божьей Матери Знамение Верхнетагильское в память о совместной молитве у чудотворного образа. Икона Божией Матери Знамение – один из древнейших и наиболее почитаемых в русской церкви образов. На нем Пресвятая Богородица изображена с воздетыми в молитве руками, а на ее груди – благословляющий младенец Христос в круглом медальоне. Название Знамение связано с чудесным заступничеством Богородицы за Великий Новгород в 1170 году. Верхнетагильская икона Знамение – местночтимый чудотворный образ, исторически связанный с Верхней и Нижней Турой, Невьянском, окрестными приходами. В настоящее время, по благословению епископа Мелитона, эта святыня путешествует по храмам Нижнетагильской епархии, чтобы верующие разных городов и поселков могли ей поклониться. И в завершение выпуска. Санкт-Петербург. Второй Всероссийский фестиваль дивеевской глиняной игрушки «Радость наша» прошел 5 сентября в просветительском центре Феодоровского собора. Игрушка зародилась в 1990-х в селе Дивееве Нижегородской области, где живет ее создательница Наталья Крушинская. За 35 лет творческих трудов и поисков дивеевская игрушка обрела самобытный стиль. В 2024 году в выставочном пространстве Феодоровского собора были представлены работы дивеевских мастериц. На следующий год было решено снова представить петербуржцам дивеевскую игрушку, но уже в формате фестиваля. В сентябре 2025 года в просветительском центре Феодоровского собора с успехом прошел фестиваль «Радость твоя». Экскурсию по выставке работ провела мастерица и поэт Анжела Снежкова. Впервые прозвучал гимн дивеевской игрушки. Одна из мастериц сочинила на стихи Анжелы Снежковой музыку и записала аудио, другая сняла клип. Прошла творческая встреча с основоположницей дивеевской игрушки Натальей Крушинской. Она рассказала, с чего начинала, показала презентацию с деятелями различных школ. На заключительном этапе фестиваля под названием «Шире круг» мастера представили свои школы и студии. Прошла акция «Посмотрю с любовью сам и другому передам». Участники по кругу лепили солнышко, на каждом этапе передавая свою работу другому. В итоге получились коллективные работы. Такую методику можно использовать на занятиях с детьми. Фестиваль заинтересовал преподавателей воскресных школ. Мастера делились с ними опытом организации занятий. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго. И храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом». И я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Манылова. Здравствуйте, Ольга!
1: Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня продолжаем говорить о консервации. Итак, Алина, что ты помнишь с нашей прошлой программы? Что ты, может быть, что-то новое для себя узнала?
0: На самом деле, было достаточно много новой информации. Я узнала именно, как впервые появились различные способы хранить продукты дольше, какие, так скажем, страны и увенчались таким успехом. Франция, как один ученый придумал это все засаливать, потом свой бизнес открыл, как в Египте утка сохранилась спустя 2000 лет.
1: Да, действительно. А сегодня мы тоже продолжим эту тему. Жестяные запаянные банки для консервами первый запатентовал Питер Дюран в 1810 году. Сегодня мы о банках поговорим. То есть консервация же без банок никак невозможна. Да, вот как бы мы консервировали наши огурчики, не будь у нас банок. Куда бы мы, да, девали? То есть в Британии он консервировал молоко, мясо и супы, и в том числе черепаховые. Слава, которым дошла до России, только в 1821 году. Спустя 8 лет сэр Дюран зарегистрировал патент в Америке, где быстро наладил производство изысканных омаров, тунца и разнообразных фруктов. И там была впервые законсервированная любимая в России сгущенка. Американец Гейл Борден основал в Коннектикуте консервную фабрику, где делал цельное молоко, сгущенку с сахаром. Тогда все хозяйки хотели только именно это и молоко. И вот такой интересный факт. Диаметр жестяной консервной банки 76 мм, что соответствует калибру дивизионной пушки. Не решит проблему с консервацией в жестяных банках в промышленных масштабах удалось, как ты думаешь, благодаря чему?
0: Не знаю.
1: Благодаря, на самом деле, загадочной машинке, которую изобрели в 1881 году российский ученый Николай Бенардос, известный тем, что он придумал дуговую сварку. Российские консервы стали выпускать для нужд армии. Первый консервный завод открыли в 1870 году. А вот думаешь, наших солдат так же кормили, как французов? То есть у них там и жареная говядина, и рагу, и каша, и мясо с горохом было.
0: Мне кажется, точно нет.
1: Точно нет, да. Потому что у нас в России главным условием была калорийность. Чем сытнее продукт, тем лучше. И поэтому ничего не обжаривали, никакое мясо, а просто тушили, потому что так и быстрее, и проще. И ну, как-то, может быть, время экономили, силы экономили. Одна из банок тушенки называлась «Банка мяса тушеного», выпущенная Петропавловским консервным заводом в 1916 году. Как ты думаешь, Алина, оказалась годной в течение скольких лет?
0: 10?
1: Нет, не отгадала. Через 50 лет после закупорки оказалась годной, и можно было ее есть. Вот так вот сохранилась, и ученые проверили, есть можно. Консервирование домашнее обязано промышленному. В первую очередь в стеклянной банке. Первым из промышленников фасовать апельсиновый джем в стеклянной банке стал шотландец Дженнет Келлер. Форма сосуда отличалась от привычной банки. Это был прозрачный кувшинчик, но уже с широким горлышком. Знакомую нам тару заводы начали производить с изобретения прессованного стекла. И банки стали использоваться хозяйками уже для домашних заготовок. А с появлением винтовой крышки в 1872 году они полностью вошли уже в обиход. Представляешь, вот с 1872 года уже стало доступно всем желающим делать консервы, самим засолить огурцы, консервировать. И вот такой интересный факт нашла. Можно, если кто-то захочет его использовать, свекольные листья. Это секрет армянских хозяев, если мы с тобой говорили в прошлый раз.
0: Про смородину.
1: Смородина, листья хрена, да, можно еще листья вишни добавлять. Так вот, армянские хозяйки добавляют листья свёклы при консервации для того, чтобы придать розовый оттенок другим овощам, тем же огурчикам, там, фруктам, может быть, да, все, там, что они, кабачки, там, что они заготавливают, смотря, да. И в нашей стране в середине 19 века тоже освоили технологию машинного литья банок. Родиной механизированного производства стекла тары стал Владикавказ, где в 1931 году решили построить завод. А проблема герметичной крышки для стеклянных банок разрешилась благодаря Николаю Макарову, то есть конструктору того самого пистолета. Оказалось, когда человек на пенсии, соответственно, надо чем-то заниматься, и тут супруга подкинула идею, что очень уж ей нужно как-то решить проблему с банками, да, чтобы они закрывались и хранились. И вот он своей жене помог, изобрел, как прижимать банку, крышку банки с помощью пружинной скобки. Такая вот современная наша закаточная машинка, которой пользуются современные хозяйки. Итак, какие у нас есть вот методы, да, сохранения продукта? Что ты знаешь?
0: Когда консервируют, засаливают.
1: Да, засолка есть такое.
0: Маринад.
1: Да. Маринованные огурцы. Чем маринованные огурцы отличаются от соленых?
0: Потому что в соленых там соль, в маринованных уксус.
1: Соль везде есть, но в маринованных плюсом еще уксус и высокая температура. Вот я делаю, получается, ты нам рассказала соленые огурцы, а я маринованные. Потому что у меня высокая температура, я заливаю кипятком и туда добавляю уксус. Засахаривание, да, то есть это вот наше... Либо варенье, которое мы, если с помощью горячей температуры, да, нагреваем, то хранится дольше. А если просто засахарили, то какое-то время только в холодильнике простоит. А также сушка продуктов, тех же, например, ягод, грибов. А за счет чего они не портятся?
0: За то, что вся влага высыхает.
1: Да, и нет среды для размножения бактерий. Соление, то есть это агрессивная среда для микробов, уничтожается за счет соли. Да, засахаривание за счет сахара, маринад за счет температуры и уксуса. И расскажи, пожалуйста, Алина, а что ты нам приготовила? Какой рассказ, рецепт сегодня?
0: Я предлагаю рецепт лечо. Я его тоже очень сильно люблю, особенно с вареной картошечкой. Мне кажется, это очень вкусно. Итак, для нашего лечо нам понадобится перец сладкий 2 килограмма, репчатый лук 1 килограмм, помидоры 2 килограмма, масло растительное 150 грамм, соль 2 чайные ложки, сахар 4 столовые ложки, перец горошком 1 чайная ложка, лавровый лист 2 штучки и уксус 9% 3 столовые ложки. Повторим. Перец сладкий и помидоры 2 килограмма. То есть все у нас по 2 килограмма.
1: А лук репчатый?
0: 1.
1: Итак, перец и помидоры 2 килограмма, лук в разы меньше, 1 килограмм.
0: Да, масло растительное 150 грамм. Соль 2 чайные ложки, сахар 4 столовые ложки. То есть, опять же, когда в 2 раза больше, ну и ложка меняется. Перец черный горошком 1 чайная ложка. Лавровый лист 2 штучки и уксус 9% 3 столовые ложки. Первым делом мы перебираем и промываем хорошенько все наши овощи. Помидоры мы измельчаем на мясорубке или на измельчителе с помощью блендера. Что у вас есть, мы с помощью того помидоры и измельчаем. Лук нарезаем полукольцами и отправляем к нашим помидорам. Перец мы шинкуем соломкой и отправляем как раз-таки тоже к нашим помидорам. Далее добавляем соль, сахар, масло, перец и лавровый лист. Тушим нашу овощную смесь в течение 1 часа на среднем огне, даже ближе к медленному. И в конце добавляем уксус и разливаем в подготовленные банки.
1: Так, а масло, я забыла, когда добавляем растительное?
0: Масло мы добавляем, когда мы добавляем и соль, сахар.
1: А, во время варки.
0: Ну да, то есть мы смешали все наши овощи, добавили соль, сахар, масло, перец, лавровый лист, вот, и потом мы все это тушим 1 час. И в конце добавляем уксус и разливаем по стерилизованным чистым банкам. И да. Все закатываем.
1: Вот за счет температуры высокой у нас уничтожаются. А да, закатываем, естественно, в стерильные банки.
0: Да.
1: То есть об этом вот не забываем говорить, что... А как банки стерилизуют? То есть тоже так же...
0: Обрабатывают.
1: Спирты. Ну да, можно обработать спиртом, спиртовым раствором. Можно их, значит, кипятком прокипятить, над паром подержать. У каждого свой способ, да, обработки. Спасибо тебе за рецепт лечо. А я расскажу еще один интересный факт про консервацию. И про заготовку продуктов. Индейцы Южной Америки, несмотря на обилие свежих фруктов и овощей, круглый год делали долгоиграющие заготовки. Мясо или рыбу высушивали на солнце и растирали между камнями, а полученный порошок перемешивали с пряностями, прессовали и хранили под деликатес под названием пемикан в кожаных мешочках больше полугода. Вот такой вот был деликатес. Но, может быть, это связано с тем, что могли быть какие-то у них войны, и нужно было провизию с собой носить. И вот они этот порошок носили, и могли как-то им питаться, я так предполагаю. Ну, либо просто как лакомство. Вот такие мы с тобой сегодня интересные факты узнали. Там что для тебя новое было?
0: Да, в принципе, много достаточно новой информации про то, где это впервые все появилось, как это появилось. Я вот не знала, как банки придумали, как раньше еду, так скажем, засушивали.
1: Заготавливали,
0: да,
1: засушивали, засаливали. Вот, очень надеюсь, что наша с тобой программа полезна для радиослушателя. Мы будем прощаться. Всем до свидания.
0: До новых встреч.
1: И слушаем хорошую музыку.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения. Но вот брата увезли. Отец с матерью уехали. Мне понадобилось после того немало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемой ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером за ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. «Вздор, пустяки», — говорил он твердо. «Эко, подумаешь, важность. Ну, арестовали, ну, увезли. И, может, в Сибирь сошлют. Даже, наверное, сошлют. Да мало ли их нынче ссылают. И чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа? Да и вообще все вздор и пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский. Все пройдет». Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор. Но ведь этот вздор – моя жизнь. И зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки. Однако от того, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел. Стал огромным, бессмысленным. И мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его. Меж тем, как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили и к ее великой радости выслали на трехлетнее жительство в Батурине под надзор полиции. Через год вышел на свободу и я. Бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мною. Это было уже начало юности, время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно. Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все 7 звезд в Плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле. Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе. Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная и счастливая. Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым, особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки, и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. И там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень, и опять еще раз совершается диво. Дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулась крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь. Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни. Когда в таинственных долинах весной при кликах лебединых близ вод сиявших в тишине, являться стала муза мне. ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку промотавшихся отцов, в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость всех впечатлений бытия, но долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой, все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, расцветал я, очень не походило на царско-сельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них. Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее. Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу. Как в старинных стихах. «Мне возвращен был кров родимый, дарован мир степной глуши, привычный быт и круг любимый, и жар восторженной души». Почему я возвратился под этот кров? Почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого, на первый взгляд, ничтожного события? Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным, в своей неожиданности и нелепости, просто по вольности дворянства, как он любил выражаться. Бронил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но он говорил и другое. Суждения его всегда были крайне противоречивы. То, что я поступил, вполне логично. Он произносил это слово очень точно и изысканно. Сделал так, как требовала моя натура. «Нет», — говорил он, — «призвание Алексея не гражданское поприще, не мундиры, не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да, и хозяйствовать-то, слава богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет». В самом деле, многое сложилось против моего казенного учения. И та вольность, которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству, и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание к поэзии души и жизни, уже ясно определившиеся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино. Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские. Его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То весьма в сущности неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав. Нельзя жить плакучей ивой, что жизнь все-таки великолепная вещь, как говорил он порой в хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо чудесное словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать вторым Пушкиным или Лермонтовым, Жуковским, Боротынским, свою кровную принадлежность, которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел, как на фамильные. Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, в смысле, прежде всего, телесного развития. Как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава богу, ни в чем не проявилось даже и в ту пору. Но пушок уже золотился, глаза засинели и ярче, и лицо, черты которого стали определенней, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены похожими на страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по 3-4 часа, по утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне даже в аористах, выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести и передать куда следует стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость. Ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы везти меня в Батурино, а только прислали за мной, как за взрослым, тарантас парой, который правил молодой и смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещичьими усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами. Все уже цвело, зеленело, и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек, уже как юноша, с чувственной полнотой и силой. Летом женился брат Николай, натуре которого, самый все-таки трезвый из всех наших натур, наскучило, наконец, безделье. Взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины, тоже способствовали моему развитию. А вскоре после того неожиданно явился в Батурине брат Георгий. Был июньский вечер. Во дворе уже пахло холодеющей травой. В задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей. Все сидели в саду на балконе за чаем, как вдруг в наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное. Городской извозчик. До сих пор помню ту особенную осторожную бледность, которая меня поразила, знакомое и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира благополучия, которое в последний раз воцарилось в нем на целых 3 года перед ее концом рассеянием. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте Васильевской, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам, среди все густеющих ржей, кукованье кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов. Вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его изб, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие подмывающие звуки Аристона, на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках. Все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся родственную близость к нам, той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушке, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи и уже говорила мне «ты». Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне, когда я, затянутый в новый блестящий мундир в белых перчатках с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу в шелковом скользком чулке, а потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в знамени. Каждый день шли дожди, лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи. Тучные, присыщенные влагой ржи клонили на дорогу мокро-серые и зеленые колосья. Низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень. Это говорили к счастливому браку. Алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты. В ее коробке было тесно. Я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула. Глядел в ее заплаканные глаза. Неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее...

А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви, под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно громкие ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же то новое, как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия, и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию с

Осенью я воротился в город, опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито-вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по слободам, в Заречье встречал и провожал поезда на станции в толкотне и суете приезжающих и уезжающих. Завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны дальнего следования. Замирал, когда огромный швейцар в длинной ливрее, выйдя на середину зала, пел зычным, величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, строгой грустью, куда и какой поезд отправляется. Так дожил я до святок. А как только получил отпуск, сломя голову, прибежал домой, в 5 минут собрался, едва простился с Ростовцевыми и Глебочкой. Он еще должен был дожидаться лошадей из деревни, а я ехал по железной дороге через Васильевское. Схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью: «Навсегда прощай, гимназия!» Шершавые клячи его подхватило со всех ног. Санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах. Морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, осыпая лицо острым снегом. Город тонул в мрачных вьюжных сумерках, а у меня захватывало дух от радости. По случаю заносов целых 2 часа сидел я, ждал на вокзале. Наконец дождался. Ах, эти заносы, Россия, ночь, метели, железная дорога. Какое это счастье, этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядные вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видной из-за крутящегося снизу из крыш снежного дыма. А там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль, в неизвестность. И первый толчок вновь двинувшегося вагона, по мерзлым играющим бриллиантами окнам которого проходит удаляющийся свет платформы. И снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе, а у тебя покой, тепло, полусвет фонаря за синей занавеской, и все растущий, качающий, убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающиеся на вешалке перед дремотными глазами шуба. От нашей станции до Васильевского было верст 10, а приехал я на станцию уже ночью. И на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом с красными коптящими фонарями в руках кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий кипящий шум паровоза, с открытым огнедышащим поддувалом, стоявшего под окнами. Я очнулся, вскочил при розовом свете спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью. Через час я был уже в Васильевском, сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, не зная, куда девать руки и глаза от счастливого смущения. Кофе наливала Анхин, его молоденькая племянница из Ревеля. Беру твою руку и долго смотрю на нее. Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело. Вот в этой руке все твое бытие. Я всю тебя чувствую. Душу и тело. Что надо еще? Возможно ли блаженнее быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя,
летящий над миром, чтоб смертную страсть губить, уж мчится над нами.

цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Впервые в России государственный хоспис передали благотворительной организации. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в управление фонда «Вера» государственный хоспис, который был до недавнего времени частью Выборгской центрально-районной больницы. Учредитель фонда Анна Федермессер сообщила в своем телеграм-канале, что это отдельное здание в поселке Советский, и подчеркнула, что это первый случай в стране, когда регион передает хоспис в благотворительную организацию. Анна Федермессер рассказала, что здание полностью отремонтировано и в нем есть необходимое оборудование и мебель. Государственное финансирование хосписа сохраняется. Конечно, мы будем привлекать дополнительные деньги, будем обучать врачей и медсестер, привлечем дополнительный немедицинский персонал. Мы уже начали выезжать с визитами на дом, чего не было в Выборгском районе, и начали выписывать рецепты на опиоидные анальгетики прямо у постели пациента, дома, облегчая жизнь родственникам и уменьшая нагрузку на скорую помощь, говорит Федермессер о том, как улучшится функционал хосписа. Кроме того, близкие смогут посещать пациентов круглосуточно. Для их отдыха появился уютный уголок с микроволновкой и чайником. Пациентов уже вывозят гулять, а одного из них даже свозили на долгожданную рыбалку. Анна Федермессер добавила, что местные власти и представители бизнеса обещали помочь хоспису. Будет отремонтирована дорога, появятся новые пандусы и забор. На территории проведут субботник. Пациенты будут получать сладости и цветы. Далее в этом выпуске. В Покровский храм села Большой Куяш привезли новый купол. В июне 2026 года ураган повредил купол малого храма в честь Рождества Христова на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Челябинской области. Настоятель храма иерей Игорь Марков и прихожане сразу начали ликвидировать последствия ЧП. Также заказали новый купол. Теперь он готов и доставлен из Алапаевска. Специалист по изготовлению купола Вячеслав Сергеевич Клещев трудился над ним целый месяц. В ближайшее время состоится его освящение и установка на храм. Мы выражаем огромную благодарность всем причастным в этом благом деле, всем неравнодушным жертвователям, кто поддержал наш приход, сообщил настоятель храма иерей Игорь Марков. И в заключение выпуска. 33 новых специалиста получили диплом Академии государственной и казачьей службы. Торжественный выпуск 11-го потока слушателей Академии прошел в Екатеринбурге, в главном храме Оренбургского войскового казачьего общества, храме «Памятники на крови» 5 сентября 2026 года. 11-й поток Академии государственной и казачьей службы завершил обучение. Финальным мероприятием стало торжественное вручение дипломов. В субботу в храм «Памятник на крови» приехали выпускники, прошедшие профессиональную переподготовку по направлениям «Экономика и управление организацией, казачий компонент», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» и «Военная психология». Благодарственный молебен совершил клирик храма на крови протоиерей Александр Салаутин. Выпускники получили дипломы государственного образца и знаки Академии, были присвоены казачьи чины. Начальник Академии государственной казачьей службы, почетный атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Иванович Романов вручил документы 7 выпускникам. Остальным, кто не смог присутствовать на церемонии, лично отправят документы по почте. После церемонии вручения дипломов для гостей была организована экскурсия по музею Святой Царской Семьи в культурно-просветительском центре «Царский». Новый курс обучения начнется 14 сентября 2026 года. Академия предлагает получить дополнительное профессиональное образование по 4 программам. Дистанционное обучение сроком 4 месяца. Экономика и управление организацией «Казачий компонент». Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Военная психология, медиакоммуникации. Также открыты курсы повышения квалификации, дистанционное обучение сроком 2 месяца. Современное управление и искусственный интеллект в деятельности казачьих и общественных организаций. Казачья молодежная политика, управление и развитие. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Архипастырь.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию программу из цикла «Архипастырь». Сегодня в ней принимает участие митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, беседует Светлана Ладина. Программа записана в Казани.
2: Я дерзну сказать, что в этот раз нас в Казань позвала и заступница усердная рода христианского, и батюшка Спиридон Тримифунский, и ваше благословение, за которое спасибо еще раз.
3: Слава Богу, слава Богу.
2: В эфир-то мы выйдем позже, а записываемся-то в знаковый для вас день. Толгская икона Пресвятой Богородицы. Вы много лет были на Ярославской кафедре, и Толга восстанавливалась как раз вот с вашим участием, да, как обитель на ваших глазах. Вы так улыбаетесь. Неправильно говорю? Поправьте.
3: Толга восстановилась задолго до моего прибытия, потому что началось это еще при владыке Платоне. Для вас это должно быть понятно, что владыка Платон был до этого свердловским архиепископом, потом его перевели в Ярославль, и вот тут начались какие-то общие изменения в стране. И в 1987 году по декабре месяце официально открыли Толгский монастырь. Вот, и уже с 88 года он начал восстанавливаться. И там появилась игуменья Варвара, которая, слава Богу, до сих пор является игуменьей монастыря. Она вот провела эти гигантские работы, результат которых сегодня можно видеть в Толгском монастыре. И это был первый женский монастырь, открытый в Советском Союзе на тот период времени. И вообще там думали открыть дом престарелых для духовенства. То есть сначала же, ведь, вы знаете, это же я был невольным даже участником начала этого процесса, то есть не Толгского монастыря, а вообще открытия храмов, потому что там, например, есть насущная необходимость в открытии храмов. И в то время я служил в Кишиневе, и вот второй город после Кишинева, Тирасполь, не было храма. И это была постоянная такая боль и заноза. И обращались к советской власти, естественно, и, естественно, было нельзя, такой город, там, специфический, в общем. И вот потом было принято решение, как раз к тысячелетию крещения Руси, с празднования тысячелетия крещения Руси, было принято решение, что вот можно открыть в Молдавии еще там 12 приходов, в том числе, например, в Тирасполе. И каждый приход оговаривался, вот почему, для чего, почему именно здесь, ну и так далее. То есть это был такой, не вот так вот, что как потом пошло, раз и открыли. А это было вот прямо упорная, длительная такая работа с документами, хождение по кабинетам, где тебя из одного в другой, и так, ну как вот, как обычно это бывает. И вот и Толгский монастырь, для того, чтобы его открыть, не как женский монастырь, а как территория, в которой будут находиться престарелые духовенства. Вот, потому что, видимо, другого варианта для открытия монастыря не было, как такового. Вот это так. А уже потом, конечно, процесс пошел, что называется, пошли еще монастыри и храмы, тысячи. Ну, вот. Но Толга и сегодня является таким, знаете, я не знаю, как в раю, конечно, мы читаем, у нас, по нашей греховности Господь не открывает нам много чего. Но вот когда попадаешь на Толгу, ты понимаешь, что если вот на земле так красиво, то как же должно быть там? Потому что там, конечно, сестры сделали прямо вот у кусочек рая такой. И цветы, и порядок, и вообще все восстановлено. То, что там гигантские труды, которые приложил сама игуменья, ее и сестры обители, которые за эти годы, конечно,

0: конечно, скоро приближается 40-летие открытия обители. Это, конечно, ну, кто был на Толге, он, конечно, может себе представить.
1: А какова роль в этом самой Божьей Матери?
0: Так Матерь Божия это и ведет всем, она же все делает. Она находит в себе послушников или послушниц, вот, которые, соответственно, выполняют, молятся ее, и она им способствует для того, чтобы вот то, что сначала была предназначена другая игуменья для этого обители, но получилось так, что стала именно мать Варвара. А у нее талант такой хозяйственный прямо. И когда-то в мое время губернатор говорил: матушка, вот сейчас вы доделаете Толгу, вы что будете теперь жить подземный ход под Волгой к администрации области, чтобы там дежурить и выбивать еще какие-то средства на что-то. Потому что она же при мне приезжал Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он был президентом, и ходит, а уже реально все настольно, говорит: матушка, как у вас хорошо, как у вас красиво, Дмитрий Анатольевич, вам же ничего не показывают. Это же так для виду. У нас же кругом разруха, а он смотрит, там не то, что там до разрухи, там просто это не может быть. Как же так, где? А вот там, вот там уголок есть, там у нас еще здание недостроено. Сколько надо? Вот столько-то. И все, были выделены средства там каким-то другим, там благодетелям, какой-то благодетель. Вот, а я потом с благодетелем встречался, говорю: чего вы нам не помогаете? Да я вам дал там сколько, куда, ничего не получил. А да вот туда-то. Потому что Ярославская, она же земля, она очень интересная, очень богатая как бы духовно и богатая огромными памятниками. И, естественно, этой разрухи там просто очень много. И везде нужно что-то восстанавливать, то есть это такое прям... Храм на храме, памятник на памятнике, это просто кругом 17 век, там в основном по всем, это вот Ростов, Углич, Переславль, Ярославль, один 17 век, фрески вообще, все это, все живое такое там, все, и везде надо, ты заходишь в сельский храм какой-нибудь, там три дома, которым живут еще как-то более-менее люди, и все, а... Храм разрушенный почти там без крыши, без... а фрески сохранились по храме там 17 века. Чистейшие вообще просто. И это такого очень много, и, конечно, нужды очень много. И постоянно как бы ездили, там простили ко всяких с благодетелями. Это, конечно, да, это то есть люди, то, что очень многие москвичи просто там за зарплату, грубо говоря, восстанавливали эти храмы. У нас был один священник, монах. Я лично почитал, он восстановил 52 храма. Но это, как бы, может, громко сказано на тот период времени, потом, в епархии. А просто он через, со своими друзьями по этим селам, по этим, вот этим беднейшим совершенно местам приезжал, они перекрывали крыши, делали просто из нержавейки эту крышу.
1: То есть они их консервировали?
0: Консервировали, угу. Делали эти рамы, окна, угу. Пол простой делали. И в принципе храм как бы... И я ему говорю: у тебя же монастырь, батюшка, вам нужно надо монастырь восстановить. Но я же вот езжу, восстанавливаю, очень хорошо. Но люди приезжают в монастырь, а монастырь просто разруха. И вот угу. Я вам это просто не благословляю, запрещаю. Делайте паузу, восстановите хоть что-то здесь в монастыре. Угу. Приезжаю через 3 месяца в монастырь, там все другое вообще. Ну теперь это можно. И теперь потом опять начал. Такой прям подвижники. И таких очень много людей, которые там живут, потому что уже много что сделано, и ты приезжаешь иногда, там не видно было храма, сейчас храм виден.
1: Владыка, а вы сегодня служили на Арском кладбище?
0: Да.
1: Почему там? Потому что
0: Ярославский чудотворцев, потому что там Толская икона Божией Матери, такая чтимая. Поэтому, а где еще? Ну, на Толгу не получилось поехать, поэтому там.
1: И Толгская икона Божией Матери, она такая очень нежная, это же умиление, и она как Федоровская, да, только зеркальная.
0: Да,
1: правильно?
0: Да, да, да.
1: А вот Казанская, хоть она вроде бы и строгой кажется, но она все равно тоже очень нежная.
0: Да это же разные виды, разный подход как бы к одному и тому же. Потому что мы же кланяемся ведь не доске и не изображению, мы кланяемся и молимся первого образа, то есть мы смотрим на Богородицу, а Богородица в том или в той виде была написана икона, и в том или в другом виде изображения. Мы к Божьей Матери обращаемся, это наша, это как бы вопль нашей души к Царице Небесной. А уже как бы это, ну вот, многовековые иконы, конечно, они намолены. То есть сколько людей обращалось, сколько какие-то иконы же известны, потому что около них происходили какие-то исцеления, то есть по молитвам этих икон происходили какая-то божественная помощь, поэтому они стали более известны. Так ведь очень много икон. У нас же есть икона Божьей Матери семистрельная, угу. Так это же фотокарточка, извините, с которой прямо идет мира, прямо вот из нее идет. Это же такая икона. Или это...
1: Это где, здесь, в Казани?
0: Нет, в Москве. Вот есть же знаменитая икона семистрельная. Угу. Там вот сейчас ее и вот к ребятам возят туда на линию этого боевых столкновений. И по местам она и у нас бывала, по-моему, в Екатеринбурге она бывала. Из нее вот мира прямо льется. Такое все. А это как бы это же даже не писанная икона. Или точно так же икона, по-моему, Иверская, Монреальская такая же.
1: Иверская, Монреальская была писанная на Афоне, а вот государя Николая II,
0: да, тоже.
1: Она литография.
0: Да. То, что вот. То есть это удивительное проявление милости Божией через какие-то образы. Они совершенно могут быть, ну, как бы такие для кого-то сначала неизвестными. Uh-huh. А вот сейчас они проявляются. Поэтому мы обращаемся к Царице Небесной.
1: Владыка, вы сказали, что, ну, напомнили, что мы кланяемся не доске и не краскам, а первообразу, ну и точно так же с мощами. Я просто хочу перейти к теме принесения в Россию мощей святителя Спиридона Тримифонского. Я знаю о человеке, который в день батюшки Спиридона мог в результате автомобильной катастрофы перейти в жизнь вечную. Это вы. Ага. Можно об этом рассказать?
0: Да ну, нет, ну, это был давным-давно случай такой, как бы была авария такая, ну, причем напротив поста ГАИ. Вообще-то это удивительно, там как там это получилось. Ну и все, и вот мы остались живы, слава Богу, хотя там была как бы почти стопроцентная ситуация, которая мы бы, ну, в общем, сколько-то сантиметров вправо-влево, и как бы, ну, у нас бы никого не было.
1: Но вы это относите к святителю Спиридону, что все-таки...
0: Да, потом стало соотносить, да, конечно. Сначала-то я не подумал. Но это такое, это личное. Я знаю другие случаи, когда от святителя Спиридона люди получали то, что они не могли получить как бы долгое время. То есть люди, многие... молятся, спрашивают, ездят туда именно. Я вот сколько раз не ездил, я ни разу не ездил на Корфу, как на отдых. Вот, мы все время ездили именно к святителю Спиридону. Что получалось иногда так, что мы утром прилетаем, там, а во второй половине дня улетаем оттуда, когда раньше можно было улететь. Вот, приезжали мы только к святителю Спиридону. И вот ездили с одним человеком, у него была большая проблема, очень большая проблема. И житейская. И мы говорим, давай полетим к святителю Спиридону. Вот мы полетели туда вдвоем. Идем, значит, я там попросил облачения, стал читать там молебен служить, читать акафист. И вот у человека обычно телефон всегда на беззвуке стоит. А тут у него звонит телефон во время. И он уходит, и почти весь молебен, он там где-то с кем-то по телефону разговаривает. А я так, ну, продолжаю, думаю, я же для него все это делаю. А что он, значит, другое время не мог найти, поговорить, перезвонил бы. Угу. Заканчивается, молебен заканчивается, ну, ты знаешь, говорит, а у меня все решилось. Вот, извини, ты, наверное, сейчас ругался там при себе что-то, что я ушел там, все. А вот мы, сейчас вот прямо позвонил человек, который вот эту проблему... разрешил, которую до этого, за сколько-то там времени, месяц или два, категорически отказался решать. Принципиально. А это такие люди большие, они там, это сложности. Поэтому это реально. И вот человек очень почитает святителя Спиридона. Ну и не он один, там многие почитают.
1: Вот эта его простота, она выражается и в той ситуации, о которой вы рассказали, да? Просто ты приехал, мне не надо даже твоего вот этого молебна, да? Сердце-то открыто, вот тебе
0: он
1: утешение.
0: Он же приехал конкретно к нему.
1: То есть можно было сразу уже и благодарить.
0: Приехал конкретно, он же молился, он же и ехал, молился, как бы сам, ну, не словами там, какой молитв или там сердце его, кого было обращено святителю Спиридону, ну и вот получи результат. Я думаю, что слава Богу, что если сегодня Тимощи привезены, и очень многие люди, которым нужно утешение, поддержка, какой-то видимый знак вот этого, этой божественной помощи, вот это, я думаю, что святитель Спиридон как раз таким знаком для нас является сегодня. И его десница, которая по преданию, что на Первом Вселенском Соборе участвовал, хотя кто-то сомневается, вот, ну, что вот эта, которая совершила это чудо, показав как бы триединство Святой Троицы, она будет как раз здесь пребывать.
1: То есть он в этой руке, предположительно,
0: это
1: держал
0: этот... Это же десница, он
1: да. Этот глиняный кирпич, да. Из которого и шел огонь,
0: да.
1: И вода.
0: Вода и вот, песок.
1: Да.
0: Да. Ну, да, и слава Богу за все.
1: Остров Корфу – это же остров, очень-очень связанный с историей России. Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой праведный, конечно, который освободил,
0: создал греческую республику
1: от захватчиков, да, написал
0: конституцию. Да, конечно, как что же еще? Республика, конституция, да.
1: Наверное, поэтому вот в столь непростое время удается вот это принесение, потому что настолько все закручено какими-то проблемами, мягко я скажу, что это прямо как вот нечаянная радость.
0: Но Господь же показывает, что Он близко, что, ребята, не только не унывайте, все рядом, все, и вот вам, пожалуйста, поддержка. Вот вы устали, унываете, вот вам поддержка. И так неожиданно, конечно, тоже что-то будет, что Тимощи будут принесены тут раз так.
1: Это вообще возможно сейчас?
0: Это возможно, но и слава Богу, что владыка Нектарий, митрополит Киркерский, который вот эти мощи сейчас приводит, он занимает принципиальную христианскую позицию. Для него не политическую, а именно такую, подлинно христианскую. Что для него нет никаких тех или иных, для него есть просто люди, которые нуждаются в помощи.

0: Такой праздник сегодня, правда? Дни преображения Господня по благословению нашего святейшего патриарха Московской Всея Руси Кирилла началось путешествие святых, удивительных, судьбоносных мощей святителей чудотворца Спиридона по территории нашей страны.
1: Οι Άγιοι δεν είναι ούτε σαν τους εφευρέτες, ούτε σαν τους μεγάλους επιστήμονες, ούτε σαν τους μεγάλους βασιλιάδες, ούτε σαν τους μεγάλους αυτοκράτορες. Οι Άγιοι είναι ταπεινοί, αλλά είναι όργανα του Θεού.
2: Святые не похожи на великих изобретателей, великих ученых, великих царей или императоров. Но они являются смиренными.
1: Пэрасан апо ти ги анарифмити мегали андрес, пу ихан ке аксиомата ке исхин космикин.
2: На земле когда-то жили великие мужи, которые обладали мирской властью.
1: Μπορεί τότε όλοι να τους φοβόντουσαν και με την ισχύ τους και τη δύναμή τους να υπέτασαν τους ανθρώπους.
2: И люди в те времена, когда они жили, возможно, боялись их и подчинялись им из-за страха.
1: Οι άνθρωποι τότε φοβόντουσαν αυτούς όλους οι οποίοι είχαν εξουσία.
2: И люди боялись тогда этих людей, которые обладали вот такой огромной властью.
1: Πέθαναν. Όπως και όλοι μας θα πεθάνουν.
2: Но умерли они, как умрем и все мы.
1: Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα κράτησε το όνομά τους γνωστό στην Οικουμένη.
2: И память об этих людях держалась весьма недолго после их отшествия мир иной.
1: Οι Άγιοι όμως του Θεού μπορεί να είναι ταπεινοί, μπορεί να είναι φτωχοί όπως ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ήταν και φτωχός και ταπεινός.
2: Святые, они на самом деле смиренные люди были, и бедные, таковым бедняком и смиренным был и необразованным святитель Спиридон.
1: Είχε τη σοφία όμως του Θεού.
2: Но они были мудры по Богу.
1: Και ως σοφός εν Χριστώ ήταν χαριτωμένος από την χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ολόκληρη ύπαρξής του.
2: Но мудрый о Боге, в частности святитель Спиридон, он был облагодатствован Святым Духом весь, полностью, вся его жизнь, все его существо.
1: Όταν λέμε στη γιορτή του Αγίου Σπυρίδων στο Συναξάριστο, στο τέλος λέμε «Χέρις Πάτερ Παγκόσμιε».
2: И в Синаксарии, то есть в житии святителя Спиридона, мы читаем буквально такие слова «Радуйся, Отче Всемирный».
1: Γνωρίζοντας ότι είναι παγκόσμιος Άγιος ο Άγιος Σπυρίδωνας.
2: Зная то, что действительно святитель Спиридон был всемирным таким вот человеком.
1: Γι' αυτό δεν περικλείεται ούτε στα όρη των εθνών, ούτε σε έναν τόπο. Ο Άγιος είναι παντού σε όλο τον κόσμο.
2: Поэтому он не может быть заключен в какие-то одни рамки, в какие-то границы, но он принадлежит всему миру.
1: Αλλά επειδή εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε την δύναμη την πνευματική να βλέπουμε τους Αγίους στη δόξα τους, έχουμε όμως το ορατόν σημείο που είναι τα Ιερά Λειψανά τους.
2: Но поскольку мы люди по своей немощи не можем видеть их святых в их духовной силе, Господь нам дает возможность видеть эту благодать в их честных мощах.
1: Και επειδή έχουμε το ορατόν σημείο των Αγίων Λειψάνων τους, που και αυτά είναι χαριτόβρητα από την χάρη του Θεού, γι' αυτό τα σπαζόμαστε και ο Άγιος αντιλαμβάνεται την ευλαβιά μας και ο ίδιος ανταποκρίνεται και απαντάει στα αιτήματά μας.
2: И вот мы имеем возможность прикоснуться к святым целебоносным мощам, и святой, ощущая наше благоговение, слышит наши молитвы и исполняет наши просьбы.
1: Εύχομαι σε όλη τη Ρωσία ο Άγιος μας να απαντήσει σε όλους τους ανθρώπους στα αιτήματά τους και στις προσευχές τους.
2: Я желаю, чтобы святитель Спиридон ответил на молитвенные прошения всех приходящих к нему, всех людей России.
1: На сас ευλογεί ο Θεός.
2: Господь да благословит всех вас.
3: Аминь. Он очень сильный человек, духовно очень сильный, очень мощный. Его старец, его духовный отец, архиепископ Христодул, покойный ныне афинский и всей Аллады, который был предстоятелем Аллатской церкви до нынешнего владыки Иеронима. Он такой же был очень мощный, то есть он собирал там, говорят, что он собирал там миллион, мог собрать людей на площади, потому что был, обладал невероятной харизмой такой, умел общаться, был таким любимцем народным и с очень силой духа, то есть не конформистом, то есть мог прямо что-то говорить любому, вышестоящему и простому человеку, мог сказать правду в глаза, то есть то, что думал, то говорил, но... И говорил очень красиво.
4: С любовью, наверное.
3: Проповедник, конечно.
4: Владык, не знаю, видели вы или нет, институт Максима Грека, греческий, выпустил потрясающий художественный игровой сериал «Святой Паисий из Фароса на небеса».
3: Игровой? А, ну, в смысле,
4: 21 серию? Есть...
3: Да, конечно.
4: Вы посмотрели?
3: Мощнейший фильм.
4: Давайте поделимся впечатлением, потому что это тоже... Под таким воздействием это хочется просто... Вот он заканчивается, и хочется опять начать сначала.
3: Актер главный – это просто чудо. В принципе, он прямо... Его нашли, и он прям вот это... То есть там нет игры. То есть когда ты немножко знаешь эту систему, эту жизнь, и ты прям там... Ну, может, он как 21 серию затянут, чуть-чуть там перебор с детством, там еще, наверное, может быть, но так. Но вот то, что касается уже монашеской жизни, его, вот, его подвигов, его борьбы, конечно, это очень сильно. И я помню эти пенечки, на которых он принимал.
4: Вы приезжали туда?
3: Я один раз был у преподобного Паисия. Ну, это была поездка, это был 89-й год, это была поездка на Святую Гору Афон. Так и тогда было... Русская церковь еще вот до вот этого времени, когда все открылось, отправляла две делегации. Одну делегацию отправляла на Афон раз в году, и от всей церкви. И другую делегацию на Афон отправляли в районе великомученика Пантелеймона, чтобы они попали. И другую делегацию отправляли на Троицу в Иерусалим. То есть это примерно около 2 недель было время, и все. И попасть в эту группу, конечно, было, ну, не просто, скажем так, потому что из разных епархий, там, священники, монахи, даже кто-то, может, миряне какие-то были. И вот у нас была эта группа, которая поехала на Афон. Но была задержка с визами, и мы не попали на великомученика Пантелеймона, приехали позже. Ну и, естественно, там спрашиваем, да, а есть сейчас там старцы какие-то, там еще там что-то такое. Есть, вот такой-то человек есть, интересно. Если он на месте, то можно пройти. Ну типа идти надо. Ну вот у нас группа разделилась, часть групп устали же, там все, там сказали, мы никуда не пойдем, ну там эти, все эти сказки рассказывать. И там немножко мы пошли туда к нему. Подходим вот к этому домику, туда все, вот, нас довели. И там 2 дедушки копаются там в огороде. Вот. Одного борода большая такой, там волосы падают, а у другого поменьше. Но сразу к тому, у кого большая борода, там Герон-то, Лагита, все там. И все, у меня он, это старец другой был. И он так все бросил сразу, стал
4: с нами общаться.
3: Отец Паисий стал с нами общаться.
4: Вы через переводчика, да?
3: Конечно, да, через переводчика, с любовью. Часа, больше 2 часов, наверное. Мы там пообщались до вечера уже совсем, до позднего.
4: Вот было что-то, что тогда прозвучало, а до сих пор где-то там помнится?
3: Конечно, было.
4: Не скажете?
3: Ну, он очень много говорил о России, о том, что это вот Россия переживает сейчас такое сложное. А это был 89-й год. Вот, и мы говорим, что вот у нас наступает, там нет еще никакого рассвета еще нет, конечно, у вас. Но все такое. Ну, в общем, как-то так вот. Про Украину говорил тоже, что надо. Вот такое уже, ну, так, какие-то слова. Вот так вот. Потом каждый, кто спрашивал, кто хотел, подходил к нему. С конкретным вопросом, по одному вопросу задавали. Вот.
4: У меня был детский совершенно восторг в конце фильма, когда отца Паисия навещает на тот момент уже владыка Дамиан, игумен Синайской горы.
3: Да.
4: И тут я понимаю, что вот этот синайский монах с фотоаппаратом, это тот самый архиепископ Дамиан, которого мы снимали в фильме про святую Екатерину. Вот, восторгу моему не было предела. Так это же он, это вот он, значит, ходил, фотографировал, отец Паисий его мягко так наставил, что ты монах, и потом вот с такой любовью они общаются. Там есть такая формула молитвы, которая, мне кажется, лучше всего иллюстрирует вот преподобный Паисий же, он нередко говорит о благородстве, да? О духовном благородстве, вообще он употребляет это слово, как молится его мама: «Пресвятая моя, помилуй всех детей и моих тоже».
3: Ну, да, да.
4: Вот прям такой образ, да?
3: Ну, там много интересного.
4: Ну, что вам еще запомнилось? Владык, что вам особенно понравилось? Вот это его, конечно, «Будь благословенна». Так, начинаешь спокойнее, да, извините, да, за жаргон, реагировать на какие-то вещи после того, как смотришь, как он на все это «Будь благословенна», думаешь, да.
3: Не, вы знаете, ну, потому что ты попадаешь, как бы вот, мы уже давно на Афон не ездили, к сожалению. А так попадаешь в эту среду, вот как ты знаешь ее. Это прямо вот дыхание такое настоящее. И он, вот этот актер, который играет, я уж не помню, как его зовут, но это просто гениальное совпадение. И внешнее, и как внутреннее, как он молится, и как по-человечески вообще просто. Это просто сильно. Тем более, что когда ты, это, ну, как вы говорите, что представляешь, знаешь человека, какой он есть. Потому что когда не знаешь, то ну и не знаешь, что там было, как было. А когда ты это видел как бы своими глазами, и какие-то вот в этой среде ты бывал и неоднократно, то это вот прямо это, да, совпадение прямо стопроцентное вообще.
4: А старец его, отец Тихон, он же из России был.
3: Да, да. Но он и как бы воспитал в нем эту любовь к России, потому что, ну, везде же как бы свои особенности. У греков свои особенности, у нас свои особенности. То есть каждая национальная церковь, она имеет какие-то свои особенности, в том числе и как бы в таких каких-то традициях, которые есть. А это иногда может совершенно не совпадать как бы с нашим представлением о мире и о жизни церкви. И раз это не совпадает, это может как бы, так сказать, создать некое средостение. Поэтому старец Тихон, он его как бы воспитал так, чтобы не было этого средостения, чтобы не было предубеждения по отношению к русским, к России. Мы же другие, мы по-другому воспитаны, мы по-другому живем. У нас там были революции, гонения, там все было. У них тоже там своего хватало. Там как бы церковь немножко по-другому живет.
4: Владыка, мне в этом году довелось записать интервью с Аталаханной.
3: С кем?
4: Епископ Севастийский Феодосий.
3: А.
4: Он на интервью был в Панагии, которую вы подарили.
3: Вот такой прям борец за святое православие.
4: Да. И вообще они там все борцы за Христа, и чем дальше, тем сложнее.
3: Жизнь, она, да, везде осложняется. Ну, человечество же идет к своему как бы завершению, так или иначе. Поэтому эти вот как бы апокалипсические эти моменты, они так или иначе нет-нет, да и как-то так вот дохнут так вот с этой стороны. Но как бы все же в руках Божьих. Вы знаете, я скажу тоже, христианину на самом деле в этом мире вообще как бы так жить непросто. Христиане живут, они противоречат этому миру. Это для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Это вот наша христианская жизнь. Поэтому для нас это понимание, оно так и должно быть. Это ненормально, когда у нас все хорошо. Это вот этот момент. Поэтому мы, к сожалению, как бы слишком рафинированные сейчас стали такие. А еще совсем недавно же, для того, чтобы быть христианином, надо было бороться в этой жизни. Ну, что, спросите у своих родителей, или если у тебя остались бабушки, дедушки, у кого, как они там на Пасху пробирались, или просто в воскресенье пойти на службу, или так далее. Там. что не праздник, обязательно субботник какой-нибудь. Ну, то есть, если там какой-то знают, что будет праздник, или все, обязательно будет дежурство какое-нибудь. Если ты христианин, тебя обязательно заставят. Ну и так далее. Это же тоже было. Это год было вот-вот. Вот совсем недавно. То, что мы сейчас имеем, это вообще не наша заслуга, и нисколько это вот выстрадали эти поколения людей, которые молились там тихо, скромно, но свою веру содержали в чистоте. Поэтому то, что сегодня мы это имеем, благодаря этому. Но это, скажем так, не совсем нормальное явление. Если говорить сегодня, если так уже философски рассуждать, то потому что христианин, он все равно это противоречие миру. Мир хочет комфорта, вообще удовольствий, ну и все, меньше что-то делать, больше что-то получать. А христианин говорит, нельзя, надо работать над собой. Это, ну, как-то, то есть люди не понимают. Мы-то живем как бы в литургическом вот этом состоянии. То есть у нас от праздника до праздника, от эти дни, они не распределены именно настолько, насколько нам позволяет церковный календарь. Вот. А люди живут как бы в своем измерении, в целом. Это, ну, тоже так же. Может, не так вот как бы, ну, резко открыто, как в Палестине, там, на Святой Земле, но тоже есть сложности.
4: Вы как раз о человеке, который тот период прожил максимально достойно. Вот небольшое отступление. Я 7 июня в Храме на Крови заказывала 40-уст. И мне выдали бумажку, что будут читать с 8 по 17 июля. И тут я говорю, точно, 8 июня – это день упокоения архиепископа Мелхиседека Лебедева, Царство ему небесное. Я просто помню, как мы в 2016 году с коллегами, когда вели вот эти ночные прямые эфиры с Божественной литургией, с Царского крестного хода от Храма на Крови до Ганиной ямы, мы прямо подчеркивали этот факт. Вот сегодня 40 дней владыки Мелхиседека. И это же вот насколько промыслительно, что человек, столько сделавший для прославления государя, его семьи в лике святых, так им послуживший, храм на крови-то он закладывал. Это же тоже было героическое деяние. У него уже было только разрешение на установку памятного знака, а он там нескольких архиереев собрал и храм заложил. Да? И как местно чтимых их прославил тоже первым. И что 40-й это день у него был, 17 июля.
3: Я даже не задумался по этому поводу. Но старец, он был Божий человек, прямо такой.
4: Вы его лично знали?
3: Конечно. Жизнь его, конечно, так сказать, сильно побила, если так можно, там так он. Очень непростая жизнь. Из семейных священников. Он дружил с моим владыкой, почему я его
4: знаю. Владыкой Серапионом.
3: Да. Они дружили еще там, еще со студенческой поры, то есть учились вместе. И владыка любил, когда он был, владыка мой, когда был Владимирским и Суздальским, у нас там было одно любимое место, там в свое время, где сейчас владыка как бы упокоился, в это село Пятница там.
4: Где упокоился владыка Серапион?
3: Да. А там это место было одного святого, праведного отца Петра Чельцова, который там прослужил до 29. Ну, мы тогда, мы знали, конечно, он еще не был канонизирован. И владыка очень часто приезжал. И вот они договорились с владыкой Мелхиседеком там встретиться. Оказалось, что отец Петр Чельцов, вот этот, который там погребен, который сейчас в лике святых прославлен в 1000 году как исповедник, то, что много пострадал вот, в известные эти времена. Его святейший патриарх Тихон любил. Крест с украшениями давал еще святейший патриарх Тихон в ту пору. А он оказался духовным отцом владыки Мелхиседека. И вот они решили там встретиться с ним. И он сказал, иди сейчас, владыка, приедь, встречай его. Я и подяконом был. Я пошел встречать. Жду черную Волгу. Естественно, архиерейская машина там должна приехать. Не едет и не едет. Там приехал какие-то «Жигули», вышел какой-то бутюшок, пробежал туда, уходит, ну ладно, с кем там еще, сижу, жду. Тут меня посылают, ну что ты не идешь, владыка тебя зовет, уже там они сидят, уже чай пьют. Я говорю, так я еще встречаю, так он уже приехал. И для меня на тот период времени такое было открытие, что, оказывается, владыка может приехать запросто там на «Жигулях», вот так вот, без поноги, там, подряснички, все, пройти туда. И все, я же просто, ну, я так не очень хорошо вижу, но так все равно, это не разглядел. Так вот я с ним тогда познакомился, такой человек. Вот они, это была первая встреча, это был где-то 80-81 год, примерно так вот. С тех пор, как бы, мы вот немножко так знакомы.
4: Вот удивительно, что он выбрал путь священства, несмотря на то, что вот у них в семье было 11 человек детей, половина умерла от голода. Потому что родители в колхоз не вступали, значит, соответственно, были лишены всего. Храм у них был там за несколько километров, где вот тогда Василий Лебедев, да, был и алтарником, и чтецом. И когда ему было 10 лет, батюшку арестовывают, храм закрывают. И вот выбрать все равно путь служения церкви, не глядя на все это, а живя вот во всем этом, это надо было, конечно, быть
3: христовым человеком. Не одинок такой, это почти все так. Почти все то поколение именно такое и было. Там же никто не пришел просто так. Ему сказали, вот теперь иди, пожалуйста, в архимандрит и дальше. Нет, ничего подобного. То есть все они прошли путь больших испытаний. О чем я и говорю, что это было. Быть христианином, это было, ну, мягко выражаясь, непросто. А вот вы вспомнили, что он, вот, его отношение к царской семье, к его подвигу. Мне люди рассказывали, когда я уже был в Екатеринбурге, они рассказывали, что эти крестные ходы, которые он пошел на ту Ганину яму, никаких дорог не было, даже тропок еще никаких не было. Вот они пошли, и вот говорит, что он, когда ноги у него болели, он босиком, он снял обувь, шел босиком. Вот это вот момент такой. Да, удивительно.
4: Владыка, вы помните в Екатеринбурге памятник Георгию Константиновичу Жукову? Да, ну, вы помните, конечно, вот ему всегда цветы возлагали. Вот автор Константин Васильевич Грюнберг мне рассказывал, как вообще сама идея родилась. Ему нужно было образ найти, и он пошел его искать к владыке Мелхиседеку. Дождался приема, что-то там уже ночь-полночь, и владыка с ним поговорил, и нашли они образ, что Георгий Победоносец. Поэтому наш Жуков такой там мощный, на коне Георгий.
3: Да, и эти два георгиевских креста у него еще там в основании. То есть он не убрал георгиевские кресты, Константин Васильевич. То есть он обязательно их туда. Там четыре звезды как героя.
4: Надо же, а я вот не замечала, я посмотрю
3: теперь. Посмотрите там, да. Это вот тоже по тем-то. Все же привыкли, что он там самый-самый герой. А то, что он еще дважды награжден Георгиевским крестом.
4: Это Первая мировая.
3: Это унтер-офицер он был. Да. Да. То, что это, да, это тоже такой показатель связи времен.
4: Ну, я вот тоже помню рассказы Грюнберга о том, что выбирали же из нескольких версий и Мария Георгиевна Жукова, и внук Георгия Константиновича, его тезка Егор, и водитель Георгия Константиновича, который на тот момент был жив и тоже приехал в Екатеринбург, они все указали именно вот на этого Георгия на коне.
3: Нет, я деталей таких не знаю, но памятник удачный очень. Прямо удачный, конечно.
4: Так что вот и в этом тоже владыка Мелхиседек.
3: Да вообще, слава Богу, нет, Господь нас любит. Он дает нам такие знаки, такие, так как бы как-то вот, иногда так щелкнет, конечно, это по носу, но в принципе всегда по головке погладит. Поэтому надо просто доверять Богу и жить, стараться, как бы, как-то стараться жить правильно. Будешь стараться, тебе Бог даст поддержку какую-то обязательно.
4: Мне кажется, вот такой период наступил. Ну, все равно же многое поменялось, да, вот за эти несколько последних лет. Когда Господь тебе дает по сердцу твоему, как-то очень быстро и явно.
3: Да. Время очень быстрое.
4: А вот что у тебя в сердце, это уже важный вопрос. Более важный становится, чем когда было все более расслаблено, скажем так.
3: Прошло всего там 5 лет с ковида, с ковидных времен. Оказалось, что это когда это было вообще? Было ли вообще?
4: Было, надо
3: помнить. Ну да, я просто говорю о том, что какие-то такие эти события, конечно, мы. Поэтому время очень такое стремительное, и нужно пытаться находить для себя какие-то эти места, чтобы так не улететь куда-то в этом вихре, в этом, чтобы как-то устоять. Поэтому мы получаем как мощи святителя Спиридона, чтобы мы постояли, подумали, чтобы немножко это и утешение, и радость, и все, и вот и какая надежда на то, что Бог с тобой. Вот тебе рука от святителя Спиридона, она к тебе протянута, вот держись.
4: Так про время можно еще спрошу? Про годы. В этом году у вас был юбилей.
3: Нет, юбилея не было. Юбилей был 15 лет назад.
4: А, простите, правильно, да. А вот как ощущается 65?
3: Никак. Это человек, ну, конечно, там болячки дают о себе знать, но это ты человек потом... Я смотрю на вас, на всех, и у меня, я со всеми с вами ровесник. Немножко так, чуть-чуть. Потом только начинаешь понимать, что ты это, надо, потому что ты не ровесник. Намного. Не-не-не, доживете, увидите, поймете. Прочувствуете. Не, все слава Богу. У людей... Вот даже вот тот же старец Паисий, он скончался в возрасте 70 лет. А энергия у него была абсолютно молодого человека. Вот даже по этому фильму видно, что когда он уже как бы вот, ну, взрослеет такой все, а все равно у него такое это, прямо вот как он был там в начале своего там жизненного пути, так и тогда такой же живой, энергичный и... И как бы ощущение его жизни такое же. Потому что он нет. Когда монах признаён и всегда благодушен.
4: Ну, так, знаете, вот там возникает вопрос. В принципе, там один из героев, Сатириус, задает этот вопрос. А потом у меня же этот вопрос возникает в самом конце фильма. Ты же такой верный раб Божий. Почему же ты не можешь попросить, чтобы тебе избежать этих страданий? И когда вот он так сильно, вот в самом конце, да, страдает вот от этих болей онкологических, да. А он еще и отказывается принимать обезболивающие препараты, то вопрос, Господи, а зачем? Неужели он и так-то был нехорош? Ну вот неужели он и так-то не уготовил себя к Царству Небесному, что надо ему еще вот это посылать? Я прошу прощения за вопрос, но вот он у меня правда есть.
3: Есть предположение, что сам себе эту болезнь как бы попросил у Бога.
4: Ну да, что ты у них забери, а мне отдай, что пусть я страдаю.
3: Да, поэтому и вот и получил. Вот
4: честный договор такой, да?
3: Да, да. Если что касается его. А так, конечно, человек должен пройти все от и до. И Христос прошел от и до. И тоже... Будучи абсолютно невинным, страдал на кресте за всех нас. Тут как бы что нам говорить про это? Вот дается. Там, он отец, старец Амвросий, лежал сколько прям не мог. Ну и сколько там. А блаженная Матрона, что она там? Вообще инвалид просто полный. Ну если так говорить с человеческой точки зрения. Ну и так далее. То есть мы найдем там массу примеров, которые могут нам показать как бы святых людей, которые реально страдали там всю жизнь, болели там. У Иоанна Златоуста там желудок всю жизнь болел.
4: Это помимо всего, что ему довелось испытать?
3: Да. Он же там. Одно из обвинений было в том, что он сразу после литургии начинает что-то там жевать. Потому что он какие-то там пастилу какую-то там это. Ну тогда какие были средства, что там? Начало пятого века, четвертый век, что там, какие там лекарства. Ну, что-то такое. Ну, тут что об этом говорить? Что есть, то есть. Но надо стараться вести здоровый образ жизни.
4: Духовно и телесно.
3: Духовно и телесно. Бог есть любовь. Это то, что мы знаем. Тот, кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. Тот человек, который изгоняет из своего сердца ненависть, злобу, раздражение, обиды, просто вот все, счастливый человек, просто реально, что у него нет вот этого, то есть он с любовью воспринимает этот мир. Потому что мир этот дан человеку. Вот живите, пожалуйста, делать и все. Все, что мы тут изгадили за это время, то есть это уже от нас, это не от Творца. А вот то, что у нас есть сегодня, это можно любоваться и жить вообще, и как бы в каждом дне находить для себя какое-то утешение. Сегодня мы находим утешение. Вот идет Успенский пост, праздник Преображения, мощи святителя Спиридона. Ну что нам надо, как верующим людям?
4: Успение Божьей Матери.
3: Вот. Впереди Успение. Мы живем, как бы Бога благодарим. Но летают над нами сегодня всякое вот это вот. Сложнее стало жить. Люди у нас постоянно кого-то мы хороним. Вот это беда и сложность. Но мы же и не молимся, чтобы это прекратилось, если уж на то пошло.
4: Читаем молитву.
3: Где-то читают, а где-то не читают, между прочим. И я даже не о молитве говорю, а говорю о том, что если бы мы вот так вот все, вы, я, там, все вот, кто нас окружает, прямо реально стали молиться, вот просто вот, Господи, дай нам мир, дай нам, пошли нам вот это вот, прекращение вот этого кровопролития. Думаете, Бог бы не услышал? Услышал бы. У нас же как бы мимоходом все. Чуть-чуть там, да, прочитали молитву, и на этом как бы все. А ведь молитва немножко, она другая, это другое состояние. Это прямо вот вопль души должен быть у каждого из нас. И чтобы мы все возопили. Представляете, сколько людей страдают сейчас. Поэтому это через одного там как так чуть-чуть иногда. И уже привыкли, уже к этому, уже какой-то уже апатия там возникает, и все. Но это от этого горя и становится меньше. Поэтому нам вот это ощущение, оно должно быть вот с одной стороны вот этого общности нашей задачи перед Богом, чтобы народ молился, не читал молитву, а молился. Вот, и с одной стороны. С другой стороны, благодарностью Богу за то, что Он дает нам еще жизнь на исправление и вообще на возможность что-то вот изменить в лучшую сторону. Слава Богу, будем Бога благодарить за все. Ну и все-таки стараться думать о том, что если бы мы захотели реально, то вымаливали бы у Бога этот мир, который нам так очень нужен сегодня, чтобы кровопролитие прекратилось, чтобы наши дети не погибали, чтобы будущее было, что дай Бог здоровья, терпения и все-таки ощущение радости от каждого прожитого дня.
5: В цикле «Архипастырь» принимал участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Беседовала Светлана Ладина.
6: В Екатеринбурге 21 час.
5: Новости.
7: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Торжественным построением на площади перед храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге завершился первый этап обучения на курсах для руководителей отрядов братства православных следопытов Уральского федерального округа. Мероприятие, состоявшееся 6 сентября 2026 года, объединило опытных наставников и новичков, ознаменовав начало нового учебного года для крупнейшего православного скаутского движения «УРФО». Для отряда «Флотилия Ковчег» это построение стало знаковым вдвойне. Вместе с ветеранами движения в строй впервые встали новобранцы набора 2026-27 годов. Такая практика является неотъемлемой частью обучающей программы. Пока взрослые курсанты отрабатывают протокол и церемониал братства, самые юные следопыты получают уникальную возможность наблюдать за слаженной работой старших товарищей, впитывая дух и устав организации. Осенний слет УРФО-БПС – это ежегодное ключевое событие для всех следопытов Уральского федерального округа. Оно выполняет сразу несколько важнейших функций, служит площадкой для подведения итогов летней работы, позволяет отрядам соревноваться в мастерстве, обмениваться накопленным опытом и просто обрести друзей из разных уголков огромного региона. Традиционно слет собирает делегации из Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также других территорий, входящих в состав Уральского федерального округа. Напомним, первый большой осенний слет отрядов УРФО состоялся в ноябре 2022 года на территории храма во имя святителя Пантелеймона в Екатеринбурге. Тогда он собрал более 180 участников. Именно на том форуме было принято судьбоносное решение о консолидации всех региональных отделений и создании координационного центра БПС УРФО. Это событие положило начало официальному оформлению округа как единой сплоченной структуры Братства православных следопытов. Далее в этом выпуске. 6 сентября 2026 года, в неделю 14 по Пятидесятнице, праздник Собора Московских Святых. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил общемосковский крестный ход с молебным пением Пресвятой Богородицы и московским святым. Во время шествия верующие несли смоленскую икону Божией Матери, ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского и икону московских святых. По историческому маршруту вместе со святейшим владыкой прошли архиереи и духовенство, монашествующие, члены общественных организаций, многочисленные верующие. В молебном пении участвовали архиереи и духовенство, заслужившие его святейшеству за божественной литургией в храме Христа Спасителя. По прибытии процессии на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнического вала на специально установленном помосте святейший патриарх, преосвященные архиереи и духовенство совершили молебное пение Божией Матери и благоверному князю Дмитрию Донскому. По окончании молебна святейший владыка обратился к верующим с первосвятительским словом. Затем крестный ход продолжился. По прибытии к стенам Новодевичьего монастыря было совершено молебное пение московским святым. Завершение общемосковского крестного хода святейший патриарх Кирилл вновь обратился к пастве. Общемосковский крестный ход в Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых в истории Русской Православной Церкви. История крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с перенесением смоленской иконы Пресвятой Богородицы 28 июля по новому стилю 10 августа 1525 года. Традиция совершения Смоленского хода не прерывалась на протяжении почти 4 столетий. До эпохи Петра I процессию неизменно возглавляли российские государи и патриархи, а потом, до 1917 года, московские митрополиты. Это событие имело особое значение для москвичей, сочетавших религиозное торжество с народными гуляниями на Девичьем поле. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. И завершение выпуска. В ночь на 7 сентября 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат попал в купол храма святителя Николая Мирликийского в селе Машково-Сурены Никифоровского муниципального округа Тамбовской области, Мичуринская епархия. Были повреждены главка и окна колокольни, а также световые окна барабана центрального купола храма. На место происшествия привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет. Все святыни храма в сохранности. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитве ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава.

Слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сиди жителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиси ее молящуюся заны,
вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем и мросу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми,
весибо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, вся ми прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее,
якого есть нуродшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помазими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец сынов Кореевых. Псалом 46. Все народы, восплещите руками, возгласите Богу в радости, ибо Господь Всевышний грозен, Он Царь Великий на всей земле. Он покорил народы нам и племена под ноги наши, даровал нам достояние свое, красу Яковлеву, возлюбленную им. Вознесся Бог при кликах радостных, Господь при звуках трубных. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Царь всей земли Бог, пойте, разумея это. Воцарился Бог над народами, Бог восседает на престоле святом своем. Князья народов собрались к Богу Авраамову, ибо могучие избранники Божии на земле высоко превознесены. Псалом, песнь сынов Кореевых, на второй день недели. Псалом 47. Велик Господь, и прославлен Он в граде Бога нашего, на горе святой Его, утвержденной крепко на радость всей земле. Горы Сионские, склоны северные, град царя великого, открывает себя Бог в храмах града, когда встает на защиту его. Вот цари земные сошлись, собрались вместе, увидев мощь Сиона, удивились они, пришли в смятение, поколебались. Трепет объял их, там постигли их муки, точно жен рождающих. Ветром бурным сокрушишь ты и корабли фарсийские. И слышали мы, и видели это в граде Господа сил, в граде Бога нашего. Бог основал его навеки. Обрели мы, Боже, милость Твою в лоне народа Твоего. Славно имя Твое, Боже, и хвала Тебе до пределов земли. Правды исполнена десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются дочери иудейские о судах Твоих праведных, Господи. Обойдите Сион и охватите его взором, поведайте обо всем среди башен его, преклонитесь всем сердцем вашим пред великой силой его, рассмотрите дома его и поведайте роду грядущему, ибо он Бог наш навеки и в веки веков, он пастырь наш вовеки. В конец сынов Кореевых, Псалом 48. Услышьте слово мое, все народы, внемлите все живущие во вселенной, земнородные сыны человеческие, богатые вместе с убогим. Уста мои изрекут премудрость, и поучение сердца моего — разум. Преклоню к притче ухо мое, открою в псалтире прорицание мое. Почему убоюсь я в день судный? Беззаконие путей моих обступят меня. Вы, что надеетесь на силу свою и великим богатством своим кичитесь. Брат не избавит вас, так избавит ли человек? Не может он дать Богу выкуп за себя и цену искупления души своей, хотя бы и трудился вечно. Кто проживет до конца своего и не узрит погибели? ибо видит он, мудрые умирают, вместе с ними безумные и несмысленные гибнут, оставляя чужим богатство свое. Их гробы — жилища их навеки, обиталища их из рода в род, хоть и нарекли они земли именами своими. Но человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним. Этот путь соблазняет многих, но и после них другие устами своими одобрят его. Словно овцы в загоне, в ааде водворились они, смерть пасти будет их, и возобладают над ними праведники утром ранним, и не будет помощи им в ааде. С вершины славы своей не зринуты они. Но Бог избавит душу мою от власти ада и примет меня. Не огорчайся, когда разбогатеет человек или когда умножится слава дома его, ибо, умирая, ничего не возьмет он с собой и не сойдет с ним в землю слава его. Хотя при жизни благословляют его и благодарит он тебя, когда делаешь ему добро, сойдет он туда, где род отцов его, и вовеки не узрит света. Но человек, достигший почета, не вразумился». Уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним. Псалом Асафа, Псалом 49. «Бог богов, Господь, возвысил глас и призвал землю от востока солнца до запада. С высоты Сиона воссияла красота его. Бог в яве придет, Бог наш, и не в безмолвии. Огонь пред ним возгорится, и окрест него буря великая. Призовет он небо свыше и землю рассудить народ свой. Соберите пред ним праведников его, исполняющих завет его о жертвах, и возвестят небеса правду его, ибо судья миру Бог. Слушай, народ мой, изреку тебе и засвидетельствую тебе, Израиль. Я Бог твой. Не за жертвы твои укорю тебя, ибо всесожжения твои всегда предо мною. Не приму от дома твоего тельцов и от стад твоих козлов. Ибо мои все звери дубравные, скот на холмах и волы. Я знаю всех птиц небесных, и красота полей предо мною. Если б взалкал я, не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Разве ем я мясо тельцов? Или кровь козлов пью. Принеси Богу жертву хвалой своей и исполни пред Всевышним обеты твои. Призови меня в день скорби твоей, и я избавлю тебя, и прославишь меня. А грешнику сказал Бог, «Зачем ты возвещаешь о повелениях моих и принимаешь завет мой устами твоими? Ты же возненавидел наставления и вконец отверг слова мои». Если видел ты вора, помогал ты ему, и сообщником прелюбодея становился, в устах твоих умножалось злоречие, и язык твой сплетал обманы, сидя в собрании, клеветал ты на брата твоего, сыну матери твоей расставлял сети, ты поступал так, а я молчал, и помыслил ты беззаконно, что уподоблюсь я тебе, но обличу тебя и обнажу пред тобой грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, да не отнимет Он у вас жизнь, и не будет Избавителя. Жертва, приносимая хвалой, прославит меня, и вот путь, каким дарую человеку спасение. Вконец, псалом Давида, воспетый им после прихода к нему пророка Нафана, после того, как Давид вошел к Версавии, жене Урии. Псалом 50. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего. Наипаче омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо я беззаконие мое знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому я согрешил, и лукавое пред Тобою сотворил, но праведен Ты в приговорах Твоих, и победишь, когда будешь судить. Знаю, в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня мать моя. «Знаю, истину ты возлюбил, неведомые тайны премудрости твоей явил мне. Окропишь меня иссопом, и очищусь, омоешь меня, и стану снега белее. Слуху моему даруешь радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лицо твое от грехов моих, и от всех беззаконий моих очисти меня. Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух правды возроди в груди моей. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Даруй мне радость о спасении моем, и духом державным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасающий меня, и в радости восхвалит язык мой правду твою. Господи, уста мои отверзи, и уста мои изрекут хвалу тебе. Если бы восхотел ты жертвы, я принес бы ее, но к всесожжению ты не благоволишь». Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенное и смиренное не унизит Бог. Окажи, Господи, благоволение Твое Сиону, и да созиждутся стены и Иерусалимские. Тогда благоволить будешь к жертве правды, возношению и всесожжению. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угрешского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения приняли участие в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. В беседе с сотрудниками ФСИН священнослужители не только ознакомили их с житием их небесного покровителя, но и рассказали о важности молитвы в тех или иных случаях, особенно на таком важном и ответственном служении в наше непростое время, как служение Федеральной службы исполнения наказания. Было рассказано о значении участия в церковных таинствах. Каждому сотруднику была подарена молитва для того, чтобы они молились перед выходом на службу и чаще поминали своего небесного покровителя, рассказал протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии. По данным Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в уголовно-исполнительной системе действует 21 отдельно стоящий православный храм. Тюремное служение в Русской Православной Церкви, как отдельное направление пастырства, стало складываться в XIX веке. После учреждения в 1819 году попечительного о тюрьмах общества до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Напомним, в марте 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2004 году. В том же году была образована Федеральная служба исполнения наказаний России как самостоятельная служба из бывшего Главного управления исполнения наказаний ГУИН Минюста России. Далее в этом выпуске. 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона была совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Богослужение было совершено под открытым небом в стенах полуразрушенного здания бывшего порохового погреба. Традиционно литургии на этом месте совершаются в день памяти жертв Красного террора 5 сентября. Территория Ковалевского леса вокруг погреба свободна для посещения. Она не входит в действующую охраняемую зону полигона. От здания в лес уходит тропинка скорби, памяти, молитвы, любви к реке Лубье, роднику, зданию бывшей разрядной. Имена, покрытые Господом. Весной прошлого года были открыты первые имена погибших на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом в 1920 году. Недавно удалось узнать о судьбе одной из персоналей этого списка, Анастасии Орловой, и подготовлен для печати макет брошюры «Милая, дорогая Настенька», рассказывающий об этой удивительной женщине, чья жизнь была тесно переплетена с судьбой семьи великого князя Константина Константиновича. Ее жизненный путь – это путь служения, преданности и глубокой веры. А ее гибель в январе 1920 года стала одной из тысяч трагических страниц российской истории, когда в водовороте революции и гражданской войны гибли люди, чья главная вина заключалась лишь в их дворянском происхождении, служении императорской фамилии, верности присяге. И в завершении выпуска. В день поселка в Верхней Синячихе на базе спортцентра «Орион» прошли военно-спортивные игры «Предел прочности 2026». Масштабное событие объединило спортсменов разных категорий, от ветеранов и участников СВО до атлетов с особенностями здоровья, а также любителей командных и силовых дисциплин. Судейскую бригаду возглавил иеромонах Серафим Шанин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Верхняя Синячиха, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, а также руководитель миссионерского отдела епархии. Отец Серафим активно содействует развитию физкультуры в епархии и поддерживает инициативы, направленные на укрепление силы духа и тела. Главным итогом игр стали не только спортивные результаты, но и укрепление товарищества, взаимного уважения и силы духа. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. До 800 тысяч рублей увеличивают максимальный размер материнского капитала в Свердловской области. До сих пор региональные выплаты за рождение ребенка немногим превышали 182 тысячи рублей. Сумма поддержки ежегодно подрастала, но в среднем на 5-10%. Предстоящее с января 2027 года повышение – настоящий финансовый рывок. Чтобы его осуществить, в бюджете области уже предусмотрено более 2,5 миллиардов рублей. Правда, до максимальной поощрительной выплаты семье нужно заметить расширится. Ставка на многодетность. Размер будет не только увеличен, но и дифференцирован в зависимости от количества детей. За рождение третьего из бюджета региона будет выплачиваться 500 000 рублей, за четвертого 600 тысяч, за пятого 700 тысяч, а за шестого и каждого последующего по 800 тысяч рублей, пояснил градацию поддержки губернатора региона Денис Паслер. А если мама успеет родить третьего и последующих детей до 29 лет, ей будет сразу выплачиваться максимальная сумма. Причем получить капитал можно будет либо сразу, и тогда использовать на цели, прописанные в законе, улучшение жилищных условий, покупка сада, образование детей, лечение и так далее. Список широкий, но все равно имеет границы. Поэтому впервые на Урале появился другой вариант выдачи капитала – своеобразная рассрочка для семьи. В течение 3 лет родители могут ежемесячно получать выплаты, пропорциональные положенному капиталу, и расходовать их на любые цели.
0: Спешим на помощь!
1: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. История 7. Белочкин сон. Белочка целый вечер делала уборку. Она перебирала школьные предметы и распределяла их в портфель по отделениям. Когда из портфеля ей удавалось извлекать игрушки или что-нибудь веселенькое, то Белочка забывала о своем серьезном деле и увлекалась игрой. Потом она вновь возвращалась к скучному занятию, но скоро ей это надоело. Она с раздражением бросила портфель и воскликнула: «Все, не хочу больше такого порядка. Пусть все будет как было. Мне так больше нравится». Повеселевшая от принятого решения, Белочка еще немного поиграла, полистала книжку с яркими картинками и легла спать. И снится нашей Белочке сон. Тихо и осторожно вылезает из портфеля карандаш и чихает.
2: Хи-хи-хи! Ну надо же было меня так далеко засунуть, что я чуть не задохнулся. На самое дно запрятала.
3: Это еще что? У меня один листочек в учебнике математики лежит, а другой в русском языке.
1: Пожаловалась тетрадка.
4: Ха! Удивили!
1: Воскликнул Ластик.
4: «Посмотрите на меня! Я весь липкий и грязный, мною с платья конфетку стирали!
5: А ведь портфель – это дом для школьных предметов!»
1: – проворчали учебники.
6: «Не ожидала, что буду рядом с такими соседями, как грибы и прочие безделушки!»
1: – простонала шариковая ручка.
4: «Ничего, терпите! Тоже мне школьные предметы!»
1: – ответил крупный сушеный гриб.
6: «Мы красивее и веселее вас, хоть и безделушки!»
1: С обидой пропищали бантики.
7: «Нас хозяйка больше любит!»
1: Продолжали орешки.
5: «Ах, это правда!»
1: В один голос произнесли школьные предметы.
5: «Если бы она нас любила, то по-другому бы к нам относилась!»
2: «Так, может быть, уйдем искать другую школьницу?»
8: «Или школьника, которые будут заботиться о нас!»
1: Предложил портфель.
5: «Наверное, это правильное решение. Собираемся в дорогу!»
1: Предложили учебники.
6: «Стойте! Возьмите и меня с собой!»
1: Взмолилось платье.
6: «Когда меня только купили, я Белочке нравилась. А сейчас...»
9: «И нас возьмите, пожалуйста!»
1: Попросили игрушки.
6: «Нас она тоже не любит! Мы сломаны и разбросаны!»
5: «В путь!»
1: Скомандовал портфель.
5: «Если мы не нужны Белочке...»
9: «Нужны! Нужны!»
1: Закричала Белочка, вскакивая с кровати.
9: «Прошу вас, останьтесь! Я буду заботиться о вас, любить вас! Простите меня, пожалуйста!»
1: В комнате было тихо. Все вещи были разбросаны по углам, портфель лежал на боку, Из него вывалились тетрадки, учебники.
9: «Неужели мне это приснилось?»
1: – подумала Белочка.
9: «Или все произошло на самом деле?»
1: Белочка растерянно оглядывала свои вещи, а потом осторожно, нежно стала их убирать на свои места, шепча и приговаривая.
9: «Милые мои хорошие, останьтесь, я буду вас убирать, ухаживать. Мне без вас будет очень, очень плохо».
1: Закончив уборку, Белочка вернулась в кровать. Утром, когда мама Белочки вошла в детскую комнату, она очень удивилась. «Что произошло? Такого порядка я у тебя, доченька, никогда не видела».
9: «Мамочка, я поняла, что вещи надо тоже любить», —
1: улыбаясь, произнесла Белочка. И ей показалось, что вместе с ней улыбался портфель со школьными предметами.

0: Сюрприз.
1: В еврейской автономии семьям, в которых родился малыш, начали выдавать подарки новорожденному. Первые комплекты уже получили мамы в родильном отделении областной больницы. В наборе 18 предметов – аптечка, радионяня, игрушки, пеленки, распашонки, ползунки и другая одежда. Текстиль для младенцев предложили производители. Он прошел все проверки качества. А чтобы позаботиться о безопасности семьи, в набор даже добавили датчик пожарного извещателя. Подарок новорожденному – часть мер поддержки в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. У многих, кому передали подарки, малыш уже не первый в семье. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Люди в этом мире, чадо мое, условно делятся на хороших и плохих, на богатых и бедных, на образованных и безграмотных, на благородных и простолюдин, на умных и глупых. Но всех их объединяет одно – боль, ибо все люди без исключения претерпевают ее в этой жизни. Как говорит Господь, в мире скорбь не будете. Стало быть, все мы, человеки, живем в царстве боли. Мы знаем, что боль – это нечто личное, чему каждый должен противостоять сам. Это его крест, который он должен нести, подобно Спасителю мира Иисусу, подъявшему свой крест ради нас. Итак, чадо мое, доверься руке Отчей, которая совершает над тобой болезненную операцию, и успокойся. Прими как данность, что эту боль посылает тебе Бог. Примирись с ней, дабы ты смог ей противостоять. Я знаю, как это трудно, но и спасительно. Так и святые радовались в своих скорбях. Мы же хотя бы будем принимать их с терпением, и Бог не презрит нашего малого добровольного терпения пред Его волей, волей, которая выражается через боль. Чадо мое, когда тебе больно, собери свои душевные силы и постарайся понять смысл боли, через которую Бог открывает тебе небо. Ты сомневаешься, что тот, кто в точности знает количество волос на нашей голове, не ведает меры нашей боли? Нет, конечно, ведает. Итак, положись с доверием на нашего Небесного Отца. Не отчаивайся. Вместе со Христом ты все переживешь и станешь наследником безграничного достояния нашего Отца и Бога. Аминь. Можешь ли ты измерить милосердие Божие? Грехи самого лукавого человека пред милосердием Божиим, как горсть песка в океане. Нет греха, который мог бы победить его благоутробие. Любовь Божия подобна материнской. Разве могут проделки ребенка победить любовь матери? Если мать так любит своего ребенка, то как же безгранично любит нас Бог, который доказал свою любовь на деле, распявшись на кресте. Апостол Петр трижды отрекся от Господа, и покаяние вновь соделало его апостолом. Великий гонитель христиан, апостол Павел, через покаяние стал первоверховным апостолом. Покаяние осветило блудниц, разбойников, мытарей и многих других грешников. Посему отгоните сноту душевную и обличение совести. Исполнись надежды, прими дерзновение и отвергни всякий помысл отчаяния. Сколько бы мы ни страдали, грядет время, когда прекратятся все наши мучения, и каждый упокоится сообразно своим трудам. Скорбишь ли ты, терпишь боль, плачешь от засилия скорбей, выбиваешься из сил? Мужайся, ибо этим приобретается Царство Божие. Но если ты пребываешь во всяческом покое и не вспоминаешь Бога, тогда плачь, ибо шествуешь не по тому пути, который ведет к Богу. Но с нами не так, потому что нас всегда изнуряют скорби, болезни и мучения до такой степени, что этот мир становится нам противным, и мы желаем того мира, где херувимы и серафимы воспевают Бога, где находится истинное упокоение, день не вечерний, блаженный свет. А все нынешнее по сравнению с вечным есть мрак и мерзость. Да дарует нам благий Бог духовное благоразумие, чтобы мы всегда предпочитали то крайнее благо, что пребывает вечно, сладкого нашего Господа. О, как благодетельно воздействует через страдания Бог и Отец на свое чадо, человека. Если бы человек знал душевную пользу, которую приносят страдания, то молился бы всю жизнь, чтобы терпеть различные страдания, дабы поместить свое духовное золото, золото страданий, в Божий банк, в Вышний град, чтобы в то время, когда христианские души будут получать награду за свои труды, страдания и скорби, получить и ей сокровище своего блаженства. Терпи, чадо мое, в испытании, которое послано тебе благостью Божией для вящей пользы твоей души. Ты должен радоваться, потому что в этом проявляется забота Бога о твоем духовном преуспеянии, главным образом в смирении. Часто гордость человека становится причиной такой отеческой оплеухи от Бога, дабы мы с большей осторожностью шли путем смирения. Это лучший показатель попечения Божия о наших душах. Итак, чадо мое, терпение. Это тоже крест. Неси его ради любви Господней, ибо сказано: имея заповеди моя и соблюдая их, то и есть любяй мя. Одна из его заповедей состоит в послушании, восходящем даже до Голгофы, с крестом на раменах. Блажен тот, кто подъемлет искушение, потому что, будучи испытан, он примет венец вечной жизни. Чадо мое, сколькими бы терниями ни был усыпан путь нашей жизни, Христос зовет нас и ждет, чтобы мы прошли этим путем, как и Он прежде нас прошел его. В скорбях упокоивается Бог, а в удобствах дьявол, виновник всех зол. Сколько бы на нас ни обрушивались брани, однажды все они закончатся, и труд каждого будет вознагражден. «В мире скорбь не будете», — говорит нам Господь. И есть ли еще такой человек, который поднимался на Голгофу без труда, пота, не изнемогая много раз под тяжестью креста, данного ему Богом? Никто. Все, кто освятился и улучил спасение, все прошли сквозь печь скорбей. Один через болезни, другой через борьбу со страстями и прочее, через всевозможные печали по Богу, дабы стяжать себе право на вечное упокоение. Поэтому Бог и попускает нам претерпевать различные боли, иногда даже до отчаяния, чтобы и мы сподобились удела вечного покоя. Блаженны те, кто сподобится оного вечного упокоения. Там они навсегда воспримут отдых от мучений сей жизни. Как сказано в одном тропаре: «Сурова зима, да сладок рай». Мы наказываемся, чтобы стать достойными небес. По-разному наказывает нас Господь, чтобы сформировался в нас духовный характер, дабы мы уподобились своему небесному Отцу и стали истинными Его детьми. Мы должны иметь особые черты, которые являли бы наше родство с Богом. Мы должны отличаться терпением, кротостью, любовью, братолюбием и тому подобными качествами чад Божиих, которые вместе со Христом станут наследниками неисчерпаемого духовного богатства Небесного Отца. Мужайся же в подвиге, чадо мое. Только через многие скорби мы поднимемся на небо. Путь нашего спасения усеян терниями, отчего мы уязвляемся и истекаем кровью. Но храни терпение, и придет благословенный час, когда через боль и кровь впишутся наши имена в книге жизни. Тогда мы будем благословлять Бога, который по своей безграничной премудрости изыскал эти средства для нашего спасения, страдания и скорби. Не уставай призывать Христа, если желаешь, чтобы осветились твои уста. Об искушениях, которые ты видишь во сне, не думай о них, а презирай, потому что в них нет ничего существенного. Когда ты научишься не внимать им, они сами перестанут приходить и искушать тебя. Благословенное мое чадо, радость и мир душе твоей. Искушения всегда приносят пользу, когда мы терпим их с благодушием. И когда искушения проходят, то искушенному они оставляют искус, опыт и некий плод, соразмерный терпению и искусности, которую он показал в обране. А раз не существует другого спасительного пути, кроме пути искушений, то что же мы должны делать? Терпеть до крови. Так подвязались наши отцы и освятились. И нам необходимо искушение, чтобы мы смирились, несмотря на то, что мы и так смиренны по естеству, то есть сотворены из брения, да и дела наши подобны мекине и соломе. Не забывай, чадо мое, то, что изрекли мироточивые уста Иисусовы. В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко ас, победих мир. Стало быть, кто вместе со Христом, тот победит мир своих страстей. Да не устрашает тебя великость искушений, но будь внимателен, дабы не быть коварно окрадываемым врагом в своих помыслах, когда ты не видишь наносимый ими вред и позволяешь злым помыслам угнетать тебя. Во всяком случае, есть только одна истина. Святое смирение – это спасительнейшее лекарство для души. Смиряйся во всем, и без всякого сомнения обязательно достигнешь совершенной или почти совершенной свободы от страстей. Терпи все приходящее к тебе. Произноси молитву и понуждай себя к духовному. Скорбями мы спасемся. Без труда не приобретаются блага. Сколько бы мы ни страдали, все это ничто перед вечными благами, которые уготовил нам Бог. Всегда держись надежды и никогда не отчаивайся в себе, каким бы неисправимым ты себе ни казался, потому что и видя раны свои, мы постепенно можем смириться. Но как же это труднее, если мнимо себе, будто мы нечто. Малая скорбь, чадо мое, которая возникает от добровольного лишения себя мирских наслаждений, соделывает полноту вечной славы. Сурова зима греховных помыслов, но сладок рай Божий. Крута тропа на Голгофу, но потом, когда мы достигнем живоносного гроба и увидим радостного ангела, который возвестит нам о воскресении нашей души, и когда веселыми ногами мы пройдем по небесам, где воспразднуем вечную Пасху непорочных душ в горнем Иерусалиме, тогда будем собирать бессмертные плоды сегодняшних трудов. Желаю, чадо мое, дабы у тебя был мир во всем, ибо что может быть прекраснее мира душевного и здравия телесного? Обе эти вещи делают жизнь человека приятной, а при их отсутствии разыгрывается жестокий шторм, и корабль бросают вздымающиеся волны. Какие только молитвы не высылаются тогда, и Господь во время своей земной жизни встретился с подобной бурей и запретил ветру и морю, и сделалась великая тишина. Поэтому, когда нас охватывает духовная буря, чадо мое, будем призывать миротворца и владыку Господа. И я верю, что если призовем его с верой, он поспешит нам на помощь и скажет: «Се приидох». Благословенная дочь моя, Господь да будет с тобою. Я получил твое письмецо. Не печалься так сильно, чадо мое. Во всем нужна мера, потому что от большого плача тебе станет только хуже, ибо нервы не выдерживают большой скорби и тесноты. Будь смиренной и внимательной, дабы не огорчать свою старицу, но чтобы она тебе не повелела, делай это с верой, и увидишь, как чудесным образом рука Божия будет окружать тебя своей лаской. Не сходи с прямого пути, чтобы не подвергаться мучительным обличениям совести. Постарайся, дорогое мое чадо, исправить себя немного, отсекая свою волю, и смотри, не делай ничего без благословения. Но о всех своих желаниях спрашивай старицу. И если она не разрешит тебе что-то, то потерпи, ибо тогда проявляется твоя истинная любовь ко Христу. Потому что если наши духовные руководители будут во всем следовать нашим желаниям, то где же тогда то, что называется отсечением воли? Да, чадо мое, понуждай себя. Знаю, от чего и сколько ты страдаешь, но необходимо терпение, потому что и Христос терпел, когда мы грешили пред Ним и ожидал нашего покаяния. Молюсь, чтобы Богородица всегда утешала тебя и орошала прохладой твою душу. Аминь. Благословенное мое чадо, Бог любви с тобою. Все претерпевай, потому что изо всего можно вынести пользу. Любит тебя Христос, почему и посещает тебя так часто и так надолго. Если бы Он тебя не любил, то оставил бы тебя, и ты бы погиб в то время, как сейчас ты живешь и подвязаешься. Не важно, что ты временно страдаешь. Помышляй о вечном, и в нем поучайся. Это принесет тебе отраду и росит тебя в огне твоего жестокого испытания. Ты проходишь через печь, которая очищает души, посвятивших себя Богу. Поэтому мужайся и будь весел, ибо в этой пещи очистится твоя душа, дабы принять чистейшего Господа. Смирись и люби всех ради любви Христовой, и так спасешься. Оставляю тебя в мире и любви Божией. С отеческой любовью, старец Ефрем. Бедное мое чадо, мир и тишину дарует Божия Матерь твоей дорогой душе. Получил твое письмо и сильно переживал за тебя. Потерпи, чадо мое. Бог не оставит тебя, но улучшит твое состояние. Это боль временна. Господь таким образом предначертал жизнь каждого человека, чтобы он страдал в этом мире, а в оном блаженном мире обрел упокоение и радость. Здесь, чадо мое, в терпении и стойкости мы оплачиваем наши греховные долги, а после смерти сподобимся всецелой свободы. Не тужи и не принимай все близко к сердцу. Нервы приводят тебя к такому расстройству, обманчиво внушая, что у тебя нет любви и так далее. Это пройдет, и тогда ты со слезами признаешь, как ошибался в своих суждениях. Молюсь, чтобы Бог даровал тебе терпение до конца. Благословенное мое чадо, да дарует тебе наш Небесный Отец рассуждение, дабы ты мог безошибочно отличать истину от дьявольской лжи. О первом помысле, описанном тобой, я отвечаю тебе. Разве Иов не был непорочен? Не засвидетельствовал ли это сам Бог? Почему же тогда он попустил такие искушения, что этот праведник дошел до такого состояния, что проклял день своего рождения? Господь попустил это, чтобы умудрить его, ибо так бывает у него в обычае. Сначала испытывает, а потом являет свою любовь. Любовь Божия проявляется не только в ласке, но и в оплеухах. Если нас заушает Небесный Отец, то этим самым являет свою любовь к нам. В скорбящих обитает Божественный Дух, а в живущих в комфорте – дух дьявола. Бог наказывает нас временно, дабы упокоить вечно и даровать полноту вечной славы. Если бы Он не считал нас своими детьми, то и не насылал бы на нас искушений, но оставил бы так, как есть, духовно невозделанными, без всякой о нас заботы. И в мире же ином, зрелым душой и мудрым в духовных бранях, Господь сподобляет почетного места рядом с собой. Но поскольку Он любит и нас, несчастных, и желает оказать нам почесть, то посему воспитывает нас духовно здесь, в университете монашеской школы. Однако мы, будучи неопытными в разумении божественного промысла, ропщим на Бога, почему Он посылает нам искушения, и своим неведением вредим своему вечному счастью. Духовное образование состоит в освобождении от страстей, особенно же от эгоизма. Итак, чадо мое, будем подвязаться никого не осуждать, но говорить «благослови» и «буди благословенна». Поучимся иметь истинную любовь. А когда у нас есть истинная любовь? Когда другого человека мы не осуждаем, а оправдываем. Не теряй мужества, чадо мое. Лишения, которые претерпеваем, готовят нас к вечному наслаждению небом. Мы добровольно ради любви Христовой лишаем себя житейских увеселений. При желании мы могли бы свободно наслаждаться ими, но сознательно отвергаем их, дабы улучшить желанную любовь нашего сладчайшего Иисуса. У нас, дочь моя, есть жених, бессмертный и вечный, который особо соблюдает бессмертную славу девства. Мы призваны стать ангелами, возлюбленная дочь моя. И разве после этого мы не лишим себя всего приятного и греховного? Разве не стоит ради Иисуса и Его божественной любви лишить себя всего скверного? Посему подвязайся с мужеством и достойно своего призвания. Мученики пролили кровь ради любви Иисусовой. Не противостанем разве и мы гнусному и обманчивому наслаждению? Прославь Бога и в теле, и в душе. Подвиг до последнего. Будь здрава, дочь моя, твой отец Ефрем. Итак, блажен тот, чадо мое, кто скорби настоящей жизни переживает с терпением и благодарением Богу, который через эти скорби приуготавливает бессмертную душу, дабы соделать ее достойной вечных благ своего царства. Он наказывает нас для того, чтобы мы приобщились Его святости. Своим верным рабам, любящим Его, Он посредством различных скорбей накапливает полноту вечной славы. Для этого не нужно и не полезно роптать во время наказания Господня, но терпеть все со смирением и послушанием, потому что наказание Господне имеет целью даровать нам самое драгоценное для нашей души – ее здравие. Как врач истязует больного операциями, горькими лекарствами, отсечением членов тела и так далее, желая, конечно, вылечить больного, а не мучить его со злобой, так и Бог, как врач душ и телес наших, лечит нас всевозможными лекарствами, скорбями и болью, дабы даровать нам душевное здравие, которое является наибольшим из существующих благ. Но кто ропщит и не терпит, как и я, те теряют душевную пользу и зарабатывают себе только страдания. Поскольку Бог спасает нас таким чудесным образом, мы имеем непреложной обязанностью непрестанно благодарить Его и благословлять Его Пресвятое Имя. И это мы должны делать не только устами, но главным образом делами, чтобы никакое наше дело не оскорбляло Его божественного величия, ибо если устами мы Его благословляем, а делами своими хулим, то так мы только насмехаемся над Ним. Будем стараться не опечаливать Христа ни единым падением, дабы Его Святый Дух обрел покой в наших душах. Аминь. Здесь, в этом суетном мире, чадо мое, наш удел скорбеть, печалиться и переносить боль. Но все это лишь на определенный срок, временно. Только бы в отношении вечности не покинул нас Бог, ибо тогда как мы это стерпим? Когда ты мучаешься и страдаешь, памятуй о распятом Христе и обретешь великое облегчение, ибо все, кто с верой взирает на распятого и помышляет о его страданиях, которые он претерпел ради нас, обретает в этом поучении целебный бальзам для своих ран, будь они душевными или телесными. Взирай и ты, чадо, туда, ввысь, на Голгофу, туда, где Агнец одержал торжественную победу, дабы своей кровью омыть язвы наших грехов и страстей. Велико его милосердие. Никогда не теряй дерзновения пред тем, кто распялся за тебя. Желаю тебе провести эту великую четыредесятницу в цветущем здравии души и тела. Аминь. Не пщую бы, яко недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитеся в нас. Радуйся, чадо мое, радостью великой, потому что благий Бог, на которого мы возлагаем надежду нашего спасения, сподобит нас быть всем вместе в небесном царстве и произносить слова святого Андрея, юродивого ради Христа. О, блаженная рука, сотворившая сие! Горний Иерусалим, нерукотворный град радости, ожидает в себе чад Божиих, которые в этой жизни страдают и мучаются, нося это многотрудное тело. Он ожидает их, чтобы взять их под свое крыло и доставить им великое отдохновение. Сам Агнец, закланный ради нашего спасения, домоет и нас всесвятой кровью своей, очистит скверну наших грехов и упокоит нас в вечности. Держи крепко, чадо мое, свой крест и поднимайся на спасительную Голгофу, которая приведет нас к живоносному воскресению, когда вострубит в последний день великая труба и будет явлено все сокровенное человеком. Какой же это будет великий и святой день для спасенных душ, потому что они вкусят в полноте благословение Божие. Тогда откроются духовные богатства бесконечного божества в безграничном и нескончаемом наслаждении во веки веков. Аминь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прикоснуться сердцем к великой святыне. В уральской столице продолжается набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября 2026 года в 21:00 будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии приглашает вас стать частью этого события. Задача добровольцев – регулирование потоков людей и организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечают в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительная информация по телефону +7 343 200 07 04. +7 343 200 07 04. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в храме святого благоверного князя Александра Невского, Нижний Тагил, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон совершил молебен с акафистом перед чудотворным образом Божией Матери Знамение Верхнетагильское. За богослужением молились настоятельница Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, игуменья Домника Коробейникова, с сестрами обители. По окончании молебна владыка Мелитон преподнес дар игумени список иконы Божьей Матери Знамение Верхнетагильское в память о совместной молитве у чудотворного образа. Икона Божией Матери Знамение – один из древнейших и наиболее почитаемых в русской церкви образов. На нем Пресвятая Богородица изображена с воздетыми в молитве руками, а на ее груди – благословляющий младенец Христос в круглом медальоне. Название Знамение связано с чудесным заступничеством Богородицы за Великий Новгород в 1170 году. Верхнетагильская икона Знамение – местночтимый чудотворный образ, исторически связанный с Верхней и Нижней Турой, Невьянском, окрестными приходами. В настоящее время, по благословению епископа Мелитона, эта святыня путешествует по храмам Нижнетагильской епархии, чтобы верующие разных городов и поселков могли ей поклониться. И в завершение выпуска. Санкт-Петербург. Второй Всероссийский фестиваль Дивеевской глиняной игрушки «Радость наша» прошел 5 сентября в Просветительском центре Феодоровского собора. Игрушка зародилась в 1990-х в селе Дивееве Нижегородской области, где живет ее создательница Наталья Крушинская. За 35 лет творческих трудов и поисков дивеевская игрушка обрела самобытный стиль. В 2024 году в выставочном пространстве Феодоровского собора были представлены работы дивеевских мастериц. На следующий год было решено снова представить петербуржцам дивеевскую игрушку, но уже в формате фестиваля. В сентябре 2025 года в Просветительском центре Феодоровского собора с успехом прошел фестиваль «Радость твоя». Экскурсию по выставке работ провела мастерица и поэт Анжела Снежкова. Впервые прозвучал гимн дивеевской игрушки. Одна из мастериц сочинила на стихи Анжелы Снежковой музыку и записала аудио, другая сняла клип. Прошла творческая встреча с основоположницей дивеевской игрушки Натальей Крушинской. Она рассказала, с чего начинала, показала презентацию с деятелями различных школ. На заключительном этапе фестиваля под названием «Шире круг» мастера представили свои школы и студии. Прошла акция «Посмотрю с любовью сам и другому передам». Участники по кругу лепили солнышко, на каждом этапе передавая свою работу другому. В итоге получились коллективные работы. Такую методику можно использовать на занятиях с детьми. Фестиваль заинтересовал преподавателей воскресных школ. Мастера делились с ними опытом организации занятий. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь

души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые я, же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствие и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во внешний день,
и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим,
даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз» со священником Олегом Герасимовым. Какой вопрос мы хотим задать Богу?
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Олег Герасимов, настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Кира. Здравствуйте, дорогой отец.
3: Здравствуйте, Олег. Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие телезрители. Благослови вас Господь.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи интересная. Какой вопрос мы хотим задать Богу? Отец, я еще раз задам вопрос. То есть, вернее так, наша телезрительница из Гомеля Елизавета задаст свой вопрос. Елизавета, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер, батюшка Олег, и добрый вечер, ведущий наш Глеб Борисович.
3: Здравствуйте, Елизавета.
4: Я хочу немножко сказать о себе. Я постоянно прошу Бога от прощения моих грехов, не только моих грехов, но моих детей, внуков, правнуков. Ведь мы всегда грешим, и надо всегда, хочу, чтобы все больше укреплялись в вере, что Господь дал нам укреплять в здоровье и в вере больше. Это самое главное, чтобы это больше в моей жизни, если все будут больше стремиться к Богу. Главное, творить добрые дела, думаю, прощаться надо увечного. А главное, это благодарить постоянно, как говорится, чаще благодарить, чем дышать. И славить Бога. И это вот это то, что в основном я это прошу Бога. И Бога, когда прошу, куда мне помогает, потому что постоянно благодарю, славлю Бога. И прошу, если еще не так у меня получается, потому что я все равно благодарю. Я знаю, что только нас Господь нас спасет, только нам надо самим думать, стремиться к жизни духовной. И славить и благодарить Бога за все. Вот я хотела немножко про это сказать вам.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам. Елизавета, ну да, все правильно вы сказали. Единственное, я хотел бы, ну, не совсем, может быть, и для вас, потому что вы как бы уже, судя по всему, жизнь долгую прожили, и вас учить-то в этом смысле не надо. Но вот для тех людей, которые, может быть, слушали сейчас вас и какие-то свои по этому поводу возражения могли представить, я хочу несколько таких ремарок. Прежде всего, да, я прошу прощения у Бога за свои грехи. Вот. И я прошу, чтобы Он вразумил там, моих детей, моих внуков и так далее. Потому что просить прощения за моих детей, за моих внуков я не могу. Потому что каждый должен покаяться в своих грехах, в своих, не в чужих. Вот. Это первое. Второе. К сожалению, мы не можем человека заставить полюбить Бога. Мы не можем заставить его полюбить церковь. Мы не можем заставить его благодарить Бога. Потому что ко всему этому человек должен прийти сам. Поэтому, когда к нам приходят, например, люди и притаскивают за руку, там, не знаю, внука там, или дочку, там, сына, и говорят, вот сейчас батюшка тебе что-то такое скажет, и прям ты сейчас прям уверуешь, вот сам посмотришь. Чаще всего последствием таких приводов, в кавычках, является то, что человек, ну, выстоит он службу с грехом пополам, ничего не понимая, потом выйдет, пожмет плечами и скажет, ну и что? Вот я сделал, как ты сказал, я пришел в этот храм, я поговорил с этим священником, ничего не понял, меня это совершенно не впечатлило. И все ваше недоумение, ну как же так, это же так здорово, это же так очевидно, что если Бога благодарить, что если Ему молиться, то так на душе тепло и хорошо. Это, к сожалению, очевидно для нас. Мы не можем это передать никому другому. Мы можем Бога попросить, чтобы Он сам выбрал время, выбрал возможность, выбрал место. И в нужный момент дернул бы за нужную струночку души человека, который нам дорог. Так, чтобы вот то, что мы ощутили, чтобы он как-то дал бы понять и вот человеку, который этого почему-то еще не знает. И вот молить о том, чтобы Господь вразумил нашего какого-нибудь не очень ревностного, скажем, родственника там, или близкого нам человека, который ну, почему-то никак не может понять, что с Богом так хорошо. Вот мы об этом можем. Но тащить его в храм и навязывать ему свое, ну смотри, как здорово, смотри, как в храме хорошо, он может нас не понимать. Все-таки это другой человек. Он видит по-своему. И поэтому мы молимся. Мы молимся не о прощении грехов других людей, а о том, чтобы Господь даровал им видение своих грехов и желание покаяться. И навязывать человеку свой взгляд там, или какое-то мировоззрение, или там, взгляд на церковную жизнь, а опять же молить Бога, чтобы он вразумил человека, вразумил. Или, может быть, вразумил, наоборот, меня, если мне кажется, что я прям прав, а другой не прав. Вот, может оказаться ровно наоборот. Может, я был не прав в этой ситуации. Вразуми нас обоих, Господи, и дай нам понять, кто из нас ближе к Тебе, чем кто дальше, и чтобы тот, кто дальше, чтобы он одумался и пошел в Твою сторону. Вот об этом надо молить. Поэтому, слава Богу, что у вас есть такой опыт. Вот, молитесь за своих, вот, но все-таки о своих грехах люди должны молиться сами и каяться в них должны сами. Потому что это покаяние. А то, что за них болит душа у близких, ну, это тоже хорошо. Это означает, что есть любовь. Это очень важно. Вот.
2: Спасибо за такой развернутый, хороший ответ. Знаете, очень, я почему-то вдруг сейчас вспомнил, вот когда вот мы приходим в музей, там, в Эрмитаж, в Русский музей, там везде, где особенно важные вещи, там везде такая табличка «Не трогать, не трогать, не трогать». И знаете, вот мне иногда кажется, что у нас в храме бывает такая история повторяющаяся, когда вот мы приходим и все время возникает ощущение «не трогать, не трогать». Не потому, что Господь не обращается к нам, а потому, что мы внутри себя эту табличку выставляем. И мы не способны часто задать вопрос Господу только по той причине, что мы даже, в принципе, не умеем к Нему обращаться. Потому что ну, мы, может быть, часто произносим молитвы, иногда даже и не понимая их великого смысла, просто как бы произносим их. Но обращаться к Господу вот у нас, наверное, часто не получается. Но все равно, вот, отче, может быть, я не прав, но уже хорошо то, что люди обращаются к Богу. Может быть, пока они еще не очень умеют выстраивать этот разговор, но, может быть, все-таки, если пытаться начать этот разговор, все-таки можно прийти к нему? Или что здесь происходит?
3: Мне, знаете, очень понравилась вот эта аналогия про табличку «не трогать». А? Потому что, как мне кажется, вот сейчас мысль такая прям посетила, как мне кажется, очень часто мы от Бога сами закрываемся. И вот по какой причине. Мы боимся того, что вот он войдет в нашу жизнь, и он же начнет наводить порядок. Поэтому мы вроде как молитву произносим, но при этом, вот, пожалуйста, Господи, вот как в какой-то было рекламе, налей и отойди, да. Не трогай меня, вот не трогай. Вот, поэтому молитва, да, то, что мы начинаем молиться, то, что мы потихонечку прикасаемся к ней и начинаем чувствовать ее благодатные действия в нашей душе, это, безусловно, хорошо. Просто не надо думать, что это вот то, как молимся мы, это прям вот
2: уже все,
3: это
2: уже
3: молитва, просто. Прям вот образец молитвы, и по-другому нельзя. Надо допустить мысль о том, что мы вот таким колпаком себя окружили, и мы боимся. Вот мы Бога вроде внешне призываем, там, приди и вселись в нас, сами, оп-оп-оп, нет, не надо, не вселяйся, потому что я знаю, ты придешь и начнешь, все, же, и начнешь же здесь порядок наводить, ты же здесь начнешь сейчас...
2: А у меня все на своих местах.
3: Да, да, не трогай, пожалуйста. И вот это вот, мне кажется, что, да, очень хорошая аналогия. Вот. Поэтому слава Богу, что вот есть, ну, Господь, Он другой, он знает, когда, Он знает, как, в какую меру, угу. И все делать очень деликатно.
2: Отец, вот еще один, наверное, последний вопрос сегодня. Владимир с Курска до нас звонился. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Глеб Борисович. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот в моем случае, так как я человек уже больной, я часто вспоминаю Матрону Московскую, Матрону Анамнесянскую, и всегда поражаюсь их терпению, смирению. И вот думаю, а вот нам тоже надо ли, вот мне, допустим, попросить у Бога смирения, или он сам дает, скажем, такую благодать, чтобы человек терпел. Ведь можно своими непонятными прошениями отойти от Бога. Вот в прошлое воскресенье читалось Евангелие, где два гадаринских бесноватых, и когда вышли бесы, вселясь в свиней, они просто прыгнули в море и утонули. И вот люди сказали: отойди от нас, Господи. То есть своими такими просьбами мы можем просто, скажем, отогнать Бога. Правильно, да? Спасибо.
3: Ну да, нет, Владимир, немножечко, может быть, не так. Дело в том, что мы своими просьбами оттолкнуть Бога точно не можем. Мы можем оттолкнуть себя от Бога. То есть вот этим боязнью Бога впустить в мою жизнь, я могу сам себя от Бога отвернуть. Потому что Господь никогда не отказывается от того, чтобы прийти к нам по первому нашему зову. Поэтому наша, вот как вы говорите, надо ли просить смирения? Безусловно, надо, потому что мы подчас вообще не понимаем, что это такое. Почему-то для нас смирение – это такая, знаете, это такой синоним покорности. Это, ой, ну ладно, Господи, если уж ты так решил, я, конечно, не согласен с этим, ты ж сильнее, поэтому, ну я смиряюсь. Это не смиряюсь, это я капитулирую. А на самом деле смирение – это точное, как вот у нас была одна из предыдущих передач, точное понимание своего места. Итак, я точно знаю, Господь Творец, я тварь. И только вот даже уже по этому основанию я смиряюсь перед Богом. Потому что тварь, создание, не может быть выше Творца. И поэтому смирение, которого у меня нет, его, да, я должен попросить у Бога. Но я должен при этом быть готовым к тому, что Господь очень своеобразно дает смирение.
2: Да.
3: Он не просто его дает, вот на, возьми, утром, да, ну, вечером ложишься спать строптивым, а утром проснулся кроткий, как овечка. Нет, смирение – это, я всегда сравниваю, это мышца, которой Господь дает возможность развиться. И поэтому все те неприятности, гадкие люди, которые встречаются на нашем пути, какие-то ситуации, которые нам не нравятся, кажутся нам несправедливыми или неправильными, это все гантели для нашей мышцы смирения. И вот как вот настолько, насколько мы готовы принять то, что все, что дает нам Господь, это только для нашей пользы. Вот настолько мы становимся еще там на миллиметр, на миллиграмм, на миллисекунду смирение.
2: Ну, Владимир, наверное, еще имеет в виду все-таки какое-то физическое испытание, которое посылает Господь, потому что часто мы не можем перенести, там, не знаю, слепоты, глухоты, каких-то вещей, которые нас очень сильно ограничивают в восприятии внешнего этого мира. И поэтому, если мы это воспринимаем как, наоборот, дар возможности видеть и больше посвящать свое время молитве, то это прям совсем не просто какое-то испытание, а наоборот, это благодатный дар, который нам дает Господь, а не испытание и не ограничение нас.
3: Здесь, видите, в чем беда? В том, что мы можем путем логических каких-то умозаключений можем к этому прийти. Причем умом мы к этому приходим, а внутри, в душе у нас все равно все бунтует. Потому что, ну как же так? У других не так, а у нас так. И заставить себя увидеть в этом благодать Божию, увидеть и поблагодарить Бога за то, может быть, физическое недомогание там, или какую-то болезнь, которую Господь нам послал, это смирение, к которому мы должны стремиться. Вот для этого в этом плане очень показателен, например, преподобный Амбросий Оптинский, который с самого детства, он практически не вставал с постели. Он, ну, был, что называется, обделен самыми простыми какими-то человеческими радостями, потому что он просто был болезненный человек. И он, ну, практически всю жизнь пролежал. Но при этом это величайший святой, величайшей силы духа. И я думаю, что в самом начале своего жизненного пути, наверное, у него были какие-то ропотные мысли о том, что как же так, почему вот все могут ходить и могут себе позволить там как-то активно в этой жизни участвовать, а я этого не могу. И что привело его от вот этого ропотного человека до величайшего святого, вот это вот то самое, на что, глядя, мы должны вот в этом брать у него пример. Потому что легче всего посмотреть и позавидовать. Вот кто-то делает лучше. Даже, знаете, вот до смешного доходит, когда человеку напоминаешь, когда он начинает там жаловаться на жизнь, все плохо там, и так далее, начинаешь напоминать, а подумай, сколько людей увечных, сколько людей не имеет и того, что имеешь ты. А у тебя руки, ноги целы, там, работа какая-никакая есть, там, семья есть и так далее. О чем ты скорбишь? Оказывается, он скорбит о том, что он смотрит на тех, у кого, как ему кажется, лучше, чем у него, и усматривает в этом несправедливость. И об этом начинает скорбеть. И в итоге он утрачивает вот эту способность радоваться тому, что есть. Потому что Господь дает, и, ну, оцени то, что тебе дал Господь. Оцени и порадуйся, и поблагодари. И сразу изменится твое отношение вообще ко всему окружающему.
2: Я недавно у нас мало времени осталось, но очень короткий пример. У меня есть знакомый человек, который на коляске прикован уже больше 30 лет. Вот, и так случилось, что у него осталось на руке только 3 пальца. И вот он абсолютно реально, без рисака и всякой рисовки, сказал, и говорит, я понял, для чего мне Господь оставил 3 пальца. Для крестного знамени. Это правда.
3: Это прям вот пример. Причем мы, когда говорим про святых, мы говорим, это что-то там древнее. Да. Ну, они же святые. А вот так оглянуться вокруг, а вот они рядом. Очень просто. Это вот фильм был советский «Старый Новый год»,
2: да.
3: Когда там старик Адамыч бегал между этими самыми. Старенький алкоголик в исполнении
2: Евстигнеева.
3: И там был такой, знаете, пафосный вопрос от одного из героев. «Старик, а что тебе нужно вообще в этой жизни?» А он отвечает, а вот что есть, то и нужно. И герой Калягина говорит, он такой интеллигент, я понял, что есть, то и ладно. Он говорит, нет, что есть, то мне и нужно. И вот между что есть, то и ладно, то есть я смирился, ну, капитулировал, то есть подчинился чужой воле, хотя не хочу этого. И между что есть, то мне и нужно, когда я принимаю абсолютно добровольно и говорю, да, вот это ты мне, Господи, дал, и я точно знаю, что ты мне дал ровно то, что мне нужно. Я не оглядываюсь по сторонам, я не сравниваю с тем, что есть у других. У меня есть ровно то, что нужно мне. Вот между этими двумя позициями просто пропасть. И, к сожалению, у нас под смирением часто понимают вот это, ну и ладно, ну что ж поделать, ну так Бог велел.
2: Угу.
3: И вроде как...
2: Или Бог терпел и нами.
3: Да, да, да, и вроде как ты смиряешься, а вроде как ты подспудно Бога обвиняешь. Ну что ж ты меня так обделил, ну ладно, ну, раз правда. Уж обделил, ну буду так уж и быть, пойду я солнцем палимый, там, повторяю, суди его Бог, как у этого, как у Некрасова. Вот, поэтому... Вот понять добровольно, принять и, мало того, порадоваться этому и поблагодарить Бога. Вот это вот то, чему мы можем научиться далеко не у самых успешных с точки зрения там, человеческих мерок людей, а именно вот у таких вот вроде калека, вроде ничего у него нет, а на глаза сияют и на лице радость. Чему ты радуешься, старик, ты что? А у меня есть все, что мне нужно. И вот ты думаешь, ну и кто из нас богаче?
2: Да.
3: Да.
2: Ну вот и что же, отче, так вот прошла передача. И, конечно, каждый из нас в меру, в свою меру, так или иначе задает этот вопрос Господу. И мне кажется, что если мы зададим вопрос только один, Господи, что мне делать, чтобы спастись, то, наверное, это и самый...
3: Он в себя включает все. Да. Главное, правильно его понять.
2: Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
3: Бог благословит, дорогие наши. Спасибо, что все были все это время с нами.
2: Вот так и пролетела наша передача. И я, конечно, каждому, вообще каждый из вас наверняка задает себе этот вопрос. А о чем мы спрашиваем Господа? Но я знаю еще один ответ, потому что, то есть, вернее, так, в моем вопросе всегда есть радость, потому что если вы нас не бросаете, если вы имеете эту жертвенную любовь, которая спасает нас, и ваша забота о нас, это тоже такой действительно настоящий акт воли и свободной воли и любви, что я просто преклоняюсь перед вами за вашу заботу о нас. Не бросайте нас и оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

от чащейсяко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совет.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются черри иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Слушайте сие все народы, внимайте сему все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его.

0: Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я, Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 50. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертвы ты не желаешь. Я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь твой тельцов».
1: Псалтирь звучащая.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения. Но вот брата увезли. Отец с матерью уехали. Мне понадобилось после того немало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемой ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером, за ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. «Вздор, пустяки», — говорил он твердо. «Эко, подумаешь, важность. Ну, арестовали, ну, увезли. И, может, в Сибирь сошлют. Даже, наверное, сошлют. Да мало ли их нынче ссылают. И чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа? Да и вообще все вздоры пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский. Все пройдет». Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор. Но ведь этот вздор – моя жизнь. И зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки. Однако от того, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел. Стал огромным, бессмысленным. И мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его. Меж тем, как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили. И к ее великой радости выслали на трехлетнее жительство в Батурине под надзор полиции. Через год вышел на свободу и я. Бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мною. Это было уже начало юности, время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно. Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все 7 звезд в Плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле. Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе. Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная и счастливая. Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым, особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки, и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. И там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень, и опять еще раз совершается диво. Дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулась крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь. Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни. Когда в таинственных долинах весной при кликах лебединых близ вод сиявших в тишине, являться стала муза мне. Ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку промотавшихся отцов, в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость всех впечатлений бытия, но долины всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой, все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, расцветал я, очень не походило на царско-сельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них. Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее. Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу. Как в старинных стихах: «Мне возвращен был кров родимый, дарован мир степной глуши, привычный быт и круг любимый, и жар восторженной души». Почему я возвратился под этот кров? Почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого, на первый взгляд, ничтожного события? Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным, в своей неожиданности и нелепости, просто по вольности дворянства, как он любил выражаться. Бронил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но он говорил и другое. Суждения его всегда были крайне противоречивы. То, что я поступил, вполне логично. Он произносил это слово очень точно и изысканно. Сделал так, как требовала моя натура. «Нет», — говорил он, — «призвание Алексея не гражданское поприще, не мундиры, не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да, и хозяйствовать-то, слава богу, уже не над чем. А тут кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет». В самом деле, многое сложилось против моего казенного учения. И та вольность, которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству, и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание к поэзии души и жизни, уже ясно определившиеся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино. Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские. Его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То весьма в сущности неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав. Нельзя жить плакучей ивой, что жизнь все-таки великолепная вещь, как говорил он порой в хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо чудесное словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать вторым Пушкиным или Лермонтовым, Жуковским, Боротынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел, как на фамильные. Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, в смысле, прежде всего, телесного развития. Как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава богу, ни в чем не проявилось даже и в ту пору. Но пушок уже золотился, глаза засинели и ярче, и лицо, черты которого стали определенней, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены похожими на страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по 3-4 часа, по утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне даже в аористах, выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести и передать куда следует стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость. Ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы везти меня в Батурино, а только прислали за мной, как за взрослым, тарантас парой, который правил молодой и смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещичьими усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами. Все уже цвело, зеленело, и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек уже как юноша, с чувственной полнотой и силой. Летом женился брат Николай, в натуре которого, самый все-таки трезвый из всех наших натур, наскучило, наконец, безделье. Взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины, тоже способствовали моему развитию. А вскоре после того неожиданно явился в Батурине брат Георгий. Был июньский вечер. Во дворе уже пахло холодеющей травой. В задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей. Все сидели в саду на балконе за чаем, как вдруг в наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное. Городской извозчик. До сих пор помню ту особенную осторожную бледность, которая меня поразила, знакомое и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира благополучия, которое в последний раз воцарилось в нем на целых 3 года перед ее концом рассеянием. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте Васильевская, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам, среди все густеющих ржей, кукование кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов. Вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его исп, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие подмывающие звуки Аристона, на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках. Все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся родственную близость к нам, той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушке, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи и уже говорила мне «ты». Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне, когда я, затянутый в новый блестящий мундир в белых перчатках с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу в шелковом скользком чулке. А потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в знамени. Каждый день шли дожди, лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи. Тучные, присыщенные влагой ржи клонили на дорогу мокро-серые и зеленые колосья. Низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень. Это говорили к счастливому браку. Алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты. В ее коробке было тесно. Я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула. Глядел в ее заплаканные глаза. Неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее...

А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви, под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно громкие ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же то новое, как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия, и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию с

Осенью я воротился в город, опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито-вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по слободам, в Заречье встречал и провожал поезда на станции в толкотне и суете приезжающих и уезжающих. Завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны дальнего следования. Замирал, когда огромный швейцар в длинной ливрее, выйдя на середину зала, пел зычным, величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, строгой грустью, куда и какой поезд отправляется. Так дожил я до святок. А как только получил отпуск, сломя голову, прибежал домой, в 5 минут собрался, едва простился с Ростовцевыми и Глебочкой. Он еще должен был дожидаться лошадей из деревни, а я ехал по железной дороге через Васильевское. Схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью: «Навсегда прощай, гимназия!» Шершавая кляча его подхватила со всех ног. Санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах. Морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, осыпая лицо острым снегом. Город тонул в мрачных вьюжных сумерках, а у меня захватывало дух от радости. По случаю заносов целых 2 часа сидел я, ждал на вокзале. Наконец дождался. Ах, эти заносы, Россия, ночь, метели, железная дорога. Какое это счастье, этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядные вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видной из-за крутящегося снизу из крыш снежного дыма. А там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль, в неизвестность. И первый толчок вновь двинувшегося вагона, по мерзлым играющим бриллиантами окнам которого проходит удаляющийся свет платформы. И снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе, а у тебя покой, тепло, полусвет фонаря за синей занавеской и все растущий, качающий, убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающиеся на вешалке перед дремотными глазами шуба. От нашей станции до Васильевского было 10 верст, а приехал я на станцию уже ночью. И на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом, с красными коптящими фонарями в руках кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий кипящий шум паровоза, с открытым огнедышащим поддувалом, стоявшего под окнами. Я очнулся, вскочил при розовом свете спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью. Через час я был уже в Васильевском, сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, не зная, куда девать руки и глаза от счастливого смущения. Кофе наливала Анхин, его молоденькая племянница из Ревеля. Беру твою руку и долго смотрю на нее. Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело. Вот в этой руке все твое бытие. Я всю тебя чувствую. Душу и тело. Что надо еще? Возможно ли блаженнее быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя,
летящий над миром, чтоб смертную страстью губить, уж мчится над нами.

цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Архипастырь.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию программу из цикла «Архипастырь». Сегодня в ней принимает участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, беседует Светлана Ладина. Программа записана в Казани.
2: Я дерзну сказать, что в этот раз нас в Казань позвала и заступница усердная рода христианского, и батюшка Спиридон Тримифунский, и ваше благословение, за которое спасибо еще раз.
3: Слава Богу, слава Богу.
2: В эфир-то мы выйдем позже, а записываемся-то в знаковый для вас день. Толгская икона Пресвятой Богородицы. Вы много лет были на Ярославской кафедре, и Толга восстанавливалась как раз вот с вашим участием, да, как обитель на ваших глазах. Вы так улыбаетесь. Неправильно говорю? Поправьте.
3: Толга восстановилась задолго до моего прибытия, потому что началось это еще при владыке Платоне. Для вас это должно быть понятно, что владыка Платон был до этого свердловским архиепископом, потом его перевели в Ярославль, и вот тут начались какие-то общие изменения в стране. И в 1987 году по декабре месяце официально открыли Толгский монастырь. Вот, и уже с 88 года он начал восстанавливаться. И там появилась игуменья Варвара, которая, слава Богу, до сих пор является игуменьей монастыря. Она вот провела эти гигантские работы, результат которых сегодня можно видеть в Толгском монастыре. И это был первый женский монастырь, открытый в Советском Союзе на тот период времени. И вообще там думали открыть дом престарелых для духовенства. То есть сначала же, ведь вы знаете, это же я был невольным даже участником начала этого процесса, то есть не Толгского монастыря, а вообще открытия храмов, потому что там, например, есть насущная необходимость в открытии храмов. И в то время я служил в Кишиневе, и вот второй город после Кишинева, Тирасполь, не было храма. И это была постоянная такая боль и заноза. И обращались

0: открыли. А это было, вот, наверное, прямо ну, упорная, длительная такая работа с документами, хождение по кабинетам, где тебя из одного в другой, и так, ну, как, вот, как обычно это бывает. И вот Итолский монастырь, для того, чтобы его открыть, не как женский монастырь, а как территория, в которой будут находиться престарелое духовенство. Вот, потому что, как бы, видимо, другого варианта для открытия монастыря не было, как такового. Вот это так. А уже потом, конечно, процесс пошел, что называется, пошли еще монастыри и храмы, и тысячи и тысячи. Ну, вот, но Толга и сегодня является таким, знаете, я не знаю, как в раю, конечно, мы читаем, у нас, ну, по нашей греховности Господь не открывает нам много чего. Но вот, когда попадаешь на Толгу, ты понимаешь, что если вот на земле так красиво, то как же должно быть там? Потому что там, конечно, сестры сделали прямо вот у кусочек края такой. И цветы, и порядок, и вообще все восстановлено. То, что там гигантские труды, которые приложил сама игуменья, ее и сестры обители, которые за эти годы, конечно, скоро приближается 40-летие открытия обители. Это, конечно, ну, кто был на Толге, он, конечно, может себе представить.
1: А какова роль в этом самой Божьей Матери?
0: Так Матерь Божия-то и ведет всем, она же все делает. Она находит в себе послушников или послушниц, вот, которые, соответственно, выполняют, молятся ее, и она им способствует для того, чтобы вот... Потому что сначала была предназначена другая игуменья для этого обители, но получилось так, что стала именно мать Варвара. А у нее талант такой хозяйственный прямо. И когда-то в мое время губернатор говорил: «Матушка, вот сейчас вы доделаете Толгу, вы что будете теперь жить подземный ход под Волгой к администрации области, чтобы там дежурить и выбивать еще какие-то средства на что-то?» Потому что она же при мне приезжал Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он был президентом, и ходит, а уже реально все настольно, говорит: «Матушка, как у вас хорошо, как у вас красиво, Дмитрий Анатольевич, вам же ничего не показывают, это же так для виду, у нас же кругом разруха», а он смотрит, там не то, что там до разрухи, там просто это не может быть, как же так, где, а вот там, вот там уголок есть, там у нас еще здание недостроено, говорит, сколько надо, вот столько-то. И все, были выделены средства там каким-то другим, там благодетелям, какой-то благодетель. Вот, а я потом с благодетелем встречался, говорю: «Чего вы нам не помогаете? Да я вам дал там сколько, куда, ничего не получил. А да вот туда-то». Потому что Ярославская, она же земля, она очень интересная, очень богатая, как бы, духовно, и богатая огромными памятниками. И, естественно, этой разрухи там просто очень много. И везде нужно что-то восстанавливать, то есть это такое прям... Храм на храме, памятник на памятнике, это просто кругом 17 век, там в основном по всем, это вот Ростов, Углич, Переславль, Ярославль, один 17 век, фрески вообще, все это, все живое такое там, все, и везде надо, ты заходишь в сельский храм какой-нибудь, там три дома, которым живут еще как-то более-менее люди, и все, а... Храм разрушенный почти там, без крыши, без... а фрески сохранились по храме там 17 века. Чистейшие вообще просто. И это такого очень много, и, конечно, нужды очень много. И постоянно, как бы, ездили и там просили ко всяких с благодетелями. Это, конечно, да, это, то есть люди, то, что очень многие москвичи просто там за зарплату, грубо говоря, восстанавливали эти храмы. У нас был один священник, монах, я лично почитал, он восстановил 52 храма. Но это, как бы, может, громко сказано на тот период времени, потом, в епархии. А просто он через, со своими друзьями по этим селам, по этим, вот этим беднейшим совершенно местам приезжал, они перекрывали крыши, делали просто из нержавейки эту крышу.
1: То есть они их консервировали?
0: Консервировали. Угу. Делали эти рамы, окна, угу. Пол простой делали. И, в принципе, храм, как бы... Я ему говорю: «У тебя же монастырь, батюшка, вам же надо монастырь восстановить». «Но я же вот езжу, восстанавливаю, очень хорошо». Но люди приезжают в монастырь, а монастырь просто разруха. И вот угу. Я вам это...

0: Просто не благословляю, запрещаю. Делайте паузу, восстановите хоть что-то здесь в монастыре. Приезжаю через 3 месяца в монастырь, там все другое вообще. Ну теперь-то можно. И теперь потом опять начал. Такой прям подвижники. И таких очень много людей, которые там живут, потому что уже много что сделано, и ты приезжаешь иногда. Там не видно было храма, сейчас храм виден.
1: Владыка, а вы сегодня служили на Арском кладбище?
0: Да.
1: Почему там? Потому что
0: Ярославский чудотворцев, потому что там Толстая икона Божией Матери, такая чтимая. Поэтому, а где еще? Ну, на Толгу не получилось поехать, поэтому там.
1: И Толгская икона Божией Матери, она такая очень нежная, это же умиление, и она как Федоровская, да, только зеркальная.
0: Да,
1: правильно?
0: Да, да, да. Да.
1: А вот Казанская, хоть она вроде бы и строгой кажется, но она все равно тоже очень нежная.
0: Да это же разные виды, разный подход как бы к одному и тому же. Потому что мы же кланяемся ведь не доске и не изображению, мы кланяемся и молимся первого образа, то есть мы смотрим на Богородицу, а Богородица в том или в той виде была написана икона, и в том или в другом виде изображения. Мы к Божьей Матери обращаемся, это как бы вопль нашей души к Царице Небесной. А уже как бы это, ну вот, многовековые иконы, конечно, они намоленные. То есть сколько людей обращалось, сколько какие-то иконы же известны, потому что около них происходили какие-то исцеления, то есть по молитвам этих икон происходили какая-то божественная помощь, поэтому они стали более известны. Так ведь очень много икон. У нас же есть икона Божией Матери семистрельная, угу. Так это же фотокарточка. Извините, с которой прямо идет мира, прямо вот из нее идет. Это же такая икона. Или это.
1: Это где здесь, в Казани?
0: Нет, в Москве. Вот есть же знаменитая икона семистрельная. Угу. Там вот сейчас ее и вот к ребятам возят туда на линию боевых столкновений. И по местам она и у нас была, по-моему, в Екатеринбурге она была. Из нее вот мира прямо льется. Такое все. А это как бы это же даже не писанная икона. Или точно так же икона, по-моему, Иверская, Монреальская такая же.
1: Иверская, Монреальская была писанная на Афоне, а вот государя Николая II,
0: да, тоже.
1: Она литография.
0: Да, да, да. То, что вот. То есть это удивительное проявление милости Божией через какие-то образы. Они совершенно могут быть, ну, как бы такие для кого-то сначала неизвестными. Угу. А вот сейчас они проявляются. Поэтому мы обращаемся к Царице Небесной.
1: Владыка, вы сказали, что, ну, напомнили, что мы кланяемся не доске и не краскам, а первообразу, ну и точно так же с мощами. Я просто хочу перейти к теме принесения в Россию мощей святителя Спиридона Тримифонского. Я знаю о человеке, который в день батюшки Спиридона мог в результате автомобильной катастрофы перейти в жизнь вечную. Это вы.
0: Ага.
1: Можно об этом рассказать?
0: Да ну, нет. Ну, это был давным-давно случай такой, как бы была авария такая, ну, причем напротив поста ГАИ. Вообще-то это удивительно, там как там это получилось. Ну и все, и вот мы остались живы, слава Богу, хотя там была как бы почти стопроцентная ситуация, которая мы бы, ну, в общем, сколько-то сантиметров вправо-влево, и как бы нас бы никого не было.
1: Но вы это относите к святителю Спиридону, что все-таки.
0: Да, потом стало соотносить, да, конечно. Сначала-то я не подумал. Но это такое, это личное. Я знаю другие случаи, когда от святителя Спиридона люди получали то, что они не могли получить как бы долгое время. То есть люди, многие молятся, спрашивают, ездят туда именно. Я вот сколько раз не ездил, я ни разу не ездил на Корфу, как на отдых. Вот, мы все время ездили именно к святителю Спиридону. Что получалось иногда так, что мы утром прилетаем, там, а во второй половине дня улетаем оттуда, когда раньше можно было улететь. Вот, приезжали мы только к святителю Спиридону. И вот ездили с одним человеком, у него была большая проблема, очень большая проблема, и житейская. И мы говорим, давай полетим к святителю Спиридону. Вот мы полетели туда, вдвоем идем, значит, я там попросил облачения, стал читать там молебен, служить, читать акафист. И вот у человека обычно телефон всегда на беззвуке стоит. А тут у него звонит телефон во время. И он уходит, и почти весь молебен, он там где-то с кем-то по телефону разговаривает. А я так, ну, продолжаю, думаю, я же для него все это делаю. А что он, значит, другое время не мог найти, поговорить, перезвонил бы. Заканчивается, молебен заканчивается, ну, ты знаешь, говорит, а у меня все решилось. Вот извини, ты, наверное, сейчас ругался там при себе что-то, что я ушел там, все, а вот а мы сейчас вот прямо позвонил человек, который вот эту проблему разрешил, которую до этого, за сколько-то там времени, месяц или два, категорически отказался решать, принципиально. А это такие люди большие, они там, это сложности, поэтому это реально, и вот человек очень почитает Сергея Спиридона, ну и не он один, там многие, многие почитают.
1: Вот эта его простота, она выражается и в той ситуации, о которой вы рассказали, да? Просто ты приехал, мне не надо даже твоего вот этого молебна, да? Сердце-то открыто, вот тебе
0: он
1: утешение.
0: Он же приехал конкретно к нему.
1: То есть можно было сразу уже и благодарить.
0: Приехал конкретно, он же молился, он же и ехал, молился, как бы сам, ну, не словами там, какой молитв или там сердце его, кого было обращено святителю Спиридону, ну и вот получи результат. Я думаю, что слава Богу, что если сегодня Тимощи привезены, и очень многие люди, которым нужно утешение, поддержка, какой-то видимый знак вот этого, этой божественной помощи, вот это, я думаю, что святитель Спиридон как раз таким знаком для нас является сегодня. И его десница, которая по преданию, что на Первом Вселенском Соборе участвовал, хотя кто-то сомневается, вот, ну, что вот это, которая совершила это чудо, показав как бы триединство Святой Троицы, вот это она будет как раз здесь пребывать.
1: То есть он в этой руке, предположительно,
0: это
1: держал
0: этот... Это же десница, он,
1: да,
0: же.
1: Да. Этот глиняный кирпич, да, из которого и шел огонь,
0: да,
1: и вода.
0: Вода и вот, песок.
1: Да.
0: Да. Ну, да, и слава Богу за все.
1: Остров Корфу – это же остров, очень-очень связанный с историей России. Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой праведный, который освободил,
0: создал греческую республику,
1: от захватчиков, да, написал
0: конституцию. Да, конечно, как что же еще? Республика, конституция. Да.
1: Наверное, поэтому вот в столь непростое время удается вот это принесение, потому что настолько все закручено какими-то проблемами, мягко я скажу, что это прямо как вот нечаянная радость.
0: Но Господь же показывает, что он близко, что, ребята, не только не унывайте, все рядом, все, и вот вам, пожалуйста, поддержка, вот вы устали, унываете, вот вам поддержка. И так неожиданно, конечно, тоже что-то будет, что Тимощи будут принесены тут раз так.
1: Это вообще возможно сейчас?
0: Это возможно, но и слава Богу, что владыка Нектарий, а митрополит Киркерский, который вот эти мощи сейчас приводит, он занимает принципиальную христианскую позицию. Для него не политическую, а именно такую, подлинно христианскую. Что для него нет никаких этих... тех или иных, для него есть просто люди, которые нуждаются в помощи.

0: Такой праздник сегодня, правда? Дни преображения Господня по благословению нашего святейшего патриарха Московской Всея Руси Кирилла началось путешествие святых, удивительных, судьбоносных мощей святителей чудотворца Спиридона по территории нашей страны.
1: Οι Άγιοι δεν είναι ούτε σαν τους εφευρέτες, ούτε σαν τους μεγάλους επιστήμονες, ούτε σαν τους μεγάλους βασιλιάδες, ούτε σαν τους μεγάλους αυτοκράτορες. Οι Άγιοι είναι ταπεινοί, αλλά είναι όργανα του Θεού.
2: Святые не похожи на великих изобретателей, великих ученых, великих царей или императоров. Но они являются смиренными.
1: Пэрасан апо ти ги анарифмити мегали андрес, пу ихан ке аксиомата ке исхин космикин.
2: На земле когда-то жили великие мужи, которые обладали мирской властью.
1: Μπορεί τότε όλοι να τους φοβόντουσαν και με την ισχύ τους και τη δύναμή τους να υπέτασαν τους ανθρώπους.
2: И люди в те времена, когда они жили, возможно, боялись их и подчинялись им из-за страха.
1: Οι άνθρωποι τότε φοβόντουσαν αυτούς όλους οι οποίοι είχαν εξουσία.
2: И люди боялись тогда этих людей, которые обладали вот такой огромной властью.
1: Πέθαναν. Όπως και όλοι μας θα πεθάνουμε.
2: Но умерли они, как умрём и все мы.
1: Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα κράτησε το όνομά τους γνωστό στην Οικουμένη.
2: И память об этих людях держалась весьма недолго после их отшествия в мир иной.
1: Οι Άγιοι όμως του Θεού μπορεί να είναι ταπεινοί, μπορεί να είναι φτωχοί όπως ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ήταν και φτωχός και ταπεινός.
2: Святые, они на самом деле смиренные люди были, и бедные, таковым бедняком и смиренным был и необразованным святитель Спиридон.
1: Είχε τη σοφία όμως του Θεού.
2: Но они были мудры по Богу.
1: Και ως σοφός εν Χριστώ ήταν χαριτωμένος από την χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ολόκληρη η ύπαρξή του.
2: Но мудрый о Боге, в частности, святитель Спиридон, он был облагодатствован Святым Духом весь, полностью, вся его жизнь, все его существо.
1: Όταν λέμε στη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος στο Συναξάριστο, στο τέλος, λέμε «Χέρις Πάτερ Παγκόσμιε».
2: И в Синаксаре, то есть в житии святителя Спиридона, мы читаем буквально такие слова «Радуйся, Отче Всемирный».
1: Γνωρίζοντας ότι είναι παγκόσμιος Άγιος ο Άγιος Σπυρίδωνας.
2: Знает то, что действительно святитель Спиридон был всемирным таким вот человеком.
1: Γι' αυτό δεν περικλείεται ούτε στα όρη των εθνών, ούτε σε έναν τόπο. Ο Άγιος είναι παντού σε όλο τον κόσμο.
2: Поэтому он не может быть заключен в какие-то одни рамки, в какие-то границы, но он принадлежит всему миру.
1: Αλλά επειδή εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε την δύναμη την πνευματική να βλέπουμε τους Αγίους στη δόξα τους, έχουμε όμως το ορατόν σημείο που είναι τα ιερά λειψανά τους.
2: Но поскольку мы люди по своей немощи не можем видеть их святых в их духовной силе, Господь нам дает возможность видеть эту благодать в их честных мощах.
1: Και επειδή έχουμε το ορατόν σημείο των Αγίων Λειψάνων τους, που και αυτά είναι χαριτόβρητα από την χάρη του Θεού, γι' αυτό τα σπαζόμαστε και ο Άγιος αντιλαμβάνεται την ευλαβιά μας και ο ίδιος ανταποκρίνεται και απαντάει στα αιτήματά μας.
2: И вот мы имеем возможность прикоснуться к святым целебоносным мощам, и святой, ощущая наше благоговение, слышит наши молитвы и исполняет наши просьбы.
1: Εύχομαι σε όλη τη Ρωσία ο Άγιος μας να απαντήσει σε όλους τους ανθρώπους στα αιτήματά τους και στις προσευχές τους.
2: Я желаю, чтобы святитель Спиридон ответил на молитвенные прошения всех приходящих к нему, всех людей России.
1: На сас ευλογεί ο Θεός.
2: Господь да благословит всех вас.
3: Аминь. Он очень сильный человек, духовно очень сильный, очень мощный. Его старец, его духовный отец, архиепископ Христодул, покойный ныне афинский, Ипсия Аллады, который был предстоятелем Аллатской церкви до нынешнего владыки Иеронима. Он такой же был очень мощный, то есть он собирал там, говорят, что он собирал там миллион, мог собрать людей на площади, потому что обладал невероятной харизмой такой, умел общаться, был таким любимцем народным и с очень силой духа, то есть не конформистом, то есть мог прямо что-то говорить любому, вышестоящему и простому человеку, мог сказать правду в глаза, то есть то, что думал, то говорил, но... И говорил очень красиво.
4: С любовью, наверное.
3: Проповедник, конечно.
4: Владык, не знаю, видели вы или нет, институт Максима Грека, греческий, выпустил потрясающий художественный игровой сериал «Святой Паисий из Фароса на небеса».
3: Игровой? А, ну, в смысле, 21 серию? Да, конечно.
4: Вы посмотрели?
3: Мощнейший фильм.
4: Давайте поделимся впечатлениями, потому что это тоже... Под таким воздействием это хочется просто... Вот он заканчивается, и хочется опять начать сначала.
3: Актер главный – это просто чудо. В принципе, он прямо... Его нашли, и он прям вот это... То есть там нет игры. То есть когда ты немножко знаешь эту систему, эту ту жизнь, и ты прям там... Ну, может, он как 21 серию затянут, чуть-чуть там перебор с детством, там еще, наверное, может быть, но это так. Но вот то, что касается уже монашеской жизни, его подвигов, его борьбы, конечно, это очень сильно. И я помню эти пенечки, на которых он принимал.
4: Вы приезжали туда?
3: Я один раз был у преподобного Паисия. Ну, это была поездка, это был 89-й год, это была поездка на Святую гору Афон. Так и тогда было... Русская церковь еще вот до вот этого времени, когда все открылось, отправляла две делегации. Одну делегацию отправляла на Афон раз в году и от всей церкви. И другую делегацию на Афон отправляли в районе великомученика Пантелеймона, чтобы они попали. И другую делегацию отправляли на Троицу в Иерусалим. То есть это примерно около 2 недель было время, и все. И попасть в эту группу, конечно, было, ну, не просто, скажем так. Потому что из разных епархий, там, священники, монахи, даже кто-то, может, миряне какие-то были. И вот у нас была эта группа, которая поехала на Афон. Но была задержка с визами, и мы не попали на великомученика Пантелеймона, приехали позже. Ну и, естественно, там спрашиваем, да, а есть сейчас там старцы какие-то, там еще там что-то такое. Есть, ну, вот такой-то человек есть, интересно. Если он на месте, то можно пройти. Ну типа идти надо. Ну вот у нас группа разделилась, часть групп устали же, там все, там сказали, мы никуда не пойдем, ну там все эти сказки рассказывать. И там немножко мы пошли туда к нему. Подходим вот к этому домику, туда все, нас довели. И там 2 дедушки копаются там в огороде. Вот. Один, вот, одного борода большая такой, там волосы падают, а у другого поменьше. Но сразу к тому, у кого большая борода, там Гера, Эвлагита, все там. И все, у меня он это старец другой был. И он так все бросил сразу, стал
4: с нами. Отец
3: Паисий. Стал с нами общаться.
4: Вы через переводчика, да?
3: Конечно, да, через переводчика, с любовью. Часа, больше 2 часов, наверное. Мы там пообщались до вечера уже совсем, до позднего.
4: Вот было что-то, что тогда прозвучало, а до сих пор где-то там помнится?
3: Конечно, было.
4: Не скажете?
3: Ну, он очень много говорил о России, о том, что это вот Россия переживает сейчас такую сложность. А это был 89-й год. Вот, и мы говорим, что вот у нас наступает, там нет еще, никакого рассвета еще нет, конечно, у вас. Но все такое, ну, в общем, как-то так вот. Про Украину говорил тоже, что надо. Вот такое уже, ну, так, какие-то слова. Вот так вот. Потом каждый, кто спрашивал, кто хотел, подходил к нему. С конкретным вопросом, по одному вопросу задавали. Вот.
4: У меня был детский совершенно восторг в конце фильма, когда отца Паисия навещает на тот момент уже владыка Дамиан, игумен Синайской горы. И тут я понимаю, что вот этот синайский монах с фотоаппаратом это тот самый архиепископ Дамиан, которого мы снимали в фильме про святую Екатерину. Вот, восторгу моему не было предела. Так это же он, это вот он, значит, ходил, фотографировал, отец Паисий его мягко так наставил, что ты монах, и потом вот с такой любовью они общаются. Там есть такая формула молитвы, которая, мне кажется, лучше всего иллюстрирует вот преподобный Паисий же, он нередко говорит о благородстве, да? О духовном благородстве, вообще он употребляет это слово, как молится его мама: «Пресвятая моя, помилуй всех детей и моих тоже».
3: Ну, да-да.
4: Вот прям такой образ, да?
3: Ну, там много интересного.
4: Ну, что вам еще запомнилось? Владык, что вам особенно понравилось? Вот это его, конечно, будет благословенно. Так, начинаешь спокойнее, извините за жаргон, реагировать на какие-то вещи после того, как смотришь, как он на все это будет благословенно. Думаешь, да.
3: Не, вы знаете, ну, потому что ты попадаешь, как бы вот, мы уже давно на Афон не ездили, к сожалению. А так попадаешь в эту среду, вот как ты знаешь ее. Это прямо вот дыхание такое настоящее. И он, вот этот актер, который играет, я уж не помню, как его зовут, но это просто гениальное совпадение. И внешнее, и внутреннее, как он молится, и как по-человечески вообще просто. Это, ну, просто сильно. Тем более, что когда ты, это, ну, вот как вы говорите, что представляешь, знаешь человека, какой он есть. Потому что когда не знаешь, то ну и не знаешь, что там было, как было. А когда ты это видел как бы своими глазами и какие-то вот в этой среде ты бывал и неоднократно, то это вот прямо это, да, совпадение прямо стопроцентное вообще.
4: А старец его, отец Тихон, он же из России был.
3: Да, да. Но он как бы воспитал в нем эту любовь к России, потому что ну везде же как бы свои особенности. У греков свои особенности, у нас свои особенности. То есть каждая национальная церковь, она как бы имеет какие-то свои особенности, в том числе и как бы в таких каких-то традициях, которые есть. А это иногда может совершенно не совпадать как бы с нашим представлением о мире и о жизни церкви. И раз это не совпадает, это может как бы, так сказать, создать некое средостение. Поэтому старец Тихон, он его как бы воспитал так, чтобы не было этого средостения, чтобы не было предубеждения по отношению к русским, к России. Мы же другие, мы по-другому воспитаны, мы по-другому живем. У нас там были революции, гонения, там все было. У них тоже там своего хватало. Там как бы церковь немножко по-другому живет.
4: Владыка, мне в этом году довелось записать интервью с Аталаханной.
3: С кем?
4: Епископ Севастийский Феодосий.
3: А.
4: Он на интервью был в Панагии, которую вы подарили.
3: Вот такой прям борец за святое православие.
4: Да. И вообще они там все борцы за Христа, и чем дальше, тем сложнее.
3: Жизнь, она везде осложняется. Ну, человечество же идет к своему как бы завершению, так или иначе. Поэтому эти вот как бы апокалиптические эти моменты, они так или иначе нет-нет, да и как-то так вот дохнут так вот с этой стороны. Но как бы все же в руках Божьих. Вы знаете, я скажу тоже христианину, на самом деле в этом мире вообще как бы так жить непросто. Христиане живут, они противоречат этому миру. Это для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Это вот наша христианская жизнь. Поэтому для нас это понимание, оно так и должно быть. Это ненормально, когда у нас все хорошо. Это вот этот момент. Поэтому мы, к сожалению, как бы слишком рафинированные сейчас стали такие. А еще совсем недавно же, для того, чтобы быть христианином, надо было бороться в этой жизни. Ну, что, спросите у своих родителей, или если у чего остались бабушки, дедушки, у кого, как они там на Пасху пробирались, или просто в воскресенье пойти на службу, или так далее там. что не праздник, обязательно субботник какой-нибудь. То есть, если там какой-то знают, что будет праздник, или все, обязательно будет дежурство какое-нибудь. Если ты христианин, тебя обязательно заставят. Ну и так далее. То есть, это же тоже было. Это вот было вот-вот. Вот совсем недавно. То, что мы сейчас имеем, это вообще не наша заслуга, и нисколько это вот выстрадали эти поколения людей, которые молились там тихо, скромно, но свою веру содержали в чистоте. Поэтому то, что сегодня мы это имеем, благодаря этому. Но это, скажем так, не совсем нормальное явление. Если говорить сегодня, если так уже философски рассуждать, то потому что христианин, он все равно это противоречие миру. Мир хочет комфорта, вообще удовольствий, ну и все. Меньше что-то делать, больше что-то получать. А христианин говорит, нельзя, надо работать, работать над собой. Это, ну, как-то, то есть люди не понимают. Мы-то живем как бы в литургическом вот этом состоянии. То есть у нас от праздника до праздника, от этих дней, они не распределены именно настолько, насколько нам позволяет церковный календарь. Вот. А люди живут как бы в своем измерении в целом. Это, ну, тоже так же. Может, не так вот как бы, ну, резко открыто, как в Палестине, там, на Святой Земле, но тоже есть сложности.
4: Мы как раз о человеке, который тот период прожил максимально достойно. Вот небольшое отступление. Я 7 июня в Храме на Крови заказывала 40-уст. И мне выдали бумажку, что будут читать с 8 по 17 июля. И тут я говорю, точно, 8 июня – это день упокоения архиепископа Мелхиседека Лебедева, Царство ему небесное. Я просто помню, как мы в 2016 году с коллегами, когда вели вот эти ночные прямые эфиры с Божественной литургией, с Царского крестного хода от Храма на Крови до Ганиной ямы, мы прямо подчеркивали этот факт. Вот сегодня 40 дней владыки Мелхиседека. И это же вот насколько промыслительно, что человек, столько сделавший для прославления государя, его семьи в лике святых, так им послуживший, Храм на Крови-то он закладывал. Это же тоже было героическое деяние. У него уже было только разрешение на установку памятного знака, а он там нескольких архиереев собрал и храм заложил. Да. И как местно чтимых их прославил тоже первым. И что 40-й это день у него был, 17 июля.
3: Я даже не задумался по этому поводу. Но старец, он был Божий человек, прямо такой.
4: Вы его лично знали?
3: Конечно. Жизнь его, конечно, так сказать, сильно побила, если так можно, там так он. Очень непростая жизнь. Из семейных священников. Он дружил с моим владыкой, почему я его и познал.
4: Владыкой Серапионом.
3: Да. Они дружили еще там, еще со студенческой поры, то есть учились вместе. И владыка любил, когда он был, владыка мой, когда был Владимирским и Суздальским, у нас там было одно любимое место, а там в свое время, где сейчас владыка как бы упокоился, в это село Пятница там.
4: Где упокоился владыка Серапион?
3: Да. А там это место было одного святого, праведного отца Петра Чельцова, который там прослужил до 29. Ну, мы тогда, мы знали, конечно, он еще не был канонизирован. И владыка очень часто приезжал. И вот они договорились с владыкой Мелхиседеком там встретиться. Оказалось, что отец Петр Чельцов, вот этот, который там погребен, который сейчас в лике святых прославлен в 2000 году как исповедник, потому что много пострадал вот в известные эти времена. Его святейший патриарх Тихон любил ему. Крест с украшениями давал еще святейший патриарх Тихон в ту пору. А он оказался духовным отцом владыки Мелхиседека. И вот они решили там встретиться с ним. И он сказал, иди сейчас, владыка, приедет, встречай его. Я и подяка нам был. Я пошел встречать. Жду черную Волгу, естественно, архиерейская машина там должна приехать. Не едет. Там приехал какие-то «Жигули», вышел какой-то «Батюшок», пробежал туда, уходит, ну ладно, с кем там еще. Сижу, жду. Тут меня посылают, за ночь, что ты не идешь? Владыка тебя зовет, уже там они сидят, уже чай пьют. Я говорю, так я еще встречаю, так он уже приехал. И для меня на тот период времени такое было открытие, что, оказывается, владыка может приехать запросто там на «Жигулях», вот так вот, без поноги, там, подряснички, все, пройти туда. И все, я же просто, ну, я так не очень хорошо вижу, но так все равно, то не разглядел. Так вот я с ним тогда познакомился, такой человек. Вот они, это была первая встреча, это был где-то 80-81 год, примерно так вот. С тех пор, как бы, мы вот немножко так знакомы.
4: Вот удивительно, что он выбрал путь священства, несмотря на то, что вот у них в семье было 11 человек детей, половина умерла от голода. Потому что родители в колхоз не вступали, значит, соответственно, были лишены всего. Храм у них был там за несколько километров, где вот тогда Василий Лебедев, да, был и алтарником, и чтецом. И когда ему было 10 лет, батюшку арестовывают, храм закрывают. И вот выбрать все равно путь служения церкви, не глядя на все это, а живя вот во всем этом, это надо было, конечно, быть христовым человеком. Ну,
3: не одинок такой, это почти все так, почти все то поколение именно такое и было. Там же никто не пришел просто так, ему сказали, вот теперь иди, пожалуйста, в архимандрит и дальше, нет, ничего подобного. То есть все они прошли путь больших испытаний, о чем я и говорю, что это было. Быть христианином, это было, ну, мягко выражаясь, непросто. А вот вы вспомнили, что он, вот, его отношение к царской семье, к его подвигу. Мне люди рассказывали, когда я уже был в Екатеринбурге, они рассказывали, что это эти крестные ходы, которые он пошел на ту Ганину яму, никаких дорог не было, даже тропок еще никаких не было. Вот они пошли, и вот говорит, что он, когда ноги у него болели, он босиком, он снял обувь, шел босиком. Вот это вот момент такой. Да, удивительно.
4: Владыка, вы помните в Екатеринбурге памятник Георгию Константиновичу Жукову? Да, ну, вы помните, конечно, вы к нему всегда, конечно, цветы возлагали. Вот автор Константин Васильевич Грюнберг мне рассказывал, как вообще сама идея родилась. Ему нужно было образ найти, и он пошел его искать к владыке Мелхиседеку. Дождался приема, что-то там уже ночь-полночь, и владыка с ним поговорил, и нашли они образ, что Георгий Победоносец. Поэтому наш Жуков такой там мощный, на коне Георгий.
3: Да, и эти два георгиевских креста у него еще там в основании. То есть он не убрал георгиевские кресты, Константин Васильевич. То есть он обязательно их туда, там четыре звезды как героя.
4: Надо же, а я вот не замечала, я посмотрю
3: креста,
4: теперь.
3: Посмотрите там, да. Это вот тоже по тем, то всем же привыкли, что он там самый-самый герой. А то, что он еще дважды награжден Георгиевским крестом.
4: Это Первая мировая.
3: Это унтер-офицер он был. Да. Да, да, да. То, что это, да, это тоже такой показатель связи времен.
4: Ну, я вот тоже помню рассказы Грюнберга о том, что выбирали же из нескольких версий и Мария Георгиевна Жукова, и внук Георгия Константиновича, его тезка Егор, и водитель Георгия Константиновича, который на тот момент был жив и тоже приехал в Екатеринбург, они все указали именно вот на этого Георгия на коне.
3: Нет, я деталей таких не знаю, но памятник удачный очень. Прямо удачный, конечно.
4: Так что вот и в этом тоже владыка Мелхиседек.
3: Да вообще, слава Богу, нет, Господь нас любит. Он дает нам такие знаки, такие, так как бы как-то вот, иногда так щелкнет, конечно, это по носу, но в принципе всегда по головке погладит, поэтому надо просто доверять Богу и жить, стараться как бы как-то стараться жить правильно. Будешь стараться, тебе Бог даст поддержку какую-то обязательно.
4: Мне кажется, вот такой период наступил, ну все равно же многое поменялось, да, вот за эти несколько последних лет, когда Господь тебе дает по сердцу твоему как-то очень быстро и явно.
3: Да. Время очень быстрое.
4: А вот что у тебя в сердце, это уже важный вопрос. Более важный становится, чем когда было все более расслаблено, скажем так.
3: Прошло всего там 5 лет с ковида, с ковидных времен. Оказалось, что это когда это было вообще? Было ли вообще?
4: Было-было, вот. Надо помнить.
3: Да. Я просто говорю о том, что какие-то такие эти события, конечно, мы... Поэтому время очень такое стремительное, и нужно пытаться находить для себя какие-то эти места, чтобы так не улететь куда-то в этом вихре, в этом, чтобы как-то устоять. Поэтому мы получаем как мощи святителя Спиридона, чтобы мы постояли, подумали, чтобы немножко и утешение, и радость, и все, и вот и какая надежда на то, что Бог с тобой. Вот тебе рука от святителя Спиридона, она к тебе протянута, вот держись.
4: Так про время можно еще спрошу? Про годы. В этом году у вас был юбилей.
3: Нет, юбилея не было. Юбилей был 15 лет назад.
4: А, простите, правильно, да. А вот как ощущается 65?
3: Никак. Это человек, ну, конечно, там болячки дают о себе знать, но это ты человек потом... Я смотрю на вас, на всех, и у меня, я со всеми с вами ровесник. Немножко так, чуть-чуть. Потом только начинаешь понимать, что ты это, надо, потому что ты не ровесник. Намного. Не-не-не, да живете, увидите, понимаете. Прочувствуете. Не, все слава Богу. У людей... Вот даже вот тоже старец Паисий, он скончался в возрасте 70 лет. А энергия у него была абсолютно молодого человека. Вот даже по этому фильму видно, что когда он уже как бы вот, ну, взрослеет такой все, а все равно у него такое это, прямо вот как он был там в начале своего там жизненного пути, так и тогда такой же живой, энергичный и как бы ощущение его жизни такое же. Потому что он нет. Когда монах приснаюн и всегда благодушен.
4: Ну так, знаете, вот там возникает вопрос. В принципе, там один из героев, Сатириус, задает этот вопрос. А потом у меня же этот вопрос возникает в самом конце фильма. Ты же такой верный раб Божий. Почему же ты не можешь попросить, чтобы тебе избежать этих страданий? И когда вот он так сильно вот в самом конце, да, страдает вот от этих болей онкологических, да, а он еще и отказывается принимать, да, обезболивающие препараты, то вопрос: Господи, а зачем? Неужели он и так-то был нехорош? Ну вот неужели он и так-то не уготовил себя к Царству Небесному, что надо ему еще вот это посылать? Я прошу прощения за вопрос, но вот он у меня правда есть.
3: Есть предположение, что сам себе эту болезнь как бы попросил у Бога.
4: Ну да, что ты, да, у них забери, а мне, да, отдай, да, что, да, пусть, да, я страдаю.
3: Да, поэтому и вот и получил. Вот
4: честный договор такой, честный, да?
3: Да, да. Если что касается его. А так, конечно, человек должен пройти все от и до. И Христос прошел от и до. И тоже... будучи абсолютно невинным, страдал на кресте за всех нас. Тут как бы что нам говорить про это? Вот дается, дается. Там, он отец, старец Амвросий, более, лежал сколько прямо не мог. Ну и сколько там. А блаженная Матрона, что она там? Вообще инвалид просто полный. Ну если так говорить с человеческой точки зрения. Ну и так далее. То есть мы найдем там массу примеров, которые могут нам показать как бы святых людей, которые реально страдали там всю жизнь, болели там. У Иоанна Златоуста там желудок всю жизнь болел.
4: Это помимо всего, что ему, да, довелось испытать?
3: Да, да, да, да, да, он же там. Одно из обвинений было в том, что он сразу после литургии начинает что-то там жевать. Угу. Что он какие-то там пастилу какую-то там это. Ну тогда какие были средства, что там, начало пятого века, четвертый век, что там, какие там лекарства. Ну, что-то такое. Ну, тут что об этом говорить? Что есть, то есть. Но надо стараться вести здоровый образ жизни.
4: Духовно и телесно.
3: Духовно и телесно. Бог есть любовь. Это то, что мы, знаем. Тот, кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. Тот человек, который изгоняет из своего сердца ненависть, злобу, раздражение, обиды, просто вот все, счастливый человек, просто реально, что у него нет вот этого, то есть он с любовью воспринимает этот мир. Потому что мир этот дан человеку. И вот живите, пожалуйста, делать и все. Все, что мы тут изгадили за это время, то есть это уже от нас, это не от Творца. А вот то, что у нас есть сегодня, это можно любоваться и жить вообще, и как бы в каждом дне находить для себя какое-то утешение. Сегодня мы находим утешение. Вот идет Успенский пост, праздник Преображения, мощи святителя Спиридона. Ну что нам надо, как верующим людям?
4: Успение Божьей Матери. Вот.
3: Впереди Успение. Мы живем, как бы Бога благодарим. Но летают над нами сегодня всякое вот это вот. Сложно стало, сложнее стало жить. Люди у нас постоянно кто-то, кого-то мы хороним. Вот это беда и сложность. Но мы же и не молимся, чтобы это прекратилось, если уж на то пошло.
4: То есть, читаем молитву.
3: Где-то читают, а где-то не читают, между прочим. И я даже не о молитве говорю, а говорю о том, что если бы мы вот так вот все, вы, я, там, все вот, кто нас окружает, прямо реально стали молиться, вот просто вот, Господи, дай нам мир, дай нам, пошли нам вот это вот, прекращение вот этого кровопролития. Думаете, Бог бы не услышал? Услышал бы. У нас же как бы мимоходом все. Чуть-чуть там, да, прочитали молитву, и на этом как бы все. А ведь молитва немножко, она другая, это другое состояние. Это прямо вот вопль души должен быть у каждого из нас. И чтобы мы все возопили. Представляете, сколько людей страдают сейчас. Поэтому это вот через одного там как-то чуть-чуть иногда. И уже привыкли уже к этому, уже какой-то уже апатия там возникает и все. Но это от этого горя и становится меньше. Поэтому нам вот это ощущение, оно должно быть вот с одной стороны вот этого общности нашей задачи перед Богом, чтоб народ молился, не читал молитву, а молился. Вот, и с одной стороны, с другой стороны, благодарность Богу за то, что Он дает нам еще жизнь на исправление и вообще на возможность что-то вот изменить в лучшую сторону. Слава Богу, будем Бога благодарить за все. Ну и все-таки стараться думать о том, что если бы мы захотели реально, то вымаливали бы у Бога этот мир, который нам так очень нужен сегодня, чтобы кровопролитие прекратилось, чтобы наши дети не погибали, чтобы будущее было, что дай Бог здоровья, терпения и все-таки ощущение радости от каждого прожитого дня.
5: В цикле «Архипастырь» принимал участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, беседовала Светлана Ладина.
6: В Екатеринбурге 3 часа.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы. Позвольте мне извиниться и поделиться своими переживаниями. После каждой передачи, анализируя ответы на вопросы, достаточно часто вижу, что в них нет, может быть, какой-то глубины, индивидуальности, по одной простой причине, что, к сожалению, в рамках радиопередачи, в рамках ответа на вопросы, не зная конкретной ситуации, возраста, истории заболевания, многих других факторов, достаточно сложно дать глубокую индивидуальную рекомендацию. Поэтому надеюсь на ваше понимание в разделе ответов на вопросы. Надеюсь, что наши ответы помогают сориентироваться по тем или иным медицинским аспектам. И надеюсь, что наши ответы и передача будут интересны в дальнейшем. Сегодня хотелось бы поговорить об осеннем обострении хронических заболеваний. С научной точки зрения, обострение осенью хронических заболеваний не всегда подтверждается. Есть исследования, которые говорят, что нет такого обострения. Есть исследования, которые

перечень, огромный перечень заболеваний различных органов и систем, и по каждому конкретному заболеванию, безусловно, параметры обострения, условия обострения могут быть разные, но говоря о наиболее распространенных заболеваниях, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, сердце, атеросклероз, органы дыхания, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит, воспалительные заболевания кишечника, хронические заболевания почек. Если говорить об этом перечне заболеваний, то на самом деле, как правило, факторы обострения достаточно близки, но вместе с тем еще раз хочется подчеркнуть индивидуальность или особенность. Почему в общем происходит, по мнению практических врачей, обострение хронических заболеваний осенью? В первую очередь рассматриваются изменения погоды. Понижение температуры очевидно вызывает сужение, спазм сосудов, изменение кровоснабжения органов, перепады атмосферного давления встречаются чаще, высокая влажность вносит дополнительные изменения. Все это создает нагрузку в первую очередь на сердечно-сосудистую систему, суставы, органы дыхания. А естественно, кровоснабжение – это важный фактор, который играет роль в развитии или обострении любого состояния, любого заболевания. Немаловажное обсуждение вносит и фактор сокращения светового дня. Очевидно, что недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, ряда других гормонов, участвующих в том числе в регуляции сна. Многие гормоны, витамин D, влияют на работу иммунной системы, и это может ухудшать и иммунную систему, влиять на функцию центральной нервной системы, изменяя настроение, изменяя уровень тонуса, может появляться тревожность, апатия. Те признаки, которые мы с вами в одной из предыдущих передач разбирали в рамках такого состояния, как осенняя хандра, хочется еще раз напомнить, у значительного количества людей осенью настроение может понижаться. Важный параметр, если изменение настроения связано с адаптацией нервной системы и длятся не более 2 недель, это ситуация допустимая, не являющаяся тревожной и требующей дополнительного внимания, но если пониженное настроение длится больше 2 недель, достаточно глубокое, связанное с потерей смысла жизни, с более тяжелыми мыслями о жизни, безусловно, это повод для обращения к медицинскому специалисту за психологической, психотерапевтической, психиатрической, возможно, помощью, так как нередко сезонные изменения настроения могут быть связаны с более серьезными изменениями работы нервной системы. Важным аспектом, безусловно, является и начало трудовой, учебной деятельности, начало посещения детского садика, школы, университета. Все это, безусловно, достаточно непростое испытание для нервной системы. Стресс, недосып, плотный график, тревожность, перебои со сном снижают стрессоустойчивость организма, негативно влияет на иммунную систему. Изменения в питании – очень важный момент, который важно помнить. После летнего особенности питания люди нередко переходят на достаточно быстро другой тип питания. Пища может быть с большим количеством соли, жирная. Может быть и ситуация связана с нерегулярным питанием из-за перехода на рабочий график. Может быть ситуация связана с тем, что и осенние продукты, осенние урожаи также влияют негативно на некоторые заболевания, в частности, избыточное количество употребления томатов, имеющих кислый характер, может влиять на

0: функцию желудка, функцию пищевода. Важно учитывать и помнить, что, безусловно, перестройка в питании должна быть мягкой, медленной, независимо от сезона, независимо от изобилия тех или иных продуктов. Даже в рамках питания летнего можно достаточно серьезно нагрузить желудочно-кишечный тракт и спровоцировать обострение. Нередко врачи видят и обострение таких заболеваний, как дивертикулярная болезнь, потому что люди достаточно большое количество употребляют продуктов, содержащих косточки. При дивертикулярной болезни это крайне нежелательно. Люди могут употреблять избыточное количество соли в маринадах, копченостях, как элемент подготовки, заготовки продуктов осенью к зиме. Поэтому обратить внимание на резкую перестройку питания, безусловно, очень важно. Ряд других факторов имеет индивидуальное значение в зависимости от сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Возвращаясь к вопросу, какие заболевания чаще всего обостряются, то, безусловно, в первую очередь нужно рассмотреть заболевания сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца требует внимания. Дыхательная система, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Перестраивается спектр аллергенов, которые могут спровоцировать обострение бронхиальной астмы. Изменение климата, влажности, увеличение риска простудных заболеваний из-за того, что люди находятся в закрытых помещениях, из-за того, что скученность людей увеличивается, из-за того, что многие люди после путешествий привозят те или иные вирусы или бактерии из других регионов. Все это приводит к волнам простудных состояний и заболеваний, которые неизбежно плохо влияют на работу дыхательной системы. Также важно учитывать и то, что желудочно-кишечный тракт, такие заболевания, как функциональные заболевания желудка, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника, заболевания желчного пузыря нередко обостряются в осенний период из-за перестройки питания, из-за других факторов. Хотя, безусловно, после того, как современная наука нашла в качестве причины гастрита и язва инфекцию геликобактерную, риск осеннего обострения, если человек вылечил свой гастрит, вылечил свою язву, значительно снижается, но, к сожалению, остаются другие факторы, такие как прием ряда лекарственных препаратов. Важно помнить, что желудок достаточно остро реагирует на ряд лекарственных препаратов, в том числе и снимающих боль из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. И осенью, если происходит обострение других заболеваний, простудные заболевания, прием этих препаратов влияет плохо, в том числе и на здоровье желудка. Ревматологические заболевания, артрит, артроз, остеохондроз испытывают повышенную нагрузку. Кожные заболевания, экзема, псориаз из-за изменения влажности, из-за ряд других состояний. Ну и, безусловно, психические заболевания, тревожные расстройства, депрессивные расстройства плохо реагируют на изменение светового дня, ряд других параметров. Поэтому, безусловно, очень важно соблюдать меры профилактики. Комплекс мер профилактики в идеале должен начинаться с прохождения диспансерного осмотра, прохождения профилактического осмотра у медицинского специалиста еще до сезона, когда предполагается обострение заболевания. Важно обсудить необходимость или дополнительных мер обследования. Например, человеку с гипертонической болезнью целесообразно, если и раньше наблюдались осенние обострения, пройти в этот период более строгий мониторинг артериального давления, дополнительное исследование в виде электрокардиограммы, УЗИ сердца, человека, страдающего заболеваниями легких, дополнительно оценить функцию легких, пройти флюорографию, если не проходил человек в предыдущий длительный период. И, безусловно, обсудить меры коррекции лечения, дополнительные препараты, увеличение дозы, увеличение кратности препарата. Все это достаточно индивидуальный параметр, который важно и нужно обсудить с медицинским специалистом. Из общих мер, безусловно, на первом месте стоит соблюдение режима. Полноценный сон 7-8 часов, стабильный распорядок дня, независимо от выходного, независимо от другого какого-то графика жизненного. Очень важно соблюдать, так как многие ритмы работы внутренних органов подчиняются определенной периодичности, биологическим часам. И когда человек нарушает эти биологические часы, естественно, внутренним системам организма достаточно сложно подстраиваться, уходят дополнительные параметры на регуляцию сдвига этих биологических часов и страдают многие внутренние системы. Немаловажное значение имеет и, конечно же, баланс питания. Причем здесь важно мягко перейти к особенностям питания осенью. С одной стороны, безусловно, изобилие количества растительных продуктов считается правильным, но когда употребляется избыточное количество томатов, большое количество косточковых различных фруктов, это не может не сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Если есть хронические заболевания, это может, безусловно, сдвинуть функцию внутренних органов в сторону, где симптомы могут обостриться. Поэтому очень важно, конечно же, мягкие переходы. Да, здоровый рацион питания включает в себя пятикратное питание, 400-500 грамм овощей, достаточное количество фруктов, достаточное количество с каждым приемом пищи, белка. Баланс должен быть 50/50 растительного и животного белка, особенно у людей старшей возрастной группы. Очень важно ограничить соль, жирные продукты, острые, копчености, свободный сахар. Еще раз хочется напомнить, что одной из проблем питания современного человека, конечно же, является избыточное употребление сахара. 100 лет назад человек употреблял около 2 килограммов сахара в год. Сейчас человек употребляет больше 30 килограммов сахара в год, и это избыточное количество сладкого сказывается на весе, на болезнях, которые связаны с весом, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни суставов. Поэтому питание, независимо от сезона, должно стремиться к рациональной, идеальной середине по фруктам, овощам, пищевым волокнам, витаминам и ограничению жиров, сладкого, избыточного количества продуктов, которые приводят к избыточной массе тела, ожирению. К общим параметрам, безусловно, относится и двигательная активность. Несмотря на то, что при переходе от лета к осени на работе больше суеты, человеку кажется, что он постоянно двигается, но, к сожалению, движение в течение работы не заменяет двигательную, так называемую, осознанную необходимость. Осознанную двигательную активность, когда человек ходит, плавает, занимается физической нагрузкой в спокойном состоянии, дополнительно, осознанно. Замечено, что как бы человек на работе много не двигался, не суетился, если у него нет дополнительной физической активности, ходьбы вечером и в любое другое время, когда это позволяет дополнительно, ходьбы направленные не просто на выполнение каких-то рабочих задач, а ходьбы, связанные с необходимостью поддержания двигательного тонуса. Ведь ходьба – это и очень важная регуляция стресса. Во время ходьбы у человека снижается уровень гормонов стресса, улучшается кровообращение, нормализуется тонус. А когда человек по работе постоянно, может быть, даже и бегает, он, к сожалению, не имеет того позитивного вклада движения в здоровый тонус организма. Поэтому нельзя заменять умеренную активность, связанную с необходимостью вне работы дополнительно ходить. Кто-то, может быть, любит велосипед, кто-то, может быть, любит плавание, другие виды физической активности. Очень важно движение, очень важно двигаться. И если человек начинает новые физические нагрузки, важно проконсультироваться, безусловно, с врачом. Одна из мер профилактики – это одежда по погоде. Мы достаточно часто с вами видим типичную картину. Люди приехали с юга и вот разгуливают в футболке, в шортах. Вроде бы и погода достаточно теплая, может быть, в средней полосе нашей страны. Но вместе с тем погода, температура, влажность существенным образом отличаются. Погода очень быстро меняется в зависимости от того, что есть солнышко или тучки налетели. Очень быстро происходит снижение температуры в пасмурную погоду. Поэтому осень – это всегда очень важный параметр перестройки одежды. Одеваться важно по погоде, строго следить за параметрами погоды, за прогнозом погоды. Или, к сожалению, легкое даже переохлаждение всегда может быть фактором риска развития простудных заболеваний. Отдельная ситуация – это управление стрессом. Безусловно, весь комплекс мер, направленных на управление стрессом, который мы с вами разбирали в передаче, посвященной осенней хандре, требует и предыдущих аспектов мер профилактики, режим, двигательная активность. Вместе с тем важно помнить и об ограничении информационного потока. Современный человек испытывает огромную нагрузку из-за огромного количества информации на работе, в семье, в средствах массовой информации. Поэтому, если человек чувствительный, очень важно ограничить количество информации, ее лимитировать, следить за источниками информации, применять дополнительно меры, которые снижают напряжение, дыхательные упражнения, двигательная активность. Если недостаточно общих мер, не забывать, что, безусловно, психологическая помощь, психотерапевтическая помощь, они в современном мире требуют достаточно большого внимания, имеют огромное значение. Не забывать и о социальной поддержке, об общении с людьми, видеть позитивные стороны в общении, активнее участвовать в некоторых проектах и аспектах социальной активности. Следующие меры – это защита от инфекции. Безусловно, на первом месте это прививка, прививка от гриппа, прививка от пневмокока. Если есть хронические заболевания дыхательных путей, она особенно важна и нужна. Соблюдать гигиенические мероприятия, мыть руки, избегать близких контактов, особенно если у человека есть признаки простудного заболевания. В местах, где большое количество людей человек вынужден посещать, у него есть хронические заболевания, помнить о необходимости и правильных параметрах ношения маски. Все это вместе, безусловно, важно, так как любая инфекция, к сожалению, это один из наиболее главных факторов, приводящих к обострению хронических заболеваний, независимо от болезни сердца, легких, суставов, желудочно-кишечного тракта. В период простуды огромное количество сил организма уходит на борьбу с инфекцией, и, естественно, те весы равновесия между болезнью и внутренними резервами, они сдвигаются, и после любого простудного заболевания, вирусного или бактериального, хронические заболевания, к сожалению, обостряются. Об этом важно помнить, как и о пункте четкого соблюдения, выполнения рекомендаций медицинского специалиста. Нередко, к сожалению, обострение хронических заболеваний происходит после того, как летом из-за хорошего самочувствия, хорошего настроения происходит прекращение лечения. Человек достаточно часто предполагает, что болезнь не вернется, но гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, многие заболевания желудочно-кишечного тракта, позвоночника, суставов, к сожалению, невозможно вылечить полностью. В подавляющем большинстве случаев можно их контролировать при выполнении медицинских рекомендаций, при выполнении параметров лечения. Поэтому ни в коем случае нельзя прекращать лечение, если это не согласовано с медицинским специалистом, даже если самочувствие улучшилось. Очень важно помнить о том, что нельзя менять схему лечения без согласования с медицинским специалистом. Это важный параметр профилактики обострения хронических заболеваний осенью. Краткая инструкция вышесказанного. Краткая инструкция по мерам профилактики включает в себя прохождение диспансеризации или комплексного осмотра до осени или в начале осени, обсуждение с медицинским специалистом мер профилактики с учетом индивидуальности конкретного заболевания, соблюдение режима сна и питания, сохранение умеренной физической активности, одеваться по погоде, привиться от гриппа и других инфекций, в том числе и пневмококковой инфекции. При появлении тревожных симптомов не откладывать визит к специалисту, не прекращать лечение, если не согласовано с медицинским специалистом окончание терапии. Самое главное, безусловно, не ждать обострения, действовать на опережение. Если какие-то конкретные есть вопросы по хроническому заболеванию непосредственно у вас, пожалуйста, напишите, мы обязательно обсудим нюансы по профилактике, на что нужно обратить внимание. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: «Моя родственница больна онкологией, сейчас стала пребывать в весе, на что ей нужно обратить внимание?» Уважаемые радиослушатели, изменение веса при лечении онкологических заболеваний достаточно нередкая проблема, и медицинский специалист поможет понять, за счет чего идет прибавка веса. За счет жира, если вес растет постепенно, стабильно, увеличивается подкожно-жировая клетчатка, это накопление жировой ткани при изменении обмена веществ. За счет жидкости это тоже может быть причина скачков веса. Нужно обратить внимание на отеки, опухшие лодыжки, запястья, вздутый живот и проанализировать лечение. Это может только медицинский специалист. Ряд препаратов могут изменять аппетит, вызывать перераспределение жира. Лунообразное лицо, жир на шее и животе – одна ситуация. Может применяться гормональная терапия, которая меняет обмен веществ в мышечной массе, он снижается, увеличивает накапливание жировой ткани. Врач подскажет, что это нежелательное или допустимое явление на фоне терапии. Иногда лекарственная терапия может провоцировать раннюю менопаузу, это приводит к замедлению обмена веществ. Иногда на фоне лечения может снижаться активность за счет усталости, слабости, что меняет физическую активность. Поэтому очень важно оценить это в комплексе. Есть ли одышка, есть ли слабость, есть ли утомляемость, что сделать? Обсудить эту ситуацию, безусловно, с лечащим врачом. Он решит, нужно, не нужно делать до обследования. Не пытаться резко менять рацион и резко снижать вес. Только врач сочтет, нужно или не нужно ограничивать тот или иной компонент питания. В любом случае, при лечении онкологического заболевания всегда важно следить за достаточным количеством белка в рационе. Курица, рыба, кисломолочные продукты, орехи. Важно обсудить с врачом и режим активности, быть внимательным к дополнительным симптомам – отеки, одышка. Изменение веса – достаточно часто встречаемый параметр в рамках лечения онкологического заболевания. Важна, безусловно, совместная работа со специалистом, которые помогут найти верное решение. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: после употребления хлебобулочных изделий появляется сыпь, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. С чем это может быть связано и какие анализы сдать? Уважаемые радиослушатели, точный план обследования может составить только врач, так как на самом деле ему придется проводить дифференциальный диагноз между такими состояниями, как аллергия на глютен, компонент злаков, реакция на другие компоненты. Проблемы могут быть связаны не только с глютеном, но и другие составляющие, дрожжи, различные добавки. Могут быть и хронические заболевания, связанные с нарушением пищеварения. И поэтому только врач может выписать анализ крови на специфические иммуноглобулины Е-антитела, глютену, глиодину, генетические тесты, кожные пробы, тесты на заболевания целиакия, отдельное состояние. Что можно сделать самостоятельно? Первое. Не садиться на строгую безглютеновую диету, если нет неотложных состояний. Вести пищевой дневник. Записывать, что съели, отмечать, какие симптомы. Обратиться к специалисту, только врач сможет понять, какое из состояний и заболеваний лежит в основе этих симптомов. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Алапаевска. Она спрашивает, как отличить проявление артрита от артроза. Болят колени, плечевые суставы, запястья, мелкие суставы пальцев. С чего начать обследование? Уважаемые радиослушатели, артроз – это заболевание, связанное с нарушением питания, условно говоря, изнашиванием хряща. Артрит – это воспалительное заболевание, при котором возникает воспаление. Есть некоторые состояния, которые помогают отличить артроз от артрита, хотя нередко при артрозе вторично может формироваться воспаление. Поэтому, безусловно, это искусство специалиста, который занимается этой проблемой. Но вместе с тем, при артрите боль носит так называемый характер воспалительный, усиливается в покое, ночью, под утро, есть утренняя скованность. При артрозе чаще всего боль механическая, она проявляется или усиливается при нагрузке. Ходьба, подъем по лестнице, длительное стояние, а после отдыха при артрозе она стихает. Внешние признаки. При артрите выражены признаки воспаления. Отек, покраснение кожи над суставом, локальное повышение температуры. При артрозе признаки воспаления отсутствуют или они минимально представлены. Другие признаки, такие как повышение температуры, они могут встречаться чаще при артрите. Как и поражение нескольких суставов, чаще является проявлением состояний и заболеваний, в основе которых лежит воспаление сустава. С чего начать обследование? Идеально с консультации специалиста. На первом этапе общий анализ крови, биохимические исследования, исследование иммунологических маркеров на такие иммуноопосредованные заболевания суставов, которые уже врач считает целесообразным или нецелесообразным, и в том числе направление на инструментальные методы диагностики. Современными методами исследования являются магнитно-резонансная томография или на первом этапе рентгенография, ультразвуковые исследования, которые помогают врачу получить информацию, все-таки это артроз или артрит. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 20. «Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повянуй, люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, пошли стрелы твоя и сметеши я, пошли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, черь их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде.
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицая, вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не из числа, приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит, благоволит Господь в боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза его кто постоит, после слова свое и истает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змееви и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людие, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому Отца моего, пасох овцы Отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретение иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

скажут мне, что страны-то нет, что потерь последний след, но я верю, что Русь жива.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы